0: Она Хаменеи жив. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Глену Беку. Американский лидер добавил, что действия Соединенных Штатов против Ирана скоро завершатся. Других подробностей он не привел. Маштаба, напомню, сменил своего отца Али Хаменеи, погибшего 28 февраля при ударах США и Израиля. Ранее СМИ предполагали гибель лидера Ирана, но власти страны это опровергали. Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна, обмолотив 28 миллионов гектаров, что составляет свыше 65% посевных площадей. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства. Урожайность выросла более чем на 4%. По информации ведомства, этого объема достаточно для полного обеспечения страны. А положительная динамика сбора урожая зерна связана с применением современных технологий и удобрений. В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка, приуроченная к 385-летию со дня рождения главы посольского приказа Емельяна Украинцева, 340-летию воссоединения Киевской митрополии с Русской Православной Церковью и 330-летию основания Военно-Морского флота России. Эти даты являются символами преемственности российской истории, рассказал на открытии экспозиции заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
1: Представленные на выставке исторические события, хотя и разделены десятилетиями, но при этом связаны между собой неразрывной нитью. Они напоминают нам о том, что сила России всегда была и остается в единстве народа, в его верности своим духовным корням и твердом отстаивании своих национальных интересов.
0: На выставке представлены уникальные экспонаты 17 и 18 веков, в том числе мирный договор с Османской империей, а также серебряные медали в память взятия Азова и в память учреждения флота в России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
5: Антракт 5 минут. «Кавалье, окупе водам!» — крикнул дирижер. «Да! Когда я этого захочу! Вы подло обманывали меня! Я пожертвовала для вас всем! Отдала вам все, что может отдать честная женщина! Я не смела взглянуть в глаза моему мужу, этому идеальному, прекрасному человеку! Для вас я забыла обязанности жены и матери! О, зачем, зачем я не осталась верной ему?»
6: «Положим!» Ромашов не мог удержаться от улыбки. Ее многочисленные романы со всеми молодыми офицерами, приезжавшими на службу, были прекрасно известны в полку, так же, впрочем, как и все любовные истории, происходившие между всеми 75 офицерами и их женами и родственницами. Ему теперь вспомнились выражения вроде «мой дурак», «этот презренный человек», «этот болван, который вечно торчит» и другие не менее сильные выражения, которые расточала Раиса в письмах и устно о своем муже.
5: «Ага, вы еще имеете наглость смеяться? Хорошо же!» — вспыхнула Раиса. «Нам начинать!»
6: Спохватилась она и, взяв за руку своего кавалера, засеменила вперед, грациозно раскачивая туловище на бедрах и напряженно улыбаясь. Когда они кончили фигуру, ее лицо опять сразу приняло сердитое выражение — «Точно у разозленного насекомого», — подумал Ромашов.
5: «Я этого не прощу вам, слышите ли, никогда. Я знаю, почему вы так подло, так низко хотите уйти от меня. Так не будет же того, что вы затеяли. Не будет, не будет, не будет. Вместо того, чтобы прямо и честно сказать, что вы меня больше не любите, вы предпочитали обманывать меня и пользоваться мной как женщиной, как самкой. На всякий случай, если там не удастся. Ха-ха-ха».
6: «Ну хорошо, будем говорить на чистоту», — со сдержанной яростью заговорил Ромашов. Он все больше бледнел и кусал губы. «Вы сами этого захотели. Да, это правда, я не люблю вас».
5: «Ах, скажите, как мне это обидно!»
6: «И не любил никогда, как и вы меня, впрочем. Мы оба играли какую-то гадкую, лживую, грязную игру. Какой-то пошлый любительский фарс. «Я прекрасно, отлично понял вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелки и ничтожны для этого. Потому что...» Ромашову вдруг вспомнились слова Назанского. «Потому что любить могут только избранные, только утонченные натуры».
5: «Ха! Это, конечно, вы избранная натура!»
6: Опять загремела музыка. Ромашов с ненавистью поглядел в окно на сияющее медное жерло тромбона, который со свирепым равнодушием точно выплевывал в залу рявкающие и хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем, надув щеки, выпучив остекленевшие глаза и посинев от напряжения, был ему ненавистен. «Не станем спорить. Может, я и не стою настоящей любви, но не в этом дело. Дело в том, что вам с вашими узкими провинциальными воззрениями и с провинциальным честолюбием надо непременно, чтобы вас кто-нибудь окружал, и чтобы другие видели это. Или вы думаете, я не понимал смысла этой вашей фамильярности со мной на вечерах, этих нежных взглядов, этого повелительного и интимного тона в то время, когда на нас смотрели посторонние? Да, да, непременно, чтобы смотрели. Иначе вся эта игра для вас не имеет смысла. Вам не любви от меня нужно было, а того, чтобы все видели вас лишний раз скомпрометированный.
5: Для этого я могла бы выбрать кого-нибудь получше и поинтереснее вас»,
6: с напыщенной гордостью возразила Петерсон. «Не беспокойтесь, этим вы меня не уязвите. Да, я повторяю, вам нужно только, чтобы кого-нибудь считали вашим рабом, новым рабом вашей неотразимости. А время идет, а рабы все реже и реже. И для того, чтобы не потерять последнего воздыхателя, вы, холодная, бесстрастная, приносите в жертву и ваши семейные обязанности, и вашу верность супружескому алтарю».
5: «Нет, вы еще обо мне услышите», — зло и многозначительно прошептала Раиса.
6: Через всю залу, пятясь и отскакивая от танцующих пар, к ним подошел муж Раисы, капитан Петерсон. Это был худой, чахоточный человек с лысым желтым черепом и черными глазами, влажными и ласковыми, но с затаенным злобным огоньком. Про него говорили, что он был безумно влюблен в свою жену. Влюблен до такой степени, что вел нежную, слащавую и фальшивую дружбу со всеми ее поклонниками. Также было известно, что он платил им ненавистью, вероломством и всевозможными служебными подвохами, едва только они с облегчением и радостью уходили от его жены. Он еще издали неестественно улыбался своими синими, облипшими вокруг рта губами.
7: «Танцуешь, Раечка? Здравствуйте, дорогой Жоржик! Что вас так давно не видно? Мы так к вам привыкли, что право уж соскучились без вас».
6: «Да так как-то все занятие», — забормотал Ромашов.
7: «Знаем мы ваши занятия», —
6: погрозил пальцем Петерсон и засмеялся, точно завизжал. Но его черные глаза с желтыми белками пытливо и тревожно перебегали с лица жены на лицо Ромашова.
7: «А я, признаться, думал, что вы поссорились. Гляжу, сидите и о чем-то горячитесь. Что у вас?»
6: Ромашов молчал, смущенно глядя на худую, темную и морщинистую шею Петерсона. Но Раиса сказала с той наглой уверенностью, которую она всегда проявляла во лжи.
5: «Юрий Алексеевич все философствует. Говорит, что танцы отжили свое время и что танцевать глупо и смешно».
7: «А сам пляшет»,
6: — с ехидным добродушием заметил Петерсон.
7: «Ну, танцуйте, дети мои, танцуйте, я вам не мешаю».
6: Едва он отошел, Раиса сказала с напускным чувством:
5: «И этого святого, необыкновенного человека я обманывала. И ради кого же? О, если бы он знал, если бы он только знал!»
8: «Мазурка, генераль!» — закричал Бабетинский. «Кавалерии отбивают дэм!»
6: От долгого движения разгоряченных тел и от пыли, поднимавшейся с паркета, в зале стало душно, и огни свеч обратились в желтые туманные пятна. Теперь танцевало много пар, и так как места не хватало, то каждая пара топталась в ограниченном пространстве. Танцующие теснились и толкали друг друга. Фигура, которую предложил дирижер, заключалась в том, что свободный кавалер преследовал какую-нибудь танцующую пару, вертясь вокруг нее и выделывая в то же время па-мазурки, что выходило смешным и нелепым. Он старался улучшить момент, когда дама станет к нему лицом. Тогда он быстро хлопал в ладоши, что означало, что он отбил даму. Но другой кавалер старался помешать ему сделать это и всячески поворачивал и дергал свою даму из стороны в сторону. А сам то пятился, то скакал боком и даже пускал в ход левый свободный локоть, нацеливая его в грудь противнику. От этой фигуры всегда происходила в зале неловкая, грубая и некрасивая суета. «Актриса!» — хрипло зашептал Ромашов, наклоняясь близко к Раисе. «Вас смешно и жалко слушать!»
9: «Вы, кажется, пьяны!»
6: — брезгливо воскликнула Раиса и кинула на Ромашова тот взгляд, которым в романах героини меряют злодеев с ног до головы. «Нет, скажите, зачем вы обманули меня?» — злобно восклицал Ромашов. «Вы отдались мне только для того, чтобы я не ушел от вас. О, если бы вы это сделали по любви, ну, хоть не по любви, а по одной только чувственности, я бы понял это. Но ведь вы из одной распущенности, из низкого тщеславия. Неужели вас не ужасает мысль, как гадкие мы были с вами оба, принадлежа друг другу без любви, от скуки для развлечения, даже без любопытства, а так, как горничные в празднике грызут подсолнышки? Поймите же, это хуже того, когда женщина отдается за деньги. Там нужда, соблазн. Поймите, мне стыдно, мне гадко думать об этом холодном, бесцельном, об этом неизвиняемом разврате». С холодным потом на лбу он потухшими, скучающими глазами глядел на танцующих. Вот проплыла, не глядя на своего кавалера, едва перебирая ногами с неподвижными плечами и с обиженным видом суровой недотроги, величественная Тальман и рядом с ней веселый, скачущий козлом Епифанов. Вот маленькая Локачева, вся пунцовая, с сияющими глазками, с обнаженной белой невинной девической шейкой. Вот Ализар на тонких ногах, прямых и стройных, точно ножки циркуля. Ромашов глядел и чувствовал головную боль и желание плакать. А рядом с ним Раиса, бледная от злости, говорила с преувеличенным театральным сарказмом.
9: «Прелестно! Пехотный офицер в роли Иосифа Прекрасного!»
6: «Да-да, именно в роли!» — вспыхнул Ромашов. «Сам знаю, что это смешно и пошло, но я не стыжусь скорбеть о своей утраченной чистоте, о простой физической чистоте. Мы оба добровольно влезли в помойную яму, и я чувствую, что теперь я не посмею никогда полюбить хорошей, свежей любовью. И в этом виноваты вы, слышите? Вы! Вы старше и опытнее меня. Вы уже достаточно искусились в деле любви».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
6: Петерсон с величественным негодованием поднялась со стула.
9: «Довольно!» — сказала она драматическим тоном. «Вы добились, чего хотели. Я ненавижу вас. Надеюсь, что с этого дня вы прекратите посещение нашего дома, где вас принимали как родного, кормили и поили вас, но вы оказались таким негодяем. Как я жалею, что не могу открыть всего мужу! Это святой человек! Я молюсь на него, и открыть ему все значило бы убить его! Но поверьте, он сумел бы отомстить за оскорбленную, беззащитную женщину!»
6: Ромашов стоял против нее и, болезненно щурясь сквозь очки, глядел на ее большой, тонкий, увядший рот, искривленный от злости. Из окна неслись оглушительные звуки музыки, с упорным постоянством кашлял ненавистный тромбон, а настойчивые удары турецкого барабана раздавались точно в самой голове Ромашова. Он слышал слова Раисы только урывками и не понимал их. Но ему казалось, что и они, как и звуки барабана, бьют его прямо в голову и сотрясают ему мозг. Раиса с треском сложила веер.
9: «О, подлец, мерзавец!» — прошептала она трагически и быстро пошла через залу в уборную.
6: Все было кончено, но Ромашов не чувствовал ожидаемого удовлетворения. Из души его не спала внезапно, как он раньше представлял себе, грязная и грубая тяжесть. Нет, теперь он чувствовал, что поступил нехорошо. Трусливо и неискренно, свалив всю нравственную вину на ограниченную и жалкую женщину, и воображал себе ее горечь, растерянность и бессильную злобу. Воображал ее горькие слезы и распухшие красные глаза там, в уборной. «Я падаю! Я падаю!» — думал он с отвращением и со скукой. «Что за жизнь? Что-то тесное, серое и грязное. Это развратная и ненужная связь. Пьянство, тоска, убийственное однообразие службы. И хоть бы одно живое слово. Хоть бы один момент чистой радости. Книги, музыка, наука. Где все это?» Он опять пошел в столовую. Там Осадчий и товарищ Ромашова по роте Веткин провожали под руки к выходным дверям совершенно опьяневшего Леха, который слабо и беспомощно мотал головой и уверял, что он архиерей. Осадчий с серьезным лицом говорил ракочущей октавой по-протодьяконски:
10: «Благослови, Преосвященный Владыка, время начатия служения!»
6: По мере того, как танцевальный вечер приходил к концу, в столовой становилось еще шумнее. Воздух так был наполнен табачным дымом, что сидящие на разных концах стола едва могли разглядеть друг друга. В одном углу пели, у окна, собравшись кучкой, рассказывали непристойные анекдоты, служившие обычной приправой всех ужинов и обедов.
11: «Нет, нет, господа! Позвольте, вот я вам расскажу!» — кричал Арчаковский. «Приходит однажды солдат на постой к хохлу. А у хохла красивая жинка. Вот солдат и думает, как бы мне это...»
6: Едва он кончал, его прерывал ожидавший нетерпеливо своей очереди Василий Васильевич Липский.
12: «Нет, это что, господа, а вот я знаю один анекдот!»
6: И он еще не успевал кончить, как следующий торопился со своим рассказом.
11: «А вот тоже, господа, дело было в Одессе, и при том случай...»
6: Все анекдоты были скверные, похабные и неостроумные, и, как это всегда бывает, возбуждал смех только один из рассказчиков, самый уверенный и циничный. Веткин, вернувшийся со двора, где он усаживал Леха в экипаж, пригласил к столу Ромашова.
13: «Садитесь-ка, Жорженька, раздавим. Я сегодня богат как жид. Вчера выиграл, и сегодня опять буду метать банк».
6: Ромашова тянуло поговорить по душе, излить кому-нибудь свою тоску и отвращение к жизни. Выпивая рюмку за рюмкой, он глядел на Веткина умоляющими глазами и говорил убедительным, теплым, дрожащим голосом:
7: «Мы все, Павел Павлович, все позабыли, что есть другая жизнь. Где-то я не знаю где, живут совсем-совсем другие люди. И жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно. Друг мой, как мы живем! Как мы живем!»
13: «Ну, брат, что уж тут говорить? Жизнь!» — вяло ответил Павел Павлович. «Но вообще это, брат, одна натурфилософия и энергетика. Послушай, голубчик, что так это такое за штука, энергетика?»
7: «О, что мы делаем?» — волновался Ромашов. «Сегодня напьемся пьяный, завтра в роту, раз, два, левый, правый, вечером будем опять пить, а послезавтра опять в роту. Ой, неужели вся жизнь в этом? Нет, вы подумайте только, вся жизнь!»
6: Веткин поглядел на него мутными глазами, точно сквозь какую-то пленку, икнул и вдруг запел тоненьким дребезжащим тенорком:
13: «В тиши жила, в лесу жила, и веретено крутила. Плюнь на все, ангел, и береги здоровье. и от всей своей души прялочку любила. Пойдем играть, Ромашевич Ромашовский. Я тебе займу красненькую.
6: Никому это непонятно. Нет у меня близкого человека, подумал горестно Ромашов. На мгновение вспомнилась ему Шурочка. Такая сильная, такая гордая, красивая. И что-то томное, сладкое и безнадежное заныло у него около сердца. Он досвета оставался в собрании, глядел, как играют в штос, и сам принимал участие в игре, но без удовольствия и без увлечения. Однажды он увидел, как Арчаковский, занимавший отдельный столик с двумя безусыми подпрапорщиками, довольно неумело передернул, выбросив две карты сразу в свою сторону. Ромашов хотел было вмешаться, сделать замечание, но тотчас же остановился и равнодушно подумал: «Эх, все равно, ничего не поправлю этим». Веткин, проигравший свои миллионы в 5 минут, сидел на стуле и спал, бледный, с разинутым ртом. Рядом с Ромашовым уныло глядел на игру Лещенко, и трудно было понять, какая сила заставляет его сидеть здесь часами с таким тоскливым выражением лица. Рассвело. Оплывшие свечи горели желтыми длинными огнями и мигали. Лица играющих офицеров были бледны и казались измученными. А Ромашов все глядел на карты, на кучи серебра и бумажек, на зеленое сукно, исписанное мелом, и в его отяжелевшей, отуманенной голове вяло бродили все одни и те же мысли о своем падении и о нечистоте скучной, однообразной жизни.
2: Радио «Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
6: Было золотое, но холодное настоящее весеннее утро. Цвела черемуха. Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было много унизительного для молодого офицера. А ротный командир, капитан Слива, умел делать их еще более острыми и обидными. Этот человек представлял собою грубый и тяжелый осколок прежней, отошедшей в область предания, жестокой дисциплины с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в 3 темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины, и о нем передавалось много курьезных, почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за пределы строя, устава и роты, и что он презрительно называл «чепухой и мандрагорией», безусловно, для него не существовало. Влача во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве официальной части «Инвалида». Всякие развлечения вроде танцев, любительских спектаклей и т.п. он презирал всей своей загрубелой душой, и не было таких грязных и скверных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего солдатского лексикона. Рассказывали про него, и это могло быть правдой, что в одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей. Слива послушал, и вдруг крикнул денщику: «Захарчук, прогони эту птицу камнем! Мешает!» Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно суров с солдатами и не только позволял драться унтер-офицерам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости. Денег, приходивших из деревни, не задерживал и каждый день следил лично за ротным котлом хотя суммами от вольных работ распоряжался по своему усмотрению. Только в одной пятой роте люди выглядели сытее и веселее, чем у него. Но молодых офицеров слива жучила.

0: и подтягивал, употребляя бесцеремонные хлесткие приемы, которым его врожденный хохладский юмор придавал особую едкость. Если, например, на учении субалтерн офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке: «Вот и извольте! Уся рота, черт бы ее побрал, идет не в ногу! Один подпоручик идет в ногу!» Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он поспешно, но едко прибавлял: «За исключением господ офицеров и подпрапорщика!» Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех случаях, когда младший офицер опаздывал в роту. И это чаще всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали, заметив подпоручика, Слива командовал роте смирно, точно устраивая опоздавшему иронически почетную встречу, а сам неподвижно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места. Иногда же он с яростной вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты: «Я думаю, подпоручик, вы позволите продолжать?» В другой раз осведомлялся с предупредительной заботливостью, но умышленно громко, о том, как подпоручик спал и что видел во сне. И только проделав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал ему грубый выговор. «Эх, все равно уж», — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте. «И здесь плохо, и там плохо, одно к одному. Пропала моя жизнь». Ротный командир, поручик Веткин, Лбов и фельдфебель стояли посредине плаца и все вместе обернулись на подходившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему головы. В эту минуту Ромашов представил себе самого себя, сконфуженного, идущего неловкой походкой под устремленными на него глазами, и ему стало еще неприятнее. «Но, может быть, это вовсе не так уж позорно?» — пробовал он мысленно себя утешить по привычке многих застенчивых людей. «Может быть, это только мне кажется таким острым, а другим, право, все равно. Ну вот, я представляю себе, что опоздал не я, а Лбов, а я стою на месте и смотрю, как он подходит. Ну и ничего особенного, Лбов как Лбов. Все пустяки», — решил он наконец и сразу успокоился. «Положим, совестно, но ведь не месяц же это будет длиться, и даже не неделю, не день. Да и вся жизнь так коротка, что все в ней забывается». Против обыкновения Слива почти не обратил на него внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только когда Ромашов остановился в шаге от него с почтительно приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе ногами, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы, похожие на 5 холодных сосисок:
1: «Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за 5 минут до прихода старшего субалтерна офицера и за 10 до ротного командира».
2: «Виноват, господин капитан», — деревянным голосом ответил Ромашов.
1: «Вот, извольте, виноват. Все спите. Во сне шубы не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам».
0: Вся рота была по частям разбросана по плацу. Делали повзводно утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренгами на шаг расстояния друг от друга, с расстегнутыми для облегчения движений мундирами. Расторопный унтер-офицер Бобылев из полуроты Ромашова, почтительно косясь на подходящего офицера, командовал зычным голосом и вытягивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза:
3: «Подавание на носки и плавное приседание! Руки на бедра!»
0: И потом затянул, нараспев низким голосом:
3: «Начинай!» «Раз!»
0: — запели в унисон солдаты и медленно присели на корточки. А Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил шеренгу строгим молодцеватым взглядом. А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сераштан выкрикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого петушка, голосом:
4: «Выпад с левой и правой ноги с выбрасыванием соответствующей руки! Тош! Начинай! Ай, два! Ай, два!»
0: И 10 молодых, здоровых...

0: новых голосов кричали отрывисто и старательно.
1: «Стой!» — выкрикнул пронзительно Сераштан. «Лапшин! Ты там что так симметрично дурака валяешь? Суешь кулаками, точно рязанская баба уфатом! Хоу-хоу! Делай у меня движение чисто, матери твоей, черт!»
0: Потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к машинам, которые стояли в разных концах плаца. Подпрапорщик Лбов, сильный, ловкий мальчик и отличный гимнаст, быстро снял с себя шинель и мундир и, оставшись в одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к параллельным брусьям. Став руками на их концы, он в три приема раскачался и, вдруг описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на полторы сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко по-кошачьи присел на землю.
1: «Подпрапорщик Лыбов! Опять фокусничаете!» — притворно строго окликнул его Слива.
0: Старый бурбон в глубине души питал слабость к подпрапорщику, как к отличному фронтовику и тонкому знатоку устава.
1: «Показывайте то, что требуется наставлением! Здесь вам не балаган на святой неделе!»
2: «Слушаю, господин капитан!» — весело гаркнул Лбов.
3: «Слушаю, но не исполняю», — добавил он вполголоса, подмигнув Ромашову.
0: Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечание.
1: «Не болтай ногами, носки вверх!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
2: Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого заморенного человека, почти карлика с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых как будто раз навсегда с самого дня рождения застыл тупой покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести. Хлебников висел на руках безобразный, неуклюжий, точно удавленник.
3: «Подтягивайся, собачья морда! Подтягивайся!» — кричал унтер-офицер. «Ну, вверх!»
2: Хлебников делал усилие подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос, и вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю.
3: «А-а-а! Не желаешь делать гимнастические упражнения!» — заорал унтер-офицер. «Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я тебе...» «Шаповаленко, не сметь драться!» — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. «Не смей этого делать никогда!» — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо. Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка.
4: «Слушаю, ваше благородие, только позвольте вам доложить, никакой сим возможности нет!»
2: Хлебников стоял рядом, сгорбившись. Он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу. После гимнастики, когда людям дан был 10-минутный отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде.
3: «Вот, извольте угадать, где нарвешься», — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. «То есть, скажу я вам, именно у каждого генерала своя фантазия. Помню, я был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса. Он из инженеров к нам попал. Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все по боку. С утра до вечера строили всякие ложементы, мать их бис. Летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир 10-й роты, капитан Олейников, царство ему небесное, был представлен к Ханне за то, что в 2 часа построил какой-то там люнет чи барбет».
2: «Ловко», — вставил Лбов.
3: «Потом, это уж на вашей памяти, Пал Палыч, стрельба при генерале Арагонском». «А-а-а! Примастився стреляти!» — засмеялся Веткин.
2: «Что это такое?» — спросил Ромашов. Слива презрительно махнул рукой.
3: «Ха! Это то, что тогда у нас только и было, что в уме, что наставление для обучения стрельбе. Солдат один отвечал, верую на смотру. Так он так и сказал, вместо при понтийском пилате примастился стреляти. До того головы всем забили. Указательный палец звали не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза был прицельный глаз. А помните, Афанасий Кириллович, как теорию зубрили?» — сказал Веткин. «Траектория, деривация. Ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату, вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь?» «Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола. Но зато уж стреляли. Помните, Афанасий Кириллович?
4: Ну как же. За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. 10% свыше отличного, вот, извольте. Однако и жалили мы, батюшки мои. Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на 5 пуль больше, чем выпустили. 105% попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать. А при Слесареве помните шрейберовскую гимнастику? Еще бы не помнить. Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, к генералов этих, черт бы их драл. Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж, что называется, приидите последние целования. Прежде, по крайности, знали, что с тебя спросят, а теперь...
5: Ах, помилуйте, солдатик ближний, нужна гуманность. Драть его надо, расподлеца. Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение, суворовцы. Не знаешь теперь, чему солдата и учить? Вот, извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку.
3: «Да, это не шоколад», — сочувственно кивнул головой Веткин.
5: «Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют. Насквозь. Ну-ка, попробуй, посторонись-ка. Сейчас приказ. У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает».
3: «Лукавый старикашка», — сказал Веткин. «Он в Энском полку какую штуку удрал. Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать «ложись». Тот помялся, однако командует «ложись». Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. А генерал при нижних чинах «давай пушить командира». «Как ведете роту, белоручки, неженки? Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете, если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а бабы. И командир баба. На вахту!»
5: «А чтоб пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бисю дисциплина? А ударить его каналью не смеют? Нет, помилуйте. Он личность, он человек. Нет, в прежнее время никаких личностей не было. И лупили их скотов, как сидоровых коз. А у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему, куда и следует».
2: «Бить солдата бесчестно», — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. «Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руки к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно».
1: Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпятив вперед нижнюю губу под короткими сидеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова.
3: «Что такое?» — протянул он тоном крайнего презрения. Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось точно во всем теле сразу.
2: «Я сказал, что это нехорошо. Да и повторяю, вот что», — сказал он несвязно, но настойчиво.
3: «Скажите, пожалуйста», — тонко пропел Слива. «Видали мы таких миндальников? Не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете меня по мордасам щелкать. В отличнейшем виде, не хуже меня».
2: Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом: «Если вы будете бить солдат,
3: Я на вас подам рапорт командиру полка».
4: «Что-с?»
3: — крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвался. «Однако довольно-с этой чепухи-с», — сказал он сухо.
4: «Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью 25 лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу», — закончил он сердито.
2: Он резко повернулся к офицерам спиной.
3: «Охота вам была ввязываться», — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым. «Сами видите, что это Слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите, он вас под арест законопатит».
2: «Да послушайте, Павел Павлович, это же ведь не служба, это изуверство какое-то!» Со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов. «Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами. Они нарочно стараются поддерживать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество».
3: «Ну да, это, конечно, так», — подтвердил равнодушно Веткин и зевнул.
2: А Ромашов продолжал с горячностью. «Ну кому нужно? Зачем это подтягивание, орание, грубые окрики? Ах, я совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только 3 дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь, Арчаковский. Я в собрании, в разговоре, назвал его поручиком, потому что и он меня называл подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной, и мы вместе пили пиво, закричал на меня: «Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик. А во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином». Я встал и стоял перед ним, как оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. «Нет-нет, не говорите ничего, Павел Павлович. Мне все это до такой степени надоело и опротивило».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
6: В ротной школе занимались словесностью. В тесной комнате на скамейках, составленных четырехугольником, сидели лицами внутрь солдаты третьего взвода. В середине этого четырехугольника ходил взад и вперед ефрейтор Сераштан. Рядом в таком же четырехугольнике также ходил взад и вперед другой унтер-офицер полуроты Шаповаленко.
7: «Бондаренко!»
6: — выкрикнул зычным голосом Сераштан. Бондаренко, ударившись обеими ногами об пол, вскочил прямо и быстро, как деревянная кукла с заводом.
7: «Если ты примерно, Бондаренко, стоишь у струю с ружом, а к тебе подходит начальство и спрашивает: что у тебя в руках, Бондаренко? Что ты должен отвечать?»
8: «Ружо, дяденька», — догадывается Бондаренко.
7: «Брешешь! Разве же это ружо? Ты бы еще сказал по-деревенски «рушница». То дома было ружо, а на службе зовется просто «Малокалиберно-скорострельно-пехотная винтовка, система Бердана, номер 2, со скользящим затвором». «Повтори, сукин сын!»
6: Бондаренко скороговоркой повторяет слова, которые он знал, конечно, и раньше.
7: «Садись!»
6: — командует милостиво Сераштан.
7: «А для чего она тебе дана? На этот вопрос ответит мне?»
6: Он обводит строгими глазами всех подчиненных поочередно.
7: «Шевчук!»
6: Шевчук встает с угрюмым видом и отвечает глухим басом, медленно и в нос, и так отрывая фразы, точно он ставит после них точки.
9: «Она не дана для того, чтоб я в мирное время робил с ей оружейные приемы, а в военное время защищал престол и отечество от врагов».
6: Он помолчал, шмыгнул носом и мрачно добавил:
9: «Как внутренних, так и внешних».
7: «Так, ты хорошо знаешь, Шевчук, только мямлишь. Солдат должен иметь в себе веселость, как орел. Садись. Теперь скажи, Овечкин, кого мы называем врагами внешними?»
2: Разбитной орловец Овечкин, в голосе которого слышится слащавая скороговорка бывшего мелочного приказчика, отвечает быстро и щеголевато, захлебываясь от удовольствия. «Внешними врагами мы называем все те самые государства, с которыми нам приходится вести войну. Французы, немцы, итальянцы, турки, европейцы, инди». «Годи!» — обрывает его Сераштан. «Этого уже в уставе не значится. Садись, Овечкин. А теперь скажет мне Архипов, кого мы называем врагами внутренними?»
6: Последние два слова он произносит особенно громко и веско, точно подчеркивая их, и бросает многозначительный взгляд в сторону вольно определяющегося Маркусона. Неуклюжий рябой Архипов упорно молчит, глядя в окно ротной школы. Дельный, умный и ловкий парень вне службы. Он держит себя на занятиях совершенным идиотом. Очевидно, это происходит от того, что его здоровый ум, привыкший наблюдать и обдумывать простые и ясные явления деревенского обихода, никак не может уловить связи между преподаваемой ему словесностью и действительной жизнью. Поэтому он не понимает и не может заучить самых простых вещей, к великому удивлению и негодованию своего взводного начальника.
7: «Ну, долго я тебя буду ждать, пока ты соберешься?»
2: — начинает сердиться Сераштан.
4: «Внутренними врагами... врагами...»
7: «Не знаешь?»
2: — грозно воскликнул Сераштан и двинулся было на Архипова, но, покосившись на офицера, только затряс головой и сделал Архипову страшные глаза.
7: «Ну, слухай, внутренними врагами мы называем у всех сопротивляющихся закону. Например, кого?»
2: Он встречает искательные глаза Овечкина.
7: «Скажи хоть ты, Овечкин!»
2: Овечкин вскакивает и радостно кричит.
7: «Так что бунтовщики, студенты, конокрады, жиды и поляки!»
6: Рядом занимается со своим взводом Шаповаленко. Расхаживая между скамейками, он певучим тонким голосом задает вопросы по солдатской памятке, которую держит в руках.
7: «Солтис! Что такое часовой?»
6: Солтис, Литвин, давясь и тараща глаза от старания, выкрикивает.
7: «Часовой есть лицо неприкосновенное!»
10: «Ну да, так, а еще?»
7: «Часовой есть солдат, поставленный на какой-либо пост с оружием в руках!»
10: «Правильно! Вижу, Солтис, что ты уже начинаешь стараться!» «А для чего ты поставлен на пост, Похоруков?»
4: «Чтоб не спал, не дремал, не курил и ни от кого не принимал никаких вещей и подарков».
10: «А честь?»
4: «Чтоб отдавал установку».

0: Как пружина? Что есть знамя? Вольно определяющийся Фокин с университетским значком на груди стоит перед унтер-офицером в почтительной позе. Но его молодые серые глаза искрятся веселой насмешкой. «Знамя есть священная воинская хоругвь, под которой...»
1: «Бряши ты!»
0: — сердито обрывает его Шаповаленко и ударяет памяткой по ладони. «Нет, я говорю верно», — упрямо, но спокойно говорит Фокин.
1: «Шо? Если начальство говорит нет, значит нет!»
0: «Посмотрите сами в уставе».
1: «Як я унтер-офицер, то я и устав знаю лучше вашего. Скажите, всякий вольный определяющий задается на макароны. А может, я сам захочу податься в юнкерское училище на обучение? Почем вы знаете? Что это такое за хоруг? Херугва! Отнюдь не хоруг. Свеченая воинская херугва, вроде як образ».
0: «Шаповаленко, не спорь», — вмешивается Ромашов. «Продолжай занятие».
1: «Слушаю, ваше благородие», — вытягивается Шаповаленко. «Только дозвольте вашему благородию доложить, все этот вольный определяющий умствуют».
0: «Ладно, ладно, дальше».
1: «Слушаю, ваш брат Хлебников. Кто у нас командир корпуса?»
0: Хлебников растерянными глазами глядит на унтер-офицера. Из его раскрытого рта вырывается точно у осипшей вороны одинокий шипящий звук.
1: «Раскачивайся!»
0: — злобно кричит на него унтер-офицер. «И его...»
1: «Ну, его! Ну что ж будет дальше?»
0: Ромашов, который в эту минуту отвернулся в сторону, слышит, как Шаповаленко прибавляет пониженным тоном хрипло. «Вот погоди, я тебе после учения разглажу морду-то!» И так как Ромашов в эту секунду повертывается к нему, он произносит громко и равнодушно.
1: «Его высокопревосходительство? Ну что ж ты, Хлебников, дальше!»
0: «Его инфантерий-лейтенант...» Испуганный и отрывисто бормочет Хлебников.
1: «А-а-а-а!» —
0: хрипит, стиснув зубы Шаповаленко.
1: «Ну что я с тобой, Хлебников, делать буду? Бьюсь, бьюсь я с тобой, а ты совсем как верблюд. Только рогов у тебя нема. Никакого старания. Стой так до конца словесности столбом, а после обеда явишься ко мне. Буду отдельно с тобой заниматься. Гриченко! Кто у нас командир корпуса?»
0: Так сегодня, так будет завтра и послезавтра. Все одно и то же до самого конца моей жизни, думал Ромашов, ходя от взвода к взводу. Бросить все, уйти — тоска. После словесности люди занимались на дворе приготовительными к стрельбе упражнениями. В то время как в одной части люди целились в зеркало, а в другой стреляли дробинками в мишень, в третий наводили винтовки в цель на приборе Ливчака.
2: Мы читали повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Код да Винчи. Говорят, что однажды на пляже никому неизвестный журналист Дэн Браун наткнулся на оставленную кем-то книгу Сидни Шелдона «Заговор судного дня». Он начал ее читать, и когда с трудом оторвался, решил, что напишет нечто такое же захватывающее или даже еще лучше. Справедливости ради отметим, что ему это удалось. Правда, тиражами с романами Сидни Шелдона Брауну пока тягаться сложно. Куда ему со своими 81 миллионом против шелдоновских 300 миллионов? Вокруг книги «Код да Винчи» сложилась целая инфраструктура. В Париже водят специальные экскурсии по местам, упомянутым в романе. В Лувр Джоконде рвется в 10

0: десятки раз больше туристов, чем раньше, и так далее. И неважно, что Код да Винчи – это живой, что называется, пример литературного авантюризма. Поговаривают, что идея главного романа 21 века принадлежит жене писателя Блайт Ньюлан. Они познакомились в Лос-Анджелесе, где будущий писатель подвязался в качестве автора детских песен. Блайт всерьез взялась за выстраивание карьеры Дэна Брауна. Сначала она стала его литературным агентом, а вскоре и соавтором. Их первая книга, кстати, ставшая в США бестселлером, называлась «187 мужчин, от которых следует держаться подальше. Пособие для романтически фрустрированных женщин». После этого всегда интересовавшийся мистикой истории заговоров Браун решил написать что-нибудь помасштабнее. Вот тут-то и оказалось, что тайны – вещь крайне прибыльная. За роман «Код да Винчи» Браун получил 260 миллионов долларов.
1: Курсивом. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Сэр Артур Конан Дойль в молодости учился на факультете медицины Эдинбургского университета. Среди его преподавателей был известный шотландский хирург Джозеф Белл. Едва взглянув на пациента, он мог рассказать о его характере и работе. По запаху Белл легко определял, что перед ним лакировщик. А по расположению прорех на штанах догадывался, что лечиться к нему пришел сапожник-левша. Свои таланты Белл объяснял наблюдательностью и силой дедуктивного метода. Первый рассказ о Шерлоке Холмсе Конан Дойл издал к 50-летию своего университетского преподавателя. В письме ему литератор признавался: «Невероятные способности известного всему миру литературного героя не вымысел, а лишь реконструкция того, что мог бы делать Джозеф Белл, стань он детективом». На это письмо мудрый профессор ответил: «Артур, Шерлок Холмс – это вы сами, и вы прекрасно это знаете».
1: Кто эти люди?
2: Шерлок Холмс, он же Джозеф Белл, он же Артур Конан Дойль.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Посольство России в Китае и Непале выясняет судьбу соотечественников после схода мощного селя на китайско-непальской границе. Связь утрачена минимум с 4 россиянами в зоне бедствия, а еще 8 человек успешно эвакуированы. Стихия разрушила округ Расува. Пропавшими числятся сотни туристов. Поиски осложнены погодой и перебоями со связью. Дипломатические миссии направили экстренные запросы местным властям для уточнения информации о гражданах. 9 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе в тяжелом состоянии доставят на лечение в Москву, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. Еще 30 пострадавших остаются в больницах Свободного и Благовещенска. Их состояние оценивают как средней тяжести. После технологической аварии 25 августа пострадали 146 человек, погибли 7. Судьба 9 человек остается еще неизвестной. Возгорание локализовано, угрозы населению нет. Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о серьезной угрозе искусственного интеллекта для рынка труда. Миллиардер уверен, что техкомпании сознательно преуменьшают риски ради триллионных прибылей. В новом эссе Гейтс предложил ввести налоги на токены, удорожив замену специалистов нейросетями, и законодательно защитить от автоматизации уход за больными. Кроме того, он призвал к срочным международным соглашениям для предотвращения биотерроризма и неизбежной массовой безработицы. Таким образом, 70-летний Билл Гейтс присоединился к числу технологов, которые предупреждают о рисках искусственного интеллекта. Крупный клад серебряных монет 15 века обнаружили в глиняном кувшине при раскопках в Коломне. Основу составляют монеты времен князей Василия I и Василия II Темного, рассказал член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Петр Гайдуков.
2: Монеты в кладе исключительно хорошей сохранности. Совершенно ясно, что это часть какой-то великокняжеской казны, которая перемещалась куда-то с денежного двора, видимо, для выплаты жалования, возможно. Но по какой-то причине человек, который во время лихолетия спрятал этот сосуд, не смог им воспользоваться, не смог его извлечь обратно. Что это за дата, мы будем устанавливать. Умер ли он в мор, который был в 1425-26 годах, или какие-то события немного более позднего времени помешали воспользоваться этим сокровищем.
1: По оценкам специалистов, в 15 веке стоимость найденных монет составила бы 13 рублей. В те времена на них можно было купить 2 городских дома и табун лошадей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: В последующее время, в 16 и 17 столетиях, мы находим, что в каждом домостроенном и достаточном хозяйстве золотное и шелковое пялечное дело принадлежит уже к необходимым статьям общего домоводства и занимает самое видное место в числе разных других рукоделий. Каждая достаточная государыня и добрая домоводица, а главное, добрая рукодельница, всегда сама была искусницей в этом пялечном деле. Оно служило первым признаком хорошего воспитания и образования в женском быту, лучшим украшением хозяйских добродетелей девицы и женщины. К тому же и самое положение женского быта, монастырски замкнутого и недоступного обществу, должно было особенно благоприятствовать укоренению и распространению этого рукоделия. В достаточной среде трудно было найти занятие, более соответственное общему набожному настроению мыслей и набожным представлениям о наилучшем мирском подвиге жизни. С другой стороны, нельзя также было найти занятие более соответственного, так сказать, изящному провождению времени, по крайней мере, по понятиям века и особенно для девиц. И действительно, это рукоделие вполне могло удовлетворять самым возвышенным потребностям тогдашних стремлений и вкусов, созидая памятники на украшение Божьему храму и производя множество предметов для красоты женского, а отчасти и мужского наряда. Словом сказать, залотное и шелковое шитье все-таки вводило людей в мир искусства вообще, приближало их к изящному в жизни и тем самым, быть может, смягчало нравы, направляло их к лучшей по обстановке века жизни, то есть к жизни иноческой. Как бы ни было, но еще и до сих пор в монастырях и церквах сохраняется множество памятников, которые показывают, что женский труд вышивания нисколько не уступал мужскому иконописному труду и в такой же мере обогащал церковь своими более разнообразными произведениями. В этих памятниках, пред лицом истории, женская личность свидетельствует о своей многовековой деятельности, о своем независимом самостоятельном труде, который был приносим с единою целью возвысить красотою и богатством обстановку церковного служения и молить о спасении души. Некоторые памятники в своих надписях или в записках по случаю их постройки красноречиво рассказывают эти благочестивые стремления женской личности. При настоящей задаче нашего труда мы не имеем намерения, да и возможности делать перечисления памятников, какие были совершены в разное время искусством вышивания. Повторим только, что несмотря на утраты, их много сохраняется и до сих пор. А в прежнее время их существовало великое множество, чему свидетелями могут служить все древние описи церквей и монастырей, в которых отдел церковный круты, то есть одежд разного наименования и назначения, шитых и саженных или низанных жемчугом, всегда бывает столько же полон и богат, как и другие отделы храмовой утвари. На памятниках наиболее замечательных почти всегда вышивалась и летопись их сооружения, иногда даже с обозначением имен трудившихся. В Сольвычегодском Благовещенском соборе сохраняется пелена к образу царевича Дмитрия, шитая по малиновому атласу золотом, серебром и шелками, на которой изображен царевич во весь рост и события его убиения, а в полях — святые и в углах — символы евангелистов. На задней стороне вышита летопись. 7163-1654 года, октября 19-го, совершена бысть сия пелена — к образу святого благоверного царевича и великого князя Дмитрия Московского и всея Руси чудотворца, что на посаде у Соли Вычегодской в церковь Благовещения Пресвятые Богородицы по обещанию именитого человека Дмитрия Андреевича Строганова, а труды и чания сия пелены жемчугом жены его Дмитрия Андреевича Анны Ивановны, а в лицах и в ризах и во всякой утвари труды инокини Марфы по реклу Веселки. Таким образом, и в Царицыной светлице главными и первыми самыми видными предметами золотого и шелкового вышивания были различные церковные утвари, исполняемые точно так же по обещанию или вознаменование усердных молений и благодарений по случаю каких-либо домашних семейных событий, домашних семейных отношений между царствующими супругами, за здравие живущих и напомин души умерших. Так что сооружение таких памятников всегда олицетворяло в них внутреннюю задушевную историю благочестивой жизни царского дома. В разное время, смотря по требованиям и по назначению царицы или царевен, мастерицы изготовляли здесь следующие предметы церковной утвари. Святительские шапки и саки, саккосы, амафоры, епитрахили, арари, оплечья ризные и стихарные, поручи, на церковные сосуды покровцы и воздухи, пелены и застенки к образам, убрусцы, хоругви, плащаницы, надгробные покровы и тому подобное. Из домашних мирских вещей первое место в светличных золотошвейных рукоделиях принадлежало вошвам. Это были бархатные или атласные, вообще шелковые платы, о которых мы уже говорили, и которые всегда роскошно расшивались узором, травами и разными изображениями. А потому из них очень часто устраивали оплечья у священнических риз и у дьяконских стихарей, и их размер вполне был пригоден для такого употребления. Было в обычае богатые женские наряды, именно причастные, в которых причащались святых тайн, и именно летники с богато шитыми вошвами, жертвовать по смерти в церковь на ризы. По всему вероятию, эти-то вошвы-платы, вшиваемые в оплечья риз, и возбудили мнение о неприличии такого дела еще в XII веке в известных «Вопросах Кирика». Из других частей старинного женского и мужского наряда мастерицы вышивали шапочные вершки, особенно у женских шапок, ожерелья или воротники, стоячие и отложные, запястья, женские башмачные и чоботные переды из бархата и атласа. Вышивали также женские и мужские сорочки, фаты, и особенно много изготовляли вышивных ширинок, фусток или платков, полотенец, убрусов, то есть головных покровов. В государеву мастерскую палату изготовляли так называемый «кречетий наряд» — убор ловчих птиц и для собственного употребления, и для посылки в дарах к турецкому султану в Царьград, в Кизыл-Баши к персидскому шаху и к европейским государям, особенно к английским королям. Этот убор состоял из вотолки, нагрудника, нахвостника, нагавок, шитых из атласа, и клобучка из бархата, которые части вышивались золотом, а преимущественно низались жемчугом, а также из обнажей, должика, селец и задережек, которые украшались жемчужными низанными ворворками и кляпышками. В золотное дело употреблялось волоченое золото и серебро, немецкое и отчасти турское, сканое и пряденное с шелком, а также золотая и серебряная нить разновидного изготовления, именно канитель, трунцал или струнцал, картулит или картулен, картунел, бгань или гбан, и разные роды так называемых блесток, звездки, пилипелы, плащики, чепочки и тому подобное. Больше всего употреблялась канитель и особенно немецкая, которая была тонкая и толстая, гладкая и грановитая, красная, собственно, золотая, и цветная разных цветов, а также белая, серебряная. Трунцал также был красный, золотой, и белый, серебряный. Как и вообще, словом «белый» обозначалось серебро, в отличие от золота и золочения. Все эти предметы покупались в серебряном ряду и у торговых немцев за золотник по 5 алтын. Толстая канитель была дороже и покупалась по 6 алтын 4 деньги. В этой же цене была канитель цветная. Трунцал, бгань и цепочки продавались также несколько дороже, по 5 алтын, по 2 и по 4 деньги золотник. Волоченое или пряденное золото и серебро продавалось намотанное на цевки или катушки, или же связанное кистями, и весилось литрами — 72 золотника и цевками — 6 золотников, отчего и называлось литерным и цевочным. Нитями в золотнике считалось 10 нитей, а в цевке — 60. В 16 столетии литра продавалась дешево — по 4,5 рубля, и дорого — по 6 рублей. В 17 столетии дешевая цена была 10 рублей 80 копеек, по 15 копеек золотник. Дорогая — 14 рублей 40 копеек, по 20 копеек золотник. Та же самая цена стояла и на все другие изделия из золотой и серебряной нити, поименованные выше. Так как волоченого золота и серебра и канители употреблялось много, а дома все это можно было приготовлять дешевле и выгоднее, то во дворце еще в начале 17 столетия было заведено канительное производство, были вызваны немцы-мастера и устроен канительный стан.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
3: В первой половине 17 столетия находились при дворце и в Царицыну мастерскую палату поставляли канитель и подобные предметы канительные мастеры Иван Баженов, Мурза Гаврилов, Фредрик Гурик и Курик, Юрий Яковлев, волочильник, Авраам Юрьев Каврик и Гарвин, Ульян Ульянов, Иван Буков, француженин Иван Бостин, Абрам Арфин и другие. О способах и о самом производстве золотого шитья мы имеем мало сведений. По всему вероятию, многое из старинной техники этого дела сохраняется и теперь у нынешних русских золотошвеек, особенно по украинным старинным городам. О способах шитья в 17 столетии встречается несколько указаний при описании шитых вещей. Так обозначается шитье гладью, высоким швом, начеканное дело, то есть наподобие чеканной металлической работы, наконительное дело, спиралью. Шитье в петлю, в большую петлю, в круги, в мелкие кружки, в цепки, в вязь, в клопец, в лом, в черенки, с канью. Чаще всего обозначение шитья на оксамитное дело, наподобие оксамита, особого рода парчи, в которой узоры, травы и разводы ткались или возвышенно перед полем, или фоном материи, или же наоборот. Поле ткалось возвышенно, а разводы углубленно. Причем поле бывало золотное, а разводы шелковые, или поле шелковое, а разводы золотные. Золотое и шелковое шитье подражало этому способу ткани, почему и самый способ такого шитья определялся словом «оксамитить», то есть «шить подобием оксамита». Таким же образом, шитье подобием бархата обозначалось выражением «бархатить». Нераздельно с золотошвейную работою стояло низанье или сожжение жемчугом, который ценился по величине, окатности или скатности, особенной круглоте, и по чистоте воды, то есть по чистоте, лоску и белизне зерна. Вообще цена ему была «по зерну смотря», то есть в высшей степени различна. Память, почему знать купить разные всякие купеческие рухляди и товары, насчет жемчуга советуют так. «Покупай жемчуг все белый да чистый, а желтого никак не купи. На Руси его никто не купит». Напротив, у восточных народов предпочитался жемчуг желтоватый, никогда не терявший своей воды, между тем, как белый через несколько лет темнел и желтел. Жемчуг зерновой окатный, чистый и белый, покупался в XVI веке за зерно без малого в золотник весом по 8 рублей. По этому расчету с некоторым понижением ценились зерна и меньшей величины, так что зерно в 1/6 золотника стоило рубль. Это был жемчуг великий, большой. Жемчуг средний и мелкий, сыпной и притом рядовой, то есть обыкновенный, не отличавшийся особенную чистотою и окатностью, ценился также сообразно своей величине. 15 зерен в золотнике стоил 1,5 рубля, 30 зерен — 1 рубль, 50 зерен — полтина и так далее. Зубоватый, то есть негладкий, угольчатый, рогатый, но чистый, шел при гладком в полцены, а самый окатный или окатистый, чистый, при рядовом в 2 цены. Зернятка, очень мелкий, и бутор, лом, продавался еще дешевле. Лучшим, а следовательно и более дорогим, почитался жемчуг гурмыцкий или бурмицкий, бурминский, вывозимый из Армуза или Гурмыза. Затем следовал жемчуг кафимский, вывозимый из Кафы, Феодосии. Много жемчугу привозили из западной границы через Архангельск. Употреблялся также и русский жемчуг, варзужский, добываемый в реке Варзуге. Он же, вероятно, в начале 16 столетия назывался новогородским. Низали жемчугом в сниску, в ряску, в рясную, рясую, в перья, в прядь, во одну, в две, в три пряди, во одно зерно, в шахмат, в рефить, лесом, зелы, то есть в виде буквы «зела». Вообще способ низания обозначался фигурою узора или какого изображения. Кроме жемчуга, в украшении золотого и серебряного шитья употреблялись и дорогие камни разных наименований, всегда для низания просверленные, а также и простые камни из стеклянных сплавов, называемые достаканами, варениками и смазнями. В 17 столетии употреблялись в низание камни черные бирюзки. Прониски или бусы и бисер в работах царицыной светлицы употреблялись редко, по той причине, что это был наряд небогатый. В соответствии камням шитье украшалось нередко и металлическими золотыми и серебряными дробницами, то есть дробными мелкими чеканными или резными фигурами и запонами с каменьями или с финифтью. Всякие изображения и узоры и надписи, назначаемые для вышивания или низания, прорисовывали по ткани обыкновенно белилами или чернилами, состоявшие при светлице знаменщики или рисовальщики. В иных случаях рисунки изготовлялись и на бумаге, черчением и прокалыванием. Мастерицы по рисунку выметывали очерк белью и затем расшивали шелками или золотом и серебром. В свое время для царицыной светлицы много работал и знаменитый иконописец второй половины 17 столетия Симон Федоров Ушаков, состоявший сначала знаменщиком в Серебряной палате. По штату при светлице знаменщиков было двое. В 1620 году знаменщиками золотных мастериц были Иван Некрасов, Иван Иванов, которые апреля 3-го получили, вероятно, в награду за труды до 4 аршин сукна. Потом упоминаются Петр Ремезов, на место которого 1652 года февраля 29-го поступил Карп Тимофеев. Прося этого места, он писал в своей челобитной 12 января, что при нем, Петре Ремезов, знаменил он многие дела, в прибавку больше 10 лет, по иконному, святительские шапки, и саки, и амфоры, и патрахели, и уларии, и ризные, и стихарные оплечья, и поручи. Плащаницы и на церковные сосуды покровцы, и воздухи, и гробные покровы, и на пеленах святых отец деяния, и столповые слова около покровов и воздухов, и пелен, и подписи. И всякое травное дело знаменит. А прежний дезнаменщик Петр Ремезов знаменил одно травное дело, а по иконному знаменить и словописного дела, и подписи писать не умеет. Из этой челобитной видим, что светличные знаменщики знали только одно травное дело, а по иконному рисовать не умели. Для иконного знамения, как увидим, призывались знаменщики-иконники из Серебряной и Оружейной палаты. Само собой разумеется, что рукоделие Царицыной светличной палаты не ограничивались только этими первостепенными богатыми и роскошными работами, вышиванием и низанием. Мастерицы занимались также шелковым и золотным плетением, вязанием, тканьем, сканьем, сучением, изготовлением кистей, шнурков, поясков, тесемок и тому подобными различными мелочными делами, не говоря уже о белом деле, о шитье белья и вообще о шитье всяких предметов, даже и кукол маленьким царевнам и царевичам и разного потешного их рукоделия. Во второй половине 17-го столетия в Москве славились своими работами и светлицы некоторых боярынь. Андрей Матвеев говорит, что окольничий Василий Волынский, человек гораздо посредственного смысла и легкомысленной совести и муж малограмотный, вошел у тогдашних временщиков в великое жалование, а стало быть, проложил себе путь и к высшим местам по своему лицемерному похлебничеству, и супруги своей по всехвальному в Москве в те времена всякого золотом и серебром дорогого шитья в своем доме гораздо знаменитых швей художеству. Таким образом, не по разуму своему, но токмо по той льстивой и стеклянной фортуне приобрел зело светлое благополучие. Ему был дан в управление даже посольский приказ, а он это управление и политические дела столько остро знал, сколько медведь на органах играть.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
3: Другая знаменитая боярская светлица принадлежала боярыне Дарье Прохоровне Милославской, жене боярина Ивана Богдановича Милославского, у которой иногда покупались разные вещи во дворец, в государевы хоромы. Не говорим о девичьих монастырях, где золотошвейное искусство всегда процветало, особенно в Вознесенском, в котором в начале царствования Михаила сосредоточена была даже и вся дворцовая светличная работа, ибо там жила великая инока Марфа Ивановна, мать государя, управлявшая в первое время всем царицыным хозяйством двора. Но и не менее значительные монастыри также славились своими мастерицами. В 1651 году, июня 12-го, в Арсенофьевского монастыря старица Домникия Волкова делала и обнизывала жемчугом святительскую шапку в Назарет назарейскому митрополиту Гаврилу. Само собой разумеется, что монастыри были наполнены такими рукодельницами, ибо туда поступали девицы и вдовы, уже искусные во всяких домашних рукоделиях. А золотое шитье, как мы говорили, всегда было необходимым и почти исключительным занятием женщин достаточного, а особенно знатного круга, для которого монастырь обыкновенно становился единственным приютом, как скоро по какой-либо причине должно было оставить кров домашней. Петрей, обозначая вообще положение русских женщин, говорит, что в домашнем хозяйстве лучшие и знатнейшие женщины имеют мало значения. Мужья содержат их как невольниц. Они сидят взаперти в своих комнатах и обыкновенно шьют, либо вышивают на полотне ширинки золотом, серебром и шелками. Они очень искусны в этом деле и мастерицы вышивать по всякому узору. Некоторые даже до того, что перещеголяют иных швей в шитье жемчугом, и рукоделие их вывозятся в дальние краи. Именем «белой казны» обозначался запас полотен и разных других льняных изделий, изготовляемых про царский обиход. Как в крестьянском быту льняное дело находилось исключительно в женских руках, так точно и в государевом дворце эта статья домашнего хозяйства принадлежала исключительно ведомству самой царицы. Здесь по обширности потребностей это дело было устроено в широких размерах. Изготовлением разных предметов белой казны занимались две большие городские слободы – в Москве Кадашовская и в Твери Константиновская, впоследствии переведенная в Москву, и два села Ярославского уезда Тихвинского стана – Брейтово и Черкасово. И слободы, и села назывались хамовными по имени главного производства, которым занимались, то есть ткание полотен, что в собственном смысле и называлось хамовным делом. Нельзя полагать, что это слово «хам» идет от шведского «хам» — рубашка, и вообще от немецкого, следовательно, от варягов. По всему вероятию, оно идет, быть может, вместе с производством еще из Индии, где «хаман» значит полотно бумажное белое, очень тонкое и частое, уподобляющееся голландскому. Оттуда вместе со многими индейскими тканями, например, шидою, ситец, оно и привозилось в древнейшее время, а после по его образцу стали ткать его и у нас. Полотна в царицыных слободах ткались двойные из двойной пряжи, гладкие и полосатые. Тройные из тройной пряжи, потолще, тоже гладкие и полосатые. Тверские тоже тройные, составлявшие третий сорт, похуже первых двух. Затем скатерти или скатертные столбцы, задечатые, посольские, большие, средние и малые, тверские, хлопчатые, убрусы или полки убрусные, утиральники, полотенца, и кроме того изготовлялись нити и бель. Производством занимались хамовники, ткачи и деловицы, ткальи, пряльи, бральи, швеи, задельницы, бельницы или беленицы и бердники. Работа была распределена между ними на годовые уроки. Каждый урок назывался делом. Дело ткалейное, дело придитие, дело бралейное, швейное, беленое, бердяное. Объем дела уравнивался большую или меньшую трудностью изделия. Хамовники работали на дело, то есть в годовой урок по 7 полотен тонких двойных и по 7 полотен тверских тройных. Причем двойное полотно одно считали за 1,5 полотна тройных, и так счет держали между собою при раскладке дел по общему тяглу. Мастерицы ткальи работали на дело по 6 полотен двойных и по 8 тройных. Мерою в длину полотна ткались в 14 аршин. Для полотен пряжу готовили для каждого сорта особые пряльи и ставили пряжи на дело в годовой урок для двойных полотен 2 полотна, а для тройных 3 полотна. Пряли и тверских полотен ставили пряжи на дело по 8 полотен тверских. Убрусы или убрусные полки и утиральнички готовили также бральи, пряльи и швии. Бральи ставили на дело по 10 полочек, причем утиральничек бральи ставили в обранье за 3 полочки убрусных, следовательно, по работе он в 3 раза был труднее убрусов. Для того же дела пряли ставили, то есть пряли основки, называемые по особому качеству пряжи убрусными. На дело в годовой урок таких основок они пряли по 20. Швеи утиральничных и убрусных дел шили на дело по 5 убрусов, и утиральничек в шитье ставили по трудности работы за 4 убруса. Так было в московской хамовной слободе Кадашове. В ярославских селах уроки убрусного дела немного отличались от московских. Там убрусы работали тонкие и двойные из двойной пряжи. Бральи брали таких убрусов по 8 на годовое дело. Швеи шили тонких убрусов по 5, а двойных по 6 на дело. Для двойных убрусов пряли и готовили пряжи в годовой урок по 24 убруса. Двойному полотну по делу равнялись 8 убрусов, а тройному — 12 убрусов. Полотна-скатертные или скатертные столбцы изготовлялись бральями, пряльями и бельницами. Эти столбцы также бывали двойные и тройные, мерую по 10 аршин. Здесь по особому способу работы ткали заменяли бральи, которые готовили на дело в годовой урок по 2 столбца двойных и тройных. Пряжу для них ставили особые пряльи, работавшие в годовое дело пряжи для двойных столбцов по 2 столбца, для тройных столбцов по 6 столбцов, для хлопчатых скатертей по 8 столбцов. Бель для тех же скатертных столбцов ставили пряльи беленицы, для двойных столбцов по 4 столбца, для тройных по 8 столбцов. Двойные столбцы назывались также задейчатыми. Пряли этих задейчатых скатертей работали пряжи на дело по 10 основок и по 10 утков. Так называемых посольских скатертей, украшаемых кроме бранья еще и шитьем, изготовлялось всего 2 столбца в год, на что требовалось бралейных 4,5 дела, а швейных 9 дел. Обыкновенно каждый скатертный столбец, то есть полдела, работала одна бралья. Одна прялья прила основки и утки, и одна беленица давала бель. Но иногда 2 столбца работали 3 бральи, 3 прялии и 2 беленицы. Узоры, которые выбирались на скатертях, известны следующие. Ключатик, ореховая развода по 2 оленя в гнезде, ореховая развода по оленю в гнезде, лоси под деревом, полтинки, петухи, немецкое колесо, чешуйки, листочки, месяцы, деревья, осьмерног в 2 зубь, осьмерног в 3 зубь, бараньи рога, бесконечник, кривоног, красная развода, караваи, гусиная плоть. Узор наиболее употребительный для расхожих скатертей и другого. Годовой урок нитной пряжи для нитей расхожих, а равно и белевой, измерялся мерою полотна, то есть количеством пряжи, какое ставилось на целое полотно. На годовое дело нитные пряли ставили нитей по 6 полотен. Кроме того, дело нитное и белевое измерялось также мотами или петинками. Бели целое дело заключало в себе 24 мота, а столбцами 8 столбцов, ибо столбец считался за 3 мота. Бердники в целое годовое дело изготовляли берд на 100 дел различной белой казны, ткалейных, бралейных, придитьих. На покупку необходимых для производства работы припасов, на лен, мыло, золу, на ниченицы, тонкие веревки и оконченные для окон, выдавалось из царицыной казны денежное жалование, смотря по делу. Кроме того, выдавалось еще хлебное жалование, также по размеру дела. Каждая Хамовная слобода и Ярославские села были обложены известным количеством дел, соответственно количеству земли, занимаемой дворами и для посева льна, а также и полевой в селах, отделяемой тоже для посева льна. Мера деловой дворовой земли называлась дворовую загородкою и равнялась, кажется, 200 квадратным саженям. К этому в селах на дело назначалось для посева льна полевой земли по 2 четверточка или по полудесятине в поле, а в 2 потому ж.

0: Радио «Звезда». Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Царица на мастерская палата назначала в слободы и села только общее количество окладных дел и не входила в подробности распределения этих окладов между хомовниками и деловицами. Слободы и села сами уже разверстывали оклады по дворам и по людям, смотря по тому, кто и какую долю общего земляного надела пользовался и какую долю хомовного дела работал. В этом случае хомовному населению была предоставлена полная свобода. Из окладных дел всякий брал себе то, что умел сработать. Каждое дело при разверстке дробилось не только на половины и четверти, но даже и на смухи. И двор семья мог сидеть и на полутори деле, и на целом деле, и на трех четвертях, и на половине, и на четверти дела, и к тому еще даже и эту величину мог составлять из мелких долей различных дел, смотря по тому, кто что умел в семье работать. Так бывали дворы или семьи, работавшие, например, полдела со смухою или пять осьмушек. Три осьмушки дела придития двойных полотен, осьмуха дела придития тройных полотен, осьмуха придития двойных убрусов. Или двор на три осьмухи придет полотно двойное без четверти, да на осьмуху придет пол полотна без осьмухи тройных, да на осьмуху придет два убруса с четвертью двойных убрусов. Или двор три чети дела, пол дела ткалей на тройных полотен, да четь придития двойных полотен. Двор целое дело. Полдела придития тройных полотен, четь придития двойных полотен, четь швейная тонких убрусов. Таким образом, каждый член семьи из женского племени избирал себе большую или меньшую долю того или другого дела и работал эту долю на годовой урок. Иногда брал четь шитья убрусную и шил убрус с четью, ибо на целое дело шитья убрусного шло пять убрусов. Иной брал половину дела бролейную столбешную, двойных столбцов, и брал столбец, ибо на целое дело шло два столбца. Иной четь ткалейную двойных полотен и ткал полтора полотна. Иной осьмуху дела придития двойных полотен и прял четь полотна. Иной четь дела беляную и прял бели на столбец двойной или шесть мотов и так далее. По таким дробям распределялось и денежное, и хлебное жалование. Нам неизвестно время первоначального заведения хомовных слобод и сел. Знаем только, что московские слободы существовали уже в половине 16-го столетия, именно за Москвою рекою, где в Кадашове в это время царем Иваном Васильевичем была построена церковь Казмы и Дамьяна, которая и содержалась на государевой руге. В той же местности царица Анастасия Романовна устроила еще слободу Белильную, которая по церкви именовалась Екатерининскую, теперь церковь святой Екатерины на Ордынке, и поставляла в царицыну казну белевую пряжу. Впоследствии эта слобода принадлежала царице Ирине Федоровне, а после московской разрухи, в смутное время, снова была устроена по приказу иноки Марфы Ивановны в 1626 году со льготою на три года из вольных охочих людей. В 1643 году царица Евдокия Лукьяновна устроила под селом Рубцовым-Покровским новую хомовную слободу. Введенскую, с церковью Введения, которая была заложена 14 сентября 1643 года и освящена 17 ноября. Но, вероятно, мысль об устройстве новой слободы была оставлена, ибо через год, в 1627 году, Екатерининская слобода поступила из ведомства царицына постельного приказа в земский приказ, то есть в число черных слобод. Вероятно также, что взамен новой слободы была в это время переведена в Москву из Твери хомовная Тверская Константиновская слобода, поселенная тоже за Москвою рекою. В 1635 году эта Константиновская слобода называется еще Новую. Нет сомнения, что теперешнее урочище Хомовники, церковь Николы в Хомовниках, где также была хомовная слобода, упоминаемая с 1624 года, принадлежит к первым хомовным поселениям Москвы. Хомовные слободы, хотя и находились в ведомстве постельного приказа цариц и были подсудны только этому приказу, но во внутренних своих делах управлялись по старым обычаям собственными выборными людьми, мирским сходом или советом и старостою с целовальниками и десятскими, которые все выбирались обыкновенно на год. Эти служащие лица утверждались в своих должностях особую записью, выбором, где прописывались и обоюдные обязанности. В Кадашовской Хамовной слободе в конце 17-го столетия по случаю большого населения выбирали двоих старост, четырех целовальников, 16 десятских и дьячка-писаря. Выбиравшие писали «И быть им старостом на Хамовном дворе, и за нашими мирскими делами ходить неоплошно, и об наших мирских делех родеть, и о чем доведется бить челем великому государю. А нам их всею слободою слушать, и в челобитии их не подавать, и по их присылке на Хамовный двор на совет приходить без ослушания и не огуряться». В ярославских селах в выборных службах бывало староста, три целовальника, два земские дьяка, два доводчика. Центральную местностью слободы в деловом отношении был Хамовный двор, на котором находилось несколько хамовных изб, просторных и светлых, с большими окнами, для производства различных работ – ткалейных, бралейных и швейных. Сюда-то и собирались каждый рабочий день хамовники и деловицы, садились за станы, ткали полотна, брали скатерти и убрусы и шили в пяльцах. По дворам они работали только не очень сложные дела, особенно пряжные или придитии, и вообще такие, которые не требовали обширного помещения. В Кадашовской слободе на Хамовном же дворе жила в особом помещении Кадашовская приказная боярыня, и стоял особый анбар с хамовную всякую казною, где хранился лен нечесанный, очесанный кужель, счески и тому подобное. Также берда простые и берда с набилками, что берут посольские скатерти. Берда наметочные, полотенные, утиральничные, убрусные, нитные и прочие. На том же дворе находилась и слободская схожая изба, в которой слобожане собирались на мирские советы. В 1658-62 годах Кадашовский хамовный двор был построен каменный. Когда по царскому указу приступали к постройке деловых палат, то прежде всего опросили приказную боярыню Татьяну Шилову, всех деловых хамовников и мастериц, какие именно палаты, какой величины и какого устройства будут надобны, чтобы делать в них всякое хамовное дело. Те объяснили, что надобны четыре палаты поземные, а промеж их сени, а мерую длиннику 21 сажень, поперек 5 саженей, а против тех палат другие таковы ж мерую. Около двора выстроена каменная ограда кругом на 157 саженей, в вышину от белокаменного фундамента в 2 сажени, с двумя воротами большими и малыми, вверх до орла 6 саженей, и с четырьмя наугольниками круглыми, рот башен, вышиною от ограды до яблока в 1,5 сажени. Деловых палат выстроено 2 больших в длину внутри каждая по 85 саженей, шириною внутри по 4¾ сажени, с сводами пазушными, вышиную 2 сажени слишком, и каждая с 20 окнами в свету по 1,5 аршина длины и по аршину ширины. Меж ими сени шириную 2½ сажени с рундуком. А во втором ярусе палаты над сенями с 6 окнами и 2 палаты по сторонам того же размера и с тем же количеством окон, как и в нижних палатах. Всход был сделан с рундука лестницею в 17 ступеней. В палатах было построено 5 печей, 4 белых, а 5-я — киевская мурамленная. Кроме того, подле хамовного двора огорожен решеткою беленной двор для беления полотен в длину 34, а поперек 16 саженей, с решетчатыми же воротами, а на меже беленного и хамовного дворов вырыт колодезь. Впоследствии при Петре из этого хамовного двора устроен суконный двор, сохранивший доселе свое имя в так называемых суконных банях между большим и малым каменными мостами. Кадашовская хамовная слобода, пользуясь большими льготами в торговых промыслах, была едва ли не самая богатая слобода в Москве. Из ее жителей всегда пополнялась и гостиная сотня. Однако же для того, чтобы хамовное дело стояло всегда вполне и не расстраивалось от выхода из слободы деловиц, было крепко заказано, чтобы кадашовцы дочерей своих и племянниц и внучат не бив челом государю за слободу и в Кадашова и на слободцев и гулящих людей замуж отнюдь не выдавали и в домы не принимали. Управлявшая хамовным делом слободы кадашовская боярыня заботилась главным образом о том, чтобы белая казна во всех своих видах работалась как возможно лучше, чище, отчетливее. Когда она доставляла царице казну в наиболее исправном виде, то обыкновенно получала в награду партище сукна на опошень. Точно так же хамовники и деловицы, особенно отличавшиеся в искусстве своего рукоделья, тоже получали от царицы награду, а их рукоделие посылалось на хамовный двор, как образец для работы, с приказом делать точь-в-точь по такому образцу. Время от времени являлись большие искусники в том или другом роде хамовного рукоделья. В 1692 году великим государям Иоанну и Петру бил челом сиделый хамовник ткач Авдюшка Епифанов и писал, между прочим, «Работаю вам, государям, лет с 15, и рукоделишко мое вам, государям, годилось и в образцах сверху на хамовный двор сходило, чтоб точь моей руки было слово в слово, и моей руки в точи ни у кого не прибрали, только прибрали в точи моей же руки работу». В ярославских селах Брейтове и Черкасове хамовный двор назывался «семиренным двором от семиренных изб», в которых производилось хамовное дело, сидели мастерицы. Семерною именовалась изба или хоромина семи сажен длиною, светлыми по обеим стенам окнами, постройка именно по своей длине, необходимая для ткацкого дела. Мы видели, что в Кадашове палаты имели каждая 8,5 саженей длины и по 10 окон в стенах. Подобным образом устроены были и семерни, то есть помещения деревянные. В селах хамовным делом и хамовниками заведовал приказчик, назначаемый от царицыной мастерской палаты. Двор его стоял подле семеренного двора. Сельчане же между собою управлялись и разверстывали хамовное дело своими выборными людьми, мирским сходом. На ответственности приказчика, старост и целовальников лежала исправная доставка белой казны в Москву в приказ царицыной мастерской палаты, куда казну отвозили старосты с целовальниками и сдавали ее в коробьях за своею печатью. Когда на семеренном дворе новую казну в дело заводили, каждогодно в начале февраля, 9 числа, иногда в начале апреля, то в семеренных избах попы всегда пели молебны Спасу, Богородице, и Ивану Предтечи, и воду светили. Изготовление казны оканчивалось в конце ноября, и когда ее укладывали в коробье, декабря 1 или 10, чтобы везти в Москву, то попы также пели молебен Рождеству Богородицы, Иоанну Предтечи, Алексею Человеку Божию, за что причту на весь собор вообще давалось в первом случае 6 алтын 4 деньги, а во втором 4 алтына 2 деньги. И к образам свеч восковых ставилось на 6 денег. О населенности этих сел переписные книги свидетельствуют, что в 1669 году в Брейтове находилось жилых дворов 159 людей, в них 910 человек. В Черкасове 89 дворов, людей в них 490 человек. В 1671 году, мая 20-го, по случаю целования креста новой царицы Натальи Кирилловне, в Брейтове и на Посадах, на Зарудском и на Воронецком, хамовников и братьев их, и племенников, и детей, и внучат было 233 человека мужского пола, и хамовниц и девиц 234 человека. В Черкасове мужчин 134 человека, женщин 135 человек, и обоего полу 736 человек.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Александр Немировский. Рассказ «Тристия». Читает Станислав Кабишев.
1: Я изучил науку расставания. Осип Мандельштам. Волны еще не смыли очертания тела на прибрежном песке, а черная голова пловца едва уже виднелась в открытом море. Издали ее можно было принять за нырка, водяную птицу, плававшую у берега в эти осенние дни. Несколько мгновений назад пловец лежал на животе, бездумно пропуская между пальцами тяжелый мокрый песок. Ветер трепал длинные волосы, стянутые на лбу льняной тесьмой. Из камышей, обнявших своим колючим строем небольшое озеро, доносилось ленивое мычание валов, хруст жвачки и бульканье. Эти привычные звуки успокаивали, а прикосновение волн, заливавших по щиколотке ноги, было приятно, как ласка ребенка. И вдруг человек вскочил на ноги. Его чуткий слух уловил голоса. Римляне. Они шли, оживленно разговаривая, непринужденно смеясь. Пастух сжал ладонь, словно в ней была не горсть песку, а горло недруга. Из кулака потекла желтая жижа. Не раздумывая, он бросился в море и поплыл к плоской вытянутой косе. Местные жители, геты, прозвали его Меченым за рубцы и шрамы на теле. Никто не знал его настоящего имени, потому что он был продан в рабство ребенком. Рассказывали, что он провел много лет на корабле, поднимая и опуская тяжелое весло, и это ожесточило его душу. У него не было семьи. Дочери и жены рыбаков избегали его. Он никогда не смотрел людям в глаза, изъяснялся на каком-то странном языке, смешивая греческие и латинские слова с наречием своего народа. Он умел читать не хуже тех, кто приходил из города собирать налоги. Но казалось странным, что он никогда не бывал в томах и при появлении на берегу римлян прятался, хотя ему ничто не угрожало. Пастух вышел из воды, отряхнулся, с опущенной головой зашагал вглубь косы, туда, где из песчаных, надутых ветром холмов поднимались желтоствольные сосны. И тут ему бросилась в глаза вытащенная на берег лодка. Как он ее не заметил сразу? Здесь кто-то должен быть. Едва успев это подумать, пастух увидел человеческую фигуру. Незнакомец сидел у сосен спиной к морю. Кто бы он ни был, его присутствие здесь раздражало. Но что это? Человек встал, и пастух разглядел белую римскую тогу. Римлянин. Наверное, один из тех, кто прибыл на корабле в Томы. От них и здесь не скроешься.

должен приблизиться к врагу незаметно. С 10 шагов он попадет в него без промаха. И вдруг пастух услышал всхлипывание. Он оглянулся. Трудно поверить, что плачет этот человек в тоге. Но вокруг не было никого другого. Плачущий римлянин? А ему казалось, что римляне только заставляют плакать других. Плачут от боли и обиды. Он тоже плакал в первые месяцы своей неволи. Но потом у него иссякли слезы, и в душе остались одна ненависть и жажда мести. Кто мог обидеть этого римлянина? Кто причинил ему боль? Пастух прислушался. Этот удивительный римлянин уже пел, и песня его была широка, как море. Откуда в квакающей римской речи вдруг появилось столько величавой мудрости, грустного раздумья и хватающей за сердце тоски? Этот римлянин — певец, а все певцы — любимцы богов. Даже дикие звери не трогают их. Дельфины высовывают голову из кипящих волн и внимают звуком песен. Пастух засунул нож за пояс, встал и медленно зашагал к соснам. В нескольких шагах от них он остановился и, дождавшись, пока римлянин закончит свою песню, спросил: «О чем ты поешь, чужеземец?» Римлянин спокойно повернулся. Он был не молод. Время посеребрило его виски, но в глазах, сохранивших юношеский блеск, не было ни испуга, ни удивления. Наверное, это смелый человек, не боящийся встречи с незнакомцем. Или, может быть, он не дрожит жизнью? «Я пою о родине, с которой меня разлучила судьба», — сказал римлянин. «Когда-то своими песнями я учил смертных радостям любви. Это были веселые и задорные песни. Многих они заставляли забывать о том, что отнята свобода. И сам я готов был об этом забыть. Вот уже 9 лет, как меня изгнали из Рима, в этот пустынный и безотрадный край. Вот уже 9 лет, как я слышу ломаную греческую и латинскую речь. У меня нет друзей. Да откуда они могли бы здесь взяться, если все римское здесь внушает неприязнь?» «У тебя есть о чем вспомнить», — молвил пастух. «Ты был счастлив на своей родине». «У меня остались одни воспоминания». «Воспоминания бывают разными», — продолжал пастух. «Одни расширяют твое бытие. Ты живешь в минувшем и настоящем. Другие, как тяжелая железная цепь. Идешь, они тянут тебя назад». Римлянин удивленно вскинул голову. Он не ожидал услышать от варвара такую мудрую речь. «Ты очень хорошо сказал о воспоминаниях. Но у человека должно быть будущее. Я же потерял все, кроме жизни, которая дает мне чувствовать всю горечь бедствий. На мне нет больше места для ран. Моя Фабия больше не пишет мне. А как она рвалась за мной в прощальную ночь? Я не взял ее, надеясь, что, оставшись в Риме, она добьется для меня прощения. Шли годы, прощения не было. Крутобокие корабли, увозившие отсюда воск, шкуры и рыбу, унесли и мои жалобные, печальные песни Тристия. Но мои жалобы не смягчили сурового сердца Августа. Новый правитель еще хуже прежнего. Вчера в Томы пришла Трирема из Рима. Может быть, на ней тайный убийца? Если бы я был отравителем или вором, меня бы здесь не держали. Слово для имеющих власть опаснее яда и кинжала. Песня разит без промаха. От нее не укроешься за рвами и каменными стенами. Вот почему правители всегда ненавидят поэтов, даже если те поют только о любви. Пастух слушал, проникаясь все более и более сочувствием к этому удивительному человеку. Судьба римлянина ему близка. Горе, понятно. Римлянин плакал от одиночества и бессилия изменить свою судьбу. У него не было будущего. Помолчав немного, римлянин приподнял исхудавшее лицо, обрамленное спутанными седыми волосами. Огромные горящие глаза смотрели с ожиданием, но в нем чувствовалось беспокойство. «Я не надеялся здесь кого-нибудь встретить»,

0: — сказал римлянин прерывающимся от волнения голосом. «Этот мыс всегда казался мне глухим и пустынным. Мне хотелось самому свести счеты с жизнью. Но раз судьба столкнула меня с тобою, я решаюсь просить тебя об одной услуге. Руки мои не привыкли к мечу. Смертоносное железо противно музам. Удар может оказаться неверным. Смерть долгой и мучительной». Римлянин наклонился и быстро поднял с земли меч. Его короткое лезвие блеснуло на солнце. «Вот, возьми». Пастух попятился. В глазах его сквозил ужас. «Нет, нет», — пробормотал он. «Я не могу. Я не хочу тебя убивать. Разве ты виноват в том, что со мною было?» Сейчас пастух уже не помнил о том, как совсем недавно, с ножом в зубах, он подкрадывался к римлянину, чтобы лишить его жизни. Что же произошло в эти несколько минут? «Этот римлянин не такой, как другие», — думал пастух. «Он слишком хорош для Рима. Но почему он не может жить без своего города, принесшего ему горе? Почему ему мало этого простора, этих сосен, этих синеющих на горизонте лесов?» «Остановись!» — кричал римлянин. «Заклинаю тебя богами! Остановись!» Пастух бежал к берегу, увязая по щиколотке в глубоком песке. «У каждого есть счеты с жизнью и богами», — думал он. «А я не могу быть убийцей!» «Уведи мой челн!» — издалека донесся голос. «Утопи его в море! Я не хочу, чтобы они узнали, как умер Овидий!» Пастух направился к лодке. «Овидий?» — думал он. «Римлянина зовут Овидием. Он никогда не слышал этого имени. Да, этот римлянин не такой, как другие». Пастух шел по берегу вдоль моря. Языки волн зализывали следы.
1: Мы читали рассказ Александра Немировского «Тристия». Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над селами Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожской, сообщило Министерство обороны России. Подразделения группировок «Северо-Восток» нанесли поражение формированием ВСУ. Потери противника за сутки превысили 1400 боевиков и наемников. Средства противовоздушной обороны России за прошедшие сутки сбили 800 вражеских дронов и 12 авиационных бомб. Владимир Путин поздравил лидера Абхазии Бадру Гунбу с днем признания независимости республики и заявил, что Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку в укреплении экономики и региональной безопасности. Россия, напомню, признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%, доложил президенту глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. И также сообщил, что производство поездов для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург идет по графику.
2: Фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов, почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд.
3: Как там, кстати, работали?
2: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями, это двигатели, различные комплектующие, пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию, и в 28-м приступить уже к серийной поставке.
1: Алиханов добавил, в Минпромторге фиксируют затухание спроса по отдельным секторам промышленности и профицитной мощности в других отраслях. Поэтому ведомство предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки российских предприятий. Новые исследования американских экономистов

0: Экономистов Terra Incognita показала, что рождаемость впервые опустилась ниже уровня воспроизводства населения почти во всех странах. Падение зафиксировано в 219 государствах из 236. Авторы считают главной причиной саму современность, доступ к медицинской контрацепции, образование и урбанизация. Попытки властей стимулировать рождаемость деньгами и льготами не дают устойчивого результата почти нигде в мире. Согласно расчетам, население Земли достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек к 2056 году, а затем начнет сокращаться, то есть раньше прогнозов Организации Объединенных Наций. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Артур Конан Дойль. Рассказ «Золотое пенсне». Читает Игорь Старосельцев.
3: К утру дождь перестал, но было холодно. Тусклое зимнее солнце поднималось над болотистыми берегами Темзы. Река угрюмо извивалась, стремясь к морю. Когда я вижу Темзу, мне всегда вспоминается, как мы преследовали преступника с Андаманских островов. После долгого и утомительного путешествия мы сошли, наконец, на маленькой железнодорожной станции в нескольких милях от Чатэма. Пока запрягали лошадь, мы быстро позавтракали в местной гостинице и приехали в Йоксли Олд Плейс полными сил. У садовой калитки нас встретил констебль. «Ну, какие новости, Уилсон?»
4: «Никаких, сэр».
3: «Никого в окрестностях не видели?»
4: «Никого, сэр. На станции уверяют, что со вчерашним поездом никто сюда не приезжал».
3: «А в трактирах и гостиницах вы не спрашивали?»
4: «Спрашивали, сэр, но и там ничего не знают».
3: «Понятно. Убийца мог прибыть из Чатэма, да и квартировал он, наверное, там. Вот эта садовая дорожка, о которой я вам говорил, мистер Холмс. Я вам ручаюсь, что вчера на ней не было никаких следов». «А с какой стороны вы видели следы на траве?» «Вот здесь, сэр. Видите эту узкую полоску травы между тропинкой и клумбой? Теперь тут нет никаких следов, но вчера они явственно различались». Холмс наклонился над травой. «Да, здесь кто-то прошел», — произнес он. «Очевидно, что эта дама должна была двигаться очень осторожно. Она рисковала в любое мгновение оступиться и оставить след или на дорожке, или на клумбе». «Да, по всем признакам, эта дама решительная». По лицу Холмса что-то пробежало. «А вернулась она, по вашему мнению, тем же путем?» «Да, другой дорогой пройти она не могла». «По этой узенькой полоске травы?»
4: «Конечно, мистер Холмс».
3: «Хм, в таком случае она выкинула притрудный фокус». «Итак, дорожку мы осмотрели. Идем дальше. Эта садовая дверь оставалась открыта, да? Значит, преступник без труда проник в дом. Убийство было непредумышленное. Если бы она планировала преступление, то запаслась бы оружием, а его не было. Она схватила первый попавшийся под руку предмет — ножик с письменного стола. Она прошла по этому коридору, не оставив на циновке никаких следов. Затем она оказалась в кабинете. Сколько времени она тут пробыла? У нас нет данных, чтобы ответить на этот вопрос».
4: «Не более нескольких минут, сэр. Я позабыл вам сказать, что экономка миссис Маркер заходила в кабинет за 15 минут до трагедии. Там никого не было».
3: «Прекрасно. Это проясняет дело. Итак, наша дама вошла в кабинет и стала там что-то делать. Что она делала?» «Она подошла к письменному столу. Зачем?» «Не за тем, чтобы рыться в ящиках. Если бы в ящиках было что-нибудь ценное, они были бы заперты. Ей нужно было нечто, запертое в секретере». «Ну да, я вижу на нем царапину. Зажгите-ка спичку, Ватсон. Отчего вы не сообщили мне об этом, Хопкинс?»
4: Царапина длиной в 4 дюйма, о которой говорил Холмс, была на медном замке, справа от замочной скважины. «Я видел эту царапину, мистер Холмс, но у замочных скважин вы всегда найдете царапины». Но эта царапина свежая, она сделана совсем недавно. Смотрите, как она блестит. Если бы она существовала тут давно, то медь успела бы потускнеть. Взгляните-ка на нее через мое увеличительное стекло. И потом, глядите-ка, по обеим сторонам бороздки, похожие на темное вещество. Это лак. Здесь ли миссис Маркер?
5: Пожилая женщина с печальным лицом вошла в комнату.
4: «Вчера утром вы стирали пыль с этого секретаря?»
6: «Да, сэр».
4: «А эту царапину вы видели?»
6: «Нет, сэр, не видела».
4: «Конечно, не видели. Если бы царапина здесь уже была, вы бы смахнули с нее лак». «А где ключ от этого секретаря?»
6: «У господина профессора. Он носит его на часовой цепочке».
4: «Это обыкновенный ключ?»
6: «Нет, сэр. Здесь замок системы Чабба».
4: «Очень хорошо. Вы свободны, миссис Маркер. Понемногу мы продвигаемся вперед. Получается, наша дама входит в комнату, идет к секретеру и открывает, или, по крайней мере, пытается его открыть. В это время в комнату входит Уиллоби Смит. Женщина торопливо вынимает ключ и делает царапину на замке. Молодой человек пытается задержать ее, а она, желая освободиться, хватает попавшийся ей под руку нож и бьет его в шею. Удар оказывается роковым. Он падает, а она убегает, унося с собой то, зачем приходила. Или же, может быть, и с пустыми руками. Здесь ли Сьюзен Тарлтон? Скажите нам, Сьюзен, мог ли кто-нибудь уйти через эту вот дверь прежде, чем вы вбежали в кабинет? «Нет, сэр, это невозможно. Я бы увидела его с лестницы, и потом эта дверь скрипит. Я бы услышала».
7: «Значит, эту дверь мы скинем со счетов», — сказал Холмс. «Наша леди, очевидно, ушла той же дорогой, по которой и пришла. А вот этот коридор, если я не ошибаюсь, ведет в спальню профессора. Можно ли выйти по этому коридору из дома?»
8: «Нет, сэр, нельзя».
7: «Вот и прекрасно. Мы пойдем по этому коридору и познакомимся с профессором».
4: Хопкинс, глядите-ка, это важно, это очень важно. Коридор профессора тоже выслан циновкой.
5: Ну и что же из этого, сэр?
4: Как, вы не видите, что это имеет прямое отношение к делу? Ну да ладно, впрочем, я не настаиваю на этом обстоятельстве. Может быть, я и ошибаюсь. Однако мне это кажется интересным. Пойдемте, Хопкинс, со мною и познакомьте меня с профессором.
5: Пройдя по коридору приблизительно того же размера, что и тот, который вел в сад, мы оказались около небольшой лесенки, наверху которой виднелась дверь. Постучав в эту дверь, Хопкинс ввел нас в спальню профессора. Стены этой очень большой комнаты до самого потолка были заставлены книгами. Книги, которым не было места на полках, лежали стопками по углам комнаты. Кровать стояла в самой середине помещения. Хозяин дома сидел на ней, прислонившись спиной к подушкам. Я редко видел такие оригинальные физиономии. На нас глядело худое лицо с орлиным носом. Из глубоких орбит, скрытых густыми нависшими бровями, глядели пронзительные черные глаза. Волосы и борода профессора были белые, как снег, но вокруг рта борода была покрыта желтыми пятнами. Из густой поросли седых волос торчала зажженная сигарета. Вся комната была пропитана запахом табака. Старик протянул Холмсу руку, и я заметил на руке те же желтые никотиновые пятна, что и на бороде.
9: «Вы курите, мистер Холмс?» — заговорил профессор на прекрасном английском языке с едва заметным иностранным акцентом. «Прошу вас, возьмите сигарету. И вы, сэр, возьмите, и вы. Я вам особенно рекомендую эти сигареты, они особенные. Я их выписываю из Александрии. Мне их присылают по 1000 штук. Стыдно признаться, что эту 1000 я выкуриваю за 2 недели». «Это плохо, сэр, очень плохо, но что же делать? Надо же и нам, старикам, чем-нибудь себя развлекать. Табак и наука — вот и все, что мне осталось в жизни».
5: Холмс закурил сигарету и начал осматриваться.
9: «Впрочем, я ошибся. Теперь у меня остался только табак», — продолжал профессор.
5: Каким же ужасным образом были прерваны мои научные труды! Кто бы мог предположить, такой милый и порядочный молодой человек! Я его учил в течение нескольких месяцев, и из него получился замечательный помощник. Что вы думаете об этом деле, мистер Холмс? Я еще не составил себе четкого представления. Я буду вам очень признателен, если вы прольете свет на эту темную и загадочную историю. Ведь я старый и больной книжный червь. Остаться без помощника для меня равносильно смерти. Вы можете себе представить, после этого случая я даже потерял способность думать. Вы другое дело, вы человек действия. Разбираться в подобных преступлениях вы привыкли. Вас никто не проведет, и я ужасно рад, что вы приняли участие в нашем деле».
8: Пока профессор говорил, Холмс шагал взад и вперед по комнате. При этом я заметил, что курил он с невероятной скоростью. Было очевидно, что он сошелся во вкусах с профессором, и александрийские сигареты ему очень понравились.
5: «Да, сэр, это ужасный удар», — снова заговорил старик. «Вы видите эту груду бумаг на столе? Это мое главное сочинение. Я делаю анализ документов, найденных в коптских монастырях Сирии и Египта. Работа эта очень серьезная. Она изменит и радикально изменит взгляды человечества на религию. Но смогу ли я закончить свой труд? Теперь, когда мой помощник так неожиданно умер, я сильно в этом сомневаюсь. Здоровье мое быстро слабеет. Боже мой, мистер Холмс, вы, кажется, курите еще быстрее, чем я».
8: Холмс улыбнулся. «Я разбираюсь в табаке», — ответил он, беря из коробки новую сигарету. «Не буду беспокоить вас долгими расспросами, профессор Корем. Ведь во время убийства вы находились в кровати и ничего, конечно, не видели. Я хочу задать вам только один вопрос. Скажите, что могли значить, по вашему мнению, последние слова Смита? Профессор... Это была она.
5: Профессор покачал головой. «Сьюзен — обычная деревенская девушка», — ответил он. «А вы, конечно, знаете, до какой степени глупы эти простолюдины. Я думаю, что молодой человек бредил и говорил что-нибудь бессвязное. В Сьюзен же показалось, что он произнес эту фразу, которая тоже, впрочем, не имеет смысла».
8: «Так, а как же вы объясните эту трагедию?»
5: «Может быть, это был несчастный случай, а может быть, это я, джентльмены, говорю так, между нами, мы имеем дело с самоубийством. У молодых людей бывают сильные переживания. Возможно, какая-нибудь любовная история, о которой мы не знаем, привела к такому прискорбному концу. Это вероятнее всего. В убийство я не верю».
8: «А что же тогда делать с этим пенсне?»
5: «Я же говорю вам, что я не специалист, я человек науки и мечтатель. Расследовать преступления не мое дело. Но все-таки дать какое-то объяснение этому пенсне можно. Может быть, этот предмет — память о его возлюбленной. Иногда у влюбленных бывают странности. Возьмите, пожалуйста, еще сигарету, мистер Холмс. Они вам нравятся, и мне это очень приятно». «Ну да, так вот я и говорю. Иногда влюбленные обмениваются носовыми платками, веерами, перчатками. Отчего же не предположить, что он получил от своей возлюбленной на память пенсне? Мистер Хопкинс говорит, что нашел какие-то следы в траве, но я думаю, что тут произошла ошибка. Что касается ножа, то он мог отлететь в то время, когда несчастный упал на пол. Я представляю себе это дело именно так. Может быть, я рассуждаю и по-детски, но право же мне кажется, что Уиллоби Смит покончил жизнь самоубийством».
8: Холмса, по-видимому, поразило такое объяснение. Он продолжал ходить взад и вперед, истребляя сигарету за сигаретой.
5: «Скажите мне, пожалуйста, профессор Корем, — произнес он наконец, — что такое особенное хранится в вашем секретере?» «Ничего такого, на что могли бы польститься воры. Семейные бумаги, письма моей бедной жены, университетские дипломы. Да вот вам ключ, поглядите сами».
8: Холмс взял ключ, взглянул на него и отдал назад.
5: «Благодарю вас. В этом едва ли есть необходимость», — ответил он.
10: Я предпочитаю погулять по саду и обдумать это дело как следует. Тут есть много данных, говорящих в пользу вашей теории. Весьма вероятно, что это простое самоубийство. Прошу извинения, профессор, что мы вас побеспокоили. Пока что я не буду вас больше расспрашивать, но после обеда, если позволите, снова к вам загляну. В 2 часа, не позже, я доложу вам о результатах моего расследования.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Золотое пенсне».
5: По саду мы с Холмсом гуляли молча. Он был поразительно рассеян. «Ну что же, вы нашли ключ к тайне?» – спросил я.
7: «Это зависит от сигарет, которые я выкурил», – ответил Холмс. «Может быть, я и ошибаюсь, но сигареты выявят мою ошибку».
5: «Дорогой Холмс, что вы такое говорите?»
7: «Ладно, увидите потом, что я говорю правду. А если я и ошибаюсь, то вреда от этого никому не будет. Не забудьте, что у нас еще имеются в запасе магазины оптики. Но я попробую разобраться в этом деле более коротким путем. А вот и наша добрая миссис Маркер. Я намерен доставить себе наслаждение и побеседовать с ней 5 минут. Может быть, она расскажет мне что-нибудь полезное».
5: Мне и прежде приходилось замечать, что Холмс, когда ему было нужно, с легкостью втирался к женщинам в доверие. Не прошло и 3 минут, как он уже беседовал с миссис Маркер самым задушевным тоном, точно они были знакомы 10 лет.
11: «Совершенно верно, мистер Холмс, совершенно верно», — говорила миссис Маркер. «Курит он ужасно много, и днем курит, и ночью курит, все время курит. Я сегодня утром пришла к нему и прямо в ужас пришла. Точно туман какой-то в комнате стоит. Этот бедный мистер Смит тоже курил, но только не так, как господин профессор. А насчет здоровья господина профессора я ничего вам сказать не могу, мистер Холмс. Пользу ему приносит это курение или вред, этого я не понимаю».
7: «Табак убивает аппетит», — заметил Холмс.
11: «Про это я ничего не знаю, сэр».
7: «Как не знаете? Небось, ваш профессор ест мало?»
11: «По-всякому бывает, мистер Холмс.
7: Я готов держать пари, что сегодня он не завтракал, да и обедать, пожалуй, не станет. Уж очень много сигарет он выкурил».
11: «Тут, сэр, вы маленько ошиблись. Сегодня он преотлично позавтракал. Я никогда раньше не видела, чтобы господин профессор столько ел. Он съел абсолютно все, что подали, а на обед заказал целое блюдо отбивных. Я прямо даже удивилась. С тех пор, как я увидела вчера бедного мистера Смита на полу в крови, я к еде прямо и прикоснуться не могу. А господину профессору хоть бы что... У него аппетит даже прибавился».
5: Все утро мы пробродили с Холмсом по саду. Стэнли Хопкинс ушел в деревню проверять один слух. Говорили, будто бы деревенские ребятишки вчера утром видели на Чатамской дороге неизвестную женщину. Что касается моего друга, то силы, по-видимому, полностью оставили его. Еще никогда не вел он дел так вяло и лениво, как в этот раз. Он даже не встрепенулся, когда вернувшийся Хопкинс сообщил ему, что слух верен, и что дети действительно видели вчера на Чатамской дороге женщину, наружность которой до мельчайших подробностей совпадала с описанием, сделанным Холмсом. Женщина эта, по словам детей, носила очки или пенсне. Холмс несколько оживился только тогда, когда Сьюзен, прислуживая нам за столом, сообщила, что мистер Смит вчера утром гулял и вернулся домой только за 30 минут до смерти. Я не мог оценить важности этого обстоятельства, но понял, что Холмс включил его в ту общую картину, которая составилась у него в голове. После этих слов он торжествующе улыбнулся. Затем Холмс встал и, взглянув на часы, произнес:
7: «Ну, джентльмены, уже 2 часа. Пройдем наверх и потолкуем с нашим другом-профессором».
5: Старик только что пообедал. Пустое блюдо красноречиво свидетельствовало о том, что экономка была права, и аппетит у ее хозяина действительно очень хороший.
11: Старика уже успели одеть, и он сидел в кресле у камина. Во рту дымилась вечная сигарета.
9: «Ну, мистер Холмс, открыли ли вы эту тайну?» — спросил он.
11: И он пододвинул моему другу большое блюдо с сигаретами. Холмс дотронулся до блюда, и оно вместе с сигаретами полетело на пол. Около 2 минут мы ползали по полу и собирали сигареты, разлетевшиеся по всей комнате. Когда мы поднялись, глаза у Холмса сверкали, а на щеках появился румянец. Я знал, что такое выражение бывает у него только в моменты победы.
12: «Да», — сказал он, отвечая на вопрос профессора, — «эту тайну я открыл».
11: Стэнли Хопкинс вытаращил глаза от изумления. На худощавом лице старого профессора мелькнуло что-то похожее на улыбку.
9: «Неужели? Где же вы открыли эту тайну? В саду?»
12: «Нет, здесь».
9: «Здесь когда же?»
12: «Только сейчас».
9: «Вы, конечно, шутите, мистер Холмс. Извините меня, но право, это дело слишком серьезно, чтобы шутить».
11: «Профессор Корем, я выковал все звенья моей логической цепи. Цепь эта крепкая и неразрывная. Я не могу, правда, сказать, какую роль лично вы сыграли в этом деле, но это не беда. Вы мне сами это скажете через несколько минут. Пока же я расскажу, что тут на самом деле произошло. Слушайте. Вчера утром в ваш кабинет вошла неизвестная мне дама. Пришла она с намерением забрать документы, которые хранились у вас в секретере. Она открыла его своим ключом. Я видел ваш ключ. На нем нет следов от царапин, которые я заметил на замке секретера. Отсюда я заключаю, что она не была вашей сообщницей и пришла к вам в дом с целью вас ограбить».
13: Профессор выпустил густой клуб дыма и произнес:
9: «Это очень интересно и поучительно. Что еще вы мне расскажете? Что же случилось с нею потом?»
12: «Постараюсь, профессор. Во-первых, эта дама была застигнута на месте преступления вашим секретарем, которого она и убила ножом. Я уверен также в том, что преступление это было совершено без умысла. Просто несчастный случай. Она пришла сюда без оружия, а убийцы всегда приходят вооруженные. Испугавшись своего поступка, она бросилась вон из кабинета, но оказалась в состоянии совершенной беспомощности. Во время борьбы со Смитом она потеряла пенсне и поэтому различала предметы очень плохо. Эта дама была очень близорука. Она бросилась бежать по коридору, воображая, что это тот же самый коридор, по которому она сюда и пришла. Оба коридора устланы циновкой, и ошибиться было легко. Она поняла свою ошибку слишком поздно. Пути к отступлению были отрезаны. Оставаться в коридоре тоже было нельзя. Нужно было идти вперед, и она пошла. Она поднялась по лестнице, отворила дверь и очутилась в вашей комнате».
11: Старик сидел с разинутым ртом, дико глядя на Холмса. Смесь страха и удивления ясно читалась на его лице. Он сделал, однако, над собой усилие, пожал плечами и неискренне расхохотался.
9: «Очень тонко, мистер Холмс», — сказал он, — «но только в вашей великолепной теории есть один пробел. Вчера я целый день не выходил из своей спальни».
12: «Я знаю это, профессор Корем».
9: «Значит, вы хотите сказать, что я лежал в своей постели и не видел, как эта дама вошла в комнату?»
12: «Я этого не говорил. Напротив, вы ее увидели, узнали, разговаривали с ней и помогли скрыться».
11: Профессор начал пронзительно хохотать. Он встал с кресла, глаза его сверкали, как угли.
9: «Вы сумасшедший!» — закричал он. «Вы говорите безумные вещи! Я помог ей бежать! Ну и где же она находится теперь?»
12: «Она здесь», — сказал Холмс, указывая на большой книжный шкаф, стоявший в углу комнаты.
11: Старик поднял руки кверху, его угрюмое лицо передернулось, и он опустился в кресло. В ту же минуту дверца шкафа, на которую указал Холмс, отворилась, и из него выскочила немолодая женщина.

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Золотое пенсне». Читает Игорь Старосельцев.
2: «Вы правы!» — воскликнула она на ломаном английском языке. «Вы правы, я здесь!» Женщина казалась черной от пыли. Все ее платье было в паутине. Ее лицо вполне соответствовало описанию Холмса. Чего он не предсказал, так это развитого подбородка, говорившего об упорстве характера. Женщина стояла перед нами, щурясь от света и стараясь разглядеть наши лица. В ее фигуре было что-то благородное, внушающее почтение. Стэнли Хопкинс подошел и объявил, что она арестована. Женщина величественным жестом отстранила от себя инспектора. Старик-профессор следил за движениями женщины с явным беспокойством. «Да, сэр, я понимаю, что арестована. Стоя в шкафу, я слышала ваши разговоры и знаю, что вам известно все. Я признаю свою вину. Молодого человека убила я. Но вы, сэр, правы, говоря, что убийство это не было предумышленным. Я даже не знала, чем я его ударила. Я не знала, что это нож. Я просто схватила первый попавшийся предмет. Я была в отчаянии и старалась высвободиться. Я говорю вам правду, господа». «Я убежден, сударыня, что вы говорите правду, но вам, кажется, не здоровится. Не лучше ли вам отдохнуть?» — участливо предложил Холмс. И действительно, женщина страшно побледнела, ее лицо стало пепельно-серым. Она села на кровать, но продолжала говорить. «У меня осталось очень мало времени, и мне нужно рассказать вам все, всю правду. Я жена этого человека. Он не англичанин, а русский. Имени его я не назову. Благослови тебя Господь, Анна, благослови тебя Господь!» — воскликнул старик. Она бросила на него взгляд, исполненный глубокого презрения, и продолжала. «Как ты, однако, бережешь свою жалкую жизнь, Сергей? Жизнь эта многим принесла вред, а пользы никому, даже тебе самому. Однако пусть тебя накажет сам Бог. Я от этого отказываюсь. Я и так, переступив порог этого проклятого дома, взяла грех на душу. Однако я начну свой рассказ, а то будет поздно. Я вам уже сказала, господа, что я жена этого человека. В день нашей свадьбы ему было 50 лет, а я была глупенькой 20-летней девочкой. Произошло это в России, в одном университетском городе, которого я не назову. «Благослови тебя Господь, Анна!» — снова воскликнул профессор. «Мы были нигилистами и состояли в одном революционном обществе. Я, мой муж и многие другие. Потом начались преследования. Был убит высокопоставленный полицейский чиновник. Многих арестовали. И для того, чтобы спасти себя и получить большую награду, мой муж выдал жену и товарищей. Да, нас арестовали именно из-за его признания. Многих отправили на виселицу, других же сослали в Сибирь. Я была среди последних. Но меня приговорили не к пожизненному заключению, а мой муж переехал в Англию и живет здесь под чужим именем. Предосторожность не лишняя, ибо если наше общество узнает о том, что он здесь, ему не сдобровать». Старик дрожащими руками закурил сигарету. «Я в твоих руках, Анна, но ты всегда хорошо относилась ко мне», — прошептал он. «Но я еще не рассказала вам о самой главной гнусности этого человека», — снова заговорила женщина. «Среди нас был один молодой человек, благородный, самоотверженный, любящий. В нравственном смысле этот человек был полной противоположностью моего мужа, и мой муж его ненавидел. Все мы были виновны, кроме этого молодого человека. Он не признавал насилия и отговаривал и нас. Он писал мне об этом в письмах, и эти письма могли бы спасти его на суде. Кроме того, я вела дневник, и из этого дневника также была понятна полная невиновность этого близкого мне человека. Но мой муж украл и дневник, и письма. Он изо всех сил старался, чтобы Алексея осудили на смерть. Этого ему, правда, не удалось, но Алексея сослали в Сибирь. Он и теперь еще в ссылке, надрывается там, в соляных шахтах. Невинно осужденный. И ты знаешь об этом, негодяй. Я жалею тебя, в то время, как ты не пожалел благороднейшего из людей, человека, имя которого ты не достоин даже произносить.
0: Ты всегда была благородной женщиной, Анна,
2: сказал старик, закуривая новую сигарету. Женщина хотела встать, но застонала и снова села. «Мне пора заканчивать», — сказала она. «Отбыв наказание, я поставила себе целью отыскать дневники и письма для того, чтобы освободить бедного Алексея. О том, что мой муж уехал в Англию, я знала. После длительных поисков я нашла его. О том, что мой дневник цел, мне уже было известно. Еще в Сибири я получила от мужа письмо, в котором он упрекал меня за измену, причем буквально цитировал мой дневник. Но я знала, что этот мстительный старик никогда не вернет мне дневника по доброй воле. И вот я решила похитить то, на что имела полное нравственное право. Я наняла агента, и он проник в дом моего мужа в качестве личного секретаря. Это был твой второй секретарь, Сергей, тот самый, который проработал у тебя так недолго. Агенту удалось выяснить, что нужные документы хранятся в секретере. Он снял отпечаток с замка и снабдил меня планом дома, сообщив при этом, что до полудня кабинет почти всегда бывает пуст, так как секретарь в это время работает с мужем наверху. Я долго колебалась, но, наконец, набралась храбрости и отправилась за документами. Мне удалось забрать их, но какой ценой! Я достала бумаги и запирала шкаф в то время, как этот молодой человек схватил меня. Этого юношу я уже видела утром. Он встретился со мной на большой дороге, и я спросила у него, как пройти в дом профессора Корема. Я не знала, конечно, что он работает секретарем у моего мужа. «Так оно и есть!» — воскликнул Холмс. Вернувшись с прогулки, секретарь сообщил об этой встрече профессору. Он, и умирая, сказал: «Это была она». «Она!» То есть женщина, о которой он только что говорил со своим хозяином. «Не перебивайте меня», — повелительным тоном произнесла женщина. «Когда молодой человек упал, я бросилась вон из комнаты, ошиблась дверью и очутилась в спальне моего мужа. Он было стал мне угрожать, но тогда я объяснила ему, что выдам его нашим товарищам-революционерам. Поступила я так не потому, что боялась за свою жизнь, а потому, что мне нужна была свобода. Я должна была освободить невиновного Алексея». Сергей испугался. Он понял, что наши интересы совпадают, и только по этой причине встал на мою сторону. Он спрятал меня в этот шкаф. Кормить меня он мог, не возбуждая подозрений прислуги, потому что он всегда обедает один в своей спальне. Мы сговорились так: как только полиция уедет, я покину дом ночью и никогда не вернусь. Но вы раскрыли нашу тайну. Женщина вынула из кармана небольшой пакет. «Выслушайте мои последние слова», — торжественно произнесла она. «Этот пакет должен спасти Алексея. Я доверяю это дело вашей чести и вашей любви к справедливости. Передайте этот пакет в российское посольство. А теперь я исполнила свой долг и...» «Держите, держите ее!» — закричал Холмс. И, бросившись к женщине, он вырвал из ее рук маленький пузырек. «Слишком поздно!» — прошептала женщина, падая. «Слишком поздно! Я выпила яд, еще стоя в шкафу. Голова кружится, я умираю. Помните о пакете». Мы возвращались назад в Лондон. «Дело это простое, но в некоторых отношениях поучительное», — говорил Холмс. «Вся история вертелась около пенсне. Едва ли нам удалось бы открыть тайну, если бы умирающий случайно не сорвал с лица убийцы это пенсне. Стекла в нем очень сильные, и уже одно это указывало мне, что их владелец без помощи пенсне должен был очутиться в положении совершенно беспомощного слепца. Вы хотели меня уверить, что она прошла, ни разу не оступившись, по узенькой полоске травы, а я сказал тогда, как вы помните, что преступница выкинула очень мудреный фокус. Я уже тогда был убежден, что это невозможно, разве что у нее были еще запасные очки, но это редкость. Таким-то образом я и вывел гипотезу, что преступница все еще скрывается в доме. В этом меня убедило и сходство коридоров. Она могла запутаться и вместо выхода попасть в спальню профессора, поэтому я был настороже с самого начала. Я внимательно осматривал его спальню, разыскивая место, где мог бы спрятаться человек. Ковер покрывает всю комнату и крепко прибит гвоздями. Из этого следовало, что люка там нет. Женщина могла скрываться за книгами. В старых библиотеках, как вам известно, бывают такие уголки. Но вот что я заметил. На полу были навалены кучи книг, а рядом с ними была пустая полка. Я решил, что надо обратить внимание на этот пункт. Выследить преступницу было легко. Ковер в спальне темный, что облегчало задачу. Я выкурил огромное количество прекрасных сигарет профессора и насыпал пеплу повсюду около подозрительного шкафа. Этот прием прост, но действенен. Выйдя из спальни профессора, я встретил миссис Маркер и узнал от нее, что профессор стал есть больше, чем прежде. Я расспрашивал старуху при вас, Ватсон, но вы, кажется, не поняли цели моих расспросов. А я понял, что он кого-то кормит в своей спальне. Когда мы вошли туда снова после обеда, я нарочно опрокинул блюдо с сигаретами. Стоя на коленях, я рассматривал пол и увидел, что мой пепел раздавлен, то есть в наше отсутствие кто-то выходил из шкафа. Однако, Хопкинс, мы уже прибыли на Чаринг-Кросс. Поздравляю вас с успешным окончанием дела. Вы, конечно, едете в Скотланд-Ярд, а нам, Ватсон, надо еще побывать в российском посольстве.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Золотое пенсне».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадия Верченко. Рассказ «Смерть девушки у изгороди». Читает Александр Клюквин.
1: Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца. Причем в каждой такой усадьбе у изгороди стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль. Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин. Стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства. Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую и издерганную душу. Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города. С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели. Прямая им противоположность — городская женщина. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие тут же около вас. Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть. Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей. И все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом. О, как прекрасные девушки у изгороди! У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без колебаний причислить к числу городских женщин. На этой городской женщине я изучил женщин вообще, и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть. Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременным условием не считать ее за человека. Сначала она призадумалась. «А кем же ты будешь считать меня?» «Я буду считать тебя существом выше человека», — предложил я. «Существом особенным, недосягаемым, прекрасным, но только не человеком. Ну, согласись сама, какой же ты человек?» Кажется, она обиделась. «Очень странно. Если у меня нет усов и бороды, милая, не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом, ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины. Это вздор. Просто мы разные, и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы. Довольны с тебя этого? Если бы прекрасная нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом, ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей. «Ну, поцелуй меня», — сказала женщина. «Это можно, сколько угодно». Мы поцеловались. «А ты меня будешь уважать?» — спросила она, немного помолчав. «Очень тебе это нужно. Если я начну тебя уважать, ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей». И она стала жить у меня. Часто утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем. Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов. Грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника». По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня дураком. То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз, когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке. Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, полезна и проста. Кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они? Ты глуп. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ноги не могли. Корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного, запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный, сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм. Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам. Цель, к которой он при этом стремится, сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно. «Выдумаю-ка я для них башмаки», — решил в пылу своей работы этот таинственный человек. За образец он почему-то берет свое мужское, все умное, необходимое, и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума. Думает этот человек, «башмак, хорошо-с». Под башмак подсовывается громадный чудовищный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка-два пуговиц, и бедная, доверчивая, обманутая женщина обута. «Ничего», — злорадно думает этот грубый таинственный человек, «сносишь, не подохнешь, я тебе еще и зонтик сочиню». «Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца? У мужчин они большие, плотные? Хорошо-с. Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра». И этот человек достигает своей цели. От дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической величине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно отваливается. «Носи, носи!» — усмехается суровый незнакомец. «Я тебе и шляпку выдумаю, и кофточку, которая застегивается сзади, и пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь! За тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом под лицом себя держит». Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то институте красоты. Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок. «Вот», — сказала мне продавщица, — «модная вещь». В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости. «Что это?»
2: «Это, мсье, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. 12 рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки».
1: «А есть у вас клей?» — спросил я с тонкой иронией. «Для приклеивания на место выпавших волос».
2: «На будущей неделе получим все. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?»
1: «Благодарю вас», — холодно сказал я. «Я предпочитаю делать это с помощью мясорубки или ротационной машины». Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым нахальным незнакомцем. Живя у меня, городская женщина проводила время так. Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был не виноградный сезон, то что-нибудь другое, плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты. Читала газеты, именно те места, где говорилось о Турции. «Почему тебя интересуют именно турки?» — спросил я однажды.
2: «Они такие милые. У тети жил один турок-водонос, черный-черный, загорелый, а глаза глубокие. Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?»
1: Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте. И потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне. Через 5 минут она заливалась слезами.
2: «Зачем ты ее купил?»
1: «А что?»
2: «Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка». «Понимаю, понимаю».
1: «Ну еще что?»
2: «Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо. Ты глубоко в этом раскаешься».
1: «В чем?»
2: «В этом».
1: Она плакала, а я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.
2: «Луша?» — спрашивала горничную, жившая у меня женщина. «Зачем вчера барин заходил к вам в 3 часа ночи?»
1: «Он не заходил».
2: «Ступайте».
1: «Это еще что за штуки?» — кричал я сурово.
2: «Я хотела вас поймать». «Хм. Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим». Потом она еще плакала. дай мне слово, что когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека, просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство».
1: «Недавно я пришел к ней и сказал, ну вот, я и разлюбил тебя».
2: «Не может быть. Ты лжешь! Какие вы, мужчины, негодяи!»
1: «Мне не нравятся городские женщины», — откровенно признался я. «Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломанная женщина, ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня, если не физически, то взглядами, желанием, кокетничанием с посторонними мужчинами. Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, поддерживающими чулки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платьице и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок. К черту приборы для вынимания соринок из глаз!»
2: «Ну, поцелуй меня», — сказала внимательно слушавшая меня женщина.
1: «Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими».
2: «И буду». «Подумаешь, какой красавец выискался. Думает, что кроме него и нет никого. Не беспокойся, милый. Поманю, толпой побегут».
1: «Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай». На другой день в сумерках я нашел все, что мне требовалось. Усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь. Я упал перед ней на колени и заплакал. «Я устал, я весь изломан. Исцели меня, ты должна сделать чудо!» Она побледнела и заторопилась. «Встаньте, не надо. Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы. У меня было прошлое, у меня была женщина. Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне, у тебя не было счастья.

0: любовницей и женой. Тихие слезы умиления накипали у меня на глазах, когда я мимолетно кидал взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпку с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное. Мы уже миновали задумчивые зеленые поля и въехали в шумный громадный город. «Она здесь?» — неожиданно спросила меня моя спутница. «Кто она?»
1: «Это твоя».
0: «Зачем ты меня это спрашиваешь?»
1: «Вдруг вы будете с ней встречаться?»
0: «Милая, раньше ты этого не говорила, и потом это невозможно, я ведь сам от нее ушел».
1: «Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?»
0: «Да так просто».
1: «Так, но ведь ты мог смотреть на меня».
0: Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть магазины. «Зайдем в этот, мне нужно купить воротничков».
1: «Зайдем, и мне нужно кое-что».
0: В магазине она спросила:
1: «У вас есть маленькие кружевные зонтики?»
0: Я побледнел. «Милая, зачем? Они так неудобны. Лучше большой».
1: «Большой? Что ты говоришь? Кто же здесь в городе носит большие зонтики? Это не деревня. Послушайте, у вас есть подвязки? Такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках. Не те, выше, еще выше».
0: Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом, и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из хрупких кружевных зонтиков, и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов, а на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами: «Шляпы и платья». Девушка отошла от изгороди и умерла.
2: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Смерть девушки у изгороди». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Да я тут вообще ни при чем. Он сам сломался.
2: Знаешь что, хватит мне зубы заговаривать.
3: Зубы заговаривать. Отводить от сути разговора. Умышленно отвлекать внимание, говорить не по существу или рассказывать небылицы.
1: Выражение нам хорошо знакомо, и появление его с наукой стоматологии связано. А как в старину зубную боль лечили? Знамо как. Привяжут конец нитки к больному зубу, другой к двери и рванут, что есть мочи, и проблемы как не бывало. Действовали так, конечно, в крайнем случае. Если же была возможность зуб сохранить, лечили полосканиями, примочками разными, а чаще заговором. Придет бабушка-знахарка к болящему и давай говорить разные таинственные лечебные присказки, зубную боль чудодейственным словом прогонять. Пошепчет такая лекарка, обрызгает целебной водичкой, исполнит ритуальные действия, боль и утихнет. А если нет, человеку внимание и забота тоже приятны. Об удачливых врачевателях тогда так и говорили. Семеновна,

0: хорошо зубы заговариваем. Со временем стоматология сильно вперед продвинулась. Зубы стали лечить врачи, а бабушкины заговоры за пустую болтовню почитать стали. Тогда-то выражение и приобрело другой иронический смысл. И сейчас, если кто-то кому-то говорит «небылицы», отвлекает от дела важного, с ним церемониться не станут. Сразу скажут «хватит мне зубы заговаривать».
1: Не в бровь, а в глаз. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма русского писателя и журналиста Николая Александровича Лейкина Антону Павловичу Чехову от 5 марта 1888 года, город Санкт-Петербург. «Читал вашу степь. Сказать по совести, читается невесело. Повесить мало тех людей, которые советовали вам писать длинные вещи. Длинные вещи хороши тогда, когда это роман или повесть с интригой, с началом и концом. Вот фигура Папа Христофора превосходна, но тянуть ее на 92 страницах много. Впрочем, страниц 25 до конца я еще не дочитал. Мое мнение такое. В мелких вещах, где вы являетесь юмористом, вы больший мастер». Николай Лейкин.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Количество мирных жителей, пострадавших от украинской атаки по району торгово-развлекательного центра в Донецке, увеличилось до 8. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, удар был нанесен англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. В момент атаки в здании торгового центра находились люди. Случившееся Пушилин назвал очередным военным преступлением киевского режима. Он указал, что Украина вновь показывает свою террористическую сущность, когда обстреливает мирные кварталы в часы пик. Диверсионно-террористическая тактика Киева против гражданских и невоенных российских объектов сузила возможности дипломатического урегулирования кризиса. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. По его словам, отдельные предложения, которые Россия была согласна юридически и практически прорабатывать всерьез, потеряли актуальность. Они будут убраны с переговорного стола, заключил дипломат. В результате наводнения в Непале на границе с Китаем погибли более 150 человек и не менее 63 пострадали. В районе стихийного бедствия размещены более 3000 сотрудников правоохранительных органов. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших. Поисково-спасательные операции продолжаются. Власти оценивают масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. По данным местной прессы, наводнение произошло по причине повышения уровня воды в реке Бхатекаши, берущий начало в Тибете и протекающий по территории Непала. Больше всего пострадали расположенные у реки населенные пункты. Владимир Путин накануне поздравил президента Абхазии Бадру Гунба с днем признания независимости республики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Президент передал руководителю Абхазии, а также всем жителям наилучшие пожелания. Напомним, Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Мошенники начали отправлять россиянам СМС от имени соседей, где сообщается о подозрительном человеке у дверей. После этого аферисты присылают вредоносный файл с названием «Видео с камеры». Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин в беседе с агентством ТАСС. По его словам, после открытия файла устанавливается программа, которая получает доступ к данным телефона. В дальнейшем злоумышленники могут взламывать аккаунты или рассылать вредоносные файлы другим жертвам. И о погоде. В столице сейчас в основном облачно, плюс 11. Днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, и до плюс 18 градусов.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Памятник бессмертным гусарам. Здесь, возле окружного дома офицеров, находится необычная скульптурная композиция. Бронзовый гусар, ведущий под узцы боевого коня. Памятник пятому Александрийскому и я императорского величества государыне императрицы Александры Федоровны полку. Взгляните, вот гусары смерти. Игрою ратных перемен они, отчаянные черти, побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, те не сдаются никогда. Войны невзгоды и удары для них как воздух и вода. В годы Первой мировой войны этот гусарский полк дислоцировался именно в Самаре. Отличительной чертой офицерской формы был черный мундир, а также изображенный на головном уборе символ бессмертия – Адамова голова, череп с костями. За храбрость и бесстрашие в боях гусаров называли «бессмертными». Здесь служили Николай Гумилев, он, кстати, автор стихов, Михаил Булгаков, князья Урусовы и Карамзины.
1: Имя на карте.
2: Интересно, что прототипом для скульптуры стал реальный исторический персонаж. Самарский дворянин, полный тезка и родственник известного русского поэта Константин Николаевич Батюшков. С ним связана очень любопытная и в то же время очень трагическая история. Во время войны Константин Николаевич взял в плен сразу нескольких немецких офицеров. У одного из них был доберман. Хозяин просил не бросать его. Пес верно сопровождал Батюшкова даже в сражениях. Но в сентябре 1915 года наш герой оказался в окружении на территории Польши. Прикрывая отход сослуживцев, Константин Николаевич не сдавался даже со сломанной саблей в руках. Судьбу героя и его верного добермана однополчане узнали только через месяц, когда нашли на поле боя могилу с надписью на немецком языке. Здесь лежит офицер русской гусарской службы.
1: Имя на карте.
2: В Самаре хотели, очень хотели установить памятник гусару, держащего коня под узцы. И собирались добавить к нему еще и фигуру собаки. Четвероногий друг должен был символизировать преданность. Но потом от этой идеи отказались. Ведь скульптура посвящена всем офицерам полка, а не только одному отдельно взятому человеку. Самара. Памятник бессмертным гусарам.
1: Имя на карте.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
5: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд.

теребя тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: «Радиозвезда».
1: Человек с изюминкой. Александр Беляев.
2: Он имел огромный успех за границей. Там Беляева называли русским Жюлем Верном. Человек-амфибия, властелин мира, Ариэль, научно-фантастические шедевры. И, конечно, голова профессора Дойля. Роман во многом автобиографичный.
1: На первый взгляд.
2: В подростковом возрасте Саша решил ощутить всю прелесть полета. Изготовил парашют из простыни, забрался на крышу дома и шагнул вниз. Приземлился неудачно на спину. Травма стала роковой. В 31 год у Беляева обнаружили туберкулез позвоночника. Осложнение, вызванное детской травмой, паралич ног.
1: Где изюминка?
2: Писатель на 6 лет оказался прикованным к постели. Причем 3 года он лежал в гипсе практически неподвижно.
3: Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный, любимый, прекрасный мир вещей, который до этого я не замечал. И в то же время, как я хотел бы почувствовать свое тело, почувствовать себя.
2: В этот период жизни писатель сам себя иронично называл «рыцарем в гипсовых латах». Но у Александра Романовича было огромнейшее преимущество перед головой профессора Доуэля. Его руки все же двигались. Используя свой уникальный опыт, свои впечатления, Беляев не мог не рассказать о том, как воспринимает жизнь одна голова, лишенная туловища. И сделал это мастерски.
1: Александр Беляев. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Многие современные химические приборы появились благодаря алхимикам, которые изобрели перегонные кубы, реторты и методы дистилляции. Эти технологии позже стали основой лабораторной химии и фармацевтики.
4: Факт второй.
6: Великий физик Исаак Ньютон серьезно занимался алхимией. Он посвятил алхимическим исследованиям больше времени, чем физике.
4: Факт третий.
6: Порох был изобретен китайскими алхимиками случайно. Они смешали селитру, серу и древесный уголь в надежде получить эликсир бессмертия. А вместо продления жизни они получили взрывоопасную смесь, которая навсегда изменила военную историю человечества.
4: Факт четвертый.
6: Король Англии Генрих IV законодательно запретил создание золота алхимическим путем. Монарх всерьез опасался, что если алхимики преуспеют, приток дешевого золота разрушит экономику королевства.
4: Факт пятый.
6: Поиск эликсира молодости привел к изобретению фарфора в Европе. Алхимик Иоганн Бёдгер из города Мейсон случайно раскрыл секрет производства фарфора, который Китай веками держал в строжайшем секрете.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
7: Что вы говорите?
8: Это будет очень необычная история. Когда на заре промышленной революции старые добрые мануфактуры стали заменять быстрыми, работающими без устали станками, рабочие забеспокоились. Не окажутся ли они на улице? Не случится ли так, что их труд станет никому не нужным? Устроить забастовку – плохая идея. Зарплату не выплатят. А если хозяин фабрики окажется слишком несговорчивым, так вообще выгонят. Но что, если вывести из строя станок? Чем не способ вернуть ручной труд? А главное – никаких увольнений. И рабочие стали бросать в механические станки свою обувь – сабо. Якобы именно так и появился саботаж. Красивый рассказ, которому очень хочется верить. Но это, судя по всему, легенда. Во всяком случае, нет ни одного достоверного подтверждения такой версии появления слова «саботаж». Лингвисты, как настоящие детективы, изучили историю вопроса и придерживаются другого мнения. Они считают, что саботаж и сабо действительно связаны, но куда проще. Наверняка вы слышали такое выражение «проголосовать ногами», «не пойти на выборы» или еще один фразеологизм «бить баклуши», то есть заниматься примитивной, не требующей никаких знаний, работой и делать ее спустя рукава, не напрягаясь. Выполняя свои трудовые обязанности кое-как, рабочие показывали хозяевам фабрик, они требуют к себе уважительного отношения. И в конце концов выиграли в этом споре. Проголосовали ногами. Устроили саботаж. А нынешнее значение это слово получило уже в 20 веке. Теперь саботаж – это злонамеренная порча имущества. Почти диверсия.
7: Да что вы говорите?
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Транссиб. Транссибирская железнодорожная магистраль. Пожалуй, самый масштабный проект в истории России. Самая длинная в мире железная дорога, позволившая путешествовать поездом без использования паромных переправ от Атлантики до Тихого океана.
1: Пути сообщения. Транссиб.
2: Когда Александр III одобрил строительство Великого Сибирского пути, цесаревич Николай, будущий император Николай II, совершал турне по Азии. Отец написал сыну письмо, в котором поручил:
3: «По вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока, поучаствовать в торжественном открытии строительства магистрали».
2: Ослушаться цесаревич не мог. 31 мая 1891 года, умело орудуя лопатой, он наполнил первую тачку землей и отвез ее на насыпь, которой суждено было стать уссурийской веткой Транссиба. Строительство железной дороги вели навстречу друг другу от Челябинска и от Владивостока. Несмотря на тяжелейшие природные условия, строителям удалось добиться невиданных темпов. За первые 10 лет они проложили больше 8 тысяч километров железнодорожных путей. Работали местные крестьяне, военнопленные и осужденные на каторгу. Поначалу практически все работы велись вручную. Кирка, лопата и тачка. Но на Амурском участке уже работали многоковшовые экскаваторы Путиловского завода. В 1899 году был построен грандиозный мост через Енисей в Красноярске. Через год он получил гран-при и большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Наряду с Эйфелевой башней.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Самым сложным оказался небольшой участок вдоль озера Байкал протяженностью 244 версты. Малая часть пути. А по затратам почти четверть всех вложенных в строительство денег. К июлю 1903 года дорога почти на всем протяжении уже могла работать постоянно, кроме этого участка. До ввода в эксплуатацию Кругобайкальской железной дороги в 1905 году на противоположный берег озера вагоны переправляли на пароме, которому в межсезонье помогал ледокол «Ангара». Паром совершал рейсы дважды в день, а зимой, когда озеро замерзало намертво, пути временной железной дороги прокладывали прямо по льду. При этом вагоны, каждый по отдельности, тянули лошади. Последняя серьезная заминка вышла с мостом через реку Амур в Хабаровске. Фермы моста изготавливали в Варшаве, затем доставляли в Одессу и уже оттуда в разобранном виде морским путем перевозили на Дальний Восток. Однако в 1914 году началась Первая мировая война, и германский крейсер потопил пароход с двумя последними фермами. Их пришлось дозаказывать в Канаде. В апреле 1890 года писатель Антон Чехов выехал из Москвы на Сахалин. Его тогда еще пышущего здоровьем мужчину этот долгий и трудный путь вымотал до предела. Еще бы! За 2 с лишним месяца писатель преодолел более 8000 верст по бездорожью. Позже Чехов вспоминал:
0: «Сибирский тракт – самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем свете».
2: Антон Павлович, к сожалению, не дожил до запуска «Транссиба» в 1916 году. А жаль, наверное, был бы искренне рад и горд.
1: «Транссиб. Пути сообщения».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил скопление украинских боевиков и их техники на Краснолиманском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир боевой машины «Ураган» с позывным «Чапай».
2: Поступает команда к бою. Расчет незамедлительно выдвигается на огневую позицию для непосредственной стрельбы. Расчет откидывают донграты. При освобождении расчета они занимают позиции, наблюдают за воздухом. В это время наводчик разворачивает установку. Я принимаю корректуры, прицелы, угломеры, фиксирую в блокнот и подаю наводчику. Наводчик также устанавливает данные установки. Сообщаем старшему позиции, что расчет наведен готов к стрельбе и получаем команду на огонь. Каждый шаг буквально отработанный. Кто за что отвечает?
1: На счету этого артиллерийского расчета уже десятки вражеских единиц боевой техники. Ураганы обладают возможностью поражать цели как на передовой, так и в тылу обороны противника на дистанции более 30 километров. Военнослужащие подразделений связи Балтийского флота приступили к выполнению тактико-специального учения. Связистов подняли по тревоге. Они выдвинулись на полигоны в различных частях Калининградской области. В марше было задействовано несколько десятков единиц военной и специальной техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов на базе автомобилей повышенной проходимости «КамАЗ», «Урал» и «Тигр». Затем флотские связисты развернули мобильные полевые пункты управления и обеспечили командование объединения непрерывной связью с подчиненными силами. В полевых условиях военнослужащие также развернули аппаратные и станции связи, которые обеспечили беспрерывную работу офицеров управления объединения и передачу информации больших объемов в обстановке, максимально приближенной к боевой. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Николай Добычин доставлял провизию и необходимые материально-технические средства на передовые позиции мотострелкового подразделения. Под артиллерийским обстрелом он без задержек выполнил поставленную задачу. На обратном пути военнослужащий стал свидетелем атаки ударного дрона на ехавший впереди автомобиль. После удара произошла частичная детонация боекомплекта и машина загорелась. Рядовой помог выбраться из горящей машины раненому водителю и его товарищу. После этого он оказал им необходимую первую помощь и обеспечил доставку пострадавших в медучреждение. Благодаря решительным действиям Николая Добычина поставленная боевая задача была выполнена, а два военнослужащих были спасены. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
3: Звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Король Дании и Норвегии. При нем датчане первыми среди скандинавов официально приняли христианство. Умелый дипломат, расчетливый политик, а еще обладатель яркого прозвища – Харальд Синезубый.
3: За что же его нарекли таким именем?
4: По одной из версий, синими были все зубы монарха. Всему виной его любовь к ягодам. Есть еще предположение медиков, что Харальд страдал заболеванием щитовидной железы, которое и вызвало такую метаморфозу во рту.

0: Но вероятнее всего это была обычная бытовая травма. Зуб воспалился и со временем потемнел из-за кровоизлияния в пульпу. Наверняка сказался и возраст короля, который прожил, по некоторым данным, до 56 лет. Достаточно долго для средневековья. Вполне можно представить, какой к тому моменту была улыбка у Харальда Синезубова.
1: Не царское это имя! История одного прозвища.
2: Радиозвезда.
3: Гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
4: В Крыму на территории современного Симферополя можно отыскать древние руины. Это остатки Неаполя скифского. Когда-то обширные равнины Причерноморья принадлежали многочисленному и воинственному племени скифов. Они захватили практически весь Крым, совершали набеги на Мидию, Сирию, Израильское царство, Северный Кавказ. Расцветом скифского государства принято считать III век до нашей эры. Тогда правил царь Скилур, одержавший немало славных побед. Именно он, по легендам, и основал Неаполь, город, который стал столицей скифов в Крыму. С греческого название переводится как «Новый город». По меркам того времени он был довольно большим – 20 гектаров. Оборонительная стена высилась на 8,5 метров. Для защиты использовались и 6 мощных башен. Главным соперником Неаполя на протяжении всей истории был Херсонес Таврический. В 110 году до нашей эры скифы под предводительством сына Скилура Палака даже попытались захватить Херсонес, но были отброшены. Через 3 года полководец Диофант нанес ответный удар и разрушил скифскую столицу. Но Неаполь быстро отстроили заново. Однако могущество скифского государства осталось в далеком прошлом. В 275 году Неаполь снова был захвачен и разграблен вторгшимися на полуостров готами. Скифы смогли его восстановить, но теперь город значительно уменьшился в размерах и уже даже не помышлял о былом могуществе. Ровно через 100 лет в Крым вторглись орды гунов, уничтожившие все на своем пути. Не избежал этой участи и Неаполь скифский. Многие историки полагают, что после этого он был заброшен и никогда больше не возродился. Впрочем, в описаниях походов князя Святослава Киевского он еще упоминается как реально существующий. Возможно, до середины X века в нем еще теплилась жизнь. Как это часто бывает, древний город был найден по чистой случайности в 1827 году. В груди строительного камня, добывавшегося в районе Петровских скал, султан Крым-Гирей нашел плиту с надписями на древнегреческом языке и рельефным изображением скифского всадника. Находкой заинтересовался директор музея древности Одессы. В ходе раскопок он обнаружил парный рельефный портрет царя Скилура и его сына Палака. В 1926 году раскопки возобновились. Был обнаружен мавзолей с пышными и богатыми захоронениями, отрыты остатки мощной оборонительной стены с привратными башнями, найдены обломки статуй, постаменты с греческими надписями, а потом все это было снова засыпано землей. Для сохранности денег на дальнейшие исследования не было, и это был единственный способ защитить ценности от разграбления. Сегодня на месте Неаполя скифского открыт музей-заповедник. И древний город начинает понемногу делиться своими тайнами. Пока исследовано лишь 5% территории городища, а значит, самые интересные находки еще впереди. Неаполь скифский.
3: Старый город. История России.

0: Радиозвезда. История в звуке. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
1: Корабли российского императорского флота.
0: Классификация.
1: Разновидность боевого судна с прямым парусным вооружением.

0: звание.
1: Трехмачтовый шлюп Балтийского флота «Лизетта». Трехмачтовый шлюп Балтийского флота «Лизетта» был спущен на воду в 1806 году. Предназначался для ведения разведывательной, крейсерской или дозорной службы. Длина судна по верхней палубе 28 метров, ширина 8,5 метров. Силовая установка – прямое парусное вооружение. Осадка – 3 метра, экипаж – 70 человек. Основным вооружением трехмачтового шлюпа «Лизетта» являлась корабельная артиллерия, 16 пушек калибра 12 фунтов. Орудия размещались на верхней или батарейной палубах, по 6 штук на каждый борт. В 1812 году парусный шлюп «Лизетта» стоял на рейде в Финском заливе, прикрывал с моря город-порт Кронштадт. Участвовал в блокаде и бомбардировке вражеской крепости Данциг. После Отечественной войны 1812 года трехмачтовые шлюпы Балтийского флота использовались преимущественно в мирных целях для кругосветных плаваний и научных экспедиций.
0: Арсенал 1812. Радиозвезда. История награды.
2: Орден Красной Звезды. В декабре 1944 года в Московском театре имени Вахтангова шла премьера спектакля «Мадмуазель Нетуш». За кулисами стоял ящик с пиротехникой. По сюжету, во время действия должны были раздаваться звуки выстрелов и взрывов. Когда канонада зазвучала в первый раз, один из молодых актеров упал на пол и закрыл руками голову. Через несколько месяцев война закончилась. На праздник, устроенный в театре по этому случаю, пришел тот самый актер, и звали его Владимир Этуш. Пришел он в гимнастерке, на которой сиял орден Красной Звезды. Владимир Этуш служил в пехоте, освобождал от фашистов Украину и Кавказ. А во время спектакля у него просто сработали рефлексы, выработанные во время войны.
3: Герой! А мы уж черти что подумали!
2: Орденом Красной Звезды награждали за большие заслуги в деле обороны Советского Союза. Орден изготавливали из серебра, а сверху покрывали рубиново-красной эмалью. В середине звезды располагался щит с изображением красноармейцев в шинели, буденовке и с винтовкой в руках. Под щитом – серп и молот. Орден Красной Звезды мог вручаться многократно. Владимир Этуш получил свой орден в бою. Во время сражения на реке Миус он первым ринулся в атаку, а за ним двинулись остальные бойцы. Вскоре с Этушем поравнялся начальник штаба полка, достал из-за пазухи коробочку с наградой и прямо на бегу отдал ее подчиненному.
4: Вот твой орден. Должен вечером тебе вручить, но не дай бог убьют тебя или ранят, и не получишь заслуженную награду.
2: Через несколько дней Владимир Этуш действительно получил сильное ранение. После года госпиталей был комиссован и, отслужив свое на фронте, старший лейтенант Этуш отправился служить в театр. Орден Красной Звезды.
5: Фельдмаршал Кутузов, адмиралы Ушаков и Крузенштерн, конструктор первого самолета – контр-адмирал Александр Можайский, летчик Петр Нестеров, тот самый, который первым в мире выполнил мертвую петлю, знаменитый путешественник Пржевальский, великие композиторы Николай Римский-Корсаков, Александр Скрябин и Сергей Рахманинов. Что объединяет этих выдающихся людей? Все они, правда, в разное время, были кадетами Российской империи.
6: По случаю присвоения. История воинских званий. Кадет.
5: В 1730 году императрица Анна Иоанновна приказала учредить первый в нашей стране кадетский корпус. Инициаторами создания нового учебного заведения стали президент военной коллегии граф Миних и посол в России в Берлине граф Ягужинский.
6: История воинских званий.
5: Французское слово «кадет» происходит от уменьшительного «капдет», что означает «маленький капитан». В современной России звание «кадет» присваивается воспитанникам училищ и корпусов после торжественного принятия ими соответствующей клятвы.
6: По случаю присвоения.

0: Отпрыск даже самого благородного рода мог быть запросто отчислен из школы. А вот прилежных учеников поощряли походами в театр, на городские ярмарки, народные гуляния и на пироги в офицерские семьи. Красота!
1: История воинских званий.
0: Чем аристократичнее школа, тем суровее порядки. Так говорили когда-то. Уже во времена Екатерины Великой сподвижник императрицы генерал-поручик Иван Иванович Бицкой составил новый устав кадетских корпусов. Это любопытно. Первое. Сделать человека здоровым и способным сносить воинские труды. Второе. Украсить сердце и разум делами и науками, потребными гражданскому судье и воину. И третье. Взрастить младенца гибкого и крепкого, вкоренить в душе его спокойствие, твердость и неустрашимость. Что ж, Кутузов, Ушаков, Пржевальский, Скрябин и Рахманинов. Их объединяют не только трудолюбие, усердие и таланты на своем отдельном взятом поприще, но и кадетское братство.
1: Кадет. По случаю присвоения.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Белгородской области по причине беспилотных атак противника пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. В частности, накануне в поселке Октябрьский ранен мужчина. Его госпитализировали. В селе Бессоновка в Певедрон ударил по легковому авто. Пострадала 17-летняя девушка. Ее направили в детскую областную клиническую больницу. Также в разных районах области повреждены крыши инфраструктурного объекта, частные дома, грузовой автомобиль и административное здание. В труднодоступной горной местности в Ялте борются с природным пожаром. Возгорание там произошло 19 августа, затем площадь очага выросла до 50 гектаров. Глава администрации города Янина Павленко побывала на месте и раскрыла подробности работы по тушению. Она рассказала, что огонь распространился в очень сложных для доступа человека местах, а погода не всегда позволяет использовать технику, но делается все необходимое, чтобы как можно скорее потушить пожар. К его ликвидации привлечены не только местные представители различных служб, но и специалисты с материалами. Также она назвала ложью информацию о нехватке сил, о сборе денег на тушение. По ее словам, все, что нужно, оперативно направляется на место, помогает и местный бизнес, а также волонтеры и депутаты. Свыше 570 человек пропали без вести в результате наводнения в Непале. Из них более 400 – это иностранцы, сообщает Рейтер. Поисково-спасательные работы идут по всему региону. Для эвакуации пострадавших задействуют вертолеты. Погодные условия и перебои со связью затрудняют поиски. Предварительную причину катастрофы назвал министр иностранных дел Непала Шисир Ханал.
2: По нашим сведениям, произошло землетрясение. Оно привело к оползням, из-за которых случилось наводнение. Но эта информация еще требует подтверждения.
1: Посольство России в Непале ранее сообщало, что в зоне бедствия находились по крайней мере 4 россиянина. Связь с ними пока восстановить не удается. Система образования готова к началу нового учебного года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В свою очередь, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил о сокращении числа открытых вакансий по должности учитель. Он добавил, что с сентября будут работать более 1 000 000 учителей, 168 тысяч преподавателей-мастеров. По словам руководителя ведомства, к началу учебного года все школьники будут обеспечены учебниками, в том числе по истории России, всеобщей истории для 8-9 классов, а также едиными учебниками обществознания для 9-10 классов.
0: Автонавигатор.
1: 28, 29 и 30 августа будет временно закрыто движение транспорта на ряде улиц в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концертов, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут можно потерять на Батарейной улице от поворота в район Луговая до церкви в селе Киова. Пробка на 15 минут на Первомайской улице на участке от 16-й Парковой до Измайловской площади. Столько же займет путь по широкой улице от метро Медведкова до Алтуфьевского шоссе. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия остается четвертой экономикой мира. Как страна показывает характер в условиях санкций? В Японии на 2 метра сдвинули башню весом в сотни тонн. А зачем в СССР перемещали целые здания? 130 лет со дня рождения Фаины Раневской. Почему королева самоиронии не сразу смогла пробиться в профессии? Россия сохранила четвертое место в рейтинге крупнейших мировых экономик по итогам прошлого года по паритету покупательной способности. Впереди Китай, США, а также Индия. При этом показатель российского ВВП впервые превысил 7 триллионов долларов. Это следует из данных Международного валютного фонда. За счет чего отечественная экономика продолжает расти даже в условиях санкций, объясняет финансовый аналитик, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
2: В текущей ситуации это прежде всего оборонка. Все, что связано, это и поставщики, и непосредственно производство оружия. Мы по-прежнему второй экспортер оружия в мире со среднегодовой выручкой 15 миллиардов долларов. При этом мы продаем по рыночным ценам. У нас коммерческие контракты.
3: А помимо военной промышленности, что мы еще можем отметить?
2: Сектор услуг, он развивается очень быстро. Самозанятые, ИП. Услуги могут быть какие угодно, от торговли до написания для соцсетей или для солидарности. Издания каких-нибудь текстов.
3: А почему даже в условиях санкций мы в топе мировых экономик?
2: Ну, потому что мы достаточно устойчивые. И да, все эти разговоры, что мы там страна бензоколонка и так далее, у нас доля нефтегаза в ВВП 20%. Ну, это, конечно, не очень мало, но и не очень много. И на самом деле нынешние месторождения, мы не Саудовская Аравия, не очень сложные, особенно Северо-Ледовитый океан и Восточная Сибирь. И чтобы все это разбурить, нужны высокие технологии.
1: Эксперты прогнозируют, что ВВП по паритету покупательной способности будет расти в России и дальше. Этому способствуют три фактора. Высокий уровень потребления домашних хозяйств, развитие несырьевой промышленности и умеренный рост цен на услуги и жилье.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Японии вручную передвинули главную башню замка Хиросаки. Сооружение весит 360 тонн. Тянули конструкцию почти 2000 человек. Башню перемещали на специальных роликовых опорах. Похожая практика существовала и в советские годы. Для чего и, главное, как в 20 веке двигали жилые дома, театры и даже мосты? Ким Андреев изучил технологию.
4: Москва, 1930-е годы. Согласно генеральному плану реконструкции, столичные улицы решили расширять, но прокладки магистралей мешали массивные старые здания, особенно в центре. Часть из домов снесли, но многие пожалели. Ломать и строить заново в то время было проблематично. Так и родилась идея переноса массивных сооружений. Для начала дом укутывали в стальную раму, которая опоясывала его со всех сторон. Это было важно для прочности всей конструкции, после чего здание надо было фактически срезать у самого основания, рассказывает историк архитектуры, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак.
5: Самое главное, это нужно было отделить здание от его фундамента. Тут тоже использовались разные методики. Мог применяться металлический трос, который, как такая пила, вроде лобзика, буквально перепиливала этот фундамент. Могли использовать и обычные отбойные молотки. Далее под здание подводились мощные двутавровые балки, на которые уже оно опиралось вместо фундамента.
4: Приподнимали здание с помощью домкратов. Параллельно с этим под домом укладывали шпалы, а на них металлические катки. Потом конструкцию опускали и двигали в нужную сторону, но очень медленно, до 10 метров в час. На один дом уходило от нескольких часов до нескольких дней. Причем перемещали их не только вперед-назад, влево-вправо, но иногда и разворачивали вокруг своей оси. Двигали дома часто по ночам, порой даже не беспокоя жильцов, продолжает Кирилл Пастернак.
5: чаще всего все-таки здание отключали от коммуникации. Это предельно простой вариант, но он требует отселения жильцов на какое-то время, если здание жилое. Проводились в порядке эксперимента передвижения здания без отключения от коммуникации, когда через гибкие трубы все коммуникации, водопровод, канализация, электричество, конечно, продолжали функционировать, здание медленно двигалось, а жильцы в нем находились.
4: На новом месте для дома возводили новый фундамент, точно подогнанный под его размеры. Рельсы убирали, домкраты опускали. Оставалось лишь укрепить основание и проверить жесткость стен. В общей сложности только в Москве так переместили десятки объектов, в том числе здание Моссовета, МХАТ имени Чехова и Саввинское подворье. По похожей технологии двигали даже мосты, отмечает историк архитектуры Николай Васильев.
6: У нас, например, двигали Крымский мост старый, чтобы построить новый Крымский мост, а вот сейчас старый подвинуть, который стоял с 1890-х годов, и строить новый, который соединял бы и соединяет сейчас два берега Москва-реки, Садовое кольцо. А старый, пока стройка шла, использовался чуть-чуть ниже по течению.
4: А в 1950 году подвинуть решили и «Наше все» – столичный памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Изначально поэт стоял в начале Тверского бульвара, а в итоге по рельсам и роликам переехал на 104 метра, вдобавок еще и развернулся на 180 градусов, чтобы приветствовать всех гуляющих по улице Горького, ныне Тверской. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 130 лет со дня рождения актрисы Фаины Раневской. Ее называли королевой второго плана, но даже играя в эпизодах, она создала запоминающиеся образы. От вспыльчивой Ляли в «Подкидыше» до хитрой мачехи в «Золушке». Почему актриса не сразу реализовалась в профессии и называла себя «кладбищем несыгранных ролей»? И за что Фаину Георгиевну любят зрители? Лучшие роли и меткие цитаты легенды вспомнила Анна Елисеева.
7: «Неспособная и дурна собой». Такой вердикт вносили комиссии театральных училищ, куда юная Фани пыталась поступить. Главная мечта МХТ так и осталась несбыточной. Но огни рампы для актрисы все-таки зажигаются. Раневская сменит 3 провинциальных сцены, прежде чем окажется в театре имени Моссовета. Там она прослужит больше четверти века, но сосчитать ее ролей хватит пальцев рук. С другой стороны, появляясь даже в эпизоде, она затмевала собой все и вся, рассказывает киновед Артем Сопин.
8: Есть совершенно не похожая ни на кого, ни с кем не сочетающаяся, очень яркая, очень интересная Раневская, но куда ее встроить? Очень сложно придумать материал, где она чувствовала бы себя естественно и органично. И в этом смысле вот эта яркость Раневской одновременно была ее бедой.
7: Позже актриса называла себя «кладбищем несыгранных ролей». Всего 32-го плана в кино и 3 озвучки в мультфильмах, включая знаменитую домомучительницу Фрекенбок.
9: Ку-ку, это ты? Ку-ку, мой мальчик.
7: Кино Фаины Раневской относилось почти с пренебрежением. Играла редко, соглашалась не на все роли, объясняя «деньги я проем, а стыд останется». Фальши не терпела, посредственности тоже. Часто перекраивала сценарий, выдавая остроты на площадке и при этом заставляя режиссеров считаться собой.
9: «Они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки».
7: Роль мачехи в фильме «Золушка» принесла успех Раневской. Хотя режиссер Евгений Шварц утвердил актрису не сразу, рассказывает журналист, киновед Кира Буренина. Пробовали двоих, но выбрали в итоге Фаину Раневскую.
10: Надежда Нурм вроде бы подходила, но не было той хитринки и ироничности, которая была присуща самой Раневской. Очень серьезно относилась к этой роли, искала вместе с гримером какие-то определенные черточки для того, чтобы сделать более острым и характерным образ мачехи. Ей подтягивали каждый раз нос с помощью капроновых ленточек, за щеки закладывали кусочки ваты, и вот с этим она снималась.
7: Позже, пересматривая картину, Раневская останется недовольна своей героиней. Впрочем, так она относилась ко многим своим ролям, а некоторые фильмы откровенно не взлюбила. Например, картину «Подкидыш» Татьяны Лукашевич.
11: «Маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?»
12: «На дачу!»
11: «Валя, тебя арестуют!»
13: «Муля, не нервируй меня!»
7: Кстати, авторство этой знаменитой фразы до сих пор под вопросом. Мнения наших собеседников тоже расходятся. Кира Буренина уверена, это очередная импровизация самой Раневской. Артем Сопин настаивает, что реплику специально для актрисы написали авторы сценария Рина Зеленая и Агния Барто.
8: Рина Зеленая была дружна с Фаиной Георгиевной Раневской, и, зная ее темперамент, зная ее манеру, Зеленая написала вот эту реплику: «Муля, не нервируй меня». Раневская привнесла в эту величественную манеру, которая еще больше создает комический эффект.
7: По этой фразе и запомнит Фаину Раневскую. Даже Леонид Брежнев на вручении награды скажет: «А вот идет наша Муля, не нервируй меня». «Так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы», – парирует Раневская. «Простите, но я вас очень люблю», – добавит смущенный генсек. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как устроены водяные бомбардировщики. Есть ли в Ватикане правительство? Где искать третью улицу строителей из «Иронии судьбы»?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
14: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. 8 человек пострадали в результате украинской атаки крылатыми ракетами на Киевский район Донецка, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Всего по причине ударов украинских боевиков в регионе за минувшие сутки были ранены 11 человек. Минюст, Министерство юстиции Соединенных Штатов планирует возобновить работу системы морских призовых судов, чтобы сделать проще признание захваченных иранских нефтяных танкеров американской собственностью. Об этом сообщает Bloomberg. Система практически не применялась после испано-американской войны 1898 года. Призовые суды – это специальные трибуналы, которые определяют законность захвата вражеских судов и грузов и решают вопрос об их передаче государству в качестве военных трофеев. Антимонопольная служба заподозрила компанию «Евротранс» в установлении монопольно высоких цен на топливо на своих автозаправках «Трасса». Ей грозит оборотный штраф до 15% от выручки. По данным ведомства, «Евротранс» занимает доминирующее положение на розничном рынке моторного топлива в 8 городских и 3 муниципальных округах Московской области. Антимонопольщики в российских регионах в середине августа завели 41 дело в отношении участников рынка нефтепродуктов. Британский актер Тим Карри, известный по ролям в комедии «Один дома два» и фильме ужасов «Оно», скончался в возрасте 80 лет. В 2012 году артист перенес тяжелый инсульт и передвигался на инвалидной коляске. Помимо актерского мастерства, Карри строил карьеру рок-музыканта и занимался озвучиванием анимационных фильмов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
15: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
16: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Ломоносов дошел до Москвы
19: пешком. Спартанцы вообще
18: сбрасывались.
19: А викинги шлемы с рогами носили.
20: Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет.

0: Как же изобретательно были защищены гробницы фараонов от грабителей.
1: Да разбойникам угрожали не только ядовитые змеи, но и сдвигающиеся стены и вылетающие отовсюду стрелы.
2: А вот и нет.
3: На такие смертоносные механизмы, кроме героев голливудских фильмов, никто не натыкался. Ни археологи, ни исследователи. От расхитителей сокровищ правители Древнего Египта пытались оградиться иначе. И надеялись в первую очередь на физические преграды, когда тяжелыми плитами или камнями перегораживали вход.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Из хитрости применяли только две вещи. Либо специально оборудовали пустые помещения, чтобы, видимо, грабитель воскликнул: «Все уже украдено до нас» и ушел. Либо создавали лишние ходы из расчета, что непрошенные гости запутаются в них, устанут и опять же удалятся.
1: И все? Больше ничего не защищало золото и драгоценности египетских царей?
3: Ну, разве что на стенах пирамид писали проклятия. Но они могли остановить лишь суеверных злоумышленников.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
5: Есть мнение, что чем раньше ребенку покупают смартфон, тем хуже его ментальное здоровье. Как подготовить ребенка к взаимодействию с гаджетом?
6: Отвечает врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.
7: Лучше не с гаджетом, а с полноценным компьютером работать. У него возможностей больше, в том числе и для работы, и для творчества. Гаджет на то он и гаджет, что это усеченный прибор, который просто удобен для того, чтобы носить его в кармане. Но непосредственно для работы гаджет, в общем-то, не предназначен. Надо ребенку объяснить и продемонстрировать на опыте, и показать возможности персонального компьютера как рабочего инструмента и как инструмента для полноценного творчества. Если ребенок будет относиться к электронному устройству именно как не к игрушке, а к серьезному инструменту, тогда никаких вопросов не будет. Кроме того, необходимо, разумеется, объяснить ребенку вопрос, касающийся электронной безопасности. На какие объявления рекламные стоит откликаться, а на какие не стоит. Объяснить ему, как работать с противовирусными программами. Объяснить ему, как избегать нехороших людей, которые могут интересоваться его персоной на просторах интернета. Я бы для этого, честно бы сказать, ввел бы в школе специальный курс информационной безопасности. Пусть он будет недолгий, пусть он будет в основном для старших школьников, но без курса информационной безопасности сегодня взрослому человеку, а тем более подростку, очень трудно жить.
4: Очень важные вопросы. Записки врача.
8: Нужно ли дополнительно пить воду на жаре? В сети встречается информация о так называемой принудительной гидратации. Есть ли в ней рациональное зерно?
9: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
8: Во время жары поддержание водного баланса имеет ключевое значение для здоровья и самочувствия. Научные данные подтверждают эффективность так называемой принудительной гидратации, регулярного употребления жидкости через определенные интервалы времени для предотвращения обезвоживания и тепловых заболеваний. В жаркую погоду организм активно использует потоотделение для охлаждения, что приводит к значительным потерям жидкости. Ощущение жажды возникает уже на стадии легкого обезвоживания и не является надежным показателем потребности в воде. Поэтому специалисты рекомендуют заранее планировать водный режим. Людям, работающим в жарких условиях, рекомендуется выпивать около 200 мл воды каждые 15-20 минут, даже если отсутствует чувство жажды. Для детей это количество может быть поменьше 100-120 мл. Некоторые группы людей особенно подвержены риску обезвоживания и тепловых заболеваний, и для них режим регулярного питья жизненно важен. Дети. У детей выше обмен веществ и теплопроизводства, чем у взрослых. А также они часто не осознают и не сообщают о жажде. Поэтому они отдельно нуждаются в регулярном питье. Пожилые люди. С возрастом способность организма удерживать воду и ощущать жажду снижается. Дополнительным фактором риска становятся хронические заболевания и прием некоторых лекарств. Люди с хроническими заболеваниями. Болезни сердца, сахарный диабет, хронические заболевания легких и другие состояния нарушают способность организма адаптироваться к жаре, что требует особого внимания к водному балансу. Хотя необходимость пить больше воды в жару очевидна, если речь идет об улице, следует помнить, что и помещения также могут представлять потенциальную опасность в этом смысле. Плохо вентилируемые или не оснащенные кондиционерами здания во время жары могут сильно нагреваться, что приводит к обезвоживанию. Так что особый режим питья нужен и здесь.
9: Алексей Водовозов. Записки врача.
10: Радио «Звезда». Раз.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Самолет Ил-76 МЧС России прилетел из Благовещенска в Москву. Борт доставил 9 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Напомним, во вторник на предприятии произошло возгорание. По последним данным, 8 человек погибли. Поиски еще 8 сотрудников продолжаются. Всего за медпомощью обратились 152 человека. Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдель-Ати. Дипломаты обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны затронули вопросы, связанные с беспрецедентной эскалацией военно-политической обстановки в зоне Персидского залива в результате агрессии Штатов и Израиля против Ирана. Глава российского внешнеполитического ведомства проинформировал своего египетского коллегу о последних событиях украинского кризиса, а также об осложнившейся обстановке в Черноморском регионе. В России увеличится допустимый объем сверхурочной работы для сотрудников со 120 до 240 часов в год. Это произойдет с сентября, сообщили РИА Новостям в Общественной палате. При этом изменения не затронут работников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда, а также ряд категорий государственных и муниципальных служащих, которые работают по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Порядок оплаты сверхурочной работы также изменится. За первые 120 часов будут прежние правила. Далее каждый час должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Клад из более чем 2600 серебряных монет 15 века обнаружили в глиняном кувшине при раскопках в Коломне. Основу составляют монеты времен князей Василия I и Василия II Темного, рассказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Петр Гайдуков.
3: Монеты в кладе исключительно хорошей сохранности. Совершенно ясно, что это часть какой-то великокняжеской казны, которая перемещалась куда-то с денежного двора, видимо, для выплаты жалования, возможно. Но по какой-то причине человек, который во время лихолетия спрятал этот сосуд, не смог им воспользоваться, не смог его извлечь обратно. Что это за дата, мы будем устанавливать. Умер ли он в мор, который был в 1425-26 годах, или какие-то события немного более позднего времени помешали воспользоваться этим сокровищем.
2: По оценкам специалистов, в 15 веке стоимость найденных монет составила бы около 13 рублей. В те времена на них можно было купить 2 городских дома и табун лошадей. И о погоде. В столице сейчас в основном облачно, плюс 11 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, и до плюс 20 градусов.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
4: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наш Ил-76 защитил от пожара жилые дома в Сербии. В чем секрет небесных огнеборцев? Москву посетил глава дипмиссии Ватикана. Как устроена власть в государстве размером с торговый центр? Сегодня день российского кино. Где снимали знаковые советские картины? Власти Сербии поблагодарили экипаж Ил-76 за помощь в тушении пожаров. Водяной бомбардировщик уже ликвидировал крупные очаги возгорания на северо-западе страны, в том числе на территории заповедника недалеко от Белграда. Применять транспортник для борьбы с большим огнем стали в 90-е, когда в стране активно развивалась противопожарная авиатехника. А с чего началась ее история и какие самолеты состоят сейчас на службе авиации МЧС, узнала Анна Елисеева.
8: Авиационные отряды для патрулирования лесов начали формироваться в середине 30-х. На противопожарной службе состояли в основном легкие У-2. На них высматривали очаги возгораний и координаты пожара, в специальных капсулах-вымпелах сбрасывали лесничим или жителям ближайших населенных пунктов. Впрочем, авиаразведкой роль самолетов не ограничилась. Впервые в мире их начали использовать для высадки пожарных на парашютах и даже для экспериментов тушения огня с воздуха, рассказывает эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
9: Но, на самом деле, к эффективному тушению это не приводило, и все-таки развивалась линия обнаружения пожаров и доставки людей. И к 40-м, к 50-м годам, с появлением более тяжелых самолетов, а потом и с появлением вертолетов, появились технологии сброса достаточного количества воды, чтобы она не распылялась, долетала до земли.
8: По-настоящему в деле крылатые пожарные показали себя в начале 60-х, когда версию Ан-2 на поплавках оснастили специальными резервуарами с водой. Самолет ее забирал прямо во время скольжения по водоему, то есть в режиме глиссирования, а потом сбрасывал на очаг возгорания. За один такой рейс он мог унести 1000 литров, ведь для тушения пожара, конечно, этого было недостаточно. Аналоги советских самолетов-амфибий разрабатывались и в Канаде, но все эти модели превзошел уже российский реактивный самолет Б-200, который, впрочем, тоже вырос из чертежей советского Б-12, но оказался значительно эффективнее, рассказывает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
10: До 270 тонн воды он может сбросить за одну заправку топлива. При этом за буквально 12 секунд на режиме глиссирования самолет может забрать до 12 тонн воды, которые закачиваются в бакер внутри фюзеляжа. Время требуется гораздо меньше, чем для неторопливого канадского самолета Сиэль-215 или его версии Сиэль-415.
8: Авиация МЧС начала формироваться в 90-е и сегодня насчитывает почти сотню воздушных судов. Транспортники Ан-148, различные модификации вертолетов Ми-8 и Ми-26, а также крылатая тяжелая артиллерия. Помимо амфибий Б-200, это еще летающий танкер Ил-76, абсолютный рекордсмен, способный унести 42 тонны воды. Кстати, именно за это его прозвали «водяным бомбардировщиком». Для тушения крупных лесных пожаров крылатый танкер и самолеты-амфибии часто работают в связке. Они не способны самостоятельно справиться со стихией, но могут задержать ее на пути к населенному пункту, рассказывает Григорий Куксин.
9: Ил-76 – самолет более большой, но при этом он не может забирать воду с местных водоисточников. Его надо встроить в какую-то систему сбросов других самолетов. Вот, собственно, из этого рождаются тактические схемы совместного применения. Например, на какой-то участок, который надо поинтенсивнее пролить, идет сброс с тяжелого авиатанкера, но после того, как он уходит на дозаправку, 2, 3, 4 более легких самолета могут от местных водоисточников забрать воду и сбросить.
8: Такая схема доказала свою эффективность и за рубежом. Так, в 2025-м ударную силу пожарных самолетов использовали для ликвидации техногенной аварии в крупном иранском порту. Регулярно наши амфибии идут на выручку странам Средиземноморья. В паре с воздушным танкером они работают при тушении пожаров и в Сибири. Причем процесс не только продуктивный, но и весьма зрелищный. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
7: Отношения России и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер, заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров в Москве провел переговоры с Полом Ричардом Галлахером, руководителем дипломатической миссии Ватикана. Как известно, это самое маленькое государство в мире, однако там есть и свое правительство, и армия, и не только, рассказывает доцент, заместитель заведующего кафедрой дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.
11: Святой Престол и его вспомогательная территория город-государства Ватикан – это абсолютная теократическая выборная монархия, и вся полнота исполнительной, законодательной и судебной власти сосредоточена в руках Папы Римского. В составе Римской Курии постоянно действует государственный секретариат Ватикана. Это, по существу, его правительство, которое достаточно длительное время уже возглавляется кардиналом Пьетро Паралеллини. исполином, которого допустимо рассматривать в качестве премьер-министра Святого Престола. Также в составе государственного секретариата действует отдел отношений с государствами. По сути, это Министерство иностранных дел. Нет людей, которые были бы гражданами Ватикана по рождению. То есть все, кто приобретают гражданство, делают это в сознательном возрасте. Многие столетия швейцарская гвардия занимается обеспечением личной безопасности понтифика.
7: Основана гвардия еще в XVI веке, а служат в ней швейцарцы-католики не старше 30 лет. Увеселительных заведений в Ватикане нет, в кафе и театры житель ездит в Рим. При этом в государстве, которое по размерам меньше парка Горького в Москве, есть даже своя футбольная сборная. Команда состоит из тех же гвардейцев, а также полицейских и чиновников.
1: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня День российского кино. Праздник и профессионалов, и тех, кто просто ценит отечественный кинематограф. Максим Петренко решил собрать неожиданные локации наших знаменитых фильмов. Почему панельки из «Иронии судьбы» не совсем типовые, какие высотки снимали в картине «Москва слезам не верит» и какая подмосковная усадьба – рекордсмен по части кино.
12: Место, где снимали тот или иной фильм, часто превращается в магнит для туристов. Из-за бриллиантовой руки таковым является улица Кичиг-Гала в Баку, а именно в Азербайджане Леонид Гайдай снимал сцены прогулок по Стамбулу. Так вот, на этой улочке у восьмого дома и поскользнулся Семен Семенович Горбунков. Дом с тех пор не сильно изменился, но аптеки в нем не найти, она вымышленная. Притягивают поклонников и два московских дома на проспекте Вернадского, 113 и 125. Те самые одинаковые панельки на третьей улице строителей в разных городах из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Их так и называют «Дом Нади» и «Дом Жени». Интересно, что они не совсем и типовые. Это были тогда экспериментальные здания. Инженеры на них проверяли лучшие практики строительства 16 этажек. Интерьеры кабинетов и квартир для места встречи изменить нельзя, авторы создавали на детской киностудии, а натурные сцены – это Москва, говорит писатель и москвовед Александр Васькин.
13: Мы видим с вами и знаменитый Крымский мост, и Большой Каменный мост. Это и Серебрянческая набережная, где происходит кульминация этого фильма, да, место встречи, где оно и, само собой, и является кинорежиссер. Знаменитый этот магазин, а подвала там и не было, его специально построили.
12: Ростовский Кремль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл московскую резиденцию царя. А квартира Шурика – это дом в столице на Новокузнецкой улице, номер 13. Полюбоваться его необычной архитектурой и изломанными линиями фасада можно и сегодня. Владимир Меньшов в картине «Москва слезам не верит» показал собирательный образ московской высотки, взяв лучший фасад и интерьеры. Поэтому в фильме фигурируют два здания, рассказывает киновед и биограф Кира Буренина.
14: Внешний образ снимали именно на площади Восстания. Ныне Баррикадная, Кудринская площадь, именно эту знаменитую высотку. А вот квартиру профессора Тихомирова снимали на Котельнической набережной. Знаменитый дом, где живут и жили артисты. И лифт тоже был снят именно там. В этом лифте едет Катя с Людмилой. И с восторгом они смотрят, как этажи сменяют друг друга. Там уже 20-й этаж, 21-й. То, что для Москвы казалось абсолютным чудом света.
12: Купеческое «Замоскворечье» для комедии «Женитьба Бальзаминова» снималось в Суздале. Его атмосфера очень подошла. Сохранились деревянные домики и храмы. Массовка в фильме – это, кстати, местные жители. Дом Бальзаминова по-прежнему стоит на старой улице. А иногда одна локация притягивает десятки режиссеров. Пример – подмосковная усадьба Марфина, где снято множество киношедевров. «Все, что требует красивых готических замков и пейзажей, создавалось там», продолжает Кира Буренина.
14: Это и «Дворянское гнездо», и «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». И «Бал сатаны» снимался «Мастера Маргарита». И, конечно же, обожаемый мой фильм «Стакан воды». Именно это послужило прообразом Сент-Джеймского дворца, где жила королева Анна.
12: Наконец, как воспроизвел инопланетный мир Георгий Данелия в своей культовой антиутопии «Кин-дза-дза»? Все просто. Так правдоподобно выглядит выжженная планета, потому что это реальная и суровая пустыня Каракумы в Туркменистане. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, какие страны делят мировой экономический олимп, как передвигали многоэтажки без отселения жильцов и отключения коммуникаций, почему Фаина Раневская называла себя кладбищем несыгранных ролей.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 7.45 в Москве, главное к этой минуте. Два мирных жителя, в том числе и 17-летняя девушка, пострадали накануне в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Повреждения получили многоквартирный дом, несколько частных домов, автомобили и объекты инфраструктуры. Рафаэль Гросси заявил о неэффективности Организации Объединенных Наций в решении мировых конфликтов. По словам главы МАГАТЭ, Всемирная организация перестала соответствовать ожиданиям мирового сообщества и не справляется со своей ключевой миссией. В частности, он отметил, что не оказывается достаточного содействия в разрешении конфликта между Россией и Украиной. В крупных городах России планируется запустить услуги по предоставлению мобильной связи с использованием сетей 5G. Это должно произойти до конца следующего года, сообщает Министерство цифрового развития. Операторы связи могут развернуть сети 5G на существующем оборудовании, а также получат возможность использовать новые частоты. Российский актер театра и кино Юрий Цурило скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил журналистам его сын Всеволод. Широкую известность актеру принесли работы в кино, в том числе роли в фильмах «Хрусталев машину», «Поп» и «В августе 44-го». Цурило также снимался в телесериалах и играл в театре. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Премьера

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка.
1: Форма и содержание.
2: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
1: Треуголка.
2: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно, практично.

0: Мундирование.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда».

0: и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
5: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
4: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
5: На ней целое поколение выросло.
4: Осторожно, яд. Откуда?
5: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиэр в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью более 70 украинских беспилотников уничтожено в Каменске-Шахтинском и 8 районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Тарасовском районе повреждены 2 частных дома. Жителям будет оказана необходимая помощь. В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах ликвидированы возгорания травы. В Шолоховском лесничестве локализован пожар. Тем временем Аэрофлот вынужденно корректирует расписание рейсов в связи с действием временных ограничений в воздушном пространстве ряда регионов страны. Часть самолетов направлены на запасные аэродромы. Вопрос защиты объектов от беспилотников включен в повестку будущих учений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности, которые состоятся нынешней осенью в Казахстане, России и Белоруссии. Подробности сообщил в интервью ТАСС генеральный секретарь организации Талатбек Масадыков.
2: У нас есть учения в этом году. В сентябре это будет в Казахстане, рубеж 2026. Конец сентября, начало октября – это Российская Федерация. Взаимодействие 2026, учения. И потом уже Белоруссия в октябре. Это нерушимое братство.
1: Тему противодействия беспилотным аппаратам включили в повестку по просьбе оборонных ведомств стран-членов организации, подчеркнул собеседник агентства. Сейчас стороны отрабатывают варианты обмена опытом по использованию дронов, методом борьбы с ними и защите от ударов с воздуха. Компанию «Евротранс» заподозрили в установлении монопольно высоких цен на топливо на своих автозаправках «Трасса». Ей грозит оборотный штраф до 15% от выручки. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы завело дело против предприятия. По данным ведомства, «Евротранс» занимает доминирующее положение на розничном рынке моторного топлива в 8 городских и 3 муниципальных округах Московской области. Отметим, антимонопольщики в российских регионах к середине августа завели 41 дело в отношении участников рынка нефтепродуктов. Еще в 68 случаях служба усмотрела признаки возможных нарушений антимонопольного законодательства и выдала компаниям соответствующие предупреждения. Скончался российский актер Юрий Цурило. Ему было 79 лет. Причина смерти не уточняется. Артист снимался во многих российских сериалах и фильмах. Среди проектов с его участием «Хрусталев машину», в августе 44-го «Поп», «Бандитский Петербург» и другие проекты. В Амурской области появились первые в России адаптированные для китайцев аптеки. Об этом сообщают РИА Новости. Все вывески, информационные материалы и контактная информация в таких объектах продублированы на китайском языке. Были переведены названия групп препаратов, а с помощью спецпрограммы в прикассовой зоне можно быстро перевести информацию с китайского языка на русский и наоборот.
0: Автонавигатор.
1: «31 августа с половины второго ночи до половины шестого утра и с 1 сентября до 17 ноября круглосуточно на участке Ильменского проезда будут недоступны для движения 2 полосы. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 40 минут можно потерять на внутренней стороне третьего кольца от Ленинского до Кутузовского проспекта. Полчаса уйдет на проезд по Бакинской улице от Кавказского бульвара до Каспийской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут расскажем. Россия остается четвертой экономикой мира. Как страна показывает характер в условиях санкций? В Японии на 2 метра сдвинули башню весом в сотни тонн. А зачем в СССР перемещали целые здания? 130 лет со дня рождения Фаины Раневской. Почему королева самоиронии не сразу смогла пробиться в профессии? Россия сохранила четвертое место в рейтинге крупнейших мировых экономик по итогам прошлого года по паритету покупательной способности. Впереди Китай, США, а также Индия. При этом показатель российского ВВП впервые превысил 7 триллионов долларов. Это следует из данных Международного валютного фонда. За счет чего отечественная экономика продолжает расти даже в условиях санкций, объясняет финансовый аналитик, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
2: В текущей ситуации это прежде всего оборонка. Все, что связано, это и поставщики, и непосредственно производство оружия. Мы по-прежнему второй экспортер оружия в мире со среднегодовой выручкой 15 миллиардов долларов. При этом мы продаем по рыночным ценам. У нас коммерческие контракты.
3: А помимо военной промышленности, что мы еще можем отметить?
2: А сектор услуг, он развивается очень быстро. Самозанятые, ИП. Услуги могут быть какие угодно, от торговли до написания для соцсетей или для солидарности. Издания каких-нибудь текстов.
3: Почему даже в условиях санкций мы в топе мировых экономик?
2: Ну, потому что мы достаточно устойчивые. И да, все эти разговоры, что мы там страна бензоколонка и так далее, у нас доля нефтегаза в ВВП 20%. Ну, это, конечно, не очень мало, но и не очень много. И на самом деле нынешние месторождения, мы не Саудовская Аравия, они очень сложные, особенно Северо-Ледовитый океан и Восточная Сибирь. И чтобы все это разбурить, нужны высокие технологии.
1: Эксперты прогнозируют, что ВВП по паритету покупательной способности будет расти в России и дальше. Этому способствуют три фактора. Высокий уровень потребления домашних хозяйств, развитие несырьевой промышленности и умеренный рост цен на услуги и жилье.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Японии вручную передвинули главную башню замка Хиросаки. Сооружение весит 360 тонн. Тянули конструкцию почти 2000 человек. Башню перемещали на специальных роликовых опорах. Похожая практика существовала и в советские годы. Для чего и, главное, как в 20 веке двигали жилые дома, театры и даже мосты? Ким Андреев изучил технологию.
4: Москва, 1930-е годы. Согласно генеральному плану реконструкции, столичные улицы решили расширять, но прокладки магистралей мешали массивные старые здания, особенно в центре. Часть из домов снесли, но многие пожалели. Ломать и строить заново в то время было проблематично. Так и родилась идея переноса массивных сооружений. Для начала дом укутывали в стальную раму, которая опоясывала его со всех сторон. Это было важно для прочности всей конструкции, после чего здание надо было фактически срезать у самого основания, рассказывает историк архитектуры, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак.
5: Самое главное, это нужно было отделить здание от его фундамента. Тут тоже использовались разные методики. Мог применяться металлический трос, который, как такая пила, вроде ловзика, буквально перепиливала этот фундамент. Могли использовать и обычные отбойные молотки. Далее под здание подводились мощные двутавровые балки, на которые уже оно опиралось вместо фундамента.
4: Приподнимали здание с помощью домкратов. Параллельно с этим под домом укладывали шпалы, а на них металлические катки. Потом конструкцию опускали и двигали в нужную сторону, но очень медленно, до 10 метров в час. На один дом уходило от нескольких часов до нескольких дней. Причем перемещали их не только вперед-назад, влево-вправо, но иногда и разворачивали вокруг своей оси. Двигали дома часто по ночам, порой даже не беспокоя жильцов, продолжает Кирилл Пастернак.
5: чаще всего все-таки здание отключали от коммуникации. Это предельно простой вариант, но он требует отселения жильцов на какое-то время, если здание жилое. Проводились в порядке эксперимента передвижения здания без отключения от коммуникации, когда через гибкие трубы все коммуникации, водопровод, канализация, электричество, конечно, продолжали функционировать, здание медленно двигалось, а жильцы в нем находились.
4: На новом месте для дома возводили новый фундамент, точно подогнанный под его размеры. Рельсы убирали, домкраты опускали. Оставалось лишь укрепить основание и проверить жесткость стен. В общей сложности только в Москве так переместили десятки объектов, в том числе здание Моссовета, МХАТ имени Чехова и Саввинское подворье. По похожей технологии двигали даже мосты, отмечает историк архитектуры Николай Васильев.
6: У нас, например, двигали Крымский мост старый, чтобы построить новый Крымский мост, а вот сейчас старый подвинуть, который стоял с 1890-х годов, и строить новый, который соединял бы и соединяет сейчас два берега Москва-реки, Садовое кольцо. А старый, пока стройка шла, пользовался чуть-чуть ниже по течению.
4: А в 1950 году подвинуть решили и «Наше все» – столичный памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Изначально поэт стоял в начале Тверского бульвара, а в итоге по рельсам и роликам переехал на 104 метра, вдобавок еще и развернулся на 180 градусов, чтобы приветствовать всех гуляющих по улице Горького, ныне Тверской. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 130 лет со дня рождения актрисы Фаины Раневской. Ее называли королевой второго плана, но даже играя в эпизодах, она создала запоминающиеся образы. От вспыльчивой Ляли в «Подкидыше» до хитрой мачехи в «Золушке». Почему актриса не сразу реализовалась в профессии и называла себя «кладбищем несыгранных ролей»? И за что Фаину Георгиевну любят зрители? Лучшие роли и меткие цитаты легенды вспомнила Анна Елисеева.
7: «Неспособная и дурна собой». Такой вердикт вносили комиссии театральных училищ, куда юная Фани пыталась поступить. Главная мечта МХТ так и осталась несбыточной. Но огни рампы для актрисы все-таки зажигаются. Раневская сменит 3 провинциальных сцены, прежде чем окажется в театре имени Моссовета. Там она прослужит больше четверти века, но сосчитать ее ролей хватит пальцев рук. С другой стороны, появляясь даже в эпизоде, она затмевала собой все и вся, рассказывает киновед Артем Сопин.
8: Есть совершенно не похожая ни на кого, ни с кем не сочетающаяся, очень яркая, очень интересная Раневская, но куда ее встроить? Очень сложно придумать материал, где она чувствовала бы себя естественно и органично. И в этом смысле вот эта яркость Раневской одновременно была ее бедой.
7: Позже актриса называла себя «кладбищем несыгранных ролей». Всего 32-го плана в кино и 3 озвучки в мультфильмах, включая знаменитую домомучительницу Фрекенбок.
9: Ку-ку! Это ты! Ку-ку, мой мальчик!
7: Кино Фаины Раневской относилось почти с пренебрежением. Играла редко, соглашалась не на все роли, объясняя «деньги я проем, а стыд останется». Фальши не терпела, посредственности тоже. Часто перекраивала сценарий, выдавая остроты на площадке и при этом заставляя режиссеров считаться собой.
9: «Они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки».
7: Роль мачехи в фильме «Золушка» принесла успех Раневской, хотя режиссер Евгений Шварц утвердил актрису не сразу, рассказывает журналист-киновед Кира Буренина. Пробовали двоих, но выбрали в итоге Фаину Раневскую.
10: Надежда Нурм вроде бы подходила, но не было той хитринки и ироничности, которая была присуща самой Раневской. Очень серьезно относилась к этой роли, искала вместе с гримером какие-то определенные черточки для того, чтобы сделать более острым и характерным образ мачехи. Ей подтягивали каждый раз нос с помощью капроновых ленточек, за щеки закладывали кусочки ваты, и вот с этим она снималась.
7: Позже, пересматривая картину, Раневская останется недовольна своей героиней. Впрочем, так она относилась ко многим своим ролям, а некоторые фильмы откровенно не взлюбила. Например, картину «Подкидыш» Татьяны Лукашевич.
11: «Скажи, мальчик, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову и не ехать на дачу?»
12: «На дачу!»
13: «Я тебя арестую!»
14: «Муля, не нервируй меня!»
7: Кстати, авторство этой знаменитой фразы до сих пор под вопросом. Мнения наших собеседников тоже расходятся. Кира Буренина уверена, это очередная импровизация самой Раневской. Артем Сопин настаивает, что реплику специально для актрисы написали авторы сценария Рина Зеленая и Агния Барто.
8: Ирина Зеленая была дружна с Фаиной Георгиевной Раневской, и, зная ее темперамент, зная ее манеру, Зеленая написала вот эту реплику: «Муля, не нервируй меня». Раневская привнесла в это величественную манеру, которая еще больше создает комический эффект.
7: По этой фразе и запомнит Фаину Раневскую. Даже Леонид Брежнев на вручении награды скажет: «А вот идет наша Муля, не нервируй меня». Так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы, парирует Раневская. «Простите, но я вас очень люблю», — добавит смущенный генсек. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как устроены водяные бомбардировщики. Если в Ватикане правительство, где искать третью улицу строителей из «Иронии судьбы»?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
15: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Спецборт МЧС России доставил из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Раненые на реанимобилях будут доставлены в федеральные лечебные учреждения для оказания специализированной помощи и лечения. Союзники Соединенных Штатов полагают, что Ормузский пролив разминирован не до конца, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном, сообщает Bloomberg. Некоторые мины могли изменить изначальное положение по причине подводных течений. Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением, что Ормузский пролив полностью разминирован. Рост заболеваемости ОРВИ ожидается в осенние месяцы. Пик, предположительно, наступит в декабре-феврале. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Владимир Чуланов. Эксперт призвал заблаговременно подготовиться к эпидемическому сезону, пройдя в период с сентября по ноябрь ежегодную вакцинацию против гриппа. Лауреатов конкурса «Архитектура дипломатии» наградили в Доме приемов Министерства иностранных дел России. Заявки на конкурс подали более 600 участников. Темой стала матрешка – разговор орнаментов и красок. Лауреаты получили дипломы, памятные статуэтки, а также возможность провести мини-выставки в партнерских культурных центрах и пройти стажировки в архитектурных и дизайн-бюро, сообщает ТАСС. Менее чем через 15 минут в эфире «Радио «Звезда» слушайте выпуск новостей армии и флота.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
18: Реклама.
19: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
20: Дай 5. 5 удивительных фактов об алхимии.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
21: Факт первый.
22: Многие современные химические приборы появились благодаря алхимикам, которые изобрели перегонные кубы, реторты и методы дистилляции. Эти технологии позже стали основой лабораторной химии и фармацевтики.
21: Факт второй.
22: Великий физик Исаак Ньютон серьезно занимался алхимией. Он посвятил алхимическим исследованиям больше времени, чем физике.
21: Факт третий.
22: Порох был изобретен китайскими алхимиками случайно. Они смешали селитру, серу и древесный уголь в надежде получить эликсир бессмертия. А вместо продления жизни они получили взрывоопасную смесь, которая навсегда изменила военную историю человечества.
21: Факт четвертый.
22: Король Англии Генрих IV законодательно запретил создание золота алхимическим путем. Монарх всерьез опасался, что если алхимики преуспеют, приток дешевого золота разрушит экономику королевства.
21: Факт пятый.
22: Поиск эликсира молодости привел к изобретению фарфора в Европе. Алхимик Иоганн Бёдгер из города Мейсон случайно раскрыл секрет производства фарфора, который Китай веками держал в строжайшем секрете.
21: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
23: Радио «Звезда».
24: Как вас звать величать-то?
25: Не царское это имя!
21: История одного прозвища.
26: Король Дании и Норвегии. При нем датчане первыми среди скандинавов официально приняли христианство. Умелый дипломат, расчетливый политик, а еще обладатель яркого прозвища Харальд Синезубый.
21: За что же его нарекли таким именем?
26: По одной из версий, синими были все зубы монарха. Всему виной его любовь к ягодам. Есть еще предположение медиков, что Харальд страдал заболеванием щитовидной железы, которое и вызвало такую метаморфозу во рту.

0: Но вероятнее всего это была обычная бытовая травма. Зуб воспалился и со временем потемнел из-за кровоизлияния в пульпу. Наверняка сказался и возраст короля, который прожил, по некоторым данным, до 56 лет. Достаточно долго для средневековья. Вполне можно представить, какой к тому моменту была улыбка у Харальда Синезубова.
1: Не царское это имя! История одного прозвища.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Чемодан с боспорским золотом.
3: 1926 год. Крымские археологи находят в селе Марфовка в 40 километрах от города Керчь уникальный клад. Золотые и серебряные изделия, относящиеся к эпохе Боспорского царства, которое располагалось на территории полуострова вплоть до VI века. Осенью 1941-го, когда началась Великая Отечественная, ценности упаковали в фанерный чемодан и вывезли в Краснодарский край. Там золото таинственным образом исчезло.
2: Цена вопроса.
3: По разным оценкам, в чемодане могло находиться до 700 разных предметов. Византийские серьги, готская диадема, генуэзские браслеты, а еще редкие боспорские монеты с изображением греческих богов и правителей. Общий вес груза мог быть около 80 килограммов.
2: Кладоискатели.
3: Поначалу золотой чемодан отправили через Керченский пролив в сторону Краснодара, оттуда в Армавир. Там его поместили в спецхран городского исполкома. В 1942-м клад чудом пережил немецкую бомбардировку. Затем его передали на хранение местным партизанам. Те решили спрятать ценный груз в тайнике. После войны место схрона нашли. Вот только чемодан оказался пустой. В 46-м году в станице Спокойная местная детвора обнаружила золотую пряжку, которая по описанию напоминала один из пропавших экспонатов. Но дальнейшая судьба артефакта неизвестна. Ходили слухи, что богатство могли присвоить немцы, добравшись до тайника. И в начале нулевых в Германии даже нашли несколько сотен монет эпохи Боспорского царства. Правда, позже выяснилось, что в коллекцию золотого чемодана они не входили.
2: Таинственные клады раскопать можно. Найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчеты беспилотников подразделений группировки войск «Север» уничтожили замаскированные пункты управления дронами украинских боевиков в зоне проведения спецоперации в Сумской области. Подробнее о боевых задачах тех, кто управляет FPV-дронами, рассказал начальник расчета с позывным «Стич».
3: Когда я только пришел в БПЛА, мне очень сложно это все давалось, но я проявил к этому интерес, потому что понял, что это что-то новое, сложное. Мне еще в школе учителя говорили, что сложные задачи, они самые простые. Тогда я еще не понимал, о чем речь. Решил развиваться и пришел к этому. Основной задачей FPV-расчета является уничтожение жилой силы противника. Благодаря маневренности можно путать противника, обманывать и переигрывать его в особых моментах. Во время работы на FPV очень сильно помогает работать воздушный ретранслятор, за счет которого связь держится достаточно устойчиво и намного дальше.
2: Боевое дежурство подразделение ведет круглосуточно, а поставленные задачи выполняют вопреки метеоусловиям. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования. Это позволяет оставаться незамеченными для противника. На Балтийском флоте прошло совместное учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника. По замыслу маневров, средства радионаблюдения обнаружили подлет авиации врага к пункту базирования. Средства противовоздушной обороны кораблей привели в боевую готовность. Операторы постов классифицировали воздушные цели. Расчеты корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов условно уничтожили их при подлете на рубеж открытия огня. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Дмитрий Кусакин в составе группы прикрывал штурмовые подразделения. Во время штурма опорного пункта противника российские военнослужащие оказались под плотным огнем. Также их атаковал тяжелый беспилотник. Сержант сбил его, после продолжил бить по позициям противника, поддерживая подразделение до полного завершения зачистки опорного пункта. В Екатеринбурге прошли 7-е ежегодные военно-полевые сборы и соревнования «Уральский десант». Их провели для участников военно-патриотических клубов и объединений. Для школьников организовали занятия по строевой, физической, огневой, медицинской, топографической и туристической подготовке. Кроме того, ребята проверили свои знания по истории Отечества и вооруженных сил, показали свою силу, выносливость и скорость во время командно-спортивных игр, а также артистизм, творческое мышление во время военно-патриотических конкурсов. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наш Ил-76 защитил от пожара жилых дома в Сербии. В чем секрет небесных огнеборцев? Москву посетил глава дипмиссии Ватикана. Как устроена власть в государстве размером с торговый центр? Сегодня день российского кино. где снимали знаковые советские картины. Власти Сербии поблагодарили экипаж Ил-76 за помощь в тушении пожаров. Водяной бомбардировщик уже ликвидировал крупные очаги возгорания на северо-западе страны, в том числе на территории заповедника недалеко от Белграда. Применять транспортник для борьбы с большим огнем стали в 90-е, когда в стране активно развивалась противопожарная авиатехника. А с чего началась ее история и какие самолеты состоят сейчас на службе авиации МЧС, узнала Анна Елисеева.
4: Авиационные отряды для патрулирования лесов начали формироваться в середине 30-х. На противопожарной службе состояли в основном легкие У-2. На них высматривали очаги возгораний и координаты пожара, в специальных капсулах-вымпелах сбрасывали лесничим или жителям ближайших населенных пунктов. Впрочем, авиаразведкой роль самолетов не ограничилась. Впервые в мире их начали использовать для высадки пожарных на парашютах и даже для экспериментов тушения огня с воздуха, рассказывает эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
9: Но, на самом деле, к эффективному тушению это не приводило, и все-таки развивалась линия обнаружения пожаров и доставки людей. И к 40-м, к 50-м годам, с появлением более тяжелых самолетов, а потом и с появлением вертолетов, появились технологии сброса достаточного количества воды, чтобы она не распылялась, долетала до земли.
4: По-настоящему в деле крылатые пожарные показали себя в начале 60-х, когда версию Ан-2 на поплавках оснастили специальными резервуарами с водой. Самолет ее забирал прямо во время скольжения по водоему, то есть в режиме глиссирования, а потом сбрасывал на очаг возгорания. За один такой рейс он мог унести 1000 литров, ведь для тушения пожара, конечно, этого было недостаточно. Аналоги советских самолетов-амфибий разрабатывались и в Канаде, но все эти модели превзошел уже российский реактивный самолет Б-200, который, впрочем, тоже вырос из чертежей советского Б-12, но оказался значительно эффективнее, рассказывает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
10: До 270 тонн воды он может сбросить за заправку топлива. При этом за буквально 12 секунд на режиме глиссирования самолет может забрать до 12 тонн воды, которые закачиваются в бакер внутри фюзеляжа. Время требуется гораздо меньше, чем для неторопливого канадского самолета Сиэль-215 или его версии Сиэль-415.
4: Авиация МЧС начала формироваться в 90-е и сегодня насчитывает почти сотню воздушных судов. Транспортники Ан-148, различные модификации вертолетов Ми-8 и Ми-26, а также крылатая тяжелая артиллерия. Помимо амфибий Б-200, это еще летающий танкер Ил-76. Абсолютный рекордсмен, способный унести 42 тонны воды. Кстати, именно за это его прозвали «водяным бомбардировщиком». Для тушения крупных лесных пожаров крылатый танкер и самолеты-амфибии часто работают в связке. Они не способны самостоятельно справиться со стихией, но могут задержать ее на пути к населенному пункту, рассказывает Григорий Куксин.
9: Ил-76 – самолет более большой, но при этом он не может забирать воду с местных водоисточников. Его надо встроить в какую-то систему сбросов других самолетов. Вот, собственно, из этого рождаются тактические схемы совместного применения. Например, на какой-то участок, который надо поинтенсивнее пролить, идет сброс тяжелого авиатанкера, но после того, как он уходит на дозаправку, 2, 3, 4 более легких самолета могут от местных водоисточников забрать воду и сбросить.
4: Такая схема доказала свою эффективность и за рубежом. Так, в 2025-м ударную силу пожарных самолетов использовали для ликвидации техногенной аварии в крупном иранском порту. Регулярно наши амфибии идут на выручку странам Средиземноморья. В паре с воздушным танкером они работают при тушении пожаров и в Сибири. Причем процесс не только продуктивный, но и весьма зрелищный. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
8: Отношения России и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер, заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров в Москве провел переговоры с Полом Ричардом Галлахером, руководителем дипломатической миссии Ватикана. Как известно, это самое маленькое государство в мире, однако там есть и свое правительство, и армия, и не только, рассказывает доцент, заместитель заведующего кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.
11: Святой Престол и его вспомогательная территория город-государства Ватикан — это абсолютная теократическая выборная монархия, и вся полнота исполнительной, законодательной и судебной власти сосредоточена в руках Папы Римского. В составе Римской Курии постоянно действует государственный секретариат Ватикана. Это, по существу, его правительство, которое достаточно длительное время уже возглавляется кардиналом Пьетро Паролином, которого допустимо рассматривать в качестве премьер-министра Святого Престола. Также в составе государственного секретариата действует отдел отношений с государствами. По сути, это Министерство иностранных дел. Нет людей, которые были бы гражданами Ватикана по рождению. То есть все, кто приобретают гражданство, делают это в сознательном возрасте. Многие столетия швейцарская гвардия занимается обеспечением личной безопасности понтифика.
12: Основана гвардия еще в XVI веке, а служат в ней швейцарцы-католики не старше 30 лет. Увеселительных заведений в Ватикане нет, в кафе и театры житель ездит в Рим. При этом в государстве, которое по размерам меньше парка Горького в Москве, есть даже своя футбольная сборная. Команда состоит из тех же гвардейцев, а также полицейских и чиновников.
1: Утро на радио «Звезда».
12: Сегодня День российского кино. Праздник и профессионалов, и тех, кто просто ценит отечественный кинематограф. Максим Петренко решил собрать неожиданные локации наших знаменитых фильмов. Почему панельки из «Иронии судьбы» не совсем типовые, какие высотки снимали в картине «Москва слезам не верит» и какая подмосковная усадьба – рекордсмен по части кино.
13: Место, где снимали тот или иной фильм, часто превращается в магнит для туристов. Из-за бриллиантовой руки таковым является улица Кичиг-Гала в Баку, а именно в Азербайджане Леонид Гайдай снимал сцены прогулок по Стамбулу. Так вот, на этой улочке у восьмого дома и поскользнулся Семен Семенович Горбунков. Дом с тех пор не сильно изменился, но аптеки в нем не найти, она вымышленная. Притягивают поклонников и два московских дома на проспекте Вернадского, 113 и 125. Те самые одинаковые панельки на третьей улице строителей в разных городах из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Их так и называют «Дом Нади» и «Дом Жени». Интересно, что они не совсем и типовые. Это были тогда экспериментальные здания. Инженеры на них проверяли лучшие практики строительства 16 этажек. Интерьеры кабинетов и квартир для места встречи изменить нельзя, авторы создавали на детской киностудии, а натурные сцены – это Москва, говорит писатель и москвовед Александр Васькин.
14: Мы видим с вами и знаменитый Крымский мост, и Большой Каменный мост. Это и Серебрянческая набережная, где происходит кульминация этого фильма, да, место встречи, где оно и, само собой, и является кинорежиссер. Знаменитый этот магазин, а подвала там и не было, его специально построили.
13: Ростовский Кремль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл московскую резиденцию царя. А квартира Шурика – это дом в столице на Новокузнецкой улице, номер 13. Полюбоваться его необычной архитектурой и изломанными линиями фасада можно и сегодня. Владимир Меньшов в картине «Москва слезам не верит» показал собирательный образ московской высотки, взяв лучший фасад и интерьеры. Поэтому в фильме фигурируют два здания, рассказывает киновед и биограф Кира Буренина.
15: Внешний образ снимали именно на площади Восстания. Ныне Баррикадная, Кудринская площадь, именно эту знаменитую высотку. А вот квартиру профессора Тихомирова снимали на Котельнической набережной, знаменитый дом, где живут и жили артисты. И лифт тоже был снят именно там. В этом лифте едет Катя с Людмилой, и с восторгом они смотрят, как этажи сменяют друг друга. Там уже 20-й этаж, 21-й, то, что для Москвы казалось абсолютным чудом света.
13: Купеческое «Замоскворечье» для комедии «Женитьба Бальзаминова» снималось в Суздале. Его атмосфера очень подошла. Сохранились деревянные домики и храмы. Массовка в фильме – это, кстати, местные жители. Дом Бальзаминова по-прежнему стоит на старой улице. А иногда одна локация притягивает десятки режиссеров. Пример – подмосковная усадьба Марфина, где снято множество киношедевров. «Все, что требует красивых готических замков и пейзажей, создавалось там», продолжает Кира Буренина.
15: Это и «Дворянское гнездо», и «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». И «Бал сатаны» снимался «Мастера Маргарита». И, конечно же, обожаемый мой фильм «Стакан воды». Именно это послужило прообразом Сент-Джеймского дворца, где жила королева Анна.
13: Наконец, как воспроизвел инопланетный мир Георгий Данелия в своей культовой антиутопии «Кин-дза-дза»? Ку! Все просто. Так правдоподобно выглядит выжженная планета, потому что это реальная и суровая пустыня Каракумы в Туркменистане. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
12: Через 15 минут вы узнаете, какие страны делят мировой экономический олимп, как передвигали многоэтажки без отселения жильцов и отключения коммуникаций, почему Фаина Раневская называла себя кладбищем несыгранных ролей.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Лесной пожар начался в Шолоховском лесничестве Ростовской области после падения обломков беспилотника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Огонь локализован. Возгорания также возникли в Чертковском и Миллеровском районах. Все очаги оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Марин Ле Пен лидирует среди кандидатов в президенты Франции, пишет BFM. По данным опросов, лидер национального объединения уверенно занимает первое место за 8 месяцев до выборов. Напомним, Марин Ле Пен уже трижды участвовала в президентских выборах и дважды выходила во второй тур. Внесены изменения в итоговое собеседование по русскому языку. Количество заданий сократится с 4 до 3, а подробный пересказ текста будет заменен беседой по прочитанному тексту, сообщили в Рособорнадзоре. Спасатели извлекли королевского питона, который проник в одну из квартир дома в Рязани, сообщили в медицинском спасательном отряде Рязанского государственного медуниверситета имени Васильева. Питон был обнаружен в ванной комнате в пространстве, где проходит система водоснабжения. Владельца оперативно установить не удалось. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Премьера на «Радио Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Радио «Звезда». Человек с изюминкой. Александр Беляев.
1: Он имел огромный успех за границей. Там Беляева называли русским Жюлем Верном. Человек-амфибия, властелин мира, Ариэль, научно-фантастические шедевры. И, конечно, голова профессора Дойля. Роман во многом автобиографичней.
0: На первый взгляд.
1: В подростковом возрасте Саша решил ощутить всю прелесть полета. Изготовил парашют из простыни, забрался на крышу дома и шагнул вниз. Приземлился неудачно, на спину. Травма стала роковой. В 31 год у Беляева обнаружили туберкулез позвоночника. Осложнение, вызванное детской травмой, паралич ног.
0: Где изюминка?
1: Писатель на 6 лет оказался прикованным к постели. Причем 3 года он лежал в гипсе практически неподвижно.
2: Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный, любимый, прекрасный мир вещей, который до этого я не замечал. И в то же время, как я хотел бы почувствовать свое тело, почувствовать себя.
1: В этот период жизни писатель сам себя иронично называл «рыцарем в гипсовых латах». Но у Александра Романовича было огромнейшее преимущество перед головой профессора Доуэля. Его руки все же двигались. Используя свой уникальный опыт, свои впечатления, Беляев не мог не рассказать о том, как воспринимает жизнь одна голова, лишенная туловища. И сделал это мастерски.
0: Александр Беляев. Человек с изюминкой.
3: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
4: Память часто возвращает в детство. Вот я мелкий и бегу в кино. Гривенник в кулак, большие средства. Больше и не надо все равно. Советский литератор Александр Гиммельферн. Долгое время в нашей стране монету номиналом 10 копеек действительно называли гривенником, от древнеславянского слова «гривна». В Киевской Руси золотые украшения носили на шее или на гриве, отсюда и название. Позже значение этого слова неоднократно менялось. От украшения к драгоценности, затем к слитку серебра. В конце концов, гривенником стали называть 10-копеечную монету. Первые русские серебряные гривенники появились в 1701 году по указу Петра Великого. На них чеканились особые выпуклые точки числом 10 штук. Так, на ощупь, неграмотные крестьяне распознавали номинал. В 1796 году Павел I приказал перечеканить эти монеты на копейки. Но народ все равно продолжал называть деньги по старинке – гривенником. Мелочь? Да нет. Один гривенник – это свежая французская булка или пачка папирос. Завтрак в буфете или 2 посещения бани. Даже в Советском Союзе 10-копеечную монету

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Ростов. Тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха. Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Также наши бойцы атаковали логистические центры в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Личевке. Кроме того, под удар попали объекты инфраструктуры в портах Одесса, Черноморске и Рени, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских боевиков. Также атакам подверглись объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области, сообщает наше Министерство обороны. В результате наводнения в Непале пропавшими без вести числятся более 800 человек, из которых свыше 400 иностранные граждане. Известно о двух пропавших россиянах. Число погибших достигло 162. По данным властей, ущерб от разрушительного наводнения превышает 1 миллиард долларов. Сильнее всего пострадали дороги и мосты. Напомним, трагедия произошла на границе с КНР. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке Бхате-Каши, которая стекает с гор Тибета. Суд в Армении заключил под стражу бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщают РИА Новости. Политик арестован на 2 месяца. Антикоррупционный комитет обвиняет его в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Во время судебного заседания бывшему главе республики стало плохо, его увезли в больницу. Слушание продолжилось с участием адвокатов. Напомним, Кочаряна задержали в Армении 25 августа. Правительство Новосибирской области внедрило технологии искусственного интеллекта в свою повседневную работу, а также создало инструмент, который существенно облегчает жизнь желающим получить медпомощь. Подробности рассказал в интервью ТАСС на форуме «Технопром» губернатор региона Андрей Травников.
2: Самые первые проекты, инструменты, которые были запущены, это тот самый робот Николай, который помогает отвечать и, наоборот, обзванивать жителей нашего региона. Ну и в непосредственной работе моих коллег искусственный интеллект сегодня массово используется.
1: Роботизированный чат-бот демонстрирует высокую эффективность. С его помощью жители региона быстрее дозваниваются до медучреждений, получают более развернутые ответы на запросы и своевременные напоминания о приеме к специалистам. Россия и Индия ведут диалог по введению группового безвиза. По завершении переговоров стороны определят дальнейшие шаги, и Россия может стать первой страной, с которой Нью-Дели установит безвизовый режим, сообщил «Известиям» посол республики в нашем государстве Винай Кумар. Впрочем, решение еще не принято. Тем временем издание отмечает, что за полгода взаимный турпоток уже вырос на 8%.
0: Автонавигатор.
1: «28 августа с 19.30 до 8 вечера участки улиц Спартаковской, Нижней Красносельской и Елоховского проезда будут закрыты для движения. Это связано с проведением крестного хода, предупреждает Департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуется планировать маршрут заранее. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час можно потерять на внутренней стороне Третьего кольца от Большой Тульской улицы до Кутузовского проспекта. Полчаса уйдет на проезд по Первомайской улице от Измайловской площади до Главной аллеи. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия остается четвертой экономикой мира. Как страна показывает характер в условиях санкций? В Японии на 2 метра сдвинули башню весом в сотни тонн. А зачем в СССР перемещали целые здания? 130 лет со дня рождения Фаины Раневской. Почему королева самоиронии не сразу смогла пробиться в профессии? Россия сохранила четвертое место в рейтинге крупнейших мировых экономик по итогам прошлого года по паритету покупательной способности. Впереди Китай, США, а также Индия. При этом показатель российского ВВП впервые превысил 7 триллионов долларов. Это следует из данных Международного валютного фонда. За счет чего отечественная экономика продолжает расти даже в условиях санкций, объясняет финансовый аналитик, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
2: В текущей ситуации это прежде всего оборонка. Все, что связано, это и поставщики, и непосредственно производство оружия. Мы по-прежнему второй экспортер оружия в мире со среднегодовой выручкой 15 миллиардов долларов. При этом мы продаем по рыночным ценам. У нас коммерческие контракты.
3: А помимо военной промышленности, что мы еще можем отметить?
2: А сектор услуг, он развивается очень быстро. Самозанятые, ИП. Услуги могут быть какие угодно, от торговли до написания для соцсетей или для солидарности. Издания каких-нибудь текстов.
3: Почему даже в условиях санкций мы в топе мировых экономик?
2: Ну, потому что мы достаточно устойчивые. И да, все эти разговоры, что мы там страна бензоколонка и так далее, у нас доля нефтегаза в ВВП 20%. Ну, это, конечно, не очень мало, но и не очень много. И на самом деле нынешние месторождения, мы не Саудовская Аравия, они очень сложные, особенно Северо-Ледовитый океан и Восточная Сибирь. И чтобы все это разбурить, нужны высокие технологии.
1: Эксперты прогнозируют, что ВВП по паритету покупательной способности будет расти в России и дальше. Этому способствуют три фактора. Высокий уровень потребления домашних хозяйств, развитие несырьевой промышленности и умеренный рост цен на услуги и жилье.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Японии вручную передвинули главную башню замка Хиросаки. Сооружение весит 360 тонн. Тянули конструкцию почти 2000 человек. Башню перемещали на специальных роликовых опорах. Похожая практика существовала и в советские годы. Для чего и, главное, как в 20 веке двигали жилые дома, театры и даже мосты? Ким Андреев изучил технологию.
4: Москва, 1930-е годы. Согласно генеральному плану реконструкции, столичные улицы решили расширять, но прокладки магистралей мешали массивные старые здания, особенно в центре. Часть из домов снесли, но многие пожалели. Ломать и строить заново в то время было проблематично. Так и родилась идея переноса массивных сооружений. Для начала дом укутывали в стальную раму, которая опоясывала его со всех сторон. Это было важно для прочности всей конструкции, после чего здание надо было фактически срезать у самого основания, рассказывает историк архитектуры, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак.
5: Самое главное, это нужно было отделить здание от его фундамента. Тут тоже использовались разные методики. Мог применяться металлический трос, который, как такая пила, вроде ловзика, буквально перепиливала этот фундамент. Могли использовать и обычные отбойные молотки. Далее под здание подводились мощные двутавровые балки, на которые уже оно опиралось вместо фундамента.
4: Приподнимали здание с помощью домкратов. Параллельно с этим под домом укладывали шпалы, а на них металлические катки. Потом конструкцию опускали и двигали в нужную сторону, но очень медленно, до 10 метров в час. На один дом уходило от нескольких часов до нескольких дней. Причем перемещали их не только вперед-назад, влево-вправо, но иногда и разворачивали вокруг своей оси. Двигали дома часто по ночам, порой даже не беспокоя жильцов, продолжает Кирилл Пастернак.
5: чаще всего все-таки здание отключали от коммуникации. Это предельно простой вариант, но он требует отселения жильцов на какое-то время, если здание жилое. Проводились в порядке эксперимента передвижения здания без отключения от коммуникации, когда через гибкие трубы все коммуникации, водопровод, канализация, электричество, конечно, продолжали функционировать, здание медленно двигалось, а жильцы в нем находились.
4: На новом месте для дома возводили новый фундамент, точно подогнанный под его размеры. Рельсы убирали, домкраты опускали. Оставалось лишь укрепить основание и проверить жесткость стен. В общей сложности только в Москве так переместили десятки объектов, в том числе здание Моссовета, МХАТ имени Чехова и Саввинское подворье. По похожей технологии двигали даже мосты, отмечает историк архитектуры Николай Васильев.
6: У нас, например, двигали Крымский мост старый, чтобы построить новый Крымский мост, а вот сейчас старый подвинуть, который стоял с 1890-х годов, и строить новый, который соединял бы и соединяет сейчас два берега Москва-реки, Садовое кольцо. А старый, пока стройка шла, использовался чуть-чуть ниже по течению.
4: А в 1950 году подвинуть решили и «Наше все» – столичный памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Изначально поэт стоял в начале Тверского бульвара, а в итоге по рельсам и роликам переехал на 104 метра, вдобавок еще и развернулся на 180 градусов, чтобы приветствовать всех гуляющих по улице Горького, ныне Тверской. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 130 лет со дня рождения актрисы Фаины Раневской. Ее называли королевой второго плана, но даже играя в эпизодах, она создала запоминающиеся образы. От вспыльчивой Ляли в «Подкидыше» до хитрой мачехи в «Золушке». Почему актриса не сразу реализовалась в профессии и называла себя «кладбищем несыгранных ролей»? И за что Фаину Георгиевну любят зрители? Лучшие роли и меткие цитаты легенды вспомнила Анна Елисеева.
7: «Неспособная и дурна собой». Такой вердикт вносили комиссии театральных училищ, куда юная Фани пыталась поступить. Главная мечта МХТ так и осталась несбыточной. Но огни рампы для актрисы все-таки зажигаются. Раневская сменит три провинциальных сцены, прежде чем окажется в театре имени Моссовета. Там она прослужит больше четверти века, но сосчитать ее ролей хватит пальцев рук. С другой стороны, появляясь даже в эпизоде, она затмевала собой все и вся, рассказывает киновед Артем Сопин.
8: Есть совершенно не похожая ни на кого, ни с кем не сочетающаяся, очень яркая, очень интересная Раневская, но куда ее встроить? Очень сложно придумать материал, где она чувствовала бы себя естественно и органично. И в этом смысле вот эта яркость Раневской одновременно была ее бедой.
7: Позже актриса называла себя «кладбищем несыгранных ролей». Всего 32-го плана в кино и 3 озвучки в мультфильмах, включая знаменитую домомучительницу Фрекенбок.
9: Ку-ку! Это ты! Ку-ку, мой мальчик!
7: Кино Фаины Раневской относилось почти с пренебрежением. Играла редко, соглашалась не на все роли, объясняя «деньги я проем, а стыд останется». Фальши не терпела, посредственности тоже. Часто перекраивала сценарий, выдавая остроты на площадке и при этом заставляя режиссеров считаться собой.
9: «Они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки».
7: Роль мачехи в фильме «Золушка» принесла успех Раневской, хотя режиссер Евгений Шварц утвердил актрису не сразу, рассказывает журналист-киновед Кира Буренина. Пробовали двоих, но выбрали в итоге Фаину Раневскую.
10: Надежда Нурм вроде бы подходила, но не было той хитринки и ироничности, которая была присуща самой Раневской. Очень серьезно относилась к этой роли, искала вместе с гримером какие-то определенные черточки для того, чтобы сделать более острым и характерным образ мачехи. Ей подтягивали каждый раз нос с помощью капроновых ленточек, за щеки закладывали кусочки ваты, и вот с этим она снималась.
7: Позже, пересматривая картину, Раневская останется недовольна своей героине. Впрочем, так она относилась ко многим своим ролям, а некоторые фильмы откровенно не взлюбила. Например, картину «Подкидыш» Татьяны Лукашевич.
11: «Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?»
12: «На дачу!»
13: «Я тебя арестую!»
14: «Муля, не нервируй меня!»
7: Кстати, авторство этой знаменитой фразы до сих пор под вопросом. Мнения наших собеседников тоже расходятся. Кира Буренина уверена, это очередная импровизация самой Раневской. Артем Сопин настаивает, что реплику специально для актрисы написали авторы сценария Рина Зеленая и Агния Барто.
8: Ирина Зеленая была дружна с Фаиной Георгиевной Раневской, и, зная ее темперамент, зная ее манеру, Зеленая написала вот эту реплику: «Муля, не нервируй меня». Раневская привнесла в эту величественную манеру, которая еще больше создает комический эффект.
7: По этой фразе и запомнит Фаину Раневскую. Даже Леонид Брежнев на вручении награды скажет: «А вот идет наша Муля, не нервируй меня». Так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы, парирует Раневская. «Простите, но я вас очень люблю», — добавит смущенный генсек. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как устроены водяные бомбардировщики. Если в Ватикане правительство, где искать третью улицу строителей из «Иронии судьбы»?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
15: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска ночью нанесли массированный удар по оборонным предприятиям, логистическим центрам и портам Украины, сообщили в Министерстве обороны. Удары наносились по объектам в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Личевке. Атакованы морские гавани Одессы, Черноморской и Рени, а также обеспечивающие их объекты энергетики в Одесской области. Британцам предложили экономить на электричестве с помощью солнечных панелей, которые можно подключить к розетке. По данным Bloomberg, продажи таких устройств начнутся в Великобритании уже в ближайшие недели. Комплект мощностью 800 Вт обойдется британцам от 400 до 600 фунтов и, по оценке правительства, способен сберегать до 110 фунтов в год. Рособорнадзор внес изменения в контрольные измерительные материалы основного государственного экзамена по истории и обществознанию. Меры направлены на синхронизацию с новыми учебниками, сообщили в ведомстве. Контрольные материалы по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике и химии не изменятся. Скончалась японская художница Йойои Кусама. Ей было 97 лет. Кусама была одной из самых известных представительниц авангарда. Она получила популярность благодаря работам с фирменным орнаментом из монохромных или разноцветных кругов. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
16: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
17: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка. Форма и содержание.
1: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
0: Треуголка.
1: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно.

0: обмундирования.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Радиозвезда.
4: Очень важные вопросы.
5: Есть мнение, что чем раньше ребенку покупают смартфон, тем хуже его ментальное здоровье. Как подготовить ребенка к взаимодействию с гаджетом?
6: Отвечает врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.
7: Лучше не с гаджетом, а с полноценным компьютером работать. У него возможностей больше, в том числе и для работы, и для творчества. Гаджет на то он и гаджет, что это усеченный прибор, который просто удобен для того, чтобы носить его в кармане. Но непосредственно для работы гаджет, в общем-то, не предназначен. Надо ребенку объяснить и продемонстрировать на опыте, и показать возможности персонального компьютера как рабочего инструмента и как инструмента для полноценного творчества. Если ребенок будет относиться к электронному устройству именно как не к игрушке, а к серьезному инструменту, тогда никаких вопросов не будет. Кроме того, необходимо, разумеется, объяснить ребенку вопрос, касающийся электронной безопасности. На какие объявления рекламные стоит откликаться, а на какие не стоит. Объяснить ему, как работать с противовирусными программами. Объяснить ему, как избегать нехороших людей, которые могут интересоваться его персоной на просторах интернета. Я бы для этого, честно бы сказать, ввел бы в школе специальный курс информационной безопасности. Пусть он будет недолгий, пусть он будет в основном для старших школьников, но без курса информационной безопасности сегодня взрослому человеку, а тем более подростку, очень трудно жить.
4: Очень важные вопросы.

0: словарь современного города.
1: Б. Башня. Париж, 1884 год. Городская мэрия объявляет конкурс на необычное сооружение. Задача – показать технические достижения страны. Среди участников – инженер Гюстав Эйфель. В своем проекте он предложил схему металлической башни. Конструктор с гордостью говорил: «Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком». Идею Эйфеля поддержали. И почти полвека до 1939 года его башня оставалась самым высоким сооружением в мире. Несколько раз ее хотели снести, взорвать и даже продать на металлолом. Но сегодня Париж без нее представить невозможно. Объединенные Арабские Эмираты. 21 век. Здесь над городом возвышается башня-небоскреб Бурдж-Халифа. Она в три раза выше Эйфелевой и сегодня абсолютный рекордсмен. 828 метров, 163 этажа. Внутри здания есть отели, квартиры, офисы, торговые центры. Строительство Бурдж-Халифа продолжалось 6 лет. И все это время проектная высота здания была под строгим секретом. Но что же означает слово «башня»? В русский язык оно пришло из польского. «Баста» — укрепление. Раньше их строили для обороны города, но со временем изначальный смысл и слова, и сооружения изменился. Стелы, колокольни, минареты, маяки и небоскребы, водонапорные и телевизионные, красивые и не очень. Все башни объединяет одно — стремление быть выше, потому что, забравшись наверх, можно увидеть жизнь совсем под другим углом.
0: Словарь современного города.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую ночь российские бойцы уничтожили 267 украинских беспилотников над 14 регионами России над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом информирует Министерство обороны. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации 70 дронов в Каменске-Шахтинском и 8 районах. Пострадавших нет. Атаке квадрокоптеров подверглись логистические объекты «Озон» в Оренбурге и Уфе. Сотрудников оперативно эвакуировали. Предварительно пострадавших нет. Комплекс в Оренбурге уже возобновил работу. В Уфе объект получил незначительные повреждения и пока остается закрытым для проведения осмотра. Здесь поставки продавцов временно не принимаются, а находящиеся в пути отправления перенаправят на другие объекты. При этом клиенты могут оформлять заказы в обычном режиме. У расчетной небанковской кредитной организации цифровые решения отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщается на сайте Центрального банка. По данным регулятора, учреждение нарушало федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем к организации в течение последнего года неоднократно применялись меры. Полиции напомнили, что правоохранители не могут проводить видеообыск, так как он не предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом. Подробности рассказал ТАСС, начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве Владимир Васенин.
2: Сам по себе видеообыск – это чисто стопроцентно выдуманная схема мошенников, которые хотят с помощью вашего мобильного телефона, находясь удаленно за границей, установить, что находится у вас в квартире. Какие есть ценности? Поэтому скажу еще раз, видеообыск не предусмотрен законодательством вообще.
1: Ранее в столичной полиции рассказали, как телефонные мошенники убедили школьницу провести онлайн-обыск и передать незнакомцу ключи от квартиры на проспекте маршала Жукова. Злоумышленники представились сотрудниками силовых ведомств, а затем запугали ее тем, что от имени родителей якобы финансируется противоправная деятельность. Чтобы семья избежала ответственности, ребенка заставили осмотреть квартиру по видеосвязи и отдать ключи мужчине у подъезда. Между Москвой и Мытищами заработает автобусный маршрут. Он появится в рамках проекта «Москва-область» 29 августа и свяжет поселок Вешки со станцией метро Алтуфьево, сообщил заместитель мэра столицы Максим Лексутов. По его словам, на линию выйдут современные автобусы среднего класса. Такие машины лучше работают на сложных участках трасс. Маршрут будет работать по фиксированному тарифу. Прикладывать карту нужно только на вход. Весь транспорт оборудован для комфорта маломобильных пассажиров. И коротко о погоде. В столице сейчас около 13 градусов тепла.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Евгений Моргунов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наш Ил-76 защитил от пожара жилые дома в Сербии. В чем секрет небесных огнеборцев? Москву посетил глава дипмиссии Ватикана. Как устроена власть в государстве размером с торговый центр? Сегодня день российского кино. Где снимали знаковые советские картины? Власти Сербии поблагодарили экипаж Ил-76 за помощь в тушении пожаров. Водяной бомбардировщик уже ликвидировал крупные очаги возгораний на северо-западе страны, в том числе на территории заповедника недалеко от Белграда. Применять транспортник для борьбы с большим огнем стали в 90-е, когда в стране активно развивалась противопожарная авиатехника. А с чего началась ее история и какие самолеты состоят сейчас на службе авиации МЧС, узнала Анна Елисеева.
3: Авиационные отряды для патрулирования лесов начали формироваться в середине 30-х. На противопожарной службе состояли в основном легкие У-2. На них высматривали очаги возгораний и координаты пожара, в специальных капсулах-вымпелах сбрасывали лесничим или жителям ближайших населенных пунктов. Впрочем, авиаразведка роль самолетов не ограничилась. Впервые в мире их начали использовать для высадки пожарных на парашютах и даже для экспериментов тушения огня с воздуха, рассказывает эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
4: Но, на самом деле, к эффективному тушению это не приводило, и все-таки развивалась линия обнаружения пожаров и доставки людей. И к 40-м, к 50-м годам, с появлением более тяжелых самолетов, а потом и с появлением вертолетов, появились технологии сброса достаточного количества воды, чтобы она не распылялась, долетала до земли.
3: По-настоящему в деле крылатые пожарные показали себя в начале 60-х, когда версию Ан-2 на поплавках оснастили специальными резервуарами с водой. Самолет ее забирал прямо во время скольжения по водоему, то есть в режиме глиссирования, а потом сбрасывал на очаг возгорания. За один такой рейс он мог унести 1000 литров, ведь для тушения пожара, конечно, этого было недостаточно. Аналоги советских самолетов-амфибий разрабатывались и в Канаде, но все эти модели превзошел уже российский реактивный самолет Б-200, который, впрочем, тоже вырос из чертежей советского Б-12, но оказался значительно эффективнее, рассказывает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
5: До 270 тонн воды он может сбросить за одну заправку топлива. При этом за буквально 12 секунд на режиме глиссирования самолет может забрать до 12 тонн воды, которые закачиваются в бакер внутри фюзеляжа. Время требуется гораздо меньше, чем для неторопливого канадского самолета Сиэль-215 или его версии Сиэль-415.
3: Авиация МЧС начала формироваться в 90-е и сегодня насчитывает почти сотню воздушных судов. Транспортники Ан-148, различные модификации вертолетов Ми-8 и Ми-26, а также крылатая тяжелая артиллерия. Помимо амфибий Б-200, это еще летающий танкер Ил-76, абсолютный рекордсмен, способный унести 42 тонны воды. Кстати, именно за это его прозвали «водяным бомбардировщиком». Для тушения крупных лесных пожаров крылатый танкер и самолеты-амфибии часто работают в связке. Они не способны самостоятельно справиться со стихией, но могут задержать ее на пути к населенному пункту, рассказывает Григорий Куксин.
4: Ил-76 – самолет более большой, но при этом он не может забирать воду с местных водоисточников. Его надо встроить в какую-то систему сбросов других самолетов. Вот, собственно, из этого рождаются тактические схемы совместного применения. Например, на какой-то участок, который надо поинтенсивнее пролить, идет сброс тяжелого авиатанкера, но после того, как он уходит на дозаправку, 2, 3, 4 более легких самолета могут от местных водоисточников забрать воду и сбросить.
3: Такая схема доказала свою эффективность и за рубежом. Так, в 2025-м ударную силу пожарных самолетов использовали для ликвидации техногенной аварии в крупном иранском порту. Регулярно наши амфибии идут на выручку странам Средиземноморья. В паре с воздушным танкером они работают при тушении пожаров и в Сибири. Причем процесс не только продуктивный, но и весьма зрелищный. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на радио. Радио «Звезда».
2: Отношения России и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер, заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров в Москве провел переговоры с Полом Ричардом Галлахером, руководителем дипломатической миссии Ватикана. Как известно, это самое маленькое государство в мире, однако там есть и свое правительство, и армия, и не только, рассказывает доцент, заместитель заведующего кафедрой дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.
6: Святой Престол и его вспомогательная территория город-государства Ватикан – это абсолютная теократическая выборная монархия, и вся полнота исполнительной, законодательной и судебной власти сосредоточена в руках Папы Римского. В составе Римской Курии постоянно действует государственный секретариат Ватикана. Это, по существу, его правительство, которое достаточно длительное время уже возглавляется кардиналом Пьетро Паролином, которого допустимо рассматривать в качестве премьер-министра Святого Престола. Также в составе государственного секретариата действует отдел отношений с государствами. По сути, это Министерство иностранных дел. Нет людей, которые были бы гражданами Ватикана по рождению. То есть все, кто приобретают гражданство, делают это в сознательном возрасте. Многие столетия швейцарская гвардия занимается обеспечением личной безопасности понтифика.
2: Основана гвардия еще в XVI веке, а служат в ней швейцарцы-католики не старше 30 лет. Увеселительных заведений в Ватикане нет, в кафе и театры житель ездит в Рим. При этом в государстве, которое по размерам меньше парка Горького в Москве, есть даже своя футбольная сборная. Команда состоит из тех же гвардейцев, а также полицейских и чиновников.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Сегодня День российского кино. Праздник и профессионалов, и тех, кто просто ценит отечественный кинематограф. Максим Петренко решил собрать неожиданные локации наших знаменитых фильмов. Почему панельки из «Иронии судьбы» не совсем типовые, какие высотки снимали в картине «Москва слезам не верит» и какая подмосковная усадьба – рекордсмен по части кино.
7: Место, где снимали тот или иной фильм, часто превращается в магнит для туристов. Из-за бриллиантовой руки таковым является улица Кичиг-Гала в Баку, а именно в Азербайджане Леонид Гайдай снимал сцены прогулок по Стамбулу. Так вот, на этой улочке у восьмого дома и поскользнулся Семен Семенович Горбунков. Дом с тех пор не сильно изменился, но аптеки в нем не найти, она вымышленная. Притягивают поклонников и два московских дома на проспекте Вернадского, 113 и 125. Те самые одинаковые панельки на третьей улице строителей в разных городах из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Их так и называют «Дом Нади» и «Дом Жени». Интересно, что они не совсем и типовые. Это были тогда экспериментальные здания. Инженеры на них проверяли лучшие практики строительства 16 этажек. Интерьеры кабинетов и квартир для места встречи изменить нельзя, авторы создавали на детской киностудии, а натурные сцены – это Москва, говорит писатель и москвовед Александр Васькин.
8: Мы видим с вами и знаменитый Крымский мост, и Большой Каменный мост. Это и Серебрянческая набережная, где происходит кульминация этого фильма, да, место встречи, где оно и, само собой, и является кинорежиссер. Знаменитый этот магазин, а подвала там и не было, его специально построили.
7: Ростовский Кремль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл московскую резиденцию царя. А квартира Шурика – это дом в столице на Новокузнецкой улице, номер 13. Полюбоваться его необычной архитектурой и изломанными линиями фасада можно и сегодня. Владимир Меньшов в картине «Москва слезам не верит» показал собирательный образ московской высотки, взяв лучший фасад и интерьеры. Поэтому в фильме фигурируют два здания, рассказывает киновед и биограф Кира Буренина.
9: Внешний образ снимали именно на площади Восстания. Ныне Баррикадная, Кудринская площадь, именно эту знаменитую высотку. А вот квартиру профессора Тихомирова снимали на Котельнической набережной. Знаменитый дом, где живут и жили артисты. И лифт тоже был снят именно там. В этом лифте едет Катя с Людмилой. И с восторгом они смотрят, как этажи сменяют друг друга. Там уже 20-й этаж, 21-й. То, что для Москвы казалось абсолютным чудом света.
7: Купеческое замоскворечье для комедии «Женитьба Бальзаминова» снималось в Суздале. Его атмосфера очень подошла. Сохранились деревянные домики и храмы. Массовка в фильме – это, кстати, местные жители. Дом Бальзаминова по-прежнему стоит на старой улице. А иногда одна локация притягивает десятки режиссеров. Пример – подмосковная усадьба Марфина, где снято множество киношедевров. «Все, что требует красивых готических замков и пейзажей, создавалось там», продолжает Кира Буренина.
9: Это и «Дворянское гнездо», и «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». И «Бал сатаны» снимался «Мастер и Маргарита». И, конечно же, обожаемый мой фильм «Стакан воды». Именно это послужило прообразом Сент-Джеймского дворца, где жила королева Анна.
7: Наконец, как воспроизвел инопланетный мир Георгий Данелия в своей культовой антиутопии «Кин-дза-дза»? Ку! Все просто. Так правдоподобно выглядит выжженная планета, потому что это реальная и суровая пустыня Каракумы в Туркменистане. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, какие страны делят мировой экономический олимп, как передвигали многоэтажки без отселения жильцов и отключения коммуникаций, почему Фаина Раневская называла себя кладбищем несыгранных ролей.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9:44 в Москве. Главное к этой минуте. Двое россиян числятся пропавшими без вести после схода сели на границе Китая и Непала. Об этом сообщает посольство России в Пекине. Дипломаты устанавливают местонахождение еще троих граждан России. Берлин ведет переговоры о финансировании программы модернизации ядерного оружия Великобритании, сообщает Телеграф. Германия также хочет теснее сотрудничать с ядерными силами Соединенного Королевства и Франции на фоне опасений возможного сокращения военного присутствия штатов в Европе. По данным издания, Берлин не планирует создавать собственное ядерное оружие, предпочитая укреплять существующий европейский ядерный зонтик. Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Амурской области, сообщают РИА Новости. Все вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. В приказовой зоне можно быстро переводить информацию с китайского языка на русский и наоборот. Сделать это можно с помощью спецпрограммы. Фестиваль Русского географического общества, посвященный этнокультурному разнообразию народов России, пройдет в Москве на территории ВДНХ с 28 по 30 августа, сообщает мэрия столицы. В программе выступления народных коллективов и артистов, показы фильмов о путешествиях по стране, а также мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Творческие коллективы из разных уголков России продемонстрируют исконные традиции. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: Ломоносов дошел до Москвы
12: пешком. Вообще
11: отравился
12: нерестом. А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Как же изобретательно были защищены гробницы фараонов от грабителей.
6: Да разбойникам угрожали не только ядовитые змеи, но и сдвигающиеся стены и вылетающие отовсюду стрелы.
4: А вот и нет.
7: На такие смертоносные механизмы, кроме героев голливудских фильмов, никто не натыкался. Ни археологи, ни исследователи. От расхитителей сокровищ правители Древнего Египта пытались оградиться иначе. И надеялись в первую очередь на физические преграды, когда тяжелыми плитами или камнями перегораживали вход.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Из хитрости применяли только две вещи. Либо специально оборудовали пустые помещения, чтобы, видимо, грабитель воскликнул «Все уже украдено до нас» и ушел. Либо создавали лишние ходы из расчета, что непрошенные гости запутаются в них, устанут и опять же удалятся.
6: И все? Больше ничего не защищало золото и драгоценности египетских царей?
7: Ну, разве что на стенах пирамид писали проклятия. Но они могли остановить лишь суеверных злоумышленников.
4: А вот и да. Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: В истории криминалистики есть личности, чей талант вызывает не только осуждение, но и восхищение. Можно вспомнить, скажем, Виктора Ивановича Баранова, талантливого человека, свернувшего на кривую дорожку, которого называли фальшивомонетчиком номер один Советского Союза. Виктор не получил высшего образования, но был настоящим самородком. Он проявлял невероятные способности и как художник, и как изобретатель. Баранов самостоятельно освоил гравировку и печатное дело. Он даже сконструировал собственные печатные станки, которые превосходили заводские образцы.
4: Ну ты кулибин!
8: В конце 70-х годов 20 века Баранов решил применить свои уникальные навыки в преступных целях. Изобретатель изготовил серию фальшивых купюр номиналом 25 и 50 рублей. Качество его подделок поражало. Эксперты КГБ и Госзнака не сразу смогли отличить их от настоящих денег. Баранов использовал редкие пигменты и сложнейшие методы офсетной печати. Он даже разработал собственный способ состаривания бумаги. В 1977 году Виктора Баранова поймали в Черкесске. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, довольно гуманно для преступления против государства. Говорили, что криминальный художник помог нашему МВД, составив методичку по защите советского рубля от подделок, а после освобождения помогал государственным органам выявлять фальшивомонетчиков.
4: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
9: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
9: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они

0: Кова Юрия. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
7: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
5: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету X. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.

0: Также наши бойцы атаковали логистические центры в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Личевке. Кроме того, под удар попали объекты инфраструктуры в портах Одесса, Черноморске и Рени, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских боевиков. Атакам подверглись и объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области, сообщает наше Министерство обороны. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями южной группировки войск. В ходе работы генерал армии заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач. Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи южной группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия. Кроме того, Валерий Герасимов вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим. Российское правительство создало подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования важнейших сфер экономики. Ее возглавит вице-премьер Денис Мантуров. Основными задачами являются анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных отраслях экономики, выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования таких объектов и контроль за их своевременным восстановлением, минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий. Двое россиян числятся пропавшими без вести после схода селя на границе Китая и Тибета. Об этом сообщило посольство России в КНР. По данным дипмиссии, местонахождение еще троих соотечественников устанавливается. Напомним, сель сошел со стороны Непала в среду утром. Это ЧП затронуло район пропускного пункта Гьеронг. По данным китайских властей, на тибетской стороне погибли 3 человека, 558 числятся пропавшими без вести. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна. Это выше уровня прошлого года на 12,5%. Такого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства. Отмечается, что средняя урожайность зерна в этом году увеличилась более чем на 4% и составляет 36 центнеров с гектара. Коротко о погоде. В столице сейчас плюс 14.
1: Автонавигатор.
0: «28, 29 и 30 августа будет временно закрыто движение транспорта на ряде улиц в районе спортивной арены Лужники в связи с проведением концертов», сообщает Департамент транспорта. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Полчаса можно потерять на Первомайской улице от Измайловской площади до Главной аллеи. Столько же уйдет на проезд по внутренней стороне Третьего кольца от Большой Тульской улицы до Бережковской набережной. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия остается четвертой экономикой мира. Как страна показывает характер в условиях санкций? В Японии на 2 метра сдвинули башню весом в сотни тонн. А зачем в СССР перемещали целые здания? 130 лет со дня рождения Фаины Раневской. Почему королева самоиронии не сразу смогла пробиться в профессии? Россия сохранила четвертое место в рейтинге крупнейших мировых экономик по итогам прошлого года по паритету покупательной способности. Впереди Китай, США, а также Индия. При этом показатель российского ВВП впервые превысил 7 триллионов долларов. Это следует из данных Международного валютного фонда. За счет чего отечественная экономика продолжает расти даже в условиях санкций, объясняет финансовый аналитик, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
2: В текущей ситуации это прежде всего оборонка. Все, что связано, это и поставщики, и непосредственно производство оружия. Мы по-прежнему второй экспортер оружия в мире со среднегодовой выручкой 15 миллиардов долларов. При этом мы продаем по рыночным ценам. У нас коммерческие контракты.
3: А помимо военной промышленности, что мы еще можем отметить?
2: Сектор услуг, он развивается очень быстро. Самозанятые, ИП, услуги могут быть какие угодно, от торговли до написания для соцсетей или для солидарности. Издания каких-нибудь текстов.
3: Почему даже в условиях санкций мы в топе мировых экономик?
2: Ну, потому что мы достаточно устойчивые. И да, все эти разговоры, что мы там страна бензоколонка и так далее, у нас доля нефтегаза в ВВП 20%. Но это, конечно, не очень мало, но и не очень много. И на самом деле нынешние месторождения, мы не Саудовская Аравия, они очень сложные, особенно Северо-Ледовитый океан и Восточная Сибирь. И чтобы все это разбурить, нужны высокие технологии.
1: Эксперты прогнозируют, что ВВП по паритету покупательной способности будет расти в России и дальше. Этому способствуют три фактора. Высокий уровень потребления домашних хозяйств, развитие несырьевой промышленности и умеренный рост цен на услуги и жилье.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Японии вручную передвинули главную башню замка Хиросаки. Сооружение весит 360 тонн. Тянули конструкцию почти 2000 человек. Башню перемещали на специальных роликовых опорах. Похожая практика существовала и в советские годы. Для чего и, главное, как в 20 веке двигали жилые дома, театры и даже мосты? Ким Андреев изучил технологию.
4: Москва, 1930-е годы. Согласно генеральному плану реконструкции, столичные улицы решили расширять, но прокладки магистралей мешали массивные старые здания, особенно в центре. Часть из домов снесли, но многие пожалели. Ломать и строить заново в то время было проблематично. Так и родилась идея переноса массивных сооружений. Для начала дом укутывали в стальную раму, которая опоясывала его со всех сторон. Это было важно для прочности всей конструкции, после чего здание надо было фактически срезать у самого основания, рассказывает историк архитектуры, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак.
5: Самое главное, это нужно было отделить здание от его фундамента. Тут тоже использовались разные методики. Мог применяться металлический трос, который, как такая пила, вроде ловзика, буквально перепиливал этот фундамент. Могли использовать и обычные отбойные молотки. Далее под здание подводились мощные двутавровые балки, на которые уже оно опиралось вместо фундамента.
4: Приподнимали здание с помощью домкратов. Параллельно с этим под домом укладывали шпалы, а на них металлические катки. Потом конструкцию опускали и двигали в нужную сторону, но очень медленно, до 10 метров в час. На один дом уходило от нескольких часов до нескольких дней. Причем перемещали их не только вперед-назад, влево-вправо, но иногда и разворачивали вокруг своей оси. Двигали дома часто по ночам, порой даже не беспокоя жильцов, продолжает Кирилл Пастернак.
5: чаще всего все-таки здание отключали от коммуникации. Это предельно простой вариант, но он требует отселения жильцов на какое-то время, если здание жилое. Проводились в порядке эксперимента передвижения здания без отключения от коммуникации, когда через гибкие трубы все коммуникации, водопровод, канализации, электричество, конечно, продолжали функционировать, здание медленно двигалось, а жильцы в нем находились.
4: На новом месте для дома возводили новый фундамент, точно подогнанный под его размеры. Рельсы убирали, домкраты опускали. Оставалось лишь укрепить основание и проверить жесткость стен. В общей сложности только в Москве так переместили десятки объектов, в том числе здания Моссовета, МХАТ имени Чехова и Саввинское подворье. По похожей технологии двигали даже мосты, отмечает историк архитектуры Николай Васильев.
6: У нас, например, двигали Крымский мост старый, чтобы построить новый Крымский мост, а вот сейчас старый подвинуть, который стоял с 1890-х годов, и строить новый, который соединял бы и соединяет сейчас два берега Москва-реки Садовое кольцо. А старый, пока стройка шла, использовался чуть-чуть ниже по течению.
4: А в 1950 году подвинуть решили и «Наше все» – столичный памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Изначально поэт стоял в начале Тверского бульвара, а в итоге по рельсам и роликам переехал на 104 метра, вдобавок еще и развернулся на 180 градусов, чтобы приветствовать всех гуляющих по улице Горького, ныне Тверской. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 130 лет со дня рождения актрисы Фаины Раневской. Ее называли королевой второго плана, но даже играя в эпизодах, она создала запоминающиеся образы. От вспыльчивой Ляли в «Подкидыше» до хитрой мачехи в «Золушке». Почему актриса не сразу реализовалась в профессии и называла себя «кладбищем несыгранных ролей»? И за что Фаину Георгиевну любят зрители? Лучшие роли и меткие цитаты легенды вспомнила Анна Елисеева.
7: «Неспособная и дурна собой». Такой вердикт вносили комиссии театральных училищ, куда юная Фани пыталась поступить. Главная мечта МХТ так и осталась несбыточной. Но огни рампы для актрисы все-таки зажигаются. Раневская сменит 3 провинциальных сцены, прежде чем окажется в театре имени Моссовета. Там она прослужит больше четверти века, но сосчитать ее ролей хватит пальцев рук. С другой стороны, появляясь даже в эпизоде, она затмевала собой все и вся, рассказывает киновед Артем Сопин.
8: Есть совершенно не похожая ни на кого, ни с кем не сочетающаяся, очень яркая, очень интересная Раневская, но куда ее встроить? Очень сложно придумать материал, где она чувствовала бы себя естественно и органично. И в этом смысле вот эта яркость Раневской одновременно была ее бедой.
7: Позже актриса называла себя «кладбищем несыгранных ролей». Всего 32-го плана в кино и 3 озвучки в мультфильмах, включая знаменитую домомучительницу Фрекенбок.
9: Ку-ку! Это ты! Ку-ку, мой мальчик!
7: Кино Фаины Раневской относилось почти с пренебрежением. Играла редко, соглашалась не на все роли, объясняя «деньги я проем, а стыд останется». Фальши не терпела, посредственности тоже. Часто перекраивала сценарий, выдавая остроты на площадке и при этом заставляя режиссеров считаться собой.
9: «Они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки».
7: Роль мачехи в фильме «Золушка» принесла успех Раневской. Хотя режиссер Евгений Шварц утвердил актрису не сразу, рассказывает журналист-киновед Кира Буренина. Пробовали двоих, но выбрали в итоге Фаину Раневскую.
10: Надежда Нурм вроде бы подходила, но не было той хитринки и ироничности, которая была присуща самой Раневской. Очень серьезно относилась к этой роли, искала вместе с гримером какие-то определенные черточки для того, чтобы сделать более острым и характерным образ мачехи. Ей подтягивали каждый раз нос с помощью капроновых ленточек, за щеки закладывали кусочки ваты, и вот с этим она снималась.
7: Позже, пересматривая картину, Раневская останется недовольна своей героиней. Впрочем, так она относилась ко многим своим ролям, а некоторые фильмы откровенно не взлюбила. Например, картину «Подкидыш» Татьяны Лукашевич.
11: «Маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?»
12: «На дачу!»
11: «Валя, тебя арестуют!»
13: «Муля, не нервируй меня!»
7: Кстати, авторство этой знаменитой фразы до сих пор под вопросом. Мнения наших собеседников тоже расходятся. Кира Буренина уверена, это очередная импровизация самой Раневской. Артем Сопин настаивает, что реплику специально для актрисы написали авторы сценария Рина Зеленая и Агния Барто.
8: Рина Зеленая была дружна с Фаиной Георгиевной Раневской, и, зная ее темперамент, зная ее манеру, Зеленая написала вот эту реплику: «Муля, не нервируй меня». Раневская привнесла в это величественную манеру, которая еще больше создает комический эффект.
7: По этой фразе и запомнит Фаину Раневскую. Даже Леонид Брежнев на вручении награды скажет: «А вот идет наша Муля, не нервируй меня». «Так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы», – парирует Раневская. «Простите, но я вас очень люблю», – добавит смущенный генсек. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как устроены водяные бомбардировщики. Если в Ватикане правительство, где искать третью улицу строителей из «Иронии судьбы»?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
14: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Массированным ударом вооруженных сил России в Киеве и области поражены цех по сборке беспилотников, в том числе «Харнет», а также транспортно-логистический центр, сообщили в Министерстве обороны России. В Одесской области был также поражен цех по сборке беспилотников и производству селитры для обеспечения потребностей украинских боевиков. Союзники Соединенных Штатов полагают, что Ормузский пролив разминирован не до конца, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном, сообщает Bloomberg. Некоторые мины могли изменить изначальное положение по причине подводных течений. Отметим, ранее Дональд Трамп выступил с заявлением, что Ормузский пролив полностью разминирован. Роспотребнадзор установил лимиты по времени использования компьютеров и интерактивных досок на уроках, сообщает РИА Новости. Согласно рекомендациям, ученики начальных классов могут работать за компьютером не более 20 минут за урок, учащиеся 3-4 классов – до 25 минут. Для средней школы установлен лимит в 30 минут, а для старших классов – 35 минут, отметили в ведомстве. Сборные Италии и Германии в товарищеском матче установили новый рекорд по продолжительности волейбольного сета. Первый сет матча длился 1 час 29 минут и принес командам 130 разыгранных очков. Результат превзошел предыдущий рекорд среди национальных сборных, установленный 28 июня этого года в матче Лиги наций между Аргентиной и Польшей. Тогда аргентинцы взяли первый сет за 62 минуты, а общее количество разыгранных очков составило 98. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
15: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
16: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
17: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. С Следите за событием вместе со звездой. 0+.
18: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Как вас звать, величать-то?
20: Не царское это имя!
17: История одного прозвища.
21: Король Дании и Норвегии. При нем датчане первыми среди скандинавов официально приняли христианство. Умелый дипломат, расчетливый политик, а еще обладатель яркого прозвища. Харальд Синезубый.
17: За что же его нарекли таким именем?
21: По одной из версий, синими были все зубы монарха. Всему виной его любовь к ягодам. Есть еще предположение медиков, что Харальд страдал заболеванием щитовидной железы, которое и вызвало такую метаморфозу во рту.

0: Но, вероятнее всего, это была обычная бытовая травма. Зуб воспалился и со временем потемнел из-за кровоизлияния в пульпу. Наверняка сказался и возраст короля, который прожил, по некоторым данным, до 56 лет. Достаточно долго для средневековья. Вполне можно представить, какой к тому моменту была улыбка у Харальда Синезубова.
1: Не царское это имя! История одного прозвища.
2: Радиозвезда.
3: Человек с изюминкой. Александр Беляев.
4: Он имел огромный успех за границей. Там Беляева называли русским Жюлем Верном. Человек-амфибия, властелин мира, Ариэль, научно-фантастические шедевры. И, конечно, голова профессора Дойля. Роман во многом автобиографичный.
3: На первый взгляд.
4: В подростковом возрасте Саша решил ощутить всю прелесть полета. Изготовил парашют из простыни, забрался на крышу дома и шагнул вниз. Приземлился неудачно на спину. Травма стала роковой. В 31 год у Беляева обнаружили туберкулез позвоночника. Осложнение, вызванное детской травмой, паралич ног.
3: Где изюминка?
4: Писатель на 6 лет оказался прикованным к постели. Причем 3 года он лежал в гипсе практически неподвижно.
5: Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный, любимый, прекрасный мир вещей, который до этого я не замечал. И в то же время, как я хотел бы почувствовать свое тело, почувствовать себя.
4: В этот период жизни писатель сам себя иронично называл «рыцарем в гипсовых латах». Но у Александра Романовича было огромнейшее преимущество перед головой профессора Доуэля. Его руки все же двигались. Используя свой уникальный опыт, свои впечатления, Беляев не мог не рассказать о том, как воспринимает жизнь одна голова, лишенная туловища. И сделал это мастерски.
3: Александр Беляев. Человек с изюминкой. Игры человечества.
6: Иероглифы и пиктограммы, хитроумные ребусы и зашифрованные картинки. А все вместе это шарады. Кто и когда придумал игру, смысл которой в отгадывании слов непонятно. А вот одно из первых упоминаний шарады. Это книга древнеримского поэта Симфосия «Загадка».
7: Я не дерзок ни в речи, ни в высыпаниях на языке. По собственному желанию я не буду говорить, но я отвечаю тому, кто говорит.
6: Правильный ответ – эхо.
3: Игры человечества.
6: Популярными шарады стали в средние века. Во Франции их называли юмористическими сценками, с помощью которых высмеивались человеческие пороки. Чуть позже в Париже кто-то придумал делать специальные тарелки с картинками-ребусами. Пока ешь, отгадываешь. Закончил трапезу, можешь проверить ответ на оборотной стороне. В Италии шарады печатались в виде сонетов. В Германии загадки использовали для поздравлений. Но самым большим ценителем зашифрованных посланий считался английский писатель Льюис Кэрролл. Он любил отправлять короткие записки детям, заменяя некоторые слова или буквы картинками. В дореволюционной России в шарады играли в основном аристократы. Участвовали две команды. Одна загадывала ребус с помощью небольших театральных сценок, вторая пыталась понять, что же это за слово. Сегодня шарады не так популярны, как раньше. Их уже не печатают в газетах и журналах, но они не исчезли. Когда мы пишем смски или отвечаем на письма в интернете, мы постоянно сокращаем слова или прикрепляем забавные символы-смайлики. А ведь это такие же шарады.
3: Игры человечества.
8: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
9: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
8: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
9: На ней целое поколение выросло.
8: Осторожно, яд. Откуда?
9: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиэр в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
3: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Наступление российских войск идет не снижающимися темпами на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе инспектирования южной группировки войск.
2: Войска южной группировки, наступая на широком фронте около 160 километров, одновременно на нескольких направлениях преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Соединение 3-й армии продолжает наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. Под нашим контролем находится около половины населенного пункта. Всего за 2 прошедших месяца на Дружковском направлении освобождено более 100 квадратных километров территории.
1: Глава Генерального штаба также вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя. По данным ФСБ, она по своей инициативе установила контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Женщина передавала им информацию о местах дислокации российских военных на территории Мариупольского муниципального округа. Против задержанной заведено уголовное дело по статье «Шпионаж». Автомобиль намеренно въехал в толпу людей во французском городе Кан. 2 человека погибли, еще около 10 пострадали. Водитель, который скрылся с места преступления, был в итоге задержан и помещен под стражу. По заявлению властей, это не было терактом. Следователи считают наиболее вероятным мотивом злоумышленника – месть после ссоры. Мошенники стали создавать поддельные сайты с готовыми домашними заданиями. В Народном фронте рассказали, что в российском сегменте интернета уже выявлено около 400 подобных ресурсов, рассчитанных преимущественно на учеников 5-11 классов. Таким образом, аферисты собирают цифровые данные пользователей, включая сведения об устройствах и контактную информацию. Следующим этапом схемы становится обращение к родителям. Используя полученные данные о ребенке и школе, аферисты представляются директором, классным руководителем или сотрудником администрации под различными предлогами просят назвать код из СМС. В столичном музее Победы начнется новый выставочный сезон программы «Школьный музей Победы». Он стартует 1 сентября. В этот день состоится открытие выставки «Хроника жизни». Ее подготовили школы из Москвы и Петербурга. На экспозиции можно будет увидеть раритеты из коллекции образовательных учреждений. В зале полководцев музея на Поклонной горе состоится первоклассный концерт. Перед посетителями выступит музыкальный театр на Поклонке. Коротко о погоде. В столице сейчас в основном облачно, плюс 14.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наш Ил-76 защитил от пожара жилые дома в Сербии. В чем секрет небесных огнеборцев? Москву посетил глава дипмиссии Ватикана. Как устроена власть в государстве размером с торговый центр? Сегодня день российского кино. Где снимали знаковые советские картины? Власти Сербии поблагодарили экипаж Ил-76 за помощь в тушении пожаров. Водяной бомбардировщик уже ликвидировал крупные очаги возгорания на северо-западе страны, в том числе на территории заповедника недалеко от Белграда. Применять транспортник для борьбы с большим огнем стали в 90-е, когда в стране активно развивалась противопожарная авиатехника. А с чего началась ее история и какие самолеты состоят сейчас на службе авиации МЧС, узнала Анна Елисеева.
6: Авиационные отряды для патрулирования лесов начали формироваться в середине 30-х. На противопожарной службе состояли в основном легкие У-2. На них высматривали очаги возгораний и координаты пожара, в специальных капсулах-вымпелах сбрасывали лесничим или жителям ближайших населенных пунктов. Впрочем, авиаразведкой роль самолетов не ограничилась. Впервые в мире их начали использовать для высадки пожарных на парашютах и даже для экспериментов тушения огня с воздуха, рассказывает эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
3: Но, на самом деле, к эффективному тушению это не приводило, и все-таки развивалась линия обнаружения пожаров и доставки людей. И к 40-м, к 50-м годам, с появлением более тяжелых самолетов, а потом и с появлением вертолетов, появились технологии сброса достаточного количества воды, чтобы она не распылялась, долетала до земли.
6: По-настоящему в деле крылатые пожарные показали себя в начале 60-х, когда версию Ан-2 на поплавках оснастили специальными резервуарами с водой. Самолет ее забирал прямо во время скольжения по водоему, то есть в режиме глиссирования, а потом сбрасывал на очаг возгорания. За один такой рейс он мог унести 1000 литров, ведь для тушения пожара, конечно, этого было недостаточно. Аналоги советских самолетов-амфибий разрабатывались и в Канаде, но все эти модели превзошел уже российский реактивный самолет Бе-200, который, впрочем, тоже вырос из чертежей советского Бе-12, но оказался значительно эффективнее, рассказывает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
7: До 270 тонн воды он может сбросить за одну заправку топлива. При этом за буквально 12 секунд на режиме глиссирования самолет может забрать до 12 тонн воды, которые закачиваются в бакер внутри фюзеляжа. Время требуется гораздо меньше, чем для неторопливого канадского самолета Си-215 или его версии Си-415.
6: Авиация МЧС начала формироваться в 90-е и сегодня насчитывает почти сотню воздушных судов. Транспортники Ан-148, различные модификации вертолетов Ми-8 и Ми-26, а также крылатая тяжелая артиллерия. Помимо амфибий Бе-200, это еще летающий танкер Ил-76, абсолютный рекордсмен, способный унести 42 тонны воды. Кстати, именно за это его прозвали «водяным бомбардировщиком». Для тушения крупных лесных пожаров крылатый танкер и самолеты-амфибии часто работают в связке. Они не способны самостоятельно справиться со стихией, но могут задержать ее на пути к населенному пункту, рассказывает Григорий Куксин.
3: Ил-76 – самолет более большой, но при этом он не может забирать воду с местных водоисточников. Его надо встроить в какую-то систему сбросов других самолетов. Вот, собственно, из этого рождаются тактические схемы совместного применения. Например, на какой-то участок, который надо поинтенсивнее пролить, идет сброс с тяжелого авиатанкера, но после того, как он уходит на дозаправку, 2, 3, 4 более легких самолета могут от местных водоисточников забрать воду и сбросить.
6: Такая схема доказала свою эффективность и за рубежом. Так, в 2025-м ударную силу пожарных самолетов использовали для ликвидации техногенной аварии в крупном иранском порту. Регулярно наши амфибии идут на выручку странам Средиземноморья. В паре с воздушным танкером они работают при тушении пожаров и в Сибири. Причем процесс не только продуктивный, но и весьма зрелищный. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Отношения России и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер, заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров в Москве провел переговоры с Полом Ричардом Галлахером, руководителем дипломатической миссии Ватикана. Как известно, это самое маленькое государство в мире, однако там есть и свое правительство, и армия, и не только, рассказывает доцент, заместитель заведующего кафедрой дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.
8: Святой престол и его вспомогательная территория город-государства Ватикан – это абсолютная теократическая выборная монархия, и вся полнота исполнительной, законодательной и судебной власти сосредоточена в руках Папы Римского. В составе Римской Курии постоянно действует государственный секретариат Ватикана. Это, по существу, его правительство, которое достаточно длительное время уже возглавляется кардиналом Пьетро Паролином, которого допустимо рассматривать в качестве премьер-министра Святого Престола. Также в составе государственного секретариата действует отдел отношений с государствами. По сути, это Министерство иностранных дел. Нет людей, которые были бы гражданами Ватикана по рождению. То есть все, кто приобретают гражданство, делают это в сознательном возрасте. Многие столетия швейцарская гвардия занимается обеспечением личной безопасности понтифика.
5: Основана гвардия еще в XVI веке, а служат в ней швейцарцы-католики не старше 30 лет. Увеселительных заведений в Ватикане нет, в кафе и театры житель ездит в Рим. При этом в государстве, которое по размерам меньше парка Горького в Москве, есть даже своя футбольная сборная. Команда состоит из тех же гвардейцев, а также полицейских и чиновников.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня день российского кино. Праздник и профессионалов, и тех, кто просто ценит отечественный кинематограф. Максим Петренко решил собрать неожиданные локации наших знаменитых фильмов. Почему панельки из «Иронии судьбы» не совсем типовые? Какие высотки снимали в картине «Москва слезам не верит»? И какая подмосковная усадьба – рекордсмен по части кино?
9: Место, где снимали тот или иной фильм, часто превращается в магнит для туристов. Из-за бриллиантовой руки таковым является улица Кичиг-Гала в Баку, а именно в Азербайджане Леонид Гайдай снимал сцены прогулок по Стамбулу. Так вот, на этой улочке у восьмого дома и поскользнулся Семен Семенович Горбунков. Дом с тех пор не сильно изменился, но аптеки в нем не найти, она вымышленная. Притягивают поклонников и два московских дома на проспекте Вернадского, 113 и 125. Те самые одинаковые панельки на третьей улице строителей в разных городах из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Их так называют «Дом Нади» и «Дом Жени». Интересно, что они не совсем и типовые. Это были тогда экспериментальные здания. Инженеры на них проверяли лучшие практики строительства 16 этажек. Интерьеры кабинетов и квартир для места встречи изменить нельзя. Авторы создавали на детской киностудии, а натурные сцены – это Москва, говорит писатель и москвовед Александр Васькин.
10: Мы видим с вами и знаменитый Крымский мост, и Большой Каменный мост. Это и Серебрянческая набережная, где происходит кульминация этого фильма, да, место встречи, где оно и, само собой, и является кинорежиссер. Знаменитый этот магазин, а подвала там и не было, его специально построили.
9: Ростовский Кремль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл московскую резиденцию царя. А квартира Шурика – это дом в столице на Новокузнецкой улице, номер 13. Полюбоваться его необычной архитектурой и изломанными линиями фасада можно и сегодня. Владимир Меньшов в картине «Москва слезам не верит» показал собирательный образ московской высотки, взяв лучший фасад и интерьеры. Поэтому в фильме фигурируют два здания, рассказывает киновед и биограф Кира Буренина.
11: Внешний образ снимали именно на площади Восстания. Ныне Баррикадная, Кудринская площадь, именно эту знаменитую высотку. А вот квартиру профессора Тихомирова снимали на Котельнической набережной. Знаменитый дом, где живут и жили артисты. И лифт тоже был снят именно там. В этом лифте едет Катя с Людмилой. И с восторгом они смотрят, как этажи сменяют друг друга. Там уже 20-й этаж, 21-й. То, что для Москвы казалось абсолютным чудом света.
9: «Купеческое замоскворечье» для комедии «Женитьба Бальзаминова» снималось в Суздале. Его атмосфера очень подошла. Сохранились деревянные домики и храмы. Массовка в фильме – это, кстати, местные жители. Дом Бальзаминова по-прежнему стоит на старой улице. А иногда одна локация притягивает десятки режиссеров. Пример – подмосковная усадьба Марфина, где снято множество киношедевров. «Все, что требует красивых готических замков и пейзажей, создавалось там», продолжает Кира Буренина.
11: Это и «Дворянское гнездо», и «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». И «Бал сатаны» снимался «Мастера Маргарита». И, конечно же, обожаемый мой фильм «Стакан воды». Именно это послужило прообразом Сент-Джеймского дворца, где жила королева Анна.
9: Наконец, как воспроизвел инопланетный мир Георгий Данелия в своей культовой антиутопии «Кин-дза-дза»? Ку! Все просто. Так правдоподобно выглядит выжженная планета, потому что это реальная и суровая пустыня Каракумы в Туркменистане. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Правительство создало подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных сфер экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. В числе задач новой структуры будет анализ безопасности объектов критической инфраструктуры, их функционирования, а также минимизация последствий нарушений их работы. Суд в Армении арестовал бывшего президента Роберта Кочаряна по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного комитета республики. Ночью Кочаряна госпитализировали во второй раз с момента задержания во вторник. Прирост запасов алмазов в России по итогам первого полугодия превысил 100 миллионов карат, сообщили агентству ТАСС в Роснедрах. Также значительно выросли запасы других полезных ископаемых – золота, серебра и меди. Мобильные устройства разных лет представят на выставке культовые мобильные телефоны. Мероприятие организовано в Центральном музее связи имени Попова в Петербурге. Экспозиция, приуроченная к 35-летию сотовой связи в России, откроется 2 сентября, сообщили в пресс-службе музея. Первый звонок по мобильному телефону в России совершил 9 сентября 1991 года мэр Петербурга Анатолий Собчак, рассказали организаторы. По их словам, дата считается отправной точкой развития сотовой связи в стране. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда».
2: Дай 5. 5 удивительных фактов
3: о предметах и явлениях вокруг нас.
2: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Программа создана с

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии. Программа создана с использованием искусственного интеллекта. Факт первый.
1: Многие современные химические приборы появились благодаря алхимикам, которые изобрели перегонные кубы, реторты и методы дистилляции. Эти технологии позже стали основой лабораторной химии и фармацевтики.
0: Факт второй.
1: Великий физик Исаак Ньютон серьезно занимался алхимией. Он посвятил алхимическим исследованиям больше времени, чем физике.
0: Факт третий.
1: Порох был изобретен китайскими алхимиками случайно. Они смешали селитру, серу и древесный уголь в надежде получить эликсир бессмертия. А вместо продления жизни они получили взрывоопасную смесь, которая навсегда изменила военную историю человечества.
0: Факт четвертый.
1: Король Англии Генрих IV законодательно запретил создание золота алхимическим путем. Монарх всерьез опасался, что если алхимики преуспеют, приток дешевого золота разрушит экономику королевства.
0: Факт пятый.
1: Поиск эликсира молодости привел к изобретению фарфора в Европе. Алхимик Иоганн Бёдгер из города Мейсон случайно раскрыл секрет производства фарфора, который Китай веками держал в строжайшем секрете.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
2: Река истории. История реки. Гинда. Согласно трудам Геродота, персидский царь Кир II очень любил лошадей, особенно редкой светлой масти. В те далекие времена персы считали этих животных священными. Целый табун белоснежных лошадей всегда сопровождал царя в походах. Однажды, в 539 году до нашей эры, огромная армия Кира выдвинулась на завоевание Вавилона. Путь воинам предстоял нелегкий. Жара, песчаные бури, водные преграды. И вот подошло войско к реке Гинд, притоку Тигра. Царь задумался, как его преодолеть. А пока размышлял, одна из священных белых лошадей, измученная жарой, бросилась в реку и не выплыла. Утонула прямо на глазах царя. Кир II сначала сильно расстроился, а затем рассвирепел и приказал покарать реку-убийцу.
3: «Расставить по берегам Гинда рабов, всем выдать лопаты и копать, копать, копать от рассвета до заката, от заката до рассвета».
2: Целое лето копали рабы. И появились вдоль Гинда 360 каналов, по 180 с каждого берега. Вода устремилась в эти каналы, и река обмелела до такой степени, что пройти ее стало возможным, не намочив коленей.
3: «Так будет с каждой рекой, которая вздумает помешать моим планам».
2: Так был уничтожен Гинд. Уничтожен и забыт. На долгую тысячу лет. Но со временем каналы, вырытые по приказу Кира, занесли пески, воды вернулись в прежнее русло, река воскресла. Сегодня мы знаем ее под новым именем – Дияла. Она протекает по территории современного Ирака и впадает в Тигр южнее Багдада.
0: Гинда. Река истории. История реки.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции – Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Международная выставка «Сфера безопасности-2022»

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Киевский режим распространяет на Западе ложную информацию об успехах на фронте, несмотря на отсутствие реальных результатов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов в ходе инспектирования южной группировки войск.
2: Украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях Вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожскую область. Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса.
1: Глава Генерального штаба подчеркнул, что российские войска наступают не снижающимися темпами на всех направлениях в зоне спецопераций. Вооруженные формирования Украины вновь атаковали Белгородскую область.

0: Шебекине мужчина погиб при обстреле города. Кроме того, FPV-дрон ударил по частному дому. Находившаяся там женщина получила травму. У дома повреждены крыши, остекление и забор. Еще несколько беспилотников ударили по двум предприятиям в Шебекине. В зданиях разбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также атаки квадрокоптеров сегодня подверглись логистические объекты «Озон» в Оренбурге и Уфе. Сотрудников оперативно эвакуировали, предварительно пострадавших нет. Комплекс в Оренбурге уже возобновил работу. В Уфе объект получил незначительные повреждения и пока остается закрытым. С сентября вступит в силу ряд законов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что со следующего месяца с 90 до 30 дней сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранцев, пребывающих в нашей стране более 3 месяцев. В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать депортации. Федеральная налоговая служба сможет быстрее поставить иностранного гражданина на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Помимо этого, с осени будет запрещено продавать на остановках вейпы, сигареты и другие табачные и никотиносодержащие продукты. Министерство просвещения работает над созданием единых учебников по всем предметам школьной программы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. При разработке пособий планируется учитывать актуальные научные и технологические достижения. Их содержание по различным школьным предметам будет взаимосвязано. Министр отметил, что переход на единые учебники станет важным этапом формирования общего образовательного пространства. По его словам, это позволит детям без проблем менять школы при переезде семьи, поскольку содержание учебной программы будет единым. Коротко о погоде. В столице сейчас в основном облачно, плюс 15.
1: Автонавигатор.
0: 28 августа с 19.30 до 8 вечера участки улиц Спартаковской, Нижней Красносельской и Елоховского проезда будут закрыты для движения. Водителям рекомендуется планировать маршрут заранее. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Полчаса можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Бесединского путепровода. Столько же уйдет на проезд по внешней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы, пробка на 20 минут на Первомайской улице от Измайловской площади до Главной аллеи. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки. И без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, в

0: Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Завоевание Мексики. Частное предприятие испанских авантюристов. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
2: Область знаний.
4: Одним из величайших событий в истории Европы, в истории мира 16 века является открытие и завоевание Америки Испанией. Во всяком случае, так это событие представляется в массовой культуре, что вот есть некая Испания, которая завоевывает некую Америку. Этот взгляд на произошедшие 500 лет назад события очень сильно подвержен влиянию нашей сегодняшней с вами перспективы. Мы живем в государствах, мы все ходили в среднюю школу, мы ходили в университет, мы представляем себе мир как некий конгломерат государств, которые друг с другом как-то взаимодействуют. Европа 16 века, и тем более Америка 16 века, это совсем другое культурное, политическое и социальное пространство. Поэтому говорить о том, что Испания завоевала Америку, не совсем корректно. Америку завоевали испанцы. Выходцы из королевства Кастилии и Арагона, с Иберийского полуострова, которые являлись формальными подданными испанских королей, но делали они это в значительной степени по собственной инициативе. Открытие Америки, которое происходит в 1492 году Христофором Колумбом, генуэзцем на службе испанской короны, мореплавателем, обладающим достаточно большим опытом, приводит к, с одной стороны, появлению новой территории, на которой испанские мелкие дворяне и простолюдины могут реализовать свои амбиции как по личному обогащению, так и по какому-то социальному, политическому росту. С другой стороны, в культурном плане, это территория, на которую Испания переносит свой великий крестовый поход против мусульман. Да, до самого конца 15 века, на протяжении нескольких веков, Испания воюет с мусульманами, с маврами, которые, начиная с 7-8 века нашей эры, захватили часть Испании, значительную, и организовали там свои государства. Да, вот на протяжении этих столетий Испания борется с маврами, освобождает очень постепенно свою территорию. Естественно, в результате этого процесса вырабатывается определенная этика, определенные представления о политике, о завоевании и так далее. Все вот эти вот свои представления испанцы берут с собой в Новый Свет. Завоевание Америки происходит поэтапно. Это частные предприятия, в которых конкистадор или группа конкистадоров получает королевское разрешение на то, чтобы завоевать новую территорию, завоевывает ее, она начинает осваиваться, там накапливается некая критическая масса испанцев, которая, соответственно, начинает жестко конкурировать между собой за рабочую силу индейскую, за доступ к золотым приискам, за государственные должности, за прочие элементы престижа. И в какой-то момент часть этого испанского общества откалывается, открывает новые территории, и цикл повторяется. Как правило, в начале этого цикла лежит заключение договора с испанской короной о том, что такой-то испанец назначается первооткрывателем и, соответственно, в случае успеха губернатором новых территорий, после чего происходит завоевание, заселение, появляется конкуренция и так далее. Цикл повторяется. Если говорить о завоевании того, что нам известно как Ацтекская империя. Опять же, нужно понимать, что она так представлена в книжках по истории, да, что это была некая империя, которую вот мы, опять же, с высоты своего понимания этого термина себе представляем. Произошло именно таким путем. Все мы знаем, что есть в Карибском море остров Свободы, Куба, да, на котором, соответственно, существует последние 70 лет социалистическое государство. Этот остров был на самом деле одним из первых, который завоевывают испанцы. Еще там с 1511 года начинается его завоевание, к 1515 году он уже достаточно хорошо освоен. Завоевывает его человек по имени Диего Веласкес, и начинает он его завоевывать именно потому, что ему не оставалось места на острове Эспаньола, да, который мы сейчас знаем как Гаити, первый крупный остров Карибского моря, который осваивают испанцы. И к 1500 году 1917 году, когда испанцы впервые открывают для себя территорию Мексики, он является на этом острове губернатором. Он распределяет между своими друзьями и родственниками земли, он распределяет богатство, престиж, государственные должности и так далее.
3: Завоевание Мексики. Частное предприятие испанских авантюристов.
2: Область знаний.
4: Очень быстро на этом острове накапливается критическая масса испанцев, которые хотят чего-нибудь еще. И после первых неудачных экспедиций сначала 1517, потом 1518 года, в результате которых испанцы узнают, что вот есть к западу еще некая земля, она большая, это уже не остров. Они получают сведения о том, что там есть некая очень большая империя, очень богатая золотом. Да, соответственно, этот металл драгоценный является, по сути, главной целью испанских авантюристов. В 1519 году Диего Веласкес организует большую экспедицию, да, для того, чтобы установить торговые отношения с этими территориями, войти в контакт с местным населением, впоследствии он сам уже организует его завоевание. Лидером этой экспедиции становится человек по имени Эрнан Кортес. Мелкий дворянин из Испании, у которого были на Кубе свои, так сказать, владения, который на Кубе занимал ряд мелких чиновничьих должностей, успел обрасти там связями, и у которого, соответственно, тоже были свои друзья и родственники. Все что-то значащие испанцы, да, они неизбежно тащат за собой в Америку своих друзей и родственников, чтобы всегда иметь группу людей, на которых они могут опереться. Да. Они начинают воспроизводить свои клановые структуры в Америке. Еще до отправления этой экспедиции Кортес с Диего Веласкесом ссорится. Веласкес видит, что он собирает вокруг себя слишком много людей, слишком много почестей. Он начинает раздавать несбыточные обещания. Веласкес начинает замечать, что Кортес не собирается выполнять его изначальных указаний. Напоминаю, это войти в контакт и установить торговые сношения. Выменять европейские условные бусы, да, понятно, что не только бусы, там стеклянные изделия, железные и так далее, на золото. Кортес изначально, скорее всего, планирует нечто более масштабное. Да, он сам еще не знает, что его ждет впереди. Планирует завоевать эту территорию, он планирует стать сам там правителем. Естественно, от имени испанского короля, но где испанский король, а где Кортес? До испанского короля 2-2,5 месяца через Атлантический океан на парусном судне, и, в общем, да, это фигура весьма условная в данной ситуации. Условная реально, но крайне важная с точки зрения закона. Поэтому, когда Кортес, собственно, высаживается в Мексике, на побережье Мексиканского залива, на территории нынешнего штата Веракрус, первое, что он делает, он формально разрывает все связи с губернатором Кубы, с Диего Веласкесом. Он учреждает новый город Веракрус, нынешняя столица одноименного штата и главный порт Мексики. Он выбирает, организовывает выборы в городской совет, естественно, состоящий из его друзей и родственников, и он отправляет испанскому королю, на тот момент это Карл V, император Священной Римской империи, для испанцев он Карлос I, письмо, в котором он обосновывает свои действия. То есть, с одной стороны, мы имеем такую вот чехарду. Один завоевал что-то одно, у него появилось слишком много конкурентов, он этих конкурентов выдавливает в другие земли. Но каждый из них стремится свои новые завоевания как-то легализовать, как-то их обосновать. И вот это вот формальное учреждение города, которое находится вне юрисдикции Кубы, и надежда на то, что он получит формальное подтверждение от короля, она, соответственно, является главным обоснованием его присутствия на этой территории и главным обоснованием того, что он на этой территории правит. Ведь именно городской совет, да, не он сам провозглашает, что вот я губернатор, верховный судья и, соответственно, главнокомандующий. Нет, именно городской совет его назначает на эту должность. То есть с точки зрения формальной, с точки зрения правовой, ну, Эрнан Кортес не зря 2 года учился в университете Саламанки на юриста, все оформлено, можно сказать, в лучшем виде. Поэтому уже с этими формальными полномочиями в 1519 году Кортес начинает продвижение вглубь Мексики. Кортес начинает устанавливать контакты с местными политиями, местными городами-государствами. И в итоге, пройдя через несколько сражений, заручившись поддержкой местных индейских государств, он, соответственно, входит в столицу Ацтекской империи, Теночтитлан. Огромный город с населением примерно 100 тысяч человек, расположенный на озере Тескоко. В долине Мехико, окруженной горами, очень красивое место, которое испанцев настолько впечатлило, что они не могли подобрать слов для того, чтобы его описать. Вступает в контакт с местным правителем, правителем Теночтитлана, правителем Ацтекской империи Монтесумой, и, соответственно, получает от него подтверждение, ну, насколько он это понял, подтверждение формальной верности испанскому королю. Через подарки, через уговоры, через переговоры, через демонстрацию силы. Естественно, мы говорим о завоевании, да, то есть это не то, что они пришли, между собой договорились, и все стало хорошо. Отнюдь нет.
2: Область знаний.
1: Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
3: Завоевание Мексики. Частное предприятие испанских авантюристов. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
2: Область знаний.
4: Кортес вынужден справляться изначально с конкуренцией, в первую очередь, самого Диего Веласкеса, потому что он отправляет за ним погоню. Да, он отправляет людей под началом одного из своих ближайших соратников, своих ближайших друзей, Панфила Нарваеса, которые прибывают в Веракрус и тоже вступают в контакт с местным населением. Объясняют им, что Кортес — это предатель, он действует незаконно, все, что он вам здесь рассказывал, это не соответствует действительности. Что, естественно, начинает вызывать брожение в мезоамериканской политике, да, в отношениях между Кортесом и всеми вот этими вот мезоамериканскими городами-государствами. Кортесу удается разбить Панфила Нарваеса и переманить его людей на свою сторону. Опять же, нужно понимать, что эти столкновения между отдельными лидерами экспедиций — это не некая война насмерть. Урегулирование деловых споров, можем назвать это так. Он обещает им больше, чем ему может дать Панфило Нарваес, чем ему может дать Диего Веласкес. Он говорит, что вот лидера мы вашего пленили, смотрите, у нас есть много золота, и мы можем этим золотом с вами поделиться. Поэтому они к нему присоединяются. Здесь, правда, происходит другой важный момент, да, против него восстают уже, собственно, ацтеки, и из своей столицы, из Теночтитлана, его выгоняют вместе с этими людьми, которые он привозит с собой от Панфила Нарваеса, вместе со своими индейскими союзниками и так далее. Да, и здесь уже начинается полноценное завоевание, которое окончится осадой и штурмом Теночтитлана в 1521 году. Эти события, падение столицы Ацтекской империи, отнюдь не становятся концом завоевания Мезоамерики испанцами. Они становятся, напротив, лишь началом событий, которые растянутся на последующие 70 лет. Да, лишь к 1590 году можно будет говорить о том, что территорию, которую сегодня вот у нас занимает Мексика, юг Соединенных Штатов Америки и Центральная Америка, находится под контролем испанцев. И то, если мы говорим о севере, то этот контроль весьма и весьма условный. Все, наверное, знают истории про апачей, про команчей. Кто-то в далеком детстве смотрел фильмы с Гойко Митичем про индейцев. Так вот эти вот самые апачи и команчи, они создают проблемы далеко не только ковбоям, шерифам и прочим представителям власти в Соединенных Штатах Америки. Они вполне себе создают проблемы и в Мексике. Последние крупные набеги апачей доходят до достаточно крупных мексиканских городов северных, например, Сан-Луис-Потоси, еще в 1830-е годы. Кроме того, во время войны Мексики с Соединенными Штатами местные индейцы также участвуют в этих событиях, причем как с одной, так и с другой стороны. То есть нельзя говорить, что вот в 1519 году Кортес высаживается в Мексике, в 21-м завоевывает Теночтитлан, и на этом конкиста заканчивается. Нет, она только-только начинается. И здесь как раз начинается снова, только уже в большем масштабе, потому что речь идет о больших территориях, о больших богатствах. Это высокоорганизованное общество с развитыми налоговыми системами, с развитыми армиями, можем назвать это так, да, то есть испанцы могут набирать себе армии из индейских союзников. Начинается процесс вот этого вот брожения. То есть у Кортеса, естественно, есть друзья, которым он доверяет, а есть у него противники, которые находятся с ним в состоянии конкуренции. Отнюдь не всем нравится то, что он считает себя правителем вот всего этого пространства огромного. Тогда они еще не знали, насколько оно огромное. Поэтому каждый раз, когда кто-то отправляется что-то завоевывать, он стремится, опять же, объявить о своей автономии от юрисдикции Эрнана Кортеса. Да, Кристобаль де Олид отправляется в Центральную Америку завоевывать территорию нынешнего Гондураса. Естественно, происходит между ними столкновение. Кортес вынужден сам лично отправляться в Центральную Америку для того, чтобы призвать его к порядку и к ответу за свои действия, но он не успевает, его убивают индейцы. Педро де Альварадо, один из его ближайших капитанов, завоеватель Гватемалы. В итоге Гватемала у нас становится автономной юрисдикцией в составе вице-королевства Новой Испании. Да, все это пространство в итоге было организовано в большое вице-королевство. Я считаю, неправильно называть это колонией. Это было королевство под суверенитетом испанской монархии.
3: Завоевание Мексики. Частное предприятие испанских авантюристов.
2: Область знаний.
4: Еще один конкурент и в какой-то степени личный враг Кортеса, Нуньо Бельтран де Гусман, после ряда неудачных опытов в управлении территориями в Центральной Мексике, берет на себя вот это вот завоевание Северо-Запада. Основывает, соответственно, города Гвадалахара, Кульякан, столица нынешнего штата Синалоа. И опять же, эта территория откалывается в новое королевство. Да, эта территория становится королевством Новая Галисия. Вот это вот огромное пространство, оно из-за, по сути, вот этих вот склок между конкистадорами начинает очень быстро дробиться. То есть, да, формально вице-королевство Новой Испании — это огромная территория от Сан-Франциско на севере, где современный город в Соединенных Штатах Сан-Франциско, до Панамы на юге, но оно все поделено между собой на отдельные юрисдикции. Эти юрисдикции в своей основе имеют именно вот этот вот процесс бесконечной чехарды между конкистадорами. Да, когда мы завоевываем одну территорию, друг с другом ссоримся, недовольные отправляются завоевывать новые территории. И испанская корона очень активно пользуется этими склоками между конкистадорами. Как я уже сказал, до испанской короны 3 месяца парусным судном, и еще не факт, что вы доплывете, потому что, да, 16 век, корабли слабенькие, шторма, штили, пираты, опять же, которые там тоже появляются очень быстро. Ей нужно устроить систему управления этими территориями так, чтобы она могла их контролировать, да, так, чтобы они от нее сами не откололись. И поэтому этими вот раздорами между конкистадорами, этим дроблением юрисдикции, она начинает очень активно пользоваться уже для установления своей власти. Для того, чтобы, играя на противоречиях, особенно поддерживая вновь прибывших, более обделенных, против тех, кто прибыл первыми и обладает большей силой, большим богатством, создать систему сдержек и противовесов, которая ей позволит создать собственную систему управления. Отдельным эпизодом завоевания Мексики, да, можем уже называть это, да, как некое более-менее единое пространство, становится масштабная, очень долгая кампания по завоеванию Севера, которая в первую очередь стимулируется тем, что на крайнем севере Центральной Мексики, в районе поселения Сакатекас, ну, опять же, он носит название местного индейского народа, обнаруживаются богатейшие залежи серебра. Мексика чрезвычайно богата серебром, и вот именно вот северная ее часть является основным местом, где концентрируются все эти месторождения. Здесь уже все гораздо сложнее, потому что если в Центральной Мексике конкистадоры опираются на уже существующие государства, да, они их приводят в формальный вассалитет испанскому королю, так сказать, включают их в себя оптом, то на севере таких государств нету. На севере живут кочевые, полукочевые индейцы, которых ацтеки называют чичимека, варвар, северный варвар. И именно поэтому завоевание этих территорий идет гораздо медленно. Нужно либо завоевать, подавить, уничтожить, либо договориться и переманить на свою сторону каждое отдельное племя, каждую отдельную родоплеменную группу. Поэтому лишь к концу 16 века мы можем говорить о том, что Испания, уже испанская корона, вице-королевство Новая Испания, условно контролирует мексиканский север. Да, потому что чем меньше поселенцев, чем меньше оседлых цивилизованных индейцев, чем большее присутствие индейцев кочевых и полукочевых, тем условнее контроль над территорией.
3: Рассказывал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
2: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия объявила персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Это ответ на аналогичное решение Бухареста, как сообщили в МИД России. Временный поверенный в делах Румынии вручили ноту о высылке дипломата. В ведомстве подчеркнули, что мера стала ответом на ничем не мотивированное решение румынской стороны объявить персоной нон-грата сотрудника российского посольства в Бухаресте. Напомню, ранее Румыния выслала российского дипломата после того, как в воздушном пространстве страны были сбиты 3 беспилотника, которые в Бухаресте сочли российскими. В Москве заявили, что не будут копировать театральный жест и отзывать посла, но на высылку своего дипломата дали надлежащий ответ. Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Получение истребителей подтвердили в Министерстве обороны.
2: В рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск, вооружением и военной техники, в объеме решаемых ими боевых задач была получена новая партия самолетов Су-35С. Это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий. Экипажу удобно ей управлять.
1: Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Ряд стран Европы опасается, что Киеву не хватит финансирования, и потому в очередной раз требует попытаться изъять замороженные активы России, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Страны, поддерживающие инициативу, планируют направить письмо Еврокомиссии, в котором попросят возобновить попытки изъять замороженные российские активы, сообщает издание. Между Москвой и Мытищами заработает автобусный маршрут. Он появится в рамках проекта «Москва-область». 29 августа и свяжет поселок Вешки со станцией метро Алтуфьево, сообщил заместитель мэра столицы Максим Лексутов. По его словам, на линию выйдут современные автобусы среднего класса. Такие машины лучше работают на сложных участках трасс. Маршрут будет работать по фиксированному тарифу. Прикладывать карту нужно только на вход, добавил Лексутов. В столичном Музее Победы начнется новый выставочный сезон программы «Школьный музей Победы». Он стартует 1 сентября. В этот день состоится открытие выставки «Хроника жизни». Ее подготовили школы из Москвы и Санкт-Петербурга. На экспозиции можно будет увидеть раритеты из коллекции образовательных учреждений. В зале полководцев музея на Поклонной горе состоится первоклассный концерт. Перед посетителями выступит музыкальный театр «На Поклонке».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка.
1: Форма и содержание.
2: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
1: Треуголка.
2: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно, практично.

0: обмундирования.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: детей. Отравился Керенс.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Как же изобретательно были защищены гробницы фараонов от грабителей.
7: Да разбойникам угрожали не только ядовитые змеи, но и сдвигающиеся стены и вылетающие отовсюду стрелы.
1: А вот и нет.
8: На такие смертоносные механизмы, кроме героев голливудских фильмов, никто не натыкался. Ни археологи, ни исследователи. От расхитителей сокровищ правители Древнего Египта пытались оградиться иначе. И надеялись в первую очередь на физические преграды, когда тяжелыми плитами или камнями перегораживали вход.
1: Исторические мифы и заблуждения.
8: Из хитрости применяли только две вещи. Либо специально оборудовали пустые помещения, чтобы, видимо, грабитель воскликнул: «Все уже украдено до нас» и ушел. Либо создавали лишние ходы из расчета, что непрошенные гости запутаются в них, устанут и опять же удалятся.
7: И все? Больше ничего не защищало золото и драгоценности египетских царей?
8: Ну, разве что на стенах пирамид писали проклятия. Но они могли остановить лишь суеверных злоумышленников.
1: А вот и да.
8: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
2: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: напишу я письмецо. Радиозвезда.
1: Бог, умывшись, стряхнул руками. Брызги упали на берега большой реки, и там, куда они упали, поселились люди. Боги и духи помогали людям ловить рыбу, добывать зверя, держать скот. И это был их настоящий мир. Настоящий и потусторонний мир связывает река. На реке живут духи и божества. Сильный ветер и лед уносит все живое вниз по течению, в нехорошее царство, в царство злой нижней старухи. Старуха решает, когда человеку время родиться и когда умереть.
2: Селькупы. Малые коренные народы России.
1: В Сибири с незапамятных времен живет уникальный народ селькупы. Или таежные люди, как их часто называют. Правда, вплоть до 20 века он был известен под другим именем – остяки, самоеды. Ни царской власти, ни советской поначалу было не досуг разбираться в сибирских этносах. Всех стригли под одну гребенку, лишь бы внешность соответствовала. В норму все привели только к концу 20 века. Всего селькупов на сегодняшний день около 4000 человек. Они живут в Тюменской и Томской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. О таежных людях известно немного. Это довольно скрытный народ, который с уважением относится к своей культуре, чужакам душу не раскрывает и лишнего про себя не рассказывает.
2: Не теряя корней. Селькупы.
1: Селькупов впервые упомянули в 16 веке в песцовых книгах. Их называли Пегой Ордой, и у них было свое государство, возглавляемое князем по имени Воня. С Ордой все понятно. Но почему именно Пегая, никто не знает. По одной из версий, по окрасу лосей, которых селькупы почитали как тотемных животных. А еще у них были собственные деньги. Связка бельичьих шкурок по 40 штук в каждой, один сарум. Один сарум равнялся лисице или росомахе, а соболь или писец стоил 3 сарума. Орда давала отпор русским дружинам и племенам хантов. Воня состоял в унии с сибирским ханом Кучумом. Но в конце концов и Кучум, и Воня были разбиты. Часть селькупов ушла в северные земли, на реку Тас. С тех пор северные и южные селькупы оказались разделены. Между ними лежат земли, занятые хантами и кетами.
2: Малые коренные народы России.
1: Таежными людьми селькупов прозвали не зря. Их считали лучшими охотниками в этих краях. Селькупы относились к окружающему миру с бережным уважением. Без надобности ветку в лесу не сломают. Птицу с дерева не спугнут. Даже охотились в основном петлями да ловушками. Окажется, зверь внимательнее и хитрее человека. Значит, молодец, уйдет, жить будет. Селькупы считали себя неотъемлемой частью природы. Это нашло отражение в большом количестве мифов. Так мир селькупов делится на несколько сфер, у каждой из которых есть свой хозяин. У неба Ном, добрый дух и покровитель всего сущего. У земли Илина Конта, или старуха жизни. У загробного мира властелин зла, дух Кызы. Все сферы объединены рекой и деревом. По реке шаман может спуститься в преисподнюю, а по дереву подняться на небо и попросить для людей хорошей судьбы у Нома.
2: Не теряя корней. Селькупы.
1: Сегодня селькупская культура в значительной мере размыта. Островки традиционного образа жизни еще сохраняются на севере, в Тазовско-Туруханском ареале. Прежде всего, благодаря компактному проживанию и меньшему числу чужаков. В наши дни селькупы носят обычную одежду, пользуются интернетом и ездят в супермаркеты. Однако также с уважением относятся к своим традициям и чтут память предков. Скажи селькупу, что человек — это царь природы, он не поймет. Только головой покачает. Никто не может быть выше природы.
2: Селькупы. Малые коренные народы России. Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Он был выдающимся дирижером, композитором и виртуозным органистом. Но нас интересует его дар изобретателя. Войтех Иванович Главач родился в Чехии, но большую часть жизни провел в России. Популяризатор русской музыки и настоящий исследователь самой природы звука. Он подарил миру несколько уникальных музыкальных инструментов. В 1880 году мастер сконструировал особую физгармонию. Она имела 31 регистр и расширенные октавы, что делало ее звучание насыщенным, как тогда говорили, богатым. Немецкая фирма «Шидмайер и сыновья» взялась за ее производство. И Главач с успехом гастролировал со своим инструментом по Германии и Англии.
2: Ну ты, Кулибин!
3: Но, пожалуй, самое известное его творение – это «Армони пьяно». Представьте себе пианино, которое могло имитировать не только целый оркестр, но даже человеческий голос. Главная хитрость – возможность продлевать слабое звучание многократными ударами молоточков. Это позволяло исполнять органные произведения на фортепианном инструменте, чего раньше добиться было очень сложно. Главач виртуозно выступал со своими изобретениями на всемирных выставках в Париже, Чикаго и Антверпене, неизменно вызывая внимание прессы и восхищение публики. Поездил он и по России с концертами. Это был поистине человек-оркестр, который жил в эпоху музыкальных открытий. Его идеи опередили время. Многие из них позже вдохновили изобретателей электронных инструментов.
2: Ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих

0: 495.
1: Ростов. Тебе на «вы».
2: Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженным силам России осталось преодолеть 4 километра до восточных окраин Славянска. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов в ходе инспектирования южной группировки войск.
2: Войска южной группировки, наступая на широком фронте около 160 километров, одновременно на нескольких направлениях преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Соединение 3-й армии продолжает наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. Штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
1: Глава Генерального штаба подчеркнул, что российские войска наступают не снижающимися темпами на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Силовики задержали жительницу Мариуполя, собиравшую данные о дислокации подразделений вооруженных сил России, сообщили в Федеральной службе безопасности. В ведомстве отметили, что женщина по собственной инициативе начала переписку с украинским куратором, которому передавала сведения о местах размещения российских военных. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, подозреваемая заключена под стражу, добавили в ведомстве. В Министерстве иностранных дел России призвали граждан воздерживаться от поездок в районы Непала, пострадавшие от наводнения. А тем, кто уже там находится, срочно связаться с посольством в Катманду. Как заявили на брифинге, это необходимо.

0: необходимо для организации учета и оказания возможной помощи. Ранее Совет по туризму Непала сообщил, что пропавшими без вести числятся 644 туриста, в том числе 8 граждан России. Напомню, наводнение обрушилось на северные районы страны 26 августа, число жертв превысило 160 человек, более 800 числятся пропавшими без вести. Первоклассникам в новом учебном году положены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля, сообщил в интервью РИА Новости глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, это сделано для того, чтобы младшие школьники не переутомлялись и сохраняли активность. При этом у школ есть право корректировать даты каникул на местном уровне. В Минпросвещении подчеркнули, что главная цель – создать максимально равные условия для отдыха учеников во всех регионах страны. И о погоде. Завтра в столице на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью 13-15, днем 19-21 градус. Ветер западный, умеренный.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двояние контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
2: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
2: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
2: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 7341 и хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками. а мир вокруг обрел четкие контуры.
3: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Первая помощь при инфарктах и инсультах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда. Реклама.
5: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Премьера на радио «Звезда».
8: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой».
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
9: Сермяжные холсты, угрюмые просторы –

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Александр Беляев.
2: Он имел огромный успех за границей. Там Беляева называли русским Жюлем Верном. Человек-амфибия, властелин мира, Ариэль, научно-фантастические шедевры. И, конечно, голова профессора Дойля. Роман во многом автобиографичный.
1: На первый взгляд.
2: В подростковом возрасте Саша решил ощутить всю прелесть полета. Изготовил парашют из простыни, забрался на крышу дома и шагнул вниз. Приземлился неудачно, на спину. Травма стала роковой. В 31 год у Беляева обнаружили туберкулез позвоночника. Осложнение, вызванное детской травмой, паралич ног.
1: Где изюминка?
2: Писатель на 6 лет оказался прикованным к постели. Причем 3 года он лежал в гипсе практически неподвижно.
3: Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный, любимый, прекрасный мир вещей, который до этого я не замечал. И в то же время, как я хотел бы почувствовать свое тело, почувствовать себя.
2: В этот период жизни писатель сам себя иронично называл «рыцарем в гипсовых латах». Но у Александра Романовича было огромнейшее преимущество перед головой профессора Доуэля. Его руки все же двигались. Используя свой уникальный опыт, свои впечатления, Беляев не мог не рассказать о том, как воспринимает жизнь одна голова, лишенная туловища. И сделал это мастерски.
1: Александр Беляев. Человек с изюминкой.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Многие современные химические приборы появились благодаря алхимикам, которые изобрели перегонные кубы, реторты и методы дистилляции. Эти технологии позже стали основой лабораторной химии и фармацевтики.
4: Факт второй.
6: Великий физик Исаак Ньютон серьезно занимался алхимией. Он посвятил алхимическим исследованиям больше времени, чем физике.
4: Факт третий.
6: Порох был изобретен китайскими алхимиками случайно. Они смешали селитру, серу и древесный уголь в надежде получить эликсир бессмертия. А вместо продления жизни они получили взрывоопасную смесь, которая навсегда изменила военную историю человечества.
4: Факт четвертый.
6: Король Англии Генрих IV законодательно запретил создание золота алхимическим путем. Монарх всерьез опасался, что если алхимики преуспеют, приток дешевого золота разрушит экономику королевства.
4: Факт пятый.
6: Поиск эликсира молодости привел к изобретению фарфора в Европе. Алхимик Иоганн Бёдгер из города Мейсон случайно раскрыл секрет производства фарфора, который Китай веками держал в строжайшем секрете.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Российские ученые предложили новый способ производства углеродных нанотрубок с помощью спирта. Это поможет удешевить создание материала для электроники и медицины. Как сообщает РИА Новости, исследователи Череповецкого госуниверситета разработали технологию, в которой вместо дорогих катализаторов используется пароводяная плазменная горелка. Пары спирта в дуговом разряде разлагаются на атомы углерода и конденсируются в наноструктуры. В зависимости от типа сырья, этанола, пропанола или бензола, меняются диаметр и структура получаемых нанотрубок. Главное преимущество – отсутствие многостадийной очистки и возможность непрерывного производства, что существенно снижает себестоимость материала. Ученые подтвердили связь между определенной цепочкой генов человека и предрасположенностью к глаукоме, которая может вызвать слепоту. Исследования помогут спрогнозировать заболевание на самом раннем этапе, заявил ТАСС на форуме «Технопром» заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук Валерий Черных.
3: Происходят различные воспалительные процессы, в которых присутствует в тканях органа зрения, в межклеточных пространствах, в субстанциях, биологически активные молекулы, которые связаны вот с этими воспалительными процессами. Так вот, эти биологически активные молекулы регулируются генами, связанные с иммунитетом, защитой организма и так далее. Изучение этих генов, изучение их последовательности, их строения, связанное с этим заболеванием, позволяет выйти еще на один результат, как прогноз.
2: Последовательность генов даст ученым возможность практически с рождения определять в будущем риск развития у человека глаукомы. Это позволит создавать группы риска и проводить профилактику заболевания в течение всей жизни, отметил эксперт. Попавший в сверхмассивную черную дыру человек сможет наблюдать движение звезд и галактик, которое в обычных условиях заняло бы миллионы лет, рассказал РИА Новостям астрофизик Сергей Пилипенко. По его словам, в отличие от черных дыр, звездной массы приливные силы в сверхмассивных не разорвут объект до пересечения горизонта событий. При падении с выключенными двигателями экипаж не почувствует изменений гравитации, однако изображение внешнего мира сильно исказится, а свет звезд сместится в синюю сторону, добавил астрофизик. Австралийские ученые обнаружили молекулу, которая сдерживает развитие метастазов при одном из самых агрессивных видов рака груди. Речь идет о молекуле MIR-342. Ее низкий уровень позволяет раковым клеткам активнее распространяться по организму. Восстановление уровня этой молекулы заметно сдерживало рост опухоли в легких, печени и других органах. Кроме того, в случаях с низким содержанием этой молекулы ученые испытали препарат палубликцип, который показал высокую эффективность в подавлении метастаз. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя!
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: По ледному полю поземка в заполярном пи...

Кто дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, то

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Король Дании и Норвегии. При нем датчане первыми среди скандинавов официально приняли христианство. Умелый дипломат, расчетливый политик, а еще обладатель яркого прозвища – Харальд Синезубый.
3: За что же его нарекли таким именем?
4: По одной из версий, синими были все зубы монарха. Всему виной его любовь к ягодам. Есть еще предположение медиков, что Харальд страдал заболеванием щитовидной железы, которое и вызвало такую метаморфозу во рту.

0: Но вероятнее всего это была обычная бытовая травма. Зуб воспалился и со временем потемнел из-за кровоизлияния в пульпу. Наверняка сказался и возраст короля, который прожил, по некоторым данным, до 56 лет. Достаточно долго для средневековья. Вполне можно представить, какой к тому моменту была улыбка у Харальда Синезубова.
1: Не царское это имя! История одного прозвища. Радиозвезда.
2: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
3: 1974 год. Франция. Ницца. В ювелирный салон заходит хорошо одетая, элегантная дама афроамериканского происхождения. Она просит показать самые дорогие украшения. И уже через пару минут начинается монотонная и, на первый взгляд, бесконечная примерка.
4: Это кольцо слишком маленькое, не по размеру. Сторону его... Это очень большое, не подходит. Сторону. Золотое колье. Такое есть у всех. Откладываем в сторону. Что дальше? Алмазная диадема? Слишком уж вычурная.
3: В результате на прилавке образуется приличное количество всевозможных драгоценностей. Все вперемешку. Посетительница извиняется, ничего не покупает, обещает подумать, после чего разворачивается и идет к выходу. Продавцы восхищенно смотрят ей вслед. Ай, какая женщина! Беспечные люди, они еще не знают, что бриллиантовое кольцо размером в 10 карат и стоимостью 5 миллионов долларов так и осталось у красавицы-мулатки на безымянном пальце.
4: Я могла уболтать кого угодно. Рассказывала ювелирам неприличные анекдоты, смешные истории. Или наоборот, жаловалась на несчастную семейную жизнь. Якобы мой богатенький муж постоянно мне изменяет. Они слушали, затаив дыхание, а я тем временем незаметно прятала кольцо в карман юбки. В различных странах мира этот фокус я повторяла раз 50. И никто ничего не заподозрил.
2: Плутовство.
3: Дорис Пейн, профессиональная воровка по прозвищу «Бриллиантовый гений». Родилась в 1930 году в США. Отец – афроамериканец, мать – индианка из племени Чероки. Девочка унаследовала от мамы стройную фигуру, миндалевидные глаза и кожу цвета кофе с молоком. Свою первую кражу Дорис совершила случайно. В тот день родители дали ей денег, чтобы она сама купила себе подарок за успешное завершение школы.
4: Я зашла в ювелирный и попросила показать самые дешевые золотые часики. Продавец достал целую коробку. «Выбирай!» Но тут в магазин зашел белый мужчина. Продавец побледнел. Он не имел права впускать в салон для белых негритянку. Я перепугалась и убежала оттуда с часами на руке. Я не хотела их воровать. Так получилось.
3: 20 псевдонимов, 6 поддельных паспортов, 10 томов уголовного дела. Дорис Пейн грабила ювелирные магазины по всему миру, от Берлина до Монте-Карло. Ее экстрадиции требовали Франция, Италия, Швейцария. Она успела посидеть в тюрьмах 8 американских штатов. Долгих 60 лет полиции Америки, Европы и Азии охотились за ней после каждой удачной кражи. Ее ловили, сажали, но Дорис была неисправима.
4: Драгоценности мне были не нужны. Мне необходим был адреналин, чувство риска, опасности. Все краденые ювелирные украшения я продавала, но себе не оставляла ни цента. Деньги шли на лечение матери от онкологии и на реабилитацию сына-наркомана.
3: Свою знаменитую воровскую карьеру Дорис завершила мелкой кражей на сумму всего-то $86. На тот момент ей исполнилось 83 года, и она уже носила на руке обязательный полицейский наблюдательный браслет. Последовал арест и безжалостный приговор – 5 лет тюрьмы. Во время заседания судья поинтересовался, и зачем же мисс Пейн так поступила, когда хорошо знала, за ней следят и непременно поймают. Ответ заставил улыбнуться даже присяжных.
4: Я воровка. Воровка профессиональная. Вот и решила напоследок отвести душу.
2: Дорис Пейн. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
5: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
3: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ученые выявили, что у женщин при синдроме беспокойных ног, то есть когда в состоянии покоя возникают боли в нижних конечностях, на 43% увеличивается риск умереть. Только вдумайтесь, не от проблем в суставах или коленях, а от заболеваний сосудов и сердца. По статистике, от сердечных

0: 8 800 777 1617. Звонок по России бесплатный. Кроме этого, доставка по России бесплатная, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать аппарат по акции, которую предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Также каждый заказавший аппарат «Надежда» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 1617. 8 800 777 1617.
1: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
0: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно приложить электрод к вашим ногам, нажать кнопку, и лечение началось. Уже с первых минут вы почувствуете, как боль может начать сменяться теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. Да что говорить, тут не грех и задремать. И ведь это только начало. Ваше дыхание начинает выравниваться, а ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И какие возможности доступны вам сегодня? Ведь наши инженеры смогли внедрить мощную высокотоновую электротерапию в такой компактный современный аппарат. Теперь медицина высокого уровня доступна вам, в том числе в домашних условиях. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
0: «Надежда» – феномен современности. Вы живете в уникальное время, и вы можете воспользоваться этим аппаратом одними из первых. Это новая эпоха в лечении ваших заболеваний. Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, поражение межпозвоночных дисков, дарсопатия, радикулопатия, остеоартроз, полиартроз, коксартроз, гонартроз и другие артрозы. Использование аппарата при других заболеваниях возможно по рекомендации лечащего врача.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. Если у вас возникли вопросы по принципу работы изделия или иные вопросы, вы можете обо всем расспросить подробно операторов. 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Номер бесплатный. Вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая электротерапия. Расскажите поподробнее, что это такое и чем она так хороша.
0: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте – на колене, локтях или спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр может открывать 9 новых, тем самым увеличивая кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости, вызывает расслабление мускулатуры. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток и сходят отеки, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» предназначена для восстановления проводимости нервных путей от спинного мозга до сустава. Оживляет сустав. Ведь нарушенная проводимость нервных путей может иногда быть основной причиной развития заболевания. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. Что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь.

0: Надежда – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: К сожалению, наше время подходит к концу. Что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. И просто наслаждаться процессом. Боль, которая мешала вам жить годами, может остаться лишь воспоминанием. Ведь если начнет проходить боль и будет улучшаться кровообращение, то за счет этого может уходить угроза инсульта и инфаркта. А лечиться вы сможете как в одиночку, так и всей семьей. Вот они, современные технологии. Вы получаете шанс обрести надежного домашнего помощника и, возможно, источник здоровья и долголетия. Не ждите особого случая, ведь более подходящего момента не будет. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17 и начните помогать своему организму. 8 800 777 16 17.
1: А нам пора прощаться. Уважаемые радиослушатели, живите долгие годы. Сажайте огород, рыбачьте, нянчите внуков. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Евгений Моргунов. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Следственный комитет подтвердил происшествие с автомобилем в Пушкинском районе Петербурга. По данным следствия, в результате возгорания машины погиб один человек, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Других подробностей в ведомстве не привели. Как ранее сообщали местные журналисты, в Пушкинском районе Петербурга сегодня утром взорвалась иномарка, в которой мог находиться военный. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Диалог между главами ведомств прошел в рабочем формате, сообщил он телеканалу «Звезда».
2: Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира, состоявшейся речи с Джоном Рэдклиффом. Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
1: Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Джон Рэдклифф прибыл в Россию 25 августа. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что его визит в Москву был связан с контактами между российскими и американскими спецслужбами. До 8 выросло число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, сообщили в посольстве России. Предположительно, они находились в зоне бедствия. Посольство проверяет информацию во взаимодействии с непальскими властями. Также в диппредставительство обратились две эвакуированные россиянки, пережившие паводок непосредственно на пограничном переходе с Китаем. Женщины рассказали, что уже сдали паспорта на погранично-контрольном пропускном пункте, ожидали завершения процедур в автобусе, когда увидели паводок. Спаслись они, взобравшись по лестнице на гору. Напомню, 26 августа между Непалом и Тибетом произошло наводнение. Предварительно около 1000 человек смыло, 162 погибли и еще 384 пропали без вести. Перед началом учебного года мошенники начали рассылать первокурсникам и их родителям сообщения от имени вузов и деканатов, сообщили в

0: сообщил РИА Новости депутат Антон Немкин. По его словам, злоумышленники предлагают подтвердить зачисление, оплатить общежитие или перейти по ссылке за расписанием, часто ограничивая время на принятие решения. Отдельная мишень – родители. Им звонят якобы из банков или государственных служб под видом проверки платежа, пытаются получить данные карт или установить удаленный доступ. Эксперты советуют проверять любые неожиданные просьбы о деньгах через официальные контакты вуза и заранее договориться с семьей о правиле паузы, не реагировать сразу на сообщения о срочных платежах.
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Румыния стремительно превращается в ключевой военный и логистический узел НАТО на юго-востоке Европы. Мы с вами об этом регулярно говорим в наших эфирах. Процесс сопровождается нарастающими внутренними противоречиями, внешним давлением. Вот что сегодня показательным стал механизм, раскрытый возрождение производства боеприпасов британской компании, которая была создана в 23-м году. Специально под инвестиционный контракт с румынской. Значит, отремонтировала, оснастила площадку в Западной Румынии, доведя ее мощность до 25 155-миллиметровых снарядов. Изначально проект подавался как помощь ВСУ, но снарядный голод расширил аппетиты британцев. К началу 26 года компания подписала контракт с американским подрядчиком на поставку Пентагону до 120 тысяч снарядов М-107 на сумму 285 миллионов евро. Значит, здесь разворачивается ситуация. Одновременно Бухарест пытается закрепить американское военное присутствие. Предложили Вашингтону комплексный пакет услуг по военному размещению. Мне нравится, как это называется. По данным румынских инсайдеров, ответственные лица действуют по поручению президента Никушора Дана. Отправились в США разъяснять преимущества. Оферта эта отталкивается от принципов host nation support package. Это аналогично история тем, что действует уже сегодня и сейчас в Германии и Польше. Принимающая сторона берет на себя значительную часть расходов на инфраструктуру, коммунальные услуги, логистику, медицинское обслуживание. Конкретная сумма не называется, но вообще сам факт готовности платить за такое размещение американских войск в целом, мы понимаем, отражает стремление Бухареста стать самым незаменимым союзником на фоне вообще в целом пересмотра американского присутствия в Европе. И мы вот продолжаем наблюдать ту самую переконфигурацию, которая неизвестно, когда закончится, но то, что как раньше уже не будет, это факт. Давайте вот об этом поговорим.
2: Конечно. Дело в том, что такая позиция и такие процессы в Румынии, они обусловлены целым рядом обстоятельств текущего момента. Первое – это, несомненно, конфликт на Украине. И Румыния, она уже давно превратилась в такой стратегический хаб, через который проходит и обеспечение техникой, боеприпасами. У Румынии, на самом деле, очень интересное геополитическое положение. Она вытянута так вдоль границы бывшего СССР, что часть Румынии граничит с югом Украины, часть Румынии граничит с Молдавией, и далее часть Румынии граничит с Западной Украиной. И этим во многом обусловлено то, что там буквально как на дрожжах растет натовское присутствие, все виды натовского присутствия. И именно во многом с этим связано то, что там размещают предприятия, значит, логистические центры, военные базы, так как это очень удобно. Это очень удобно с каких позиций? С позиции продолжения гибридной войны с Россией. И наряду с Украиной полем битвы все явственнее становится Молдова. И именно Румыния зайдет в Молдову в случае аншлюса как натовская страна. И план вполне понятен, и в нем есть какая-то внутренняя логика. То есть граждане Молдовы должны в одно утро проснуться и выяснить, что это уже Румыния. И это позволит атлантистам, западникам перепрыгнуть целый ряд процедур, связанных как с вступлением в НАТО, так и с вступлением в Евросоюз. То есть вот вам еще дополнительная территория, вот вам еще дополнительные логистические возможности. Румыния не богатая, мягко говоря, страна. Уровень жизни там по сравнению с центральноевропейскими странами низкий. Но за счет размещения американских военных объектов они стремятся трудоустроить там и своих людей, которые бы работали на какие-то зарплаты, и для этого они опять же создают максимально, возможно, льготные условия и для американцев, и для натовцев в целом. По сути, Румыния, она, ну, number one, наряду, может быть, с Польшей, наряду, может быть, там, с прибалтийскими республиками, кто готов рискнуть своими людьми, своей территорией во имя евроатлантических интересов. Это прямо видно, очевидно, и понятно, что если будут и далее разворачиваться там центры, которые, по сути, обеспечивают боевые действия на Украине, то Россия не будет просто наблюдать за этим. Да? Есть целая совокупность форм и методов противодействия этому всему. И таким образом Румыния, она будет втягиваться в этот апокалиптический сценарий. И плюс еще одну реплику. Очень важен вот этот аспект, что Румыния граничит с югом Украины. А мы знаем, что Франция, Британия, значит, четко обозначили вектор на возможную оккупацию Одессы и Северного Причерноморья. Также там мы видим, просматриваются интересы Турции. Поэтому, да, Румыния вот выполняет сейчас такую функцию.
1: Интересно, что Трамп в свое время поддерживал Джорджеску очень активно. Ну, чем дело кончилось, мы все помним. Абсолютно нелегитимная отмена итогов президентских выборов. Пришел Никушор Дан, как бы ставленник Брюсселя. Но, тем не менее, продолжает разворачиваться эта история американского присутствия в Румынии. Вот как одно с другим монтируется или вообще не имеет никакого значения? Вообще, кто стоит у руля? А есть какие-то глубинные течения, которые продолжаются?
2: Дело в том, что лично для меня как бы такой сценарий видится. Был первоначальный Трамп с некими условными антиглобалистскими там мыслями и планами. И есть текущий Трамп, которого за это время адаптировали, причесали, значит, поправили, откорректировали, и он, собственно говоря, развивает стратегию, ту, которую всегда Вашингтон и развивал. Это первый момент, и, кстати сказать, мы это видим по позиции США, которая отражается на многих аспектах, там, от ближневосточного формата до того, что происходит на Украине, там мы это наблюдаем и в Арктике, и в Европе, и где угодно. Трамп поменялся. Трамп, он снова стал тем, кем и должен быть президент США. Соответственно, да, поражение Джорджеску было болезненным для Трампа, потому что, ну, представим, лидер крупнейшей страны там в западном мире поддерживает кандидата, которого просто снимают с выборов. И следом аналогичным образом пускают под откос Симеона, который вместо Джорджеску баллотировался, его тоже не пропустили, используя там и административные ресурсы, и фальсификацию выборов. Ну что делать? Дональд умылся, вытерся полотенцем и, как говорится, пошагал дальше. Почему? Потому что необходимо наращивание американского присутствия именно где? На стыке между Северным Причерноморьем и Балканами. Это зона геополитических интересов, это подбрюшье Европы, и с помощью Балкан можно регулировать многие процессы в Центральной Европе.
1: Вот еще один момент. Это следующая история. Лидеры двух политических объединений Европарламента призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не выделять Румынии 770 миллионов евро на восстановление после пандемии, ссылаются на, цитирую, серьезные опасения по поводу верховенства права. И говорится в этом письме, что выплата может, цитирую, непреднамеренно способствовать подрыву румынской демократии. Значит, и требуют срочно принять меры здесь. Усугубляется ситуация еще инцидентами с беспилотниками. За 3 дня Министерство национальной обороны получило 18 сообщений о появлении беспилотников. В Рио министра Мируце назвал такие случаи недопустимыми. Ну и, в общем-то, вписывается это в общую картину такой хаотизации воздушного пространства на восточном фланге. Но, тем не менее, какая-то странная история. То есть, что там в Румынии происходит, почему, казалось бы, такой правильный красавчик Никушор Дан теперь подвергается всевозможным нападкам. Об этом мы поговорим через пару мгновений. Сейчас небольшая пауза. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и правилах. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. авторский проект Василия и Николая Щипковых.
3: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, что же происходит?
2: Дело в том, что у каждой страны есть, ну, своя, назовем это условно, ментальная основа или фундамент. И в Румынии традиционно огромную роль в цементировании всего там, политического, экономического класса играет коррупция. И коррупция, она в том числе входит в такие области, как получение и распределение тех финансов, которые идут по линии Евросоюза. То есть, по большому счету, Никушор Дан, он вроде бы выступает под такими нежными тонами евродемократии, но при этом, пробыв относительно непродолжительное время у власти, начинает демонстрировать то, что всегда было свойственно Румынии. Это вот все виды кумовства, это все виды каких-то личных интересов и связей, это бизнес-структуры, между которыми, в том числе и сферы здравоохранения, между которыми эти деньги будут рассовываться, значит, осваиваться, делиться, переводиться на какие-то счета. И именно об этом и речь идет, что вот это может, скажем так, угрожать неким демократическим тенденциям, потому что, да, это будет распределяться и делиться среди тех, кто сейчас находится у власти. И, соответственно, эти деньги могут способствовать укреплению румынского авторитаризма.
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть Никушор Дан, который пришел взамен неправильного Джорджеску, очевидно, наверное, как-то коррумпированного, сам оказывается нечист на руку. Как же так? Это ведь был выбор Брюсселя.
2: В том-то и дело. Но обратите внимание, сколько коррупционных скандалов в самом Брюсселе. В том числе вокруг той же там Урсулы фон дер Ляйен, вокруг других деятелей, которые то где-то деньги потерялись, то они осваивались через аффилированные компании, то выясняется, что где-то какие-то близкие люди делали переводы друг другу крупных сумм. А берем Молдавию, скандал вокруг Санду, ее племянниц, каких-то там родственников, которые устраивались в аффилированные с государством компании, получали гигантские зарплаты по молдавским меркам. Это гигантские зарплаты, это зарплаты уровня каких-то топ-менеджеров из США или Евросоюза. Это все вот было в Кишиневе. Так устроен западный мир. Побольше разговоров о демократии, о прозрачности, о каких-то аспектах гражданского общества там, и контроля госвласти, а на самом деле это всего лишь фиговый листок, который прикрывает реальные процессы. Они связаны с тем, что есть элиты, которые пилят деньги, которые богатеют, и при этом сидят на шее у обычных европейцев, и те вкалывают чуть ли не круглосуточно для того, чтобы закрывать свои нужды и потребности там текущего периода.
1: Может ли это как-то повлиять на реализацию планов текущих Брюсселя в отношении Молдавии, той же самой Румынии, или вообще в целом обычное агрегатное состояние? Все идет своим чередом. Нормально. Это нас они пытались учить, как себя правильно вести некоторое время назад. И, что просто удивительно, невозможно поверить, но еще несколько лет назад многие велись на все эти красивые, сладкие речи. Бегали у нас по Болотной разные персонажи, иных уж нет, а те далече. Кто-то через Верхний Ларспу уехал и так далее. Но это просто, конечно, фантастика, как быстро меняется ситуация и до какой степени невозможно представить, что еще недавно все эти прекрасные лица и персонажи были очень, казалось бы, убедительными. Им верили.
2: Им верили и, более того, выполняли все их инструкции. Выполняли их так называемые рекомендации.
1: Там-то коррупция, ну какая коррупция? Там же европейцы, белые люди, западники.
2: Наличие представителей из Евросоюза или США, а лучше и оттуда, в различных компаниях и даже госорганах, это было таким проявлением хорошего тона и показывало уровень, что это вот у нас высокий уровень. И в 90-е годы я когда... значит, готовился там и к защите диссертации и вращался вот в академических кругах, я редко кого встречал, кто бы не прошел стажировки в Европе, в Великобритании, в США. Это был один из важнейших элементов твоего дальнейшего движения вперед. Без этого ты как бы был немножко не таким, неправильным. И все, несомненно, вот достаточно быстро поменялось. Благодаря чему? Благодаря тому, что у власти находится президент-патриот, и через преодоление мощного сопротивления ему, тем не менее, с командой удается Россию все-таки развернуть в сторону своих национальных интересов. Что же касается там, да, это часть политической культуры. И, кстати сказать, огромнейшие коррупционные скандалы всегда сотрясали и США, и даже были коррупционные скандалы, связанные с закупкой сантехники для Пентагона, которые там унитазы, раковины закупались по значительно завышенным ценам у аффилированных компаний. Там шли разоблачения, там вся эта американская пресса содрогалась публикациями. Это буквально, опять же, было недавно, и это в цепи, опять же, многочисленных, похоже, скандалов. И что? А ничего не поменялось. В лучшем случае находится несколько козлов отпущения, которые, ну, там, получают какие-то 40, возможно, лишаются должностей, и не более того. Или, допустим, изменился ли моральный облик Запада после скандала с вот этим проектом Эпштейна? Да нет, не изменился. Просто Эпштейн стал токсичным, он засветился, он стал слишком эпатажным, он из этого сделал какой-то, ну, по сути, публичный проект, и все как-то в какой-то момент встрепенули, что, ну, уж слишком это явно делается, надо немножко это все замаскировать. Эпштейна зачистили, все как бы статьи были опубликованы, репортажи сняты и так далее. А что, кто-то потом понес ответственность? Никто.
1: Совершенно верно, Дмитрий, это просто фантастика. Спасибо, что напомнили. Собственно, что и требовалось доказать, о чем мы говорили, все будет спущено в трубу. Да, повозмущались, пар выпустили. Никто ни за что не ответил, хотя преступление просто чудовищное. Почему, собственно, и было такое возмущение?
2: По большому счету, люди, которые были на кадрах в пристанище Эпштейна, они все без исключения, как минимум, должны были бы быть подвергнуты политической и социальной люстрации. А так, если уж совсем по-честному, в рамках правового поля, они должны были попасть под уголовное преследование. И что? Кто из них попал? Мы же видим все эти лица, они до сих пор мелькают, значит, на экранах телевидения. По-прежнему они лидеры стран, крупных компаний, корпораций, меценаты, значит, проводники прогрессивных идей.
1: Ну, раз-два, может быть, там британский этот принц Эндрю многострадальный, который постоянно попадал в разные истории. Эпизоды, истории, и посол британский. А так, по большому счету, совершенно верно. Ведь в чем ужас? Подавляющее большинство действующих лиц осталось на своих местах и на своих позициях.
2: Конечно. И более того, любые попытки приоткрыть более, скажем, такую теневую завесу над этим скандалом, они жестко пресекались, в том числе лично Трампом. Ну и все. Все вопросы получают ответы в контексте этого эпатажного эпизода. А что там говорить про деньги, про то, что кто-то унитазы купил по завышенной цене? Это такая штука довольно банальная. И поэтому я считаю, что Румынию, несомненно, продолжит накачивать, как и другие не менее коррумпированные страны, это та же там Болгария и Польша, и в Прибалтике это все ну, за гранью разумного. Почему? Потому что у них есть цель. Цель – это нанесение стратегического поражения России. Это как идея фикс. Это бывает такое, там, значит, в психологии, в психиатрии это называется там зацикленность. Да? То есть человек зациклился на какой-то сверхценной идее. Это, кстати, один из признаков такой достаточно тяжелой паранойи. Вот у них есть это сверхцель, и когда в достижении этой цели им видится, что будет полезен ну, некий человек или организация, или партия, или правительство, или там президент, закрываются глаза на все возможные издержки. То есть пусть это будет коррупционер, преступник, неважно, он будет полезен.
1: С вашего позволения паузу сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
9: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В Бахчисарае во время реставрации ханского дворца нашли и восстановили старинные солнечные часы, по которым когда-то определяли время молитв. Гранитное цилиндрическое основание обнаружили со стороны дворцового кладбища. Теперь часы вернулись на историческое место. Их расположение подтверждают фотографии конца XII века и планы живописца Василия Тимма. В исламском мире такие приборы с гомоном помогали точно устанавливать время 5 ежедневных намазов. Солнечные часы теперь будут доступны для посетителей музея-заповедника. Один из старейших российских кинофестивалей «Россия» объявил конкурсную программу. В этом году за награды поборются 32 фильма. Фестиваль пройдет на Урале с 1 по 5 октября. Отборочная комиссия просмотрела 464 заявки. Это почти в полтора раза больше, чем 10 лет назад. При этом конкуренция серьезно возросла. Если в 2017-м конкурс проходила каждая восьмая работа, то в этом году лишь один из 14 фильмов. В конкурсе участвуют работы из 50 российских городов, включая Херсон и Геленджик, а также из 13 стран от Ирана до Бразилии. Участниками отборочного этапа всероссийского проекта «Родники», который впервые очно прошел в Донецке и Луганске, стали около 50 человек. Подробности сообщила ТАСС генеральный продюсер движения «Газманов. Родники» Елена Ульянова.
2: Мы будем смотреть и слушать лучших из лучших. Но финал пройдут только 2. К сожалению, количество мест ограничено. Будем пальчики держать. Для нас, как для членов жюри, вообще очень важно услышать что-то необычное и все-таки на финале показать это федеральный проект. Конечно, туда должны выйти очень яркие номера.
1: Финал конкурса состоится в Калининграде в День Героев Отечества. Движение «Газманов. Родники» — это всероссийский музыкальный проект, инициированный народным артистом России Олегом Газмановым в 2022 году. Он направлен на поиск и поддержку талантливых исполнителей по всей стране. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Советская фантастика возвращается на большие экраны. Сразу несколько новых проектов, основанных на произведениях братьев Стругацких и Кира Булычева, выйдут в ближайшее время. В сентябре в сети стартует сериал «Трудно быть богом» с Сергеем Безруковым и Александром Радойничичем в главных ролях. В разработке также находится сериал «Через тернии к звездам» по мотивам романа Булычева «Поселок». Его выход запланирован на осень следующего года. Кроме того, 24 сентября выйдет фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым, который хоть и не является прямой экранизацией, продолжает традиции советской фантастики. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал, а
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство открытому внесли проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950-й. Название города Пермь.
8: Александр Фадовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
10: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его канал «Русский ревизор» в Телеграме. Новости, оперативная аналитика. Все здесь. Слушайте, вот хочется в качестве лирического отступления упомянуть эпизод. Мы сейчас говорим о Румынии, Молдавии. Ведь незамеченным прошел очень серьезный момент. Вы знаете, какой колоссальный удар был нанесен по интересам украинских беженцев в Прибалтике. В одной из прибалтийских стран, кажется, это была Латвия. Там местные власти запретили использовать русский язык при обращении в госорганы. Это и ужас. Вышло так, что те беженцы украинские, которые прибыли на территорию и нуждаются в поддержке, оказались не у дел. Их права абсолютно никак не могут быть обеспеченными, потому что местного языка они не знают, по-английски не говорят, и единственный язык общения – это был русский.
4: Ну да, не, да, литовский им недоступен, английский слабый или вообще нет, да, был русский язык.
10: Это вообще курьез, конечно.
4: Курьез в том, что русский язык не смогли за 4,5 года боевых действий с Россией вытравить на Украине какие бы изуверские законы и шаги не предпринимали бы власти. И мы видим, что на русском языке говорит не только юг Украины, не только восток Украины, центр Украины говорит на русском языке. И даже на Западной Украине еще он жив, и сделать ничего невозможно, потому что он реально является родным языком для миллионов людей, которые там живут. И это вещь очевидная. Точно та же и в Молдавии. То есть практически в очень такой серьезной степени русскоязычными являются крупнейшие города Молдовы, от Бельск-Кишинева там до южных там городов поменьше, но тем не менее, там, если брать Чедерлунгу, Камрад и прочее, везде люди говорят на русском языке, и он по-прежнему сохраняет вот эту важную функцию коммуникационную, которая связывает эти республики, эти народы с нами. Просто на сегодняшний день стоит вопрос, каким образом это все трансформировать в геополитические или просто политические успехи. Потому что, только говорить на русском языке, это еще не значит быть частью русского мира. Говорить на русском языке плюс ценить связи своей страны с Россией, защищать эти связи, вот это быть частью русского мира.
10: Ну и, о ужас, на русском языке также продолжают говорить в Прибалтике, но это большой секрет.
4: Да, это прямо такой секрет, который загрифован и находится на контроле у прибалтийских спецслужб.
10: Параллельно обостряется в Гагаузии ситуация. Парламент Молдавии принял поправки в избирательный кодекс. Они вводят понятие «региональные выборы», переподчиняют центр избирком автономии, переводит Гагаузию на пропорциональную систему и обязывает будущего главу владеть румынским языком. Председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи потребовал приостановить применение закона, пересмотреть результаты голосования, назвал действия властей попыткой обезглавить Гагаузию. Ну и тревогу вызывает риск отстранения оппозиционных партий, как это уже произошло на парламентских выборах 2025 года. Неугодные силы тогда просто сняли под предлогом подозрений в незаконном финансировании. Ну, продолжают они затягивать эту петлю. Какие перспективы?
4: Знаете, я в гагаузской тематике еще с 90-го года. И знаю лично и уже ушедших из жизни отцов-основателей гагаузской автономии, и тех, кто жив, но уже это люди в возрасте. И Гагаузия в свое время пережила период до 94-го года, когда она была по факту почти независимой республикой. Там были свои силовые структуры, свой батальон «Буджак», даже были какие-то элементы, там, связанные с бронетехникой и так далее. Но Гагаузия оголена с точки зрения экономического и социального потенциала, она была, несомненно, слабее Приднестровья, поэтому, находясь вот в этих клещах, они пошли на подписание соглашения с Кишиневым, в результате которого появилось так называемое уложение. Это некая форма конституции Гагаузии. Она была принята на уровне, значит, и Молдова, и Гагаузия, как совместный проект, в результате чего Гагаузия получила право на 3 языка: русский, молдавский, гагаузский. Она получила право формировать свой исполком, правительство, избирать свою башкана, как президент, и избирать народное собрание, как парламент. И Гагаузия имела право согласовывать назначение, значит, руководителей полиции, службы информации и безопасности, прокурора, там, по-моему, даже чуть ли и не судейский корпус и прочее. То есть это были реальные рычаги власти внутри автономии. И там был заложен очень интересный, реально уникальный принцип демократического участия в управлении территорией, когда депутаты избирались не по партийным спискам, а от конкретных населенных пунктов. Причем, что было интересно, независимо от размера населенного пункта, его представитель должен был быть депутатом народного собрания, что обеспечило вот присутствие представителей всех сел, которых там достаточно много, и вот они там решали вопросы жизнеустройства. Что произошло в течение этого года? Перегруппировавшись после, значит, сфальсифицированных выборов парламента в 2025 году, Кишинев перешел в наступление. Во-первых, еще в 2025 году в застенках оказалась глава Гагаузии Башкан, значит, Евгения Гуцул. Раз. Второе. Попал под уголовное преследование. На тот момент такой крепкий для Кишинева орешек господин Константинов, который возглавлял народное собрание. Ему влепили там 11 лет тюрьмы по огульным обвинениям. Сейчас пошли на такую вещь, как сократили срок до 9 лет, а человеку там, по-моему, если я не ошибаюсь, или около 70, или 70 плюс. Да, и он вынужден скрываться. Вот. Под прессингом находятся все и депутаты, и члены исполкома, и так далее. И, соответственно, они разворачивают это в следующую сторону. Они сначала отбирают у Гагаузии право согласовывать вот этих силовиков. Раз. Следом они берут и пересматривают избирательное законодательство на территории Гагаузии, отстраняя местную избирательную комиссию от обеспечения этого процесса, и все это перекидывают на молдавский центр избирком и вносят поправки, по которым теперь будет избирательное право действовать как на территории всей Молдовы. Вот есть партийные списки и избиратели, что лишает права маленьких населенных пунктов делегировать своих представителей в народное собрание. По сути, как бы это ни прозвучало печально, но демонтаж реальной гагаузской автономии вступил в завершающую фазу. И я не исключаю, что в какой-то момент при нарастании дальнейшем противоречия, вот как там глава народного, председатель народного собрания что-то озвучивает, там другие деятели, я не исключаю этого варианта, что туда будет введен спецназ МВД для подавления такого рода очагов сопротивления. Поэтому Гагаузия висит уже на волоске, и этот волосок обрывается. К сожалению, на сегодняшний день вот именно такая ситуация там.
10: Вот мы наблюдаем такую модель, по которой действуют наши противники. Украина – это одна история, а Молдавия – траектория та же самая, но действует иначе через условно более мягкие механизмы, но де-факто вот в новейшей истории пример, как, казалось бы, суверенное государство, ну, понятно, условно суверенное, все постсоветские республики – это очень условно суверенное государство, называя вещи своими именами, по частям, понемножку, когда откусывают, да, теряют просто все свои полномочия и де-факто ликвидируются как класс.
4: Да. Да, знаете, что самое интересное, что на вот прямо на текущий момент единственная страна, которая поддерживает, а, молдавскую идентичность, молдавскую государственность, б, поддерживает, значит, право на автономию гагаузов, с, поддерживает право на свое самоопределение у Приднестровья, это Россия. Вот тонкий момент. Вот гагаузы – это тюркоязычный православный народ, и они всегда находились под особым таким фокусом там, Анкары, да, в рамках пантюркизма и прочее, прочее. И турки действительно там какие-то швейные производства там высадили, эти сады, где там миндаль выращивают, еще что-то. Но как только дело коснулось демонтажа автономии, Анкара умыла руки. И вот сколько гагаузы не ездили туда, там, чтобы поднять этот вопрос, поддержите нас, а вот Турция, как страна НАТО, ничего не сделала. ничего не сделала. Вот этот фактор пытались использовать, а что же там Анкара, а что же там, значит, в Стамбуле, а ничего. Я когда так получается, я интегрирован в гагаузский социум, потому что у меня там супруга из Гагаузии, благодаря этому там сотни родственников, там многодетные семьи, и вот вращаясь, я говорю, да ничего не будет, не будут турки противоречить той политике, которую ведет НАТО и Евросоюз Молдавии. Почему они сами являются частью этого всего, как бы Эрдоган не демонстрировал некую такую самостоятельность, но она может быть только в рамках допустимых пределов вот внутри евроатлантического сообщества, и не более того.
10: Ну и, кстати говоря, удивительно, как же вся эта история монтируется в, казалось бы, демократическую Европу и демократический Запад. Ну, понятно, что все это наивные реплики, но тем не менее...
4: Да, дело в том, что когда была задержана Евгения Гуцул и преследовали главу
10: Народного собрания... Право на самоопределение и так далее, и так далее.
4: Конечно, но, извините, это все было просто проигнорировано. И когда я был депутатом парламента Приднестровья, возглавлял там комиссию по внешней политике, я в лоб, ну так, с хорошим чувством юмора, естественно, потому что в отличие от многих, я вот не верю в западную демократию как бы с момента вообще, когда о ней услышал, я в лоб задавал вопрос, вот приезжали группы там из ОБСЕ, из, значит, ПАСЕ, приезжали какие-то женщины, там, замглавы там, парламента Швеции, Германии, там все были, все к нам приезжали, потому что это как ритуальная была история. Это выглядело забавно, там сидел, например, глава парламента, Михаил Порфирьевич Бурло, сидел я там, гневно сверкая очками, еще кто-то, они напротив, и такие ритуальные обмены мнениями. И я неоднократно задавал вопрос, я говорю, смотрите, Приднестровье самоопределилось, все прошло через референдумы, у нас защищены права трех основных народов. Каждый народ имеет свой государственный язык и так далее. У нас защищены права нацменьшинств. У нас сделаны такие-то, такие-то шаги. Все подкреплено голосованиями. Почему вы не готовы, значит, хотя бы поставить вопрос о федерализации Молдовы? Ладно, не будем говорить о отделении Приднестровья. И все без исключения мне дали только один ответ. Проблема в том, что вы ориентированы на Россию. Все, точка. Ничего больше не обсуждается. Вы должны слиться в Молдову и никаких других вариантов. Я говорю, почему вы не хотите? Ладно, пусть будет тогда федерация молдавская. Не хотим, потому что федерация это будет первым шагом к дальнейшему вашему отделению опять же от Молдовы в сторону России.
10: Потому что папуасам демократия не положена.
4: Вот. И на этом все дискуссии завершены. Это все очевидно и понятно. Можно делать там условно хорошую мину при плохой игре, встречаться, что-то им там рассказывать, но это никак на них не влияет, они четко знают, кто их враг.
10: Белый человек очень хорошо понимает, где его собственные интересы, и где его мораль и нравственность, и где весь остальной мир, где мораль, нравственность, демократические принципы и так далее по списку неприменимы.
4: В том-то и дело.
10: У нас 2 минуты остается до конца эфира. Ну, давайте быстро попробуем и на эту тему пару слов сказать. Молдавские власти не зажгли вечный огонь на мемориале Шарпенский плацдарм 24 августа в годовщину освобождения республики от фашистской оккупации. Глава молдавских коммунистов Диана Караман назвала это не технической заминкой, а политическим решением. Газ есть, оборудование есть, но профильное ведомство отказало в церемонии. Жители собираются там приходить к мемориалу, тем не менее, с цветами, свечами. В Кишиневе запланирован марш в честь освобождения, но вот еще один эпизод в рамках большой картины.
4: Буквально несколькими штрихами. Удивляться нечему. Удивляться нечему. Это как в той истории с попыткой организовать групповой секс в одном из законодательных органов ФРГ. Да? Удивляться нечему. Это тренд. И для них, для кишиневских властей, 44-й год, когда румыно-германская военная машина потерпела поражение в ходе Ясо-Кишиневской операции. Это катастрофа, потому что у них сейчас курс на аншлюз в Румынию, а наша победа, она разрушила уже существовавший аншлюз, когда Бессарабия и не только были частью фашистской Румынии. Что они должны праздновать, задаю я вопрос, даже Диане Караман и всем остальным, кто этим недоволен, по вполне справедливым и правильным политическим и историческим обстоятельствам. Что они должны праздновать? Свое собственное поражение? Они что, с ума сошли? Они тогда проиграли, и они должны зажечь огонь, чтобы все отметили их проигрыш. И с точки зрения их логики, деструктивной логики, по сути, неофашистской логики, они поступили правильно. Люди пришли почтить память павших воинов, но не смогли это сделать полноценно, потому что важнейший элемент еще с советского периода – это вечный огонь. Вот и вся политика.
10: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Напомню, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны, смотрите и слушайте свои любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
4: Всего доброго.
9: Стратегия национальной безопасности.
11: Надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
12: Ломоносов дошел до Москвы
13: пешком. Сбрасывались,
12: отравился
13: рейс. А викинги шлемы с рогами носили.
14: Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы

0: Как же изобретательно были защищены гробницы фараонов от грабителей.
1: Да разбойникам угрожали не только ядовитые змеи, но и сдвигающиеся стены и вылетающие отовсюду стрелы.
2: А вот и нет.
3: На такие смертоносные механизмы, кроме героев голливудских фильмов, никто не натыкался. Ни археологи, ни исследователи. От расхитителей сокровищ правители Древнего Египта пытались оградиться иначе. И надеялись в первую очередь на физические преграды, когда тяжелыми плитами или камнями перегораживали вход.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Из хитрости применяли только две вещи. Либо специально оборудовали пустые помещения, чтобы, видимо, грабитель воскликнул: «Все уже украдено до нас!» и ушел. Либо создавали лишние ходы из расчета, что непрошенные гости запутаются в них, устанут и опять же удалятся.
1: И все? Больше ничего не защищало золото и драгоценности египетских царей?
3: Ну, разве что на стенах пирамид писали проклятия. Но они могли остановить лишь суеверных злоумышленников.
2: А вот и да.
4: Очень важные вопросы.
5: Есть мнение, что чем раньше ребенку покупают смартфон, тем хуже его ментальное здоровье. Как подготовить ребенка к взаимодействию с гаджетом?
6: Отвечает врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.
7: Лучше не с гаджетом, а с полноценным компьютером работать. У него возможностей больше, в том числе и для работы, и для творчества. Гаджет на то он и гаджет, что это усеченный прибор, который просто удобен для того, чтобы носить его в кармане. Но непосредственно для работы гаджет, в общем-то, не предназначен. Надо ребенку объяснить и продемонстрировать на опыте, и показать возможности персонального компьютера как рабочего инструмента и как инструмента для полноценного творчества. Если ребенок будет относиться к электронному устройству именно как не к игрушке, а к серьезному инструменту, тогда никаких вопросов не будет. Кроме того, необходимо, разумеется, объяснить ребенку вопрос, касающийся электронной безопасности. На какие объявления рекламные стоит откликаться, а на какие не стоит. Объяснить ему, как работать с противовирусными программами. Объяснить ему, как избегать нехороших людей, которые могут интересоваться его персоной на просторах интернета. Я бы для этого, честно бы сказать, ввел бы в школе специальный курс информационной безопасности. Пусть он будет недолгий, пусть он будет в основном для старших школьников, но без курса информационной безопасности сегодня взрослому человеку, а тем более подростку, очень трудно жить.
4: Очень важные вопросы.
2: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
10: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Шевченковская Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки наши военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции до 1450 украинских боевиков, 10 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 бронемашин и около сотни единиц автомобильной техники противника. Наша система противовоздушной обороны за сутки сбила 19 управляемых авиационных бомб. Кроме того, удалось нейтрализовать почти 600 беспилотников самолетного типа. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями Южной группировки войск. Он отметил, что сейчас основной стратегической задачей противника остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса.
2: В этих условиях войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 километров, одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Соединение 3-й армии продолжает наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
1: Генерал армии добавил, что успешно действуют войска группировки по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска. Передовые группы штурмовых подразделений ведут бои на территории аэродрома в 3 километрах от окраин города. Дальнобойными средствами бьют по логистическим маршрутам, которые противник использует для снабжения своего гарнизона. Сегодня ночью наши вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Били по объектам военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистическим центрам в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевке. Под удар попали и объекты инфраструктуры в портах Одесса, Черноморск и Рени, которые используют для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для нужд боевиков. Разбили и объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области, добавили в Минобороны. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.

0: фактов о...
1: О предметах и явлениях вокруг нас.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Программа создана с

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Многие современные химические приборы появились благодаря алхимикам, которые изобрели перегонные кубы, реторты и методы дистилляции. Эти технологии позже стали основой лабораторной химии и фармацевтики.
0: Факт второй.
2: Великий физик Исаак Ньютон серьезно занимался алхимией. Он посвятил алхимическим исследованиям больше времени, чем физике.
0: Факт третий.
2: Порох был изобретен китайскими алхимиками случайно. Они смешали селитру, серу и древесный уголь в надежде получить эликсир бессмертия. А вместо продления жизни они получили взрывоопасную смесь, которая навсегда изменила военную историю человечества.
0: Факт четвертый.
2: Король Англии Генрих IV законодательно запретил создание золота алхимическим путем. Монарх всерьез опасался, что если алхимики преуспеют, приток дешевого золота разрушит экономику королевства.
0: Факт пятый.
2: Поиск эликсира молодости привел к изобретению фарфора в Европе. Алхимик Иоганн Бёдгер из города Мейсон случайно раскрыл секрет производства фарфора, который Китай веками держал в строжайшем секрете.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
4: Не просто ванна, а нежные объятия.
5: Лежишь в воде, и она тебя массирует.
6: Выложил две зарплаты, столько же раз поплавал с пузырьками. Надоело.
3: Вот это вещь!
7: Ванна с функцией гидромассажа. Без нее трудно представить спа-курорт или дорогой номер отеля. Но символом роскоши она стала не сразу. История началась с болезни годовалого ребенка, отец которого придумал устройство для лечения в воде. Итальянец по происхождению, он носил фамилию Якутс. На английский манер – джакузи. На заре 20 века семеро братьев джакузи эмигрируют из Италии в Соединенные Штаты. Изобретательные механики, они быстро добиваются успеха. Поначалу конструируют пропеллеры и даже строят легкий самолет. Но очередное испытание машины для одного из них заканчивается трагедией. По настоянию матери братья оставляют бизнес и начинают проектировать гидронасосы. Здесь и проявится талант Кандида джакузи. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Младший сын Кандида заболел стрептококковой ангиной. Поскольку антибиотиков в то время не было, инфекция привела к ревматоидному артриту, синдрому, который вызывает боль в суставах. Малыша стали водить на гидротерапию. Однажды, осмотрев больничное оборудование, джакузи-старший сделал вывод, что это примитивная система насосов, и смастерил аналогичное устройство для гидротерапии, но на основе аэрационного насоса. При погружении в ванну с водой он выдавал массирующую струю из смеси воды и воздуха. Так появился прототип знаменитой ванны.
3: Вот это вещь!
7: Водная процедура оказалась успешной. Сын Кандида начал чувствовать себя лучше, и окрыленный отец решил вывести свое изобретение на рынок. Для продвижения товара компания «Джакузи» вызвалась стать спонсором популярного телешоу. В качестве приза участникам программы раздавали портативные насосы. Но больше успех принесла реклама с Элвисом Пресли и Мэрилин Монро. Устройство «Джакузи» стало символом роскоши и богемного стиля жизни. В 60-е к семейному бизнесу присоединился Рой Джакузи, молодой специалист в области дизайна и инженерии. Вместо мобильного насоса он предложил встроенный по бокам ванны. Вода подавалась туда через форсунки. Мощные струи создавали эффект массажа. Концепт оказался успешным. На этой волне компания «Джакузи» выпустила двухместную гидромассажную ванну, а позднее – мини-бассейн с системой фильтрации и функцией подогрева. Спустя много лет устройства не теряют своей актуальности. А фамилия братьев, эмигрировавших из Италии, стала именем нарицательным – «Джакузи».
3: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
0: Записки врача.
8: Какие прививки необходимо сделать перед путешествием? Есть ли универсальные рекомендации, которые подойдут всем, кому по работе или в иных целях необходимо слетать или съездить в другой регион или даже страну?
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
8: Универсального списка нет. Общая рекомендация звучит так. Необходимо быть привитым по возрасту, а также в соответствии с требованиями, которые изложены на сайте посольства или консульства, если вы собираетесь за рубеж. Для некоторых случаев может потребоваться дополнительная прививка, например, от желтой лихорадки, подтвержденная международным сертификатом установленного образца. Крайне желательно, чтобы взрослый человек был привит, как минимум, от гепатита B – 3 дозы, от коклюша – хотя бы одна доза не менее 10 лет назад, дифтерии и столбняка – последняя доза не более 10 лет назад, кори, краснухи, паротита – по 2 дозы. Для неболевших ветрянкой крайне желательно также от нее привиться, так как у взрослых это заболевание может протекать тяжелее, чем у детей, и проявляться, например, в виде опоясывающего лишая. Для путешествия в российские регионы желательно привиться от клещевого энцефалита. Во многих областях и районах это эндемичная инфекция с потенциально тяжелыми последствиями вплоть до фатальных. Введение доз нужно спланировать так, чтобы получить вторую прививку за 2 недели до поездки. Тогда успеет сформироваться необходимый иммунитет. Схема вакцинации включает 2 прививки с интервалом в 1-7 месяцев, весной и летом. Когда столько времени в запасе нет, можно сократить интервал и до 2 недель. Это разрешено инструкцией. Первую ревакцинацию делают через год после второй дозы. Далее раз в 3 года. При поездках за рубеж, особенно в южном и азиатском направлении, рекомендуется вакцинироваться против гепатита А и брюшного тифа. Следует учесть, что далеко не всегда может получиться сделать все прививки заранее. Этим вопросом все-таки лучше озадачиваться до поездки. Тем более, что некоторые из них могут оказаться платными, хотя необходимый минимум обеспечивается за счет ОМС в рамках национального календаря.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
11: Реклама.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио «Звезда». История в звуке.
2: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
3: Парад побежденных.
4: 30 сентября 1912 года. Токио. Небольшой одноэтажный дом. Опытный фотограф делает снимок пожилой семейной пары в крошечной, но очень уютной гостиной. Кадр явно постановочный. Возле камина, в кресле, сидит мужчина в парадной военной форме и внимательно читает газету. В ней сообщается о скоропостижной смерти японского императора. Рядом с офицером в траурном кимоно стоит его жена. Вспышка. Фотограф откланивается и уходит. Он еще не знает, что сделал снимок, возможно, самый известный в Японии. А все потому, что через каких-то полчаса этот самый офицер сделает харакири, а его супруга вонзит острый кинжал себе в горло. Так ушел из жизни один из величайших самураев в истории – Ноги Маресуке. Самураи, как особое военно-феодальное сословие, появилось в Японии еще в X веке нашей эры. Эти военные были олицетворением доблести, чести и безграничной верности долгу и отечеству. Согласно кодексу Бусидо, они должны были во что бы то ни стало исполнить приказ командира, даже если это означало верную гибель. Если же самурай по каким-то причинам не смог выполнить свой долг, он обязан был совершить ритуальное самоубийство. Именно в таких традициях и воспитывался будущий японский генерал Ноги Маресуке. Он родился в 1849 году и родился в семье самурая. Его военная карьера развивалась стремительно. В 20 лет он поступил на службу в императорскую армию и всего через 2 года получил звание майора. Затем сражался против повстанцев, недовольных новыми порядками в Японии, и был произведен в подполковники. В одном из боев офицер Ноги и его солдаты потеряли знамя 14-го пехотного полка. Этот позор преследовал полководца всю жизнь, хотя виноват он был лишь отчасти, а потому время для ритуального самоубийства еще не настало. В 1876 году Ноги Маресуке женился. Женился, естественно, на дочери самурая. Супруга подарила ему 2 сыновей. Но долго радоваться было некогда. Началась Японо-Китайская война, и новоиспеченный отец отправился на фронт. Именно там, на передовой, по-настоящему раскрылся его блестящий воинский талант. Это он, Ноги Маресуке, уверенно командовал войсками во время захвата Порт-Артура и острова Тайвань, за что получил звание генерал-майора и титул барона. Полководец еще не знал, какую роль в его жизни сыграет этот самый Порт-Артур. А впереди была русско-японская война. В ходе кровопролитных боев прославленный генерал потерял сначала одного, а потом и второго сына. Именно он, Ноги Маресуке, руководил осадой Порт-Артура. Казалось, что победа будет легкой и быстрой, но русские сражались так отчаянно и храбро, что самурай вынужден был признать: его враги достойные воины и заслуживают всяческого уважения. Не зря сразу после захвата крепости Ноги Маресуке лично следил за всеми работами по созданию в Порт-Артуре русского мемориального кладбища, где с почестями были захоронены тысячи наших солдат. После войны он получил графский титул и орден восходящего солнца первой степени. Генерал Ноги Маресуке мог просить у императора и гораздо большую награду, но вместо этого на приеме во дворце он встал на колени и расплакался. Полководец не мог простить себе огромных ужасных потерь. По различным данным, японская армия потеряла в войне с Россией от 60 до 100 тысяч человек. Для него это было позором. И вот тогда Ноги Марусюке обратился к своему властителю за разрешением совершить харакири. Император Японии отважному генералу в просьбе отказал и повелел и дальше служить на благо страны. Самурай вынужден был подчиниться. В 1908 году генерал Ноги Марусюке руководил элитной школой для детей высшей аристократии, был личным воспитателем наследника престола, организовал в стране первое скаутское движение. Большую часть своего состояния полководец потратил на больницы для раненых и памятники павшим солдатам. 12 сентября 1912 года император Японии умер. На следующий день, согласно древней самурайской традиции, генерал Ноги Марусюке решил последовать за своим господином в царство теней. И уже никто не мог ему помешать. Теперь он был свободен от принесенной клятвы. Время для ритуального самоубийства пришло. Его верная жена последовала за мужем. Ей тоже нечего было делать в мире живых, без любимых сыновей и верного супруга. Так закончилась жизнь одного из величайших самураев в истории. Это был отважный, смелый, порядочный человек. Это был достойный противник.
5: Сегодня в программе «Область знаний». Первая помощь при инфарктах и инсультах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченковское в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что средствами ПВО за сутки сбиты 19 авиационных бомб и 591 вражеский беспилотник. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1450 боевиков. Наша армия также поразила объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины, склады и цеха с дронами в 145 районах. Владимир Путин выразил руководству Непала глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными селями и наводнениями. Также президент выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Два гражданина России числятся пропавшими без вести после схода селя в уезде Гирион. Местонахождение еще троих россиян устанавливается. Об этом сообщили в посольстве России в Китае. Также в диппредставительство обратились две эвакуированные россиянки, пережившие паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Напомню, 26 августа между Непалом и Тибетом произошло наводнение. Предварительно около 1000 человек смыло, 162 погибли и еще 384 пропали без вести. Киевский режим распространяет на Западе ложную информацию об успехах на фронте, несмотря на отсутствие реальных результатов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе инспектирования южной группировки войск.
2: Украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожскую область. Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса.
1: Глава Генерального штаба подчеркнул, что российские войска наступают не снижающимися темпами на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Жительница Подмосковья, которая уже воспитывает 13 детей, стала матерью двойни. Теперь в семье 15 наследников, сообщили в областном Минздраве. По информации медиков, экстренное кесарево сечение провели на 35-й неделе из-за тазового подлежания близнецов. Родились мальчик весом 2,6 килограммов и девочка 2,7 килограммов. Для женщины это первая операция, все предыдущие роды были естественными. Жизнь и здоровье детей вне опасности, недоношенных близнецов выходили в стационарии, их уже выписали домой, добавили медики.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: я Волга, а мне уж 30 лет.
1: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Александр Беляев.
2: Он имел огромный успех за границей. Там Беляева называли русским Жюлем Верном. Человек-амфибия, властелин мира, Ариэль, научно-фантастические шедевры. И, конечно, голова профессора Дойля. Роман во многом автобиографичный.
1: На первый взгляд.
2: В подростковом возрасте Саша решил ощутить всю прелесть полета. Изготовил парашют из простыни, забрался на крышу дома и шагнул вниз. Приземлился неудачно, на спину. Травма стала роковой. В 31 год у Беляева обнаружили туберкулез позвоночника. Осложнение, вызванное детской травмой, паралич ног.
1: Где изюминка?
2: Писатель на 6 лет оказался прикованным к постели. Причем 3 года он лежал в гипсе практически неподвижно.
3: Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный, любимый, прекрасный мир вещей, который до этого я не замечал. И в то же время, как я хотел бы почувствовать свое тело, почувствовать себя.
2: В этот период жизни писатель сам себя иронично называл «рыцарем в гипсовых латах». Но у Александра Романовича было огромнейшее преимущество перед головой профессора Доуэля. Его руки все же двигались. Используя свой уникальный опыт, свои впечатления, Беляев не мог не рассказать о том, как воспринимает жизнь одна голова, лишенная туловища. И сделал это мастерски.
1: Александр Беляев. Человек с изюминкой.
4: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят:
5: земля начинается с Кремля.
6: Как сказано в летописях, и поставили люди русские в 1322 году крепость близ реки Старица. Сей деревянный форпост верно и надежно охранял границу между Русью и Ливонией на протяжении долгих и суровых лет. Гдовский Кремль.
7: Он находился недалеко от Пскова и прикрывал очень важную северную сухопутную дорогу, ведущую вглубь страны.
6: Гдов, так его называют теперь. Однако, по легенде, носил он ранее совсем другое имя. Вдов, в память о вдовствующей равноапостольной княгине Ольге.
7: Деревянный острог стоял недалеко от Чудского озера, где в былые времена войско Александра Невского разгромило рыцарей Тевтонского ордена.
8: Лед тонок, Ярославыч, как бы не было беды.
9: Ничего, рыцари тяжелее нас, вот под ними и проломится.
7: Регулярные набеги немцев и ливонцев вынудили русских князей перестроить Кремль в камне. Так появились надежные стены, высотой до 8 и толщиной до 5 метров, а огневую мощь цитадели составляли 6 сторожевых башен. С трех сторон крепость окружали реки, а с четвертой – глубокий ров шириной в 14 метров.
5: Земля начинается с Кремля. Гдовский Кремль.
7: Его осаждали не раз поляки, немцы, скандинавы. Но гарнизон крепости храбро отражал все без исключения атаки. Врагу, прежде чем войти в крепость, необходимо было преодолеть с боем двое крепких ворот, а затем смертельный захаб, то есть длинный узкий коридор, который простреливался сверху. Цитадель казалась неприступной. Но в 1614 году шведский король Густав II по прозвищу Лев Севера все-таки взял Гдовский Кремль. Для этого ему пришлось пойти на хитрость. Город обстреливали со всех сторон, но это был отвлекающий маневр.
10: «Все мины для подрыва повелеваю поместить вот под этой башней. Пустить в ход петарды».
7: Петарды 17 века – мощное оружие, вышибающее ворота крепости направленным взрывом. Скандинавам удалось пробить брешь в стене шириной 20 сажений. Это больше 35 метров. Кремль пал. Шведов, правда, быстро прогнали. Разрушенный форпост восстановили. Но вскоре случилась очередная напасть. Пожар. Как сказано в летописях, он был невероятной, просто чудовищной силы.
6: Полыхало так, что у главных ворот лафеты трех железных пушек сгорели, а в Псковской башне пищаль медная полностью растопилась.
7: В тот день лишь чудом уцелел древний собор Дмитрия Солунского, святого великомученика и покровителя всех русских воинов. Храм разрушат намного позже фашисты, в годы Великой Отечественной войны. Они хотели уничтожить наше прошлое. Не получилось. Церковь восстановили на ее же фундаменте. Правда, назвали иначе. В честь иконы Державной Божией Матери. Назвать это новоделом язык не поворачивается. Дело в том, что при строительстве использовались средневековые традиции. Например, раствор с кирпичей стирали не шпателем, как принято сейчас, а рукой, одетой в рукавицу.
5: Гдовский Кремль. Город-крепость.
7: В первой половине 17 века он практически утратил свою оборонительную функцию. Но тут в гости пожаловал сам Петр I. Государь с интересом осматривал старинную цитадель.
11: Да, умели строить. Меньшиков, да где ты там? Значит так, стены Кремля...
12: Разобрать?
11: Почему разобрать? Укрепить надобно. Все стены присыпать землей для их лучшего усиления и сохранности. Чего стоишь? Исполняй!
7: Однако полностью воссоздать Гдовский Кремль так и не удалось. Даже во времена Екатерины Великой. Однажды государыне доложили. Дескать, местные жители растаскивают крепостные стены на строительный материал. Императрица повелела тогда... Все безобразия немедля пресечь и за всем внимательно проследить. Так, благодаря русским царям, древняя цитадель, пусть и частично, но все же сохранилась до наших дней. Гдовскому Кремлю почти 600 лет. Его уцелевшие стены, юго-западная, юго-восточная и северо-восточная, помнят Ивана Грозного. А высокие земляные валы говорят о былом величии старинной цитадели. сегодня на территории крепости можно увидеть поклонный камень 13 века, памятник императору Александру II и мемориальный камень жителям Гдова, участникам Первой мировой войны. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
5: Земля начинается с Кремля. Гдовский Кремль.
12: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
13: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Радиозвезда.
2: Кто так строит?
3: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
4: Апачи. Индейцы Северной Америки.
3: Что?
4: Вики-ап. Традиционное жилище апачи, сделанное из веток, травы и шкур животных. По форме напоминает полукруглый шалаш. Название переводится просто. Дом.
3: Где?
4: Апачи – индейцы великих равнин Америки. Коренные жители северного континента всегда имели репутацию воинствующего племени. Народ промышлял охотой и разбойными набегами на поселения других аборигенов или прибывших на континент европейцев. Дословно наименование «апачи» переводится как «сражающийся человек». Поэтому поселения кочевников носили временный характер и более всего напоминали стоянки воинов. Лагеря состояли из нескольких вики-апов. Их могло быть 5, 10 или 100, в зависимости от количества членов и семей племени. Шалаши устанавливали по кругу. В непосредственной близости всегда располагались жилища родственных кланов. Сородичи, сообща, исполняли ритуалы, вели хозяйство и занимались приготовлением пищи.
3: Из чего?
4: Перемещаясь с места на место, апачи возводили дома из того, что было под рукой. В основе строения находился жесткий каркас из веток, закрепленных веревками. Сверху – легкое покрытие из свежей травы или соломы, а также шкур диких животных или циновок. Дом был без окон и дверей. Вход в жилище – небольшое отверстие, также прикрытое шкурой или циновкой. На постройку добротного вики-апа требовалось не более пары часов. Материалы для строительства добывали мужчины. Они же устанавливали каркас дома. Достраивали жилище женщины. Срываясь с места, индейцы оставляли свои пристанища и двигались налегке, преследуя своих врагов или стада бизонов. Но с появлением лошадей кочевые охотники стали возить жилище за собой целиком на специально сооруженных деревянных полозьях или по частям.
3: Как?
4: Любимая тактика апачей – бей и беги. Этому девизу был подчинен и быт, и образ жизни воинствующих индейцев. Поэтому дома апачи, вики-апы, не были домами в общепринятом смысле. Это были временные пристанища для сна и отдыха. Убежища служили укрытием от непогоды, диких животных и москитов. Внутри вики-апов не было ни утвари, ни мебели, ни очага. Только циновки и шкуры. Еду кочевники готовили на кострах в специально отведенных местах лагеря.
3: А что теперь?
4: Теперь истинные потомки апачи живут в резервациях. Там до сих пор можно увидеть первобытные дома кочевых племен. Также вики-апы легко обнаружить в тематических парках и туристических зонах Америки. Там за определенную плату каждый турист может почувствовать себя настоящим индейцем и провести время в традиционном жилье коренных жителей американского континента. Вики-ап.
3: Кто так строит?
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Король Дании и Норвегии. При нем датчане первыми среди скандинавов официально приняли христианство. Умелый дипломат, расчетливый политик, а еще обладатель яркого прозвища – Харальд Синезубый.
7: За что же его нарекли таким именем?
8: По одной из версий, синими были все зубы монарха. Всему виной его любовь к ягодам. Есть еще предположение медиков, что Харальд страдал заболеванием щитовидной железы, которое и вызвало такую метаморфозу во

0: Но, вероятнее всего, это была обычная бытовая травма. Зуб воспалился и со временем потемнел из-за кровоизлияния в пульпу. Наверняка сказался и возраст короля, который прожил, по некоторым данным, до 56 лет. Достаточно долго для средневековья. Вполне можно представить, какой к тому моменту была улыбка у Харальда Синезубова.
1: Не царское это имя! История одного прозвища.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
2: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 15 человек. Из них 14 иностранные граждане. Как сообщили в компании, поисково-спасательные работы завершены, все погибшие – сотрудники подрядных организаций. Госпитализированы 39 человек, 9 из них специальным бортом доставлены в Москву для лечения в федеральных центрах. На площадке уже начались аварийно-восстановительные работы. Строительство на незатронутых объектах продолжается в штатном режиме. Компания заявила, что выплатит семьям погибших и пострадавших дополнительные компенсации сверх предусмотренных законодательством. В России обеспечены все потребности в крови, ее компонентах и препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным. Она также отметила, что число доноров крови в стране с 2020 года увеличилось на 20%.
2: Мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови, и, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37%, более миллиона литров.
3: Сколько доноров у нас сейчас?
2: Больше 1,5 миллиона человек. А в базе у нас существенно большее количество, более 12 миллионов.
1: По словам Скворцовой, агентство создает крупную сеть межрегиональных хабов донорской крови. В этом году такие хранилища на 100 тысяч литров откроют в Курске и Ростове-на-Дону. На петербургских адмиралтейских верфях заложили новую дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Лада» «Малоярославец». Как сообщил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, субмарины этого проекта самые современные в своем классе по тактическим и боевым возможностям. Корабль стал 5-м в серии, разработан конструкторским бюро «Рубин». По традиции, лодкам проекта присваивают имена городов. «Малоярославец» получил имя в честь города воинской славы в Калужской области, сыгравшего ключевую роль в сражениях 1812 года и Великой Отечественной. «Лады» отличаются низкой шумностью, мощным гидроакустическим комплексом и способны наносить высокоточные удары крылатыми ракетами «Калибр». Мошенники стали создавать поддельные сайты с готовыми домашними заданиями. В Народном фронте рассказали, что в российском сегменте интернета уже выявлено около 400 подобных ресурсов, рассчитанных преимущественно на учеников с 5 по 11 класс. Таким образом, аферисты собирают цифровые данные пользователей, включая сведения об устройствах и контактную информацию. Следующим этапом схемы становится обращение к родителям. Используя полученные данные о ребенке и школе, аферисты представляются директором, классным руководителем или сотрудником администрации под различными предлогами просят назвать код из СМС.
4: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
5: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройду столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Ушу, айкидо, джиу-джитсу, кудо, тайский бокс, карате, самбо и дзюдо. Сегодня мы будем говорить об истории боевых искусств. Системы уникальных приемов и различных техник, предназначенные для атаки и защиты. Их история насчитывает тысячелетия и начинается с появления первых человеческих цивилизаций. В Древнем Египте, например, существовали боевые искусства, которые использовались исключительно во время войны. А в Древней Греции одним из самых популярных видов состязаний был так называемый панкратион, некое сочетание бокса и борьбы. И сегодня у каждой страны есть своя и только своя индивидуальная система нападения и самообороны. Бывает даже, что не одна.
6: Игры самураев. Боевые искусства Японии.
7: Ай означает гармония. Ки – дух или энергия. До – значит путь, дорога или способ. Если сложить все вместе, получится айкидо. Путь к гармонии духа. Так переводится это слово. Эта система самообороны была создана в начале 20-го столетия в противовес традиционному японскому буддзюцу – искусству убивать. Цель айкидо – не просто защитить себя, но и оградить от травм нападающего. Поэтому техника гармонии духа заключается в использовании силы и энергии врага против него самого. Представить себе такие движения трудно, зато легко вспомнить. Во всех своих фильмах актер Стивен Сигал демонстрирует приемы именно айкидо. Цель бойца — не убить или покалечить обидчика, а остановить его. Плавный уход, блок, отражение атаки, последующий захват и болевой прием. По сути, мастер заставляет врага отказаться от своей затеи. Не зря в Японии говорят, контролировать агрессию без причинения вреда – это и есть искусство мира. Или айкидо.
6: Игры самураев.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. В Китае, правда, в разное время, было разработано множество боевых искусств, таких как кунг-фу, ушу и тайцзи-цюань. Эти уникальные виды единоборств имеют богатейшую историю и до сих пор остаются популярными по всему миру, в том числе благодаря кинематографу.
8: «Болевая кухня» – программа о вкусной и надежной пище.
9: 620 год нашей эры. Шаолинь. Буддийский монастырь на горе Суншань в Китае. 11 часов дня. Занятия боевыми искусствами только что завершились. Воины-монахи отдыхают, пьют чай. Неожиданно ворота монастыря распахиваются, входит гонец. Он сообщает, что против императора Ли Шимень началось восстание. «Нужна ваша помощь, иначе нас всех убьют». Монахи спокойно продолжают пить чай. И лишь после того, как последняя чашка допита, воины Шаолиня собираются в путь.
10: Не спеши, гонец. Лучший воин – сытый воин.
9: В монастыре Шаолинь всегда были строгие правила в отношении еды.
10: Злаки, овощи, фрукты, лекарственные травы. И это все. Прием пищи в одно и то же время – позволит прожить 100 лет.
9: Так записано в старинном монашеском трактате. И действительно, китайским монахам запрещается есть мясо и пить вино. Нарушители жестоко наказывают горящими палками и выгоняют с позором. В Шаолине четкий распорядок дня. Завтрак в монастыре начинается в 6 утра, обед в половине 12-го, Ужин в 6 часов вечера. На завтрак мастера кулачного боя получают кашу из кукурузы с добавлением батата или картофеля. На обед небольшие лепешки из смеси пшеничной и кукурузной муки с начинкой из фиников или хурмы. На ужин лапша из золотой фасоли. Готовят ее так. Фасоль опускают в кипящую воду, добавляют немного шпината или сельдерея, после чего варят 20 минут до готовности. Монахи Шаолиня регулярно пьют чай из лекарственных растений: лакрицы, одуванчика, листьев бамбука, полевой мяты и боярышника. Кстати, из боярышника делают еще и пюре. Плоды растения собирают, измельчают и отваривают. Пюре получается кислым на вкус, но зато богато витаминами, укрепляет желудок и улучшает пищеварение. А тогда, в 620 году нашей эры, всего 13 шаолиньских монахов помогли китайскому императору Ли Шиминю подавить восстание в стране. В награду Шаолинь получил высочайшее разрешение на создание личного монашеского войска. Кроме того, мастерам кулачного боя вручили несколько мешков редкого лекарственного чая. Император Китая тоже знал, что...
8: война войной, а обед по распорядку.
11: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Единоборство и кинематограф. Это вовсе не шутка. Они крепкие и надежные партнеры-союзники. Дело в том, что долгое время в разных странах, включая СССР, к боевым искусствам относились, мягко говоря, неоднозначно. Можно сказать, настороженно. К примеру, советским режиссерам потребовалось немалого труда, чтобы фильмы, где показаны чужеземные единоборства, все же дошли до зрителя.
12: Интересное кино.
13: Как же

0: 1981 году в советский прокат должен был выйти фильм Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой». Картине прочили большое будущее. Еще бы! В сценарии киноленты было абсолютно все. Любовь и приключения, погони и драки, великолепные музыка и песни Паллада Бюльбюль-Оглы. Но перед самой премьерой фильма пленум ЦК КПСС принял постановление о запрете на территории Советского Союза такого вида спорта, как карате. Гусман был в отчаянии. Один из его главных героев демонстрировал навыки именно этого единоборства. Неужели вся работа впустую? 8 месяцев фильм Юлия Гусмана пылился на архивных полках.
1: Дяденька, а вы можете голую руку стенку пробить?
0: И тогда режиссер решил пойти на хитрость.
2: Могу даже одним пальцем.
0: И доложить в Госкино, что все трюки в его фильме – это вовсе не карате. Для этого он съездил в Баку, где раздобыл справку о том, что все показанные в картине приемы являются разновидностью азербайджанских народных единоборств. Фильм разрешили, а герой актера Льва Дурова стал главным каратистом в советском кино, после чего Дурова стали называть русским Брюсом Ли.

0: Интересное кино.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем говорить о различных видах боевых искусств. Тхэквондо – родом из Кореи. Капоэйра – бразильское единоборство, сочетающее в себе не только боевые, но и специальные акробатические элементы под сопровождение национальной музыки. Базовая техника этой латиноамериканской системы обороны и защиты состоит из 52 движений. Удары ногами и руками, подсечки, подножки, броски, а также удары головой. В Китае, скажем так, своя классика.
7: Игры Поднебесной. Боевые искусства Китая.
8: Это единоборство включает в себя более 400 различных стилей и направлений, а его название в переводе с китайского означает «совершенствование человека в одном деле» – гун-фу или кунг-фу. Старейшее боевое искусство Востока – это не только мощные удары ногами и руками, но и ежедневное изучение психологии, медицины, а также особая диета. Правила кунг-фу строгие: не есть мясо, не пить вино, уважать учителей, использовать технику боя только для самообороны, избегать конфликтов. В основе кунг-фу – способность предугадывать действия противника. Интенсивность тренировок, душевное спокойствие и равновесие, высокая скорость ударов – все это позволяет опережать неприятеля на поле боя. Брюс Ли и Джеки Чан. Благодаря им кунг-фу популярно сегодня во всем мире. А два основных стиля единоборства, хунгар и хопгар, теперь изучают повсюду. Спортсмены имитируют движения и повадки различных животных и насекомых. От богомола до леопарда.
7: Кунг-фу. Игры Поднебесной.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор.
9: Мой стиль боевых искусств – китайский винегрет.
6: Эти слова принадлежат Джеки Чану. О жизни другого знаменитого мастера, артиста и бойца сложено множество легенд. И не все об этом человеке правда.
7: Тайное и неизведанное.
0: 20 июля 1973 года в Гонконге во время съемок очередного боевика скоропостижно скончался всемирно известный китайский актер и продюсер Брюс Ли. Он принял таблетку от головной боли, что по одной из версий привело к отеку мозга. Однако вскрытие и анализ крови показали, Брюс Ли, которому на тот момент исполнилось всего 32 года, не мог умереть от такой небольшой дозы аспирина. В ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до гибели актера на съемочной площадке произошел весьма неприятный случай. Брюс Ли очень долго и тщательно отрабатывал один из трюков и никак не мог добиться желаемого результата. Неожиданно из массовки вышел пожилой человек и предложил очень эффектный вариант исполнения номера. Они стояли друг напротив друга, когда незнакомец внезапно нанес Брюсу Ли короткий, но очень сильный удар в голову. Актер потерял сознание и рухнул, как подкошенный. Загадочный старик быстро растворился в толпе, и больше его никто не видел. Меньше чем через неделю Брюс Ли умер. Возможно, против него применили запрещенную технику рукопашного боя или удар отсроченной смерти «Димак». Этот удар позволяет одним касанием руки убить человека. Причем смерть может наступить как сразу, так и через многие часы, дни или недели в точно намеченный убийцей срок. Мастер, владеющий техникой «Димак», наносит удар в определенную точку, туда, где нервные окончания связаны с важнейшими органами. У жертвы может остановиться сердце, произойти кровоизлияние в мозг. По крайней мере, так гласят китайские легенды. Никто не верит, что Брюс Ли, один из самых тренированных людей на Земле, сильный и здоровый, мог умереть в одночасье в 32 года от простой таблетки аспирина. Настоящую причину загадочной смерти непобедимого китайского мастера мы, скорее всего, не узнаем никогда.
7: Тайное и неизведанное.
10: Исторические заметки.
6: Продолжаем наш разговор. Средневековье было временем множества войн и конфликтов, поэтому боевые искусства продолжали играть очень важную роль. В Европе развивался рыцарский бой, а также множество других видов единоборств, таких как фехтование и борьба. В Японии специально разработали особые техники, скажем так, самурайского класса.
7: Игры самураев. Боевые искусства Японии.
11: Дзюдзюцу. В переводе «искусство мягкости». Звучит почти как дзюдо, но на самом деле это другая техника боя. С древних времен она более известна как джиу-джитсу. В давние времена экипировка самурая включала мощные доспехи, крепкий шлем. Настоящая машина для убийства. Однако в реальном бою могло произойти всякое. Случалось, что японский воин оставался без меча, лука и кинжала. И тогда начинался рукопашный бой. Для таких случаев и была придумана тактика самообороны или стиль контратак – джиу-джитсу. Грудью бросаться на вражеский меч самураю не было никакого смысла. Зачем? Тут же погибнешь. К тому же бить руками и ногами по чужим доспехам совсем неэффективно. А вот увернуться, перехватить удар очень даже полезно. Основной принцип джиу-джитсу – не идти на прямое столкновение, чтобы победить. Не сопротивляться, а уступать натиску противника, лишь направляя действия врага в нужную сторону. И делать это до тех пор, пока тот не окажется в ловушке, после чего отобрать оружие и нанести неприятелю разящий удар. Это и есть японское искусство мягкости – джиу-джитсу.
7: Игры самураев.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор. В 20-м столетии боевые искусства стали невероятно популярными по всему миру. Были созданы новые виды единоборств, такие как кикбоксинг и тайбоксинг. Но все равно большинство из нас узнавали о различных техниках атаки и защиты исключительно из кино. Советский Союз, а впоследствии и Россия, не исключение. Знакомьтесь, легендарный актер, каскадер, постановщик трюков, президент Отечественной Федерации рукопашного боя, заслуженный тренер страны, обладатель 10-го дана по карате, Тадеуш Рафаилович Касьянов. Кто-то скажет, ничего и никогда о нем не слышал. Да слышали, друзья, слышали. Вернее, видели. Это он сыграл роль боцмана в знаменитом фильме «Пираты 20 века». Для ориентировки, боцмана в роскошном черном берете. Вспомнили? Да наверняка. По кадрам киноленты сразу становится понятно. Перед нами на экране боец высшей категории. Суперпрофессионал. Воин экстра-класса. Но об этом в следующей части нашей программы.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер Тропанов, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в мире.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Калининградские ученые выяснили, что риск развития диабета и ожирения может зависеть от строения митохондриальной ДНК, которая передается только по материнской линии. Исследователи БФУ имени Канта проанализировали данные 180 человек и обнаружили, у людей с ожирением и определенной группой митохондрий, гаплогруппой U, иммунные клетки выделяют больше воспалительных веществ, чем у обладателей группы H. Ученые пояснили, гаплогруппы можно сравнить с типами двигателей. Одни мощные, другие экономичные, именно они могут определять, как организм справляется с лишним весом. Полученные данные помогают объяснить, почему при одинаковом весе осложнения развиваются по-разному. Клад из более чем 2600 серебряных монет 15 века обнаружили в глиняном кувшине при раскопках в Коломне. Основу составляют монеты времен князей Василия I Дмитриевича и Василия II Васильевича Темного, рассказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Петр Гайдуков.
2: Монеты в кладе исключительно хорошей сохранности. Совершенно ясно, что это часть какой-то великокняжеской казны, которая перемещалась куда-то с денежного двора, видимо, для выплаты жалования, возможно. Но по какой-то причине человек, который во время лихолетия спрятал этот сосуд, не смог им воспользоваться, не смог его извлечь обратно. Что это за дата, мы будем устанавливать. Умер ли он в мор, который был в 1425-26 годах, или какие-то события немного более позднего времени помешали воспользоваться этим сокровищем.
1: По оценкам специалистов, в 15 веке стоимость найденных монет составила бы около 13 рублей. В те времена на них можно было купить два городских дома и целый табун лошадей. Российские ученые предложили новый способ производства углеродных нанотрубок с помощью спирта. Это поможет удешевить создание материалов для электроники и медицины. Исследователи Череповецкого госуниверситета разработали технологию, в которой вместо дорогих катализаторов используется пароводяная плазменная горелка. Пары спирта в другом разряде разлагаются на атомы углерода и конденсируются в наноструктуры. Главное преимущество – отсутствие многостадийной очистки и возможность непрерывного производства. Попавший в сверхмассивную черную дыру человек сможет наблюдать движение звезд и галактик, которое в обычных условиях заняло бы миллионы лет, рассказал РИА Новости астрофизик Сергей Пилипенко. По его словам, при падении с выключенными двигателями экипаж не почувствует изменений гравитации. Однако изображение внешнего мира сильно исказится, а свет звезд сместится в синюю сторону. Время на корабле настолько ускорится, что обитатели увидят движение галактик, на которые снаружи потребовались бы миллионы лет. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
4: На «Радио Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить об истории боевых искусств. Люди, далекие от единоборств, узнали о Тадеуше Касьянове из кино. Он принимал участие и ставил знаменитые трюки во многих советских и российских фильмах. «В зоне особого внимания», «Взлет», «Акция», «Набат». Еще в 1969 году произошла судьбоносная встреча Касьянова с Анатолием Харлампиевым, как его тогда называли, «действующим патриархом самбо». Мастер стал демонстрировать молодому человеку особую технику. Мол, де, смотри, это карате, явление интересное и новое. Так, медленно, но верно, происходило совершенствование уникального отечественного стиля. рождался емкий, но лаконичный термин – русский рукопашный бой. Чтобы слабый и безоружный всегда мог защититься. Это девиз Анатолия Харлампиева. Он регулярно выезжал в исследовательские экспедиции по всем советским республикам, где изучал различные стили старинных боевых искусств и совершенствовал свое мастерство. Итогом многолетних командировок стало создание абсолютно новой системы единоборства – самбо. Она включала в себя два раздела – спортивный и боевой раздел, который предназначался исключительно для сотрудников силовых структур. А в 1983 году в СССР вышел художественный фильм «Непобедимый». Главную роль Андрея Хромова, прототипом которого был Харлампиев, блестяще сыграл Андрей Ростоцкий. Честный, искренний и талантливый человек стал настоящим супергероем поколения мальчишек 80-х годов прошлого века.
6: Каждый человек наделен огромным запасом творческих сил. Но у большинства людей они дремлют неразбуженными. Пробудить эти силы и есть наша самая главная задача. Анатолий Харлампиев.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. С появлением огнестрельного оружия боевые искусства утратили свою прежнюю военную значимость, но продолжали развиваться в качестве спорта и средства самозащиты. Еще в 19 столетии были созданы такие виды единоборств, как рестлинг, а в Японии появились новые стили, к примеру, дзюдо. А вот в Поднебесной никогда не забывали свою историю. Помнят, кстати, до сих пор. Китайский мастер Дун Хайчуань. Свой вид восточного единоборства он придумал еще в начале 18 века. За основу был взят один из трех классических стилей ушу, который получил название «багуаджан» или «8-3 грамм ладони». Побеждать врага не с помощью грубой силы, а за счет собственного мастерства. Уникальность подобной техники заключается в индивидуальном подходе к ученикам. Каждому, в зависимости от способностей, преподается его личный, неповторимый стиль борьбы. 8-3 грамм – это 8 различных техник нанесения ударов ладонью. Она может бить не хуже кулака, цеплять противника не хуже крюка, а внезапный и быстрый удар ребром ладони способен остановить любого соперника. Вся техника багуаджан направлена на отработку болевых захватов и молниеносных выпадов руками. Они должны быть рубящими и протыкающими. Страшное оружие. Но мастер может применять его только в случае угрозы собственной жизни. И сегодня 8-3 грамм ладони преподают исключительно китайским полицейским и только в целях самообороны. Но и это еще не все.
7: Игры Поднебесной. Боевые искусства Китая.
8: Этот стиль восточного единоборства был создан мастером Ли Демао в 17 веке во времена правления династии Цин для ускоренной подготовки рекрутов, поступающих на службу в императорскую армию Китая. Искусное владение коротким и длинным копьем, ножами, саблями и мечом получило название «8 методов» или «Лю Хэба Фа Цуань». Каждый солдат Поднебесной был обязан воспитывать в себе 4 основных боевых умения. Первое – чувствовать волны энергии и непрерывно следовать за ними. Второе – даже во время боя тратить энергию экономно. Третье умение – владеть собственной энергией и ее гармоничным распределением. Четвертое – скрывать свою технику вплоть до подходящего момента, чтобы ввести в заблуждение соперника. Но главным упражнением древнекитайских воинов династии Цин всегда считалась медитация. Боец старался мысленно представить себе противника, его технику и движение, и лишь после этого начинал вести с ним воображаемый поединок, чтобы в реальной схватке выйти победителем. Это и есть стиль «Восемь методов» или
7: «Люхэ Бафа Цюань. Игры Поднебесной».
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории боевых искусств. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Пройдут столетия, наши праздники,
10: и каждому дано яблоко.
9: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
11: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
5: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка. Форма и содержание.
1: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
0: Треуголка.
1: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно.

0: Мундирование.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: Отравился от
4: Ерика. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Как же изобретательно были защищены гробницы фараонов от грабителей.
7: Да разбойникам угрожали не только ядовитые змеи, но и сдвигающиеся стены и вылетающие отовсюду стрелы.
1: А вот и нет.
8: На такие смертоносные механизмы, кроме героев голливудских фильмов, никто не натыкался. Ни археологи, ни исследователи. От расхитителей сокровищ правители Древнего Египта пытались оградиться иначе. И надеялись в первую очередь на физические преграды, когда тяжелыми плитами или камнями перегораживали вход.
1: Исторические мифы и заблуждения.
8: Из хитрости применяли только две вещи. Либо специально оборудовали пустые помещения, чтобы, видимо, грабитель воскликнул «Все уже украдено до нас» и ушел. Либо создавали лишние ходы из расчета, что непрошенные гости запутаются в них, устанут и опять же удалятся.
7: И все? Больше ничего не защищало золото и драгоценности египетских царей?
8: Ну, разве что на стенах пирамид писали проклятия. Но они могли остановить лишь суеверных злоумышленников.
1: А вот и да.
2: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
9: Есть мнение, что чем раньше ребенку покупают смартфон, тем хуже его ментальное здоровье. Как подготовить ребенка к взаимодействию с гаджетом?
10: Отвечает врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.
11: Лучше не с гаджетом, а с полноценным компьютером работать. У него возможностей больше, в том числе и для работы, и для творчества. Гаджет на то он и гаджет, что это усеченный прибор, который просто удобен для того, чтобы носить его в кармане. Но непосредственно для работы гаджет, в общем-то, не предназначен. Надо ребенку объяснить и продемонстрировать на опыте, и показать возможности персонального компьютера как рабочего инструмента и как инструмента для полноценного творчества. Если ребенок будет относиться к электронному устройству именно как не к игрушке, а к серьезному инструменту, тогда никаких вопросов не будет. Кроме того, необходимо, разумеется, объяснить ребенку вопрос, касающийся электронной безопасности. На какие объявления рекламные стоит откликаться, а на какие не стоит. Объяснить ему, как работать с противовирусными программами. Объяснить ему, как избегать нехороших людей, которые могут интересоваться его персоной на просторах интернета. Я бы для этого, честно бы сказать, ввел бы в школе специальный курс информационной безопасности. Пусть он будет недолгий, пусть он будет в основном для старших школьников, но без курса информационной безопасности сегодня взрослому человеку, а тем более подростку, очень трудно жить.
2: Очень важные вопросы.
0: Что вы говорите?
12: Азот. Этот химический элемент, которому в таблице Дмитрия Менделеева присвоен номер 7, относится к одним из самых распространенных и на Земле, и за ее пределами. Газ, у которого нет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Воздух, которым мы дышим, на 78% состоит из азота. В реакцию азот вступает только при особых условиях. И как раз поэтому химикам не без труда далось открытие этого элемента. Все это нашло отражение в слове «азот». Во второй половине 18 века сразу несколько ученых-мужей обнаружили, что в воздухе, помимо кислорода, содержится еще какое-то вещество, которое не горит и вообще никак себя не проявляет. После ряда экспериментов исследователи пришли к выводу – воздух – это смесь нескольких газов. Азот, у которого тогда еще не было названия, был описан как газ вредный и в каком-то смысле ядовитый, убивающий все живое. На этом месте химия встречается с лингвистикой, потому что по-гречески жизнь – это «зотос». И если добавить к этому слову отрицательную приставку «а», то получится прилагательное «безжизненный» или «азот». Новый термин придумал и ввел в обиход основатель современной химии Антуан Лавуазье. Но он ошибался. Ни Лавуазье, ни кто бы то ни было еще в те времена и представить не мог, что азот является обязательным элементом в составе белков и аминокислот, без которых не могут существовать ни растения, ни животные. Так что не такой уж он и безжизненный, этот азот.
0: Да что вы говорите?
13: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
14: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
13: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю, не хуже.
14: На ней целое поколение выросло.
13: Осторожно, яд. Откуда?
14: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
15: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
13: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиэр в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
15: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
16: Реклама.
17: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
18: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
19: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
21: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
22: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Они обсудили актуальные международные вопросы. Как сообщил государственный секретариат Святого Престола, встреча состоялась в рамках 4-дневного визита Галлахера в Москву, который проходит с 24 по 28 августа. Это первый приезд главы дипломатии Ватикана в Россию с ноября 2021 года. Ранее он уже провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, где заявил, что конфликт на Украине должен закончиться, и призвал к подлинным переговорам. Стороны также договорились о сотрудничестве по гуманитарным вопросам, включая помощь пострадавшим детям. Российское правительство создало подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования важнейших сфер экономики. Ее возглавит вице-премьер Денис Мантуров. Основными задачами являются анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных отраслях экономики, выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования таких объектов и контроль за их своевременным восстановлением, а также минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий. До 8 выросло число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале. Об этом телеканалу «Россия-24» сообщил советник-посланник посольства России в республике Ринчен Ракшаев.
2: В посольство России в Непале поступили сведения о 8 российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь. Проверяем эти данные во взаимодействии с непальскими властями, продолжающими интенсивный поиск спасательной работы. Сегодня в посольство обратились 2 эвакуированные российские гражданки, пережившие паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Женщины рассказали, что уже сдали паспорта на пограничном контрольно-пропускном пункте и ожидали завершения процедур в автобусе, когда увидели паводок. Спаслись, забравшись по лестнице на гору. Сейчас оформляем им свидетельство на возвращение в Россию.
1: Напомню, накануне между Непалом и Тибетом произошло наводнение, предположительно по причине схода снежно-каменной лавины. Согласно последним данным, поисковики обнаружили тела более 200 погибших, почти 400 числятся пропавшими без вести. Российского актера Юрия Цурила кремируют 31 августа, сообщили ТАСС в его семье. Народный артист России скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Широкую известность актеру принесла главная роль генерала Кленского в фильме Алексея Германа «Хрусталев. Машину», за которую он получил премию «Золотой Овен». Всего за карьеру Юрий Цурила снялся более чем в 140 фильмах и сериалах. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос с

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Георгий Жуков.
1: Парад Победы он принимал на белом коне. Для Георгия Константиновича долго не могли подобрать породистого скакуна. Маршал был достаточно крупным мужчиной, и лошадь нужно было найти соответствующую. Коня по кличке Кумир лично утверждал и осматривал Сталин. Вспоминал опытный наездник Николай Овчинников.
2: Когда Жуков появился в манеже и сел на Кумира, то мы сразу поняли, что все в порядке, опыты в искусстве верховой езды ему не занимать. В седле он чувствовал себя как рыба в воде и в подсказках не нуждался. Позднее я узнал, что он сам может любому показать.
1: И показал. В 1957 году советская делегация прибыла в Дели. Наши дипломаты готовились к переговорам. Не хватало только министра обороны Жукова, который куда-то запропастился. И вдруг из-за угла дома появился огромный индийский слон, на котором гордо восседал маршал Победы, причем в парадном мундире со всеми орденами и медалями. На вопрошающие взгляды чиновников Георгий Константинович ответил с улыбкой.
3: «А почему бы и нет? В конце концов, моя первичная военная профессия — кавалерист. Да и конь достался очень даже породистый, ушастый».
1: Еще до войны Жуков, будучи командиром полка, бригады и даже дивизии, лично участвовал в художественной самодеятельности, играл на клубной сцене не только классику, но и выступал с комическими номерами. С юмором у Георгия Константиновича все было в порядке. Писатель Василий Гроссман в своем романе «Эпопея жизнь и судьба» приводит едва ли не исторический анекдот о маршале Победы, который рассказывали на фронте в конце 42-го года, незадолго до сталинградского контрнаступления.
4: «Однажды знакомые уговорили шофера спросить у Жукова, когда же наконец-то закончится война. Жуков сел в машину и сам спросил шофера: «Слушай, не скажешь ли, когда же эта война кончится?»
0: Георгий Жуков. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда. Слова особого назначения.
6: Товарищи бойцы, шевелите помидорами! Вот это команда! Ничего же не понятно, особенно для человека штатского. То ли солдаты приехали в колхоз урожай собирать, то ли на полковую овощную базу помидоры привезли, нужно разгружать. Но зачем, скажите на милость, ими шевелить? Докладываю. По голосовой команде «шевелить помидорами» сосредоточены войсковая мудрость, тонкий военный юмор и армейская смекалка. И такой вот приказ мог отдать только человек опытный, в вооруженных силах не один год прослуживший, знающий и понимающий все нюансы повседневной ратной жизни. Проще говоря, прапорщик. А шевелить помидорами означает ускорить шаг. Прапорщик — слово церковно-славянское. На Руси в старину прапорами называли знамена. Именно поэтому в 1649 году по особому приказу царя Алексея Михайловича все знаменосцы русской армии стали называться прапорщиками. Это были высокие, выносливые, физически крепкие бойцы, проверенные в сражениях. Во времена царя Петра Алексеевича в наших войсках появилось новое воинское звание – прапорщик. Как первый, он же младший, чин обер-офицерского состава в пехоте и кавалерии. Служили прапорщики и в Красной, а затем в Советской и в Российской армиях. Правда, звания прапорщик офицерским уже не было. Это был некий промежуточный чин. Уже не старший сержант, но еще не офицер. А потому и задачи прапорщик выполнял совсем иные, чем прежде. Он был помощником командира роты батальона, наставником для всего личного состава, заведовал хозяйственной частью армейского подразделения. Из числа новобранцев прапорщик выбирал себе самого хитро... Отставить. Самого шустрого, смышленого и расторопного бойца — коптерщика. Потому что в коптерке войсковой прапорщик — главный человек. А в коптерке что должно быть? Правильно, чистота и порядок. Тонкий армейский юмор, военная смекалка, находчивость, выносливость. И все это он — прапорщик. Слово особого назначения.
5: Арсенал – старинное русское оружие. Раздел
7: – инженерное вооружение.
5: Классификация
7: – противоконное заграждение.
5: Название
7: – металлический чеснок.
8: Несколько кованых заостренных стержней, закрученных между собой под углом 120 градусов. Длина каждого штыря 5 сантиметров, толщина 1 сантиметр. Именно так выглядел древнерусский боевой металлический чеснок. Если его бросить на землю, то один стержень обязательно будет направлен вертикально вверх, а все остальные штыри будут обеспечивать устойчивость заграждения на поверхности. По сути, это миниатюрный противотанковый еж. Только применялся он во времена Древней Руси против вражеской кавалерии, а иногда и против неприятельской пехоты. Название оружия «чеснок» — это искаженное производное от слова «чистик», что означает «чистокол» или «деревянное заграждение из нескольких рядов заостренных кольев». Крохотный металлический чеснок был, на самом деле, очень грозным и страшным оружием. Иногда его стержни изготавливались особым способом. Острые концы штырей специально загибали, наподобие рыболовных крючков, после чего верхушку стержня снова затачивали. Металлический чеснок разбрасывали на пути возможного следования неприятельской кавалерии. На один квадратный метр размещали от 3 до 5 небольших инженерных заграждений. Если лошадь наступала на чеснок, то он сразу же пробивал копыта. Лошадь при этом падала, подминая под собой наездника. Замедлял чеснок и продвижение вражеской пехоты. Воины, чтобы не проколоть себе ногу, замедляли шаг, нарушали строй, забывали вести ответный огонь и превращались в неподвижные мишени. На Руси металлический чеснок использовался неоднократно. Так, например, в 1609 году он весьма эффективно применялся при обороне Троице-Сергиевого монастыря от польско-литовской кавалерии. В знаменитой Полтавской битве по флангам русской армии было выставлено около 100 тысяч килограммов металлического чеснока. А в Бородинском сражении – больше 1000 тонн. В результате Наполеон так и не решился послать свою конницу в обход нашего левого фланга.
7: Древнерусское инженерное вооружение. Металлический чеснок.
5: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
9: Ростов, тебе на «вы».
10: Владимир.
11: На «р». Рыбинск.
9: А, Кострома.
10: Арзамас.
11: Суздаль.
12: Подъезжаем.
13: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
14: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
13: Путеводитель по Золотому кольцу России.
15: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра – Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
12: Реклама.
18: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, заместитель командира взвода обеспечения 106-й дивизии ВДВ Кирилл Звягин должен был доставить боеприпасы на передовую. По дороге его автомобиль попал под сильный минометный обстрел. Военнослужащий сумел вывести машину из-под огня и добраться до места назначения. В результате парашютно-десантный батальон смог выполнить поставленную боевую задачу. За проявленные храбрость и мужество замком взвода Кирилл Звягин был награжден медалью за отвагу.
0: Оружейка.
4: Боевые корабли.
0: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
5: Он родился во второй половине 17 века в селе Преображенское в семье придворного конюха. Когда Лукьяну исполнилось всего 4 года, его уже зачислили в знаменитые потешные полки. Вместе с молодым царем Петром Верещагин работал простым корабельным плотником в Воронеже. Постигал морскую науку. Когда государь задумал построить новое парусное линейное судно, то созвал своих лучших умельцев, в том числе Лукьяна. Условие одно – никаких иностранцев, только русские мастера. Такое было впервые.
6: Корабль назывался «Гота-предестинация» или «Божье провидение». Почему это мы первые русские? Раньше, что ли, не строили? Строили, но либо малые суденышки, либо большие, правда, с помощью иноземных учителей. А тут все нашими российскими руками сработано было.
5: Новый трехмачтовый корабль имел в длину 40 метров. На вооружении 58 пушек. Экипаж – 253 человека. Классический английский вариант боевого судна. Но была у Божьего провидения одна отличительная особенность. Поскольку корабль предназначался для хождения по мелководному Азовскому морю, то его осадку специально уменьшили. Киль судна состоял из двух скрепленных между собой брусьев. Так что при ударе о грунт повреждался лишь нижний из них, что не вызывало течи в корпусе. Гениальная идея. Для сравнения, во флотах других государств подобные конструкции начали применяться только лишь 140 лет спустя.
0: Оружейка.
4: Боевые корабли.
0: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
5: В начале 18 века на приладожских верфях было развернуто строительство судов для будущего Балтийского флота. Опытный корабел «Лукьян Верещагин» получил тогда новую должность – форштмейстер, то есть смотритель лесов. Он лично отбирал массивные дубовые материалы, и совсем скоро мечта Петра Великого сбудется – Россия завоюет выход к Балтике.
0: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина. Оружейка.
7: Радиозвезда.
1: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
8: Август 1943-го. Стрелковый полк 129-й дивизии расположился на ночлег в 3 километрах от Орла. Тихо звучит гармонь, над костром вьется дымок, солдаты чуть слышно напевают старую русскую песню про молодого орла. А спустя час они под прикрытием темноты отправятся в оккупированный фашистами город, чтобы незаметно закрепиться в самом логове врага и с утра начать освободительную операцию. Во время Великой Отечественной войны полевые кухни были не только точкой питания, но и центром жизни всего боевого подразделения. За едой солдаты писали письма домой, пели песни, вспоминали довоенное время и готовились к новым сражениям. Военно-полевая кухня того времени состояла из 3-4 котлов, топилась дровами. Чтобы приготовить обед на целую роту, требовалось около 3 часов и около 1,5 на ужин. Ротные кашевары варили в основном супы и каши, а также картофель с мясом и макароны с тушенкой. В отдельном котле всегда был горячий чай или кипяток для заварки. В рацион солдат того времени непременно входили хлеб, мука, крупы, макароны, мясо, рыба, жир или сало, картофель, капуста, морковь, репчатый лук, свекла, зелень, соль и чай. Из этих продуктов военные повара и готовили солдатскую еду. Дополнительно бойцы получали консервы, в том числе и сгущенку, а также сухофрукты и махорку. Некурящим бойцам вместо табака выдавался шоколад. На передовую обед и ужин нередко доставляли прямо в траншеи. А когда с продовольствием случались перебои, в ход шел сухой паек. Сухари, консервы и сушеная рыба. А тогда, в августе 43-го, благодаря успешной операции, «Орел» был полностью очищен от фашистов. 129-я стрелковая дивизия получила имя «Орловской» и собственную песню. Вскоре на привалах зазвучало: «Рыбам речка, бабам печка, нам поход. До победы недалечко, марш вперед. Как орел крылатая бурю прошла, 129-я имени Орла». Ели бойцы нехитрую солдатскую похлебку и думали:
1: война войной, а обед по распорядку.
7: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Пушкина южнокорейской переводчицы Ким Джон А за вклад в популяризацию русской культуры за рубежом. Она является единственным в Корее и одним из редких в мире авторов переводов 4 романов Федора Достоевского. Чем его произведения привлекают иностранных читателей, радиозвезда рассказал доктор филологических наук Сергей Шараков.
2: Ну, как сам Достоевский говорил, я изображаю глубины души человеческой. А что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом. Достоевский выражает глубину православной культуры, православное видение вот этих глубин человеческих. И это иностранцу интересно, потому что в своей жизни он этого не встречает, в своей культуре. Есть уровень культуры, а есть уровень вот этих глубин, где нет разницы между эллином и иудеем. За то, что происходит в твоей душе, то Достоевский это изображает. И неважно, какой ты национальности, люди это видят.
1: Перевод романов Достоевского занял у Ким Чон А 10 лет. Ее вклад ценен и тем, что ранее большая часть переводов Достоевского в Корее была сделана с японского языка и поэтому содержала много ошибок. Российское военно-историческое общество готовит к изданию в России правдивый учебник по истории Украины, охватывающий период с древнейших времен. Научный директор учреждения Михаил Мягков сообщил, что книга раскроет тему единства древнерусского народа и истоки появления термина «украинизм». Отдельной задачей разработчиков станет поиск эффективных способов донесения этой исторической концепции до школьников на территориях, находящихся сегодня под контролем киевского режима. Специалисты оценили общую сумму клада, найденного в Коломне. 2600 серебряных монет 15 века оценивались в 13 рублей. По тем временам было целым состоянием, пояснил старший научный сотрудник Государственного исторического музея Василий Зайцев. Для сравнения, рабочая лошадь стоила 1 рубль. Находка включает местные коломенские монеты с изображением птицы и поможет изучить чеканку времен Дмитрия Донского и его внука. Клад найден Институтом археологии Российской академии наук. Из музея в сицилийской Мессине похитили 4 работы мастера эпохи Возрождения Антонелло да Мессине. 15 августа трое злоумышленников обошли сигнализацию, вынеся из бронированного кейса 3 доски полиптиха Сан-Григорио 1473 года и двустороннюю икону. Эксперты подчеркивают, что украденные шедевры слишком узнаваемы для легальной продажи. Вероятнее всего, похищенные картины останутся в криминальном мире. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гилеровского «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Болотов.
1: Андрей Тимофеевич Болотов. Русский ботаник и лесовод, один из основателей агрономии. Писатель, мемуарист и философ. Однажды летом, в последней четверти 18 века, в тульском имении Дворяниново случился настоящий переполох.
2: О, скорее пошлите за лекарем. Павел Андреевич, любовных яблок наелись.
1: Дядьки да няньки окружили пятилетнего борчонка, который, как ни в чем не бывало, сидел себе на скамейке и уплетал помидор.
2: Ах ты!
1: Подошел отец, сидеющий 40-летний мужчина с военной осанкой. Нахмурив высокий лоб, он взял из рук сына большую красную ягоду и задумчиво осмотрел ее.
3: Мне нужно лекаря. Сейчас приготовлю отвар. Уложите, покуда его в комнатах.
1: Помещик Андрей Тимофеевич Болотов лекарям не доверял. Он сам хорошо знал, чем лечиться, если съел, например, что-нибудь ядовитое. Его статьи печатались в журналах под рубрикой «Предметы сельского домоводства». Ими интересовалась даже императрица. В одной из таких статей, к слову, томаты прежде им были описаны так.
3: Произрастание сие известно в натуральной истории под именем «яблочко любовное». Трава сего произрастания имеет острый и противный запах, и как она, так и плоды почитаются нездоровыми.
1: Вот же ж угораздило его высадить эти амурные растения в цветниках. Кто знает, очухается ли теперь ребенок. Но с мальчиком ровным счетом ничего плохого не случилось. Через час он уже удрал из комнат и носился по парку, жадно косясь на цветочные клумбы с помидорами. Ночью во втором этаже усадьбы, где располагался кабинет хозяина, можно было наблюдать такую картину. Андрей Тимофеевич сидел за столом. Перед ним лежал разрезанный на равные дольки помидор. Каждые 15 минут помещик по одной отправлял их в рот и чутко прислушивался к состоянию организма. Утром статью про томаты он дописал словами.
3: Однако во всякое время надлежит употреблять их в пищу.
1: Так бывший офицер Архангелогородского полка и адъютант генерала Корфа собственным опытом сделал открытие. Помидоры, что прежде выращивали только для красоты, есть можно. И даже вкусно.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Болотов.
1: В армии Андрей Тимофеевич был, считай, что с пеленок. Свое первое унтер-офицерское звание, каптенармус, он получил в 10 лет. Не удивляйтесь, в 18 веке такое практиковалось среди дворянских детей. Командовал полком его отец, Тимофей Петрович Болотов. Мальчик находился при нем. Поначалу полковник сам обучал сына наукам. Немецкий и французский, арифметика и география. Болотов-старший был очень образованным человеком. Когда его не стало, Андрей продолжил заниматься сам. Изучил историю, фортификацию, геометрию. Настоящей страстью стало чтение и рисование. Говорят, что он всегда носил при себе книги и краски. 19-летний поручик взял их с собой даже, когда потребовалось отправиться к театру боевых действий. В 1756 году от Азии до Америки планету охватила Семилетняя война. Россия вступила в нее, чтобы не допустить усиления Пруссии. Наша армия разбила войска противника, захватила Берлин и присоединила к империи восточные земли королевства. Болотов на время осел в благоприобретенном Кёнигсберге. Нес караульную службу. Но вскоре обратил на себя внимание прекрасным знанием немецкого и был назначен переводчиком официальных бумаг при канцелярии генерал-губернатора. Как-то среди корреспонденции ему попалась на глаза одна вражеская газетенка. В ней анонимный автор живописал бесчинство, что якобы чинили наши казаки при штурмах прусских крепостей. Болотов сам участвовал в сражениях и видел все своими глазами. В своих воспоминаниях он очень забавно прокомментировал эту заметку.
3: Никто так бесстыдно не умел лгать, как прусаки. Им уже не в диковинку было сплетать иногда сущие лжи или, по крайней мере, из каждой мухи делать слона. Не приминули и в сей раз очернить поступки наших войск в глазах всего света. По повелению от двора их обнародованы были такие известия, которые без досады читать было не можно.
1: Всяких любопытных деталей в многочисленных дневниках, воспоминаниях и письмах Андрея Болотова не перечесть. Настоящий кладезь для историков, писателей, художников, артистов, всех, кто хочет достоверно погрузиться в атмосферу конца 18 века. Военных подробностей тоже много. Некоторые из них изумляют. Вот как он описывает взятие русскими войсками хорошо укрепленной крепости Кюстрин.
3: «Вся армия пришед под крепость расположилась перед оною. И как имели мы тогда изящную артиллерию, то граф Фермер ни минуты ни медля приказал ей наижесточайшим образом бомбардировать. Сие произведено было артиллеристами нашими с таким искусством, что с третьей бомбы город сей загорелся и в несколько часов превратился в пепел».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Болотов.
1: Выйдя в отставку, Андрей Тимофеевич поселился в своем родовом имении Дворяниново. Из-за границы он привез с собой множество книг по сельскому хозяйству. Работа иностранных авторов скрупулезно дополнял и исправлял собственными наблюдениями. Так зарождалась русская агрономическая школа. Здесь он преследовал сразу два своих интереса. Первый из них – коммерческий. Угодья Болотова моментально расцвели буйным цветом, и поместье стало приносить хороший доход. Второй же – гастрономический. Питаться Андрей Тимофеевич предпочитал исключительно местными продуктами. Дожил он, кстати, до 95 лет. Редкий возраст для того времени. Слава его пышных садов очень быстро дошла до Екатерины II. Императрица попросила ученого взять в управление ее личные волости в Серпуховском уезде и под Тулой. Как он там развернулся, что понапридумывал, всего не охватить. Об усадьбе в Богородицке рассказывали чудеса. Кабинет физиотерапии в парке. Как вам? Электрический аппарат он увидел и зарисовал в Германии. Дома воспроизвел и стал лечить людей. Гроты с перископами, откуда в ненастье можно было любоваться природой. Жонглирующие шариками фонтаны и надписи на скамейках. Например, «Возлюби ближнего своего». Он превращал в прекрасное все, к чему прикасался, и говорил:
3: «Я свою жизнь прожил в гармонии с Богом, с природой, с людьми и с самим собой.
1: Результатом этой долгой жизни стал гигантский объем научного и гуманитарного наследства. Не только в агрономии. Хотя описать 600 сортов русских яблонь, приложив к ним собственноручные иллюстрации акварелью, уже дорогого стоит. А еще, как скажут теперь, лайфхаки по сельскому быту. Ни много ни мало, 40 томов, плюс капитальные труды по севообороту, сохранению лесов, классификаторы лекарственных трав. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Многотомный социолого-исторический сборник его записок. Это распахнутое окно в 18 век. Он бережно собирал их для нас целых 30 лет, потому что считал, что прожить эту жизнь, не оставив полезных следов, неправильно и недостойно.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Болотов.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Первая помощь при инфарктах и инсультах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
5: Встанем, пока еще с вами мы живы.

0: История подразделений частей русской армии.
1: Зачинщики. В 1673 году шведский посол в России Эрик Пальмквист докладывал в Стокгольм. Города русские защищены надежно. В гарнизонах служат люди пушкарского чина, особые артиллерийские наряды, рассыльщики и сторожа. Но я все же отмечу зачинщиков. Меткие стрелки, что никогда не делают промахов. Зачинщики. От слова «затин» – пространство внутри города, за крепостной стеной, забором или частоколом. Подразделения зачинщиков были сформированы в начале 16 века. Они вели прицельный огонь из тяжелых пищалей, артиллерийских орудий, которые представляли собой нечто среднее между небольшой пушкой и ружьем. Пищали устанавливались внутри цитадели и были практически неуязвимы для вражеских пушек. Подчинялись зачинщики осадному голове. В 16 веке зачинщики верстались или нанимались на службу из посадских людей или городских ремесленников. Позднее пушкарская служба стала наследственной. Зачинщик сам себе готовил смену из детей собственных малых или племянников. Каждый зачинщик принимал особые обязательства: выполнять всякую службу в мирное время и в походах, быть преданным русскому государству, не воровать казны, не пить и не выдавать тайн пушкарского дела. В сентябре 1580 года войско Речи Посполитой осадило крепость Великие Луки. Однако прицельный огонь наших зачинщиков заставил врага отступить. Тогда поляки подожгли одну из башен и ворвались в город. Больше часа 7-тысячный гарнизон крепости сражался с 50-тысячной армией противника. Последними, кто геройски пал на поле боя, были отважные русские зачинщики. Отряды зачинщиков служили в русской армии до 1695 года, когда в составе Преображенского полка была учреждена первая бомбардирская рота. Так началась история регулярной артиллерии России.
0: Личный состав. История в письмах.
2: Из письма графа Матвея Ивановича Платова императрице Елизавете Алексеевне о вступлении русских войск в Париж. 2 апреля 1814 года, Франция. Государыня, торжества сего я не в состоянии описать. Доношу только, что в прошедших веках не бывало такого и едва ли будет в будущем. Со всех сторон было невообразимое радостное восхищение, сопровождавшееся восклицанием многочисленного народа жителей Парижа. Да здравствует великий Александр, устроивший благоденствие и мир целой Европы. Примите поздравление мое с благополучным окончанием минувшей важной войны. Верноподданный граф Платов.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
0: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. На заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге заложили дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Лада». Главком ВМФ Александр Моисеев отметил, что подводные лодки этого проекта самые современные в своем классе кораблей благодаря их тактическим и боевым возможностям. Новая подлодка получила имя города воинской славы в Калужской области Малоярославец. Она стала пятым серийным кораблем этого проекта, разработанного Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями южной группировки войск. Он отметил, что соединение 3-й армии продолжает наступление на правом фланге в общем направлении на Славянск.
2: Успешно действуют войска группировки по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска. Передовые группы штурмовых подразделений ведут бои на территории аэродрома в 3 километрах от окраин города. Наносится огневое поражение дальнобойными средствами по логистическим маршрутам, которые противник использует для снабжения своего гарнизона. На левом фланге часть сил группировки продолжает активные наступательные действия в городских кварталах Алексеева-Дружковки, одного из основных узлов обороны противника на северо-донецком направлении.
1: Генерал армии добавил, что войска южной группировки, наступая на широком фронте около 160 километров, одновременно на нескольких направлениях преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Дмитрий Кусакин в составе группы прикрывал штурмовые подразделения. Во время штурма опорного пункта противника российские военнослужащие оказались под плотным огнем. Также их атаковал тяжелый беспилотник. Сержант сбил его, после продолжил бить по позициям противника, поддерживая подразделение до полного завершения зачистки опорного пункта. Во Владивостоке открылась тематическая историческая выставка, посвященная морякам-подводникам. Ее организовали ко 120-летию со дня образования подводных сил ВМФ России. Экспозиция прибыла на борту учебного корабля Балтийского флота «Перекоп». Он совершает дальний штурманский поход с курсантами военно-морских вузов по российским и зарубежным портам. Выставка раскрывает путь подводных сил России от первых подлодок до современных атомных подводных крейсеров. А штурманский поход учебного корабля «Перекоп» продлится до середины декабря. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Первая помощь при инфарктах и инсультах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
1: Область знаний.
3: По статистике, примерно 46-48% людей умирает от сердечно-сосудистых происшествий. То есть почти половина всех людей умрет от какой-то проблемы с их сердечно-сосудистой системой. Это довольно грустная реальность. На самом деле, раньше все было не так. Раньше люди умирали в основном от инфекционных заболеваний, но как только мы научились лечить инфекции, оказалось, что первым не выдерживает наша сердечно-сосудистая система. И, соответственно, инсульт и инфаркт – это частный случай того, что там что-то сломалось. Обсудим и то, и другое, но для начала поговорим вообще про сердечно-сосудистую систему. У нас с вами есть, конечно же, сердце и сосуды, и по ним течет кровь. И вот для того, чтобы сосуды были отличными, для того, чтобы они не тромбировались, для того, чтобы там ничего не образовывалось, у нас есть эндотелий. Это такой тонкий слой клеток, который выстилает наши сосуды, и он очень скользкий. Похож на тефлон, на тефлоновой сковородке. И пока этот слой нормальный, целый, у нас не образуется тромбов, то есть таких сгустков крови, которые мешают крови течь. Соответственно, если вдруг этот эндотелий повреждается, то происходит что-то сродни царапине на тефлоновой сковородке. Там начинает подгорать. Да? Ну, конечно, в крови ничего не подгорает, но в крови происходит тромбоз. Наши кровяные клеточки слипаются и в этом месте оседают на стенку кровеносного сосуда. Кроме того, кроме тромбирования, происходит еще такой процесс, который называется атеросклероз. Атеросклероз – это отложение жира в стенке сосуда. То есть внутрь сосуда проникают специальные клетки, которые накапливают внутри себя жир, и поэтому стеночка сосуда начинает толстеть. А если стенка сосуда толстеет, то уменьшается просвет сосуда. Есть еще третий враг наших сосудов – это сахар. Обычно сахар тоже повреждает сосудистую стенку, и как раз на месте, которое повредил сахар, формируется затем атеросклеротическая бляшка. Теперь соберем всю последовательность вместе. Обычно, если человек неправильный образ жизни ведет, если он ест достаточно много жиров, если у него повышен уровень сахара в крови, то внутри его сосудов происходит воспаление. Это воспаление вызывается тем, что происходит разный дисбаланс разных химических веществ, не будем сейчас вдаваться в подробности, но в нем участвует тот же самый сахар. Если стенка сосуда повреждена и воспалена, туда могут проникнуть специальные пенистые клетки, которые в дальнейшем накапливают холестерин внутри себя. Просвет сосуда сужается, и уже в суженный просвет может прилететь какой-нибудь тромб. И если какой-нибудь тромб прилетает в такой суженный сосуд, у человека возникает тромбоз. Вот это основная причина инфарктов. Итак, что такое инфаркт? Инфаркт – это когда в нашей сердечной мышце, в сердце, возникает либо сужение сосуда, либо его полная закупорка. Обычно, если происходит сужение сосуда, то мы говорим про стенокардию, то есть боль в сердце, загрудинную боль. А вот если прилетает тромб внутрь сосуда, то мы уже говорим про полноценный инфаркт. То есть стенокардия – это что-то, что проходит и что-то, что временно, а инфаркт – это что-то, что само пройти не может и постоянное. Соответственно, давайте обсудим, как это различать. Обычно, если человек действительно ведет неправильный образ жизни, у него высокий уровень холестерина, высокий уровень липопротеидов низкой плотности, вы можете посмотреть на анализе крови такое слово, или низкий уровень липопротеидов высокой плотности, это, наоборот, хороший жир, который позволяет убирать вот этот жир из сосудов и его раскладывает в печень, то тогда у человека развивается атеросклероз сосудов сердца. И если атеросклероз достаточно значимый, то сосуды начинают сужаться, то есть становятся просто узкими. Смотрите, если у нас через узкий сосуд течет кровь, то сердце получает меньше крови. Это логично. Обычно, когда человек сидит в покое, ничего активно не делает, то сердцу хватает крови, и все с сердцем в порядке. Оно бьется нормально, человек чувствует себя комфортно. Если же такой человек начинает бежать, выполнять какие-то активные физические действия, то сердцу требуется больше крови. Оно начинает быстрее биться и быстрее расходовать кислород. И поэтому приток крови к сердцу должен увеличиться. И он увеличивается везде, кроме того места, где сосуд сужен. Просто потому, что по этой узкой дороге проехать крови невозможно. Считайте, что там пробка, да, ремонт дороги. Поэтому очень тяжело добраться до нужного отсека сердца. И сердце начинает болеть без кислорода, как у любой другой орган. И вот эта боль называется стенокардией. Соответственно, человек останавливается, у него появляется одышка, он держится рукой за свою грудь и ждет, пока боль пройдет. Обычно еще такие люди используют нитроглицерин. Нитроглицерин – это лекарство, которое расширяет сосуды и увеличивает приток крови к сердцу. И поэтому обычно, если человек чувствует такую боль, он принимает одну таблеточку нитроглицерина, ждет 5 минут, потом принимает вторую таблетку нитроглицерина, снова ждет 5 минут, и затем третью таблетку нитроглицерина и снова ждет 5 минут. Вот если за прием этих трех таблеток боль прошла, то это была просто стенокардия. И, соответственно, с сердцем сейчас все в порядке. Да, оно пострадало, да, оно поголодало, но ничего там в сердце не умерло. А вот если после трех таблеточек нитроглицерина боль продолжилась, да еще и нарастает, то это уже не стенокардия, а инфаркт миокарда.
2: Первая помощь при инфарктах и инсультах.
1: Область знаний.
3: Слово «инфаркт» не относится только к сердцу. Может быть, инфаркт чего угодно. Инфаркт пальца, инфаркт ноги, да, инфаркт глаза. Инфаркт – это просто обозначение события, когда кровь перестала поступать к какому-то нашему органу. Соответственно, инфаркт сердечной мышцы называется инфарктом миокарда, потому что сердечная мышца называется миокардом. Итак, инфаркт миокарда может быть разного размера. Может быть совсем маленький, так называемый микроинфаркт, когда закупорился совсем маленький сосудик, а может быть очень большой, обширный инфаркт. И они мешают человеку жить по-разному. Соответственно, микроинфаркты мы обычно с вами не замечаем. Это значит, что какой-то сосуд тромбировался, туда прилетел тромб, например, или очень сильно окклюзировался. Окклюзия – это когда мы перекрываем просвет изнутри, например, тромбом. И, соответственно, часть сердца погибла, но эта часть сердца настолько маленькая, что это не сказывается на полноценной работе всего сердца. И человек продолжает вести свою жизнь так же, как и вел ее до этого. Если случается большой обширный инфаркт, то человек чувствует очень сильную боль, говорят еще, что он чувствует страх смерти и чувствует одышку, потому что сердце плохо работает и всему организму не хватает воздуха. И в таком состоянии человек ничего не может сделать, а только поехать в больницу. Соответственно, чем раньше человек доедет до больницы и чем раньше ему окажут помощь, тем меньше пострадает его сердце. Потому что как только инфаркт случился, сердце начинает потихонечку умирать. Умирает оно от центра к периферии, того места, которое не кровоснабжается. И чем дольше инфаркт не лечится, тем больше сердечной мышцы погибнет. Соответственно, раньше, когда мы не умели лечить инфаркты, все отпускалось на роль того, какой сосуд у нас закупорен. Соответственно, если сосуд большой закупорился, сердце умирало обширно. Если закупорился маленький сосуд, умирала небольшая часть сердца. Сейчас, даже если закупорился большой сосуд, мы можем спасти человека и спасти его сердце, потому что у нас есть экстренные методы помощи ему. Что же это за методы такие? Самый быстрый – это тромболизис. То есть скорая, которая доедет до пациента, может делать ему один укол, и этот укол растворит все тромбы в организме человека. Соответственно, растворит и тот тромб, который закупорил нам сосуд в сердце. Это очень эффективный, очень быстрый метод, но он немножечко опасный, поэтому его делают не всем. Если у человека есть риск внутреннего кровотечения, то никогда врач не сделает тромболизис, потому что возможно, что мы рассосем тромб в сердце, и сердце начнет питаться кровью, но также у нас рассосутся тромбы где-нибудь, например, в мозге или в печени, и случится у нас инсульт, то есть кровоизлияние в мозг, или случится кровоизлияние в печень, что будет, возможно, даже хуже, чем инфаркт миокарда. Следующий способ, который делают уже в больнице, а не по дороге в больницу, это стентирование. Самый популярный метод лечения инфарктов. Когда через сосуд под ключицей или на бедре вводят длинный катетер, добираются этим катетером прямо до сердца и под рентген-контролем, то есть человека просвечивают рентгеном, чтобы видеть сосуды кровеносные, делают стент. Стент – это такая сеточка, которая вставляется внутрь сосуда и отодвигает тромб и отодвигает жировую бляшку. И получается, что мы восстанавливаем просвет сосуда. Соответственно, после стентирования человек долгое время живет, а сердце его питается кровью так, как и должно. Но после стентирования человеку обычно назначаются специальные препараты, которые разжижают кровь и не дают образоваться новому тромбу, потому что этот стент, эта металлическая сеточка, может затромбироваться тоже. И если человек бросит принимать такие препараты, возможно, в этом же самом месте у него возникнет новый инфаркт, то есть новый тромбоз. И вариант третий, который применяется, если инфаркт очень обширный или если невозможно провести стентирование, это аортокоронарное шунтирование или АКШ по-простому. АКШ – это когда мы прямо разрезаем грудную клетку человека, разрезаем грудину, добираемся до сердца, делаем операцию на открытом сердце. Вот АКШ – это как бы обходной путь для крови. Да? Считайте, что кровь – это дорога, кровяные клеточки – это машины, и вот если нам нужно как-то доехать до нужного нам пункта назначения, мы можем либо расширить дорогу, что, собственно, делает стент, либо поехать в объезд. Вот объезд – это аортокоронарное шунтирование. Вена обычно берется из ноги человека, как пример сосуда, и потом вшивается прямо к сердцу. Один конец взятой вены пришивается куда-нибудь к аорте, второй конец пришивается за тем местом, где лежит тромб. И таким образом кровь в обход идет, поступает куда нужно, и тромб так и остается внутри тела человека. Его удалять уже не нужно, потому что путь для крови есть, и путь свободен.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Первая помощь при инфарктах и инсультах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
1: Область знаний.
3: Затем, после аортокоронарного шунтирования, пациент также должен применять препараты для того, чтобы больше ничего в его организме не затромбировалось и чтобы он контролировал давление, уровень сахара и уровень жира в крови. Соответственно, для того, чтобы у вас не было сердечно-сосудистых событий по типу инфаркта, лучше вести здоровый образ жизни. Следить за тем, какой у вас сахар, не допускать его повышения, не допускать развития сахарного диабета второго типа, то есть приобретенного сахарного диабета. Следить за тем, какой у вас уровень холестерина, липопротеидов низкой плотности и липопротеидов высокой плотности. Кроме того, риски сердечно-сосудистых событий повышают курение и значительное употребление алкоголя. Да, иногда говорят, что прием алкоголя даже полезно сказывается на сердце. Это правда так, но прием малого количества алкоголя, то есть условно одной рюмки водки в неделю. Это правда может снизить риски инфарктов. Но если мы употребляем больше, чем одну рюмку в неделю, то это уже, наоборот, повышает риск сердечно-сосудистых событий. Если человек не курит, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, то он действительно снижает риск таких проблем. Теперь обсудим инсульты. Инсульт – это какое-то сердечно-сосудистое событие в мозге человека. Инсультов бывает два – инсульт ишемический и инсульт геморрагический. Инсульт ишемический – это когда тоже происходит закупорка сосуда в голове человека, ровно как в сердце. То есть тромб прилетел, но прилетел он не в сердечную мышцу, а прилетел в голову, и там закупорил какой-то сосуд. Соответственно, вся зона мозга, которая питалась этим сосудом, перестает получать кровь, перестает получать кислород и начинает погибать. И второй инсульт – геморрагический. Он возникает из-за разрыва сосуда. То есть какой-то сосуд лопнул, оттуда вытекла кровь, и кровь не может течь дальше по сосуду. Поэтому там у нас не только остается часть мозга без кислорода, но также часть мозга пропитывается кровью, вытекшей из этого сосуда. Поэтому в целом считается, что геморрагический инсульт несколько хуже, чем инсульт ишемический. По сути, ишемический инсульт – это инфаркт мозга, и так говорить даже правильнее. А вот геморрагический инсульт никак по-другому назвать нельзя, потому что это именно кровоизлияние в мозг, в результате которого часть мозга погибает. Итак, что же делать при инсульте? Единственное, что мы можем сделать, это вызвать скорую помощь. А для того, чтобы ее вызвать, нужно распознать признаки инсульта. Обычно к признакам инсульта относят три вещи. Это если человек не может нормально с нами разговаривать, то есть мы просим назвать его условно свое имя, а он говорит нам что-то невнятно. Эта невнятная речь возникает из-за того, что половина черепных нервов плохо иннервирует свои органы. То есть язык иннервируется как будто только наполовину, поэтому человек шевелит только половину языка, и поэтому его речь становится невнятной. Во-вторых, мы просим человека, например, улыбнуться, и видим, что одна половина лица нормально улыбается, а вторая половина лица улыбается как-то криво. Опять же, из-за того, что инсульт обычно случается в одной половинке мозга, и эта одна половинка плохо выполняет свои функции. И затем, если мы просим человека поднять обе руки вверх, он обычно поднимает только одну руку, а вторую поднять не может, потому что она как будто бы ослабла. Это тоже связано с тем, что инсульт повредил половинку мозга, а вторая половинка мозга осталась в порядке. Это такие типичные признаки инсульта. Они не всегда соблюдаются, но соблюдаются чаще всего, потому что зависят они от того места, где произошел инсульт. У нас разные отделы мозга условно отвечают за разные вещи. Так, основная часть мозга, то есть теменная часть мозга, отвечает за движение. И вот если инсульт случается где-то в теменной части, то есть прямо на верхушке головы, действительно пациент не сможет чем-то двигать. Если инсульт случается в лобной доле, которая отвечает за как раз мышление, принятие решений, пациент может нас не понимать и выполнять какие-то странные действия в ответ на наши просьбы. Если инсульт случается в височной доле, то есть там, где рядом ухо, то это какое-то повреждение со стороны слуховой системы, и человек, возможно, не будет понимать обращенную речь или говорить какую-то абракадабру, потому что ему будет сложно формулировать мысли и выражать их вслух. Ну и если инсульт случился в затылочной доле, которая отвечает за наше зрение, то человек будет видеть все неправильно, то есть не понимать, что он видит перед собой, не мочь описать предмет, который мы хотим описать, или говорить о том, что он видит какие-то вспышки, или вообще не может распознать предмет, который находится перед ним. Это все разные признаки инсульта. Но обычно мы пользуемся вот этим правилом трех «не». Да? То есть человек не может назвать свое имя, не может улыбнуться и не может поднять руку.
2: Первая помощь при инфарктах и инсультах.
1: Область знаний.
3: Как только мы поняли, что у пациента случился инсульт, мы должны тут же вызывать скорую помощь. Чем дольше мы будем медлить, тем больше мозг повредится. Да, конечно, повреждается небольшой отдел мозга, но чем дольше мы тянем, тем больше распространяется это повреждение. Здесь примерно как с инфарктом. Чем раньше мы доедем, тем лучше мозг восстановится после проведения манипуляций. Что же может делать врач в больнице? Ну, во-первых, врач может дать тот же самый тромболитик, чтобы растворить тромб в мозге. Опять же, это делается только по показаниям, и есть также много противопоказаний для этого метода. Кроме того, можно ввести длинный катетер, и катетером, по сути, схватить тромб и вытащить тромб из мозга. Там будет такая специальная сеточка, которая сможет забрать тромб вместе с собой, и кровоток восстановится. Ну, если у человека случился разрыв сосуда, если это инсульт не ишемический, а геморрагический, то здесь нужно выполнить операцию для того, чтобы восстановить просвет сосуда. А риском инсульта является, например, наличие аневризмы в голове. Вот если у человека есть аневризма в сосудах головного мозга, то это как раз риск геморрагического инсульта. То есть такая аневризма может разорваться, кровь из нее вытечет, и часть мозга погибнет. Аневризму лечат следующим образом. Ее обычно клипируют, то есть вводят внутрь аневризмы специальную проволоку, а потом пережимают основание аневризмы. Она похожа на мешочек, который торчит из сосуда. И как только мы эту аневризму выключаем из кровотока, мы понимаем, что риск разрыва аневризмы тут же сводится к нулю. Соответственно, риск геморрагического инсульта тоже значительно снижается. Аневризмы могут передаваться по наследству, поэтому если у кого-то из ваших родственников была аневризма, можно провериться и выяснить, нет ли ее у вас. Обычно это можно сделать с помощью КТ или МРТ головного мозга. А если у человека все-таки случается инсульт, и инсульт случается небольшой, то есть человек выживает после этого инсульта, он должен провести реабилитацию для того, чтобы восстановить утраченные функции головного мозга. В зависимости от того, где был инсульт, реабилитация будет или дольше и тяжелее, или меньше и проще. Но из-за того, что наш мозг пластичен, обычно поврежденные функции передаются соседним нейронам. Наш мозг регенерирует не очень здорово, да, поэтому не стоит ожидать того, что новые нейроны отрастут в этом месте поврежденном. Но мозг очень хорошо делегирует свои функции. Поэтому чаще всего пациенты после инсульта так или иначе научиваются делать ту функцию, которая была повреждена, потому что соседние участки берут ее на себя. Это может быть тяжело, но чаще всего заканчивается успехом. И пациент после инсульта достаточно хорошо восстанавливается. Риски инсульта примерно такие же, как риски у инфаркта. То есть если мы поддерживаем здоровый образ жизни, если мы не едим очень много жира, если мы не едим очень много сахара, если мы не сидим на месте, а ведем подвижный образ жизни, то риск инсульта тоже снижается. И считается, что алкоголь повышает риск развития инсульта. То есть я говорил вам про сердце, что незначительная доза алкоголя снижает риск возникновения сердечно-сосудистых проблем именно в сердце, то есть риск развития инфаркта. А вот с мозгом такое, к сожалению, не работает. Любая доза алкоголя повышает риск развития инсульта. Поэтому в целом, если мы хотим снизить риск к минимуму, лучше вообще не пить. Кроме того, курение также повышает риск возникновения инсульта, да, поэтому, опять же, лучше не курить. Есть состояние, похожее на стенокардию, но в голове. Это состояние называется транзиторная ишемическая атака. По сути, это спазм сосуда в голове, который имитирует инсульт. И инсульт не постоянный, а очень быстро проходящий. Собственно, по сути, сосуд в голове спазмировался, сузился, какая-то часть мозга перестала получать кровоснабжение, поэтому у человека возникает что-то похожее на инсульт, похожее на инсульт с симптоматиком. Человек может что-то не видеть или не слышать, а после того, как транзиторная ишемическая атака проходит, все полностью восстанавливается. Таких транзиторных ишемических атак бояться не стоит, но после них следует обследоваться, чтобы убедиться, что правда инсульта не произошло. Еще нечто подобное может наблюдаться при тяжелых мигренях, когда у человека возникает аура, и иногда вот эта аура может быть перепутана с транзиторной ишемической атакой. Потому что человек может терять зрение, например, на один глаз, да, или не сможет писать, или не сможет говорить. И все это действительно похоже на инсульт, но является не инсультом, а именно симптомом мигрени. Так что разные состояния могут маскироваться под такие прединсультные или инсультные состояния. Все это может проверить врач-невролог и убедить вас в том, что это действительно не инсульт, а что-то похожее на него.
2: Рассказывал сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что номинальное ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, достигнув уровня в 102 триллиона рублей. Доходы бюджета превысили прогноз, составив почти 19 триллионов, а доля ненефтегазовых поступлений преодолела отметку 80%, подтверждая диверсификацию экономики. Ранее Владимир Путин называл динамику скромной, но позитивной, подчеркнув устойчивость промышленности к внешнему давлению и необходимость укрепления экономического суверенитета. Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко принял посла Ирана Казема Джалали. Стороны обсудили ситуацию в ближневосточном регионе из-за нападения Соединенных Штатов и договоренности Герана и Маската по Ормузскому проливу. 25 августа Иран и Оман договорились о временном возобновлении судоходства. Сейчас переговоры продолжаются, согласованы координаты маршрута, но соглашение все еще не гарантирует безопасность. Ушел из жизни бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 84 года. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге называл его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов войны. Например, после событий в 1995 году в Сребренице его обвинили в геноциде боснийских мусульман. Суд приговорил его к пожизненному заключению в 2017 году, апелляцию отклонили в 2021. Младич находился в тюрьме с 2011 года. Более 2000 участников спецоперации «Их близких» приняли участие во Всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим» в Москве. Об особенностях мероприятия рассказала статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева.
2: Рабочие программы, пленарные сессии, встречи будут проходить в формате «свой своему». То есть экспертами будут выступать как раз не представители органов власти, а сами ветераны. У них будет возможность, да, общаться и с нашими министерствами, ведомствами, нашими предприятиями, в том числе организациями, которые работают и дают им рабочие места. Но инициатива будет исходить, и вопросы будут задавать сами ветераны.
1: Отмечается, что на форуме обсуждаются вопросы социальной адаптации и реабилитации ветеранов, а также их трудоустройство и интеграцию в мирную жизнь. И о погоде. В пятницу в Москве преимущественно без осадков и 19 градусов. В субботу переменная облачность и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка. Форма и содержание.
1: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
0: Треуголка.
1: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали, когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно.

0: Мундирование.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
4: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Корона красной девицы.
6: У Снегурочки на голове.
7: Сразу перед глазами Инна Чурикова. Не принцесса, а королевна.
1: «Вот это вещь!»
3: Старинный головной убор и женское украшение. С виду куриный гребень. Вероятно, отсюда его название «петух», которое на древнерусском звучит как «кокош» или «кокошник». Одни полагают, что его прообразу могла служить византийская тиара. Другие ссылаются на костюм монгольских женщин. Третьи называют более древнюю славянскую кичку. Холщовая шапка с передней частью в форме лопатки действительно напоминает кокошник. О происхождении головного убора спорят до сих пор. Во всяком случае, упоминается он впервые в X веке. Похожие украшения находили в погребениях новгородцев. Традиционно кокошник состоял из трех элементов. Первый – волосник, специальная шапочка, покрывающая волосы. К ней пришивался гребень, высокая деталь из бересты или проклеенного холста. Дополнялся убор лентами, которые фиксировали кокошник на голове. В допетровскую эпоху нарядный аксессуар носили все, от крестьянок до боярынь. Изделия попроще украшались бисером, фольгой и цветными нитями. Богатые кокошники драпировались атласом и бархатом, расшивались жемчугом и драгоценными камнями. Форма украшения могла подсказать, откуда девушка родом. Высокий широкий гребень носили в центральных губерниях, шлемовидный – в северо-западных, а маленькую шапочку в форме седла надевали на юге.
1: Вот это вещь!
3: После реформ Петра Великого кокошник покинул дворянские покои, но задержался в купеческих домах и крестьянских избах. Во время войны с Наполеоном старинное украшение снова вошло в моду, как символ патриотизма. Частью придворного костюма его сделали Николай I и Александр III. Правда, вместо кокошника знатные дамы надевали бриллиантовые тиары. А в 1903 году в Зимнем дворце состоялся знаменитый бал в традиционных русских костюмах. Графини, княгини и сама императрица украсили свои головы кокошниками. Еще один популяризатор стиля а-ля рус – меценат и театральный деятель Сергей Дягилев. Его русские сезоны не только открыли новые имена в балете, но еще задали целое направление в модной индустрии. Кокошник балерины Тамары Корсавиной, блиставший в «Жар птицы», вдохновил целый ряд европейских дизайнеров. Очередное возрождение кокошники пережили в 21 веке. В 2018-м на чемпионате мира по футболу десятки тысяч фанатов в кокошниках болели за российскую сборную. Старинный головной убор стал одним из главных символов России.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
0: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
8: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: Вторая половина 19-го столетия. Куба, Гавана. Один из самых крупных центров игровых развлечений в Северной и Центральной Америке. Казино, гонки, карточные ставки. Именно сюда, в 1856 году, приезжает один из самых опытных европейских шулеров в мировой истории. И приезжает неспроста.
3: Я заранее приобрел большую партию карточных колод средней ценовой категории. Такие обычно закупают оптом для всех игорных домов. Каждую карту отметил специальным крапом. Небольшие аккуратные царапины и проколы. Если вдруг заметят, что вряд ли, то наверняка примут за обычный заводской брак. Колоды я отправил в Гавану, где специально нанятые торговые агенты распределили их по казино. Теперь мои крапленые карты лежали на каждом столе. Настала пора играть по-крупному. И я отправился в Гавану.
0: Плутовство.
2: Сеньор Бьянко родился в Испании в первой половине 19 века в семье греков-переселенцев. Считался лучшим карточным мошенником Европы. Его разыскивала полиция сразу в нескольких странах, и талантливый аферист решил бежать за океан, а заодно покорить легендарную Гавану, игровую Мекку того времени.
3: Я был неплохим актером. Во время игры всегда жаловался на огромный проигрыш в другом месте. Причем прибеднялся так талантливо, что меня искренне жалели. Первую, как правило, небольшую ставку я, конечно же, проигрывал. Зато потом в руках-то знакомые карты. Мои, крапленые. Кстати, больше двух раз в одном и том же казино я не играл. Зачем привлекать внимание?
2: Он действительно не хотел выделяться из толпы. Сеньор Бьянко сам чистил свой костюм, снимал комнату в дешевом отеле, никогда не ел в ресторанах и даже бесплатное шампанское не пил, ссылаясь на привычку к более скромной жизни. Опытный авантюрист не тратил много денег, кроме специальных подставных проигрышей, повсюду ходил пешком, подавал милостыню нищим. Заподозрить в шулерстве такого сдержанного и во всем умеренного человека вряд ли кто мог. Беда пришла, откуда не ждали.
3: В Гаване неожиданно объявился еще один большой игрок. Мой, если можно так сказать, коллега. Я его хорошо знал, француз Лафаркат. Он быстро понял, что к чему, и предложил два варианта – партнерство или полиция. Я выбрал сотрудничество.
0: Плутовство.
2: И деньги потекли рекой. Всего за пару месяцев мошенники обманули десятки казино на общую сумму 3 миллиона долларов. Однако француз Лафаркат не знал меры. Строгие правила аферы не соблюдал. Тратил огромные суммы, играл сразу на выигрыш, делал крупные ставки. К тому же вел он себя очень развязно. Скупал ювелирные украшения, пользовался бесплатной выпивкой, постоянно буянил, кутил. Сеньор Бьянко был вне себя.
3: Какой же он все-таки болван. Я ведь предупреждал не привлекать к себе внимания, но нет. На все упреки француз только отшучивался. Я понял тогда, добром это не кончится. Пора сматывать удочки. К тому же мои крапленые карты поизносились, и казино стали менять основной инвентарь.
2: В 1856 году француза Лафаркада разоблачили и арестовали. К тому времени сеньора Бьянко на Кубе уже не было. Он благополучно вернулся в Европу миллионером и, сойдя с корабля, испарился. Теперь он был богат и вполне мог сменить не только имя, но и род занятий. Больше о талантливом игроке никто ничего не слышал.
1: Сеньор Бьянко. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Вообще сбрасывались
4: на тропинцы.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: Как же изобретательно были защищены гробницы фараонов от грабителей.
9: Да разбойникам угрожали не только ядовитые змеи, но и сдвигающиеся стены и вылетающие отовсюду стрелы.
7: А вот и нет.
3: На такие смертоносные механизмы, кроме героев голливудских фильмов, никто не натыкался. Ни археологи, ни исследователи. От расхитителей сокровищ правители Древнего Египта пытались оградиться иначе. И надеялись в первую очередь на физические преграды, когда тяжелыми плитами или камнями перегораживали вход.
7: Исторические мифы и заблуждения.
3: Из хитрости применяли только две вещи. Либо специально оборудовали пустые помещения, чтобы, видимо, грабитель воскликнул: «Все уже украдено до нас» и ушел. Либо создавали лишние ходы из расчета, что непрошенные гости запутаются в них, устанут и опять же удалятся.
9: И все? Больше ничего не защищало золото и драгоценности египетских царей?
3: Ну, разве что на стенах пирамид писали проклятия. Но они могли остановить лишь суеверных злоумышленников.
7: А вот и да. «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана» – Евгений Моргунов. «Стоп-кадр» – на самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
10: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
11: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
12: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Предварительно жертвами природной стихии стали по меньшей мере 360 человек. Погибший в результате возгорания автомобиля в Пушкинском районе Петербурга являлся военнослужащим. Также пострадала его жена, сообщили пресс-службе Следственного комитета по городу. Подробнее о первых минутах после происшествия корреспонденту телеканала «Звезда» рассказал очевидец.
1: Женщину вытаскивали, на бордюр посадили. К водителю кинулся посмотреть на это самое. Ноги оторваны. И очень много крови. Дыхание посмотрел, нету. Пощупал, пульса нету. Потом к женщине. Но она в сознании была, но в шоковом состоянии. Посечена. Особенно ноги. Кто-то принес аптечку с машины. Жгут наложили.
0: Пострадавшей женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь. Территория оцеплена, на месте работают криминалисты. В России создана правительственная подкомиссия по защите критической инфраструктуры и бесперебойной работы экономики. Органы из 22 представителей силового и экономического блоков возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. На стартовом заседании чиновники обсудили безопасность логистики, а Минпромторг подготовил список из 167 критически важных объектов. Новая структура учреждена вслед за президентским указом, допускающим временное государственное управление предприятиями при рисках террористических атак на объекты. Мошенники стали создавать поддельные сайты с готовыми домашними заданиями для школьников. В Народном фронте рассказали, что в Рунете выявлено 400 подобных ресурсов, рассчитанных преимущественно на учеников 5-11 классов. Аферисты собирают цифровые данные пользователей, затем оказывают давление на родителей школьников. Используя полученные данные о ребенке и учебном заведении, аферисты представляются классным руководителем или сотрудником администрации и под различными предлогами просят назвать код из СМС. Далее похищают доступ к банковским приложениям. И о погоде. В пятницу в Москве преимущественно без осадков и 19 градусов. В субботу потеплее до 20. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
3: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: В любом тексте главная идея. И обдумывать ее слишком долго просто вредно. Лучше сразу приступать к материализации в письменном виде. Рэй Брэдбери.
5: С этим высказыванием можно соглашаться, а можно и не соглашаться. Сегодня мы поговорим о литературе и времени. Сейчас объясним, о чем пойдет речь. Для начала простой пример. Маргарет Митчелл, американская журналистка, автор романа «Унесенные ветром», писала черновик своего произведения долгих 3 года. А потом еще 7 лет переписывала его и дополняла. Ну и что? Это разве показатель? Нет, конечно. Роман Стендаля «Пармская обитель» был готов менее чем за 2 месяца. И все благодаря систематической работе. Да что там Стендаль? Федор Достоевский надиктовал своего «Игрока» всего-то за 28 дней. Говорят, правда, и вовсе за 26 суток, но это не важно. Главное, что у такой скорострельности была очень важная причина. Автор старался уложиться в сроки, поставленные издателем.
7: Признаюсь, мне это было неприятно. Я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорные залы я вошел с предосадным чувством. Мне там с первого взгляда все не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о 2 вещах. Во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это. Это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих дрянных залах, а золота не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва бывает. Конечно, кое-когда в продолжении сезона появится вдруг какой-нибудь чудак или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много. Остальные же все играют на мелкие гульдены. И средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу, в первый раз в жизни, я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня

0: стукало сердце. И я был не хладнокровен. Я, наверное, знал и давно уже решил, что из Рулеттенбурга так не выйду. Что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как-то не смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, да, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но какое мне до того дело?
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш разговор о литературе и времени. «Не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница», объяснял Пушкин Петру Вяземскому в письме от 4 ноября 1823 года. Над историей Евгения Онегина Александр Сергеевич работал 10 лет. Затем поэт долгое время редактировал отдельные строфы. Сводный текст романа был издан в 1833, а со всеми изменениями и правками только спустя 3 года. Сейчас мы читаем историю Онегина именно в этом варианте.
3: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять. Ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор о литературе и времени. Кто-то пишет быстро, а кто-то медленно, ну очень медленно. Пример для сравнения. Пастернаку для его «Доктора Живаго» потребовалось 32 года, а Борису Полевому для повести о настоящем человеке всего 19 дней. Правда, это все-таки повесть. А вот у Булгакова на «Мастера и Маргариту» ушло 10 лет. Кстати, правка этого романа длилась вплоть до 1940-го, то есть плюс еще 2 года.
4: Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились 2 гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой «Массолит», и редактор толстого художественного журнала. А молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку. Пуста была аллея.
5: Дайте Нарзану.
6: Нарзану нету.
7: Пиво есть?
6: Пиво привезут к вечеру.
5: Ну а что есть?
6: Абрикосовое. Только теплое.
5: Ну давайте, давайте, давайте.
4: Абрикосовая дала обильную желтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.
8: «Радиозвезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» и просветительский проект «Арзамас» за предоставленные аудиокниги.
2: Продолжаем наш разговор. Мы уже говорили сегодня, что есть люди, которые пишут очень быстро или очень медленно. Но есть и так называемые многостаночники. Вот смотрите, Агата Кристи за всю свою жизнь написала 66 романов и более 150 рассказов. Агата установила даже непобедимый доселе литературный рекорд. Она – самый издаваемый автор в истории. Ее книги переведены на 103 языка. Далее идем. Шекспир. Куда ж без него? Сочинил плюс-минус 37 пьес, 154 сонета и множество всяческих стихотворений. Данные, кстати, приблизительные. Я бы сказал, противоречивые, как и тот факт, существовал ли Уильям на этом свете вообще. Двигаемся дальше. Джордж Сименон написал более 400 романов и рассказов. И это, согласитесь, очень много.
9: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем рассказ о литературе и времени.
5: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
2: Еще один многостаночник – Александр Дюма. Только за год он мог написать до 20 романов. Работал писатель по 14 часов в сутки.
12: История в письмах и воспоминаниях.
13: Из письма Александра Дюма сына отцу. Лето 1854 года. Париж. Недавно один хирург сказал мне: «У нас в клинике все больные выздоравливают или умирают с книгой вашего отца под подушкой. Когда мы хотим, чтобы они позабыли об ужасах предстоящей операции, о медленности выздоровления, о предчувствиях конца, мы прописываем им чтение романов или путевых заметок господина Дюма и они забывают обо всем. Так вот, отец, ты должен знать об этом. Твой сын Александр.
1: Исторические заметки.
2: Дюма отец, конечно же, молодец, но есть одна оговорка. У автора «Трех мушкетеров» был целый штат секретарей и помощников писателей. Их еще называют литературными неграми. По современным меркам, настоящий творческий комбинат, превосходящий своей производительностью средних размеров союз писателей. И как же у них хорошо получалось.
14: Д'Артаньян, как бешеный, в три скачка промчался через приемную и выбежал на площадку лестницы, по которой собирался спуститься опрометью. Как вдруг с разбега столкнулся с мушкетером, выходившим от господина де Тревиля через боковую дверь. Мушкетер закричал, или вернее взвыл от боли. «Простите меня!» — произнес Д'Артаньян, намереваясь продолжать свой путь. «Простите меня, но я спешу!» Не успел он спуститься до следующей площадки, как железная рука ухватила его за перевязь и остановила на ходу. «Вы спешите?» — воскликнул мушкетер, побледневший, как мертвец. «И под этим предлогом вы наскакиваете на меня, говорите «простите» и считаете дело исчерпанным?» «Не совсем так, молодой человек. Не вообразили ли вы, что если господин де Тревиль сегодня резко говорил с нами, то это дает вам право обращаться с нами пренебрежительно?» «Ошибаетесь, молодой человек. Вы не господин де Тревиль».
15: «Поверьте мне», — отвечал Д'Артаньян, узнав Атоса, возвращающегося к себе после перевязки. «Поверьте мне, я сделал это нечаянно. И, сделав это нечаянно, я и сказал «простите меня». По-моему, этого достаточно. А сейчас я повторяю вам, и это, пожалуй, лишнее, что я спешу, очень спешу. Поэтому прошу вас, отпустите меня, не задерживайте».
14: «Сударь», — сказал Атос, выпуская из рук перевязь, — «вы невежа. Сразу видно, что вы приехали издалека». Д'Артаньян уже успел шагнуть вниз через три ступеньки, но слова Атоса заставили его остановиться.
15: «Тысяча чертей, сударь», — проговорил он. «Хоть я и приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам, предупреждаю вас».
14: «Кто знает», — сказал Атос.
15: «Ах, если б я не так спешил», — воскликнул Д'Артаньян, «и если б я не гнался за одним человеком».
14: «Так вот, господин Торопыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной, слышите?»
15: «Где именно? Не угодно ли сказать?»
14: «Около монастыря Дешо».
15: «В котором часу?»
14: «Около 12:00».
15: «Около 12:00? Хорошо, буду на месте».
14: «Постарайтесь не заставить меня ждать. В 1:45 я вам уши на ходу отрежу».
15: «Хорошо!» — крикнул Д'Артаньян. — «Явлюсь без 10:12!»
14: И он пустился бежать, как одержимый, все еще надеясь догнать незнакомца, который не мог отойти особенно далеко, так как двигался не спеша. Но у ворот он увидел Портоса, беседовавшего с караульным. Между обоими собеседниками оставалось свободное пространство, через которое мог проскользнуть один человек. Д'Артаньяну показалось, что этого пространства достаточно, и он бросился напрямик, надеясь, как стрела, пронестись между ними. Но Д'Артаньян не принял в расчет ветра. В тот миг, когда он собирался проскользнуть между разговаривающими, ветер раздул длинный плащ Портоса, и Д'Артаньян запутался в его складках. У Портоса, по-видимому, были веские причины не расставаться с этой важной частью своего одеяния. И вместо того, чтобы выпустить из рук полу, которую он придерживал, он потянул ее к себе, так что Д'Артаньян, по вине упрямого Портоса, проделав какое-то вращательное движение, оказался совершенно закутанным в бархате плаща. Слыша проклятия, которыми осыпал его мушкетер, Д'Артаньян, как слепой, ощупывал складки, пытаясь выбраться из-под плаща.
15: Он больше всего опасался как-нибудь повредить роскошную перевязь, о которой мы уже рассказывали. Но робко приоткрыв глаза, он увидел, что нос его упирался в спину Портоса, как раз между лопаток. Другими словами, в самую перевязь. Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвостун, не имея возможности приобрести перевязь целиком шитую золотом, приобрел перевязь, шитую золотом хотя бы лишь спереди. Отсюда и выдуманная простуда и необходимость плаща.
16: «Дьявол!»
15: — завопил Портос, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, который копошился у него за спиной.
16: «С ума вы спятили, что бросаетесь на людей!»
15: «Простите!» — проговорил Д'Артаньян, выглядывая из-под локтя гиганта. «Но я очень спешу! Я гонюсь за одним человеком!»
16: «Глаза вы, что ли, забываете дома, когда гонитесь за кем-нибудь?» — орал Портос.
15: «Нет», — с обидой произнес Д'Артаньян. «Нет, и мои глаза позволяют мне видеть даже то, чего не видят другие». Понял ли Портос или не понял, но он дал полную волю своему гневу.
16: «Сударь!» — прорычал он. «Предупреждаю вас, если вы будете задевать мушкетеров, дело для вас кончится трепкой».
15: «Трепкой?» — переспросил Д'Артаньян. «Не сильно ли сказано?»
16: «Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам».
15: «Еще бы! Мне хорошо известно, что тыла вы не покажете никому». И юноша в восторге от своей озорной шутки двинулся дальше, хохоча во все горло.
16: Портос в дикой ярости сделал движение, намереваясь броситься на обидчика.
15: «Потом, потом!» — крикнул ему Д'Артаньян. «Когда на вас не будет плаща!»
16: «Значит, в час позади Люксембургского дворца!»
15: «Прекрасно! В час!» — ответил Д'Артаньян, заворачиваясь за угол.
10: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем рассказ о литературе и времени. Джон Голдсворси и его «Сага о форсайтах». Казалось бы, всего-то 1500 страниц. Ну, почти. Нобелевская премия. Но мало кто знает, что автор работал над своим знаменитым литературным циклом долгих 15 лет. К слову, вплоть до самой смерти Голдсворси продолжал писать истории, связанные именно с форсайтами. Идем далее. «Война и мир», Лев Толстой. На все про все 6 лет. Но об этом мы расскажем в следующей части нашей программы.
12: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в Москве. Переговоры с ним проведет глава государства Владимир Путин. Лидеры обсудят ключевые направления двустороннего взаимодействия, актуальную международную повестку и вопросы совместной безопасности. Также запланирована встреча Лукашенко с председателем правительства России. Стороны сосредоточатся на развитии торгово-экономического партнерства, привлечении инвестиций и реализации совместных кооперационных проектов. Организация, работающая в Крыму и Севастополе, получит отсрочку по уплате страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Эта льгота станет доступна для обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных, строительных компаний, также для гостиниц и санаториев, детских оздоровительных лагерей и сферы общественного питания. Такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников.
1: Михаил Мишустин также заявил, что правительство выделит почти 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Чудом избежавшая смерти при паводке в Непале туристка из России рассказала о деталях своего спасения. Группа Ольги буквально накануне наводнения успела перейти таможенный пункт на границе Китая и Непала, кадры с разрушением которого облетели интернет.
3: Ужасная катастрофа для всего Непала, потому что это очень населенный район. Мы ехали там, и там было очень много деревень, городков небольших. Там очень много людей, много рабочих было, которые ремонтировали, строили эту дорогу. Ну, сказать, что мы тут в тихом шоке, это ничего не сказать. Нам космически просто повезло, просто сказочно. Ощущение, что мы вот проскочили через игольное ушко просто.
1: Предварительно жертвами природной стихии стали по меньшей мере 360 человек. Посольство России в Непале сообщало, что 8 наших соотечественников находятся в зоне наводнения и не выходят на связь. Россия вышла на 4-е место в мире по числу миллиардеров. В стране 151 человек, чье состояние превышает миллиард долларов, сообщает Альтрата. Укрепить позиции помогли валютные колебания и переориентация сырьевого экспорта на восток. Глобальный рейтинг возглавили Соединенные Штаты, Китай и Германия. Совокупный капитал отечественных бизнесменов ранее вырос почти на 22 миллиарда долларов, а рекордный прирост личных состояний зафиксировали у предпринимателей Андрея Мельниченко, Леонида Михельсона и Алексея Мордашова. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
4: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем рассказ о литературе и времени. «Войну и мир» Толстой сочинял на протяжении 6 лет. По различным историческим сведениям, Лев Николаевич, заметьте, вручную, лично переписал роман 8 раз, а отдельные эпизоды переделывал более 26 раз. Отметим, что так называемый рукописный фонд знаменитого четырехтомника – это более 5000 листов. Однажды Толстой так устал, что сказал Афанасию Фету: «Как я счастлив, что писать дребедени многословные вроде войны я больше никогда не стану».
9: Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся. «Едешь?» И он опять стал писать. «Пришел проститься. Целуй сюда», — он показал щеку. «Спасибо, спасибо». «За что вы меня благодарите?» «За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо». И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. «Ежели нужно сказать, что говори. Эти два дела могу делать вместе», — прибавил он. «О жене. Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю». «Что врешь? Говори, что нужно». «Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтоб он тут был». Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына. «Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет», — говорил князь Андрей, видимо, смущенный. «Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится». «Хм», — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. «Сделаю». Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся. «Плохо дело, а?» «Что плохо, батюшка?» «Жена», — коротко и значительно сказал старый князь. «Я не понимаю», — сказал князь Андрей. «Да нечего делать, дружок», — сказал князь. «Они все такие. Не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу. А ты сам знаешь». Он схватил его за руку своей костлявую маленькую кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом. Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма с своей привычной быстротой, схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу. «Что делать?» «Красиво. Я все сделаю. Ты будь покоен», — говорил он отрывисто во время печатания. Андрей молчал. Ему и приятно, и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну. «Слушай», — сказал он, — «о жене не заботься. Это возможно сделать, и будет сделано. Теперь слушай. Письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал. Скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю». «Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда». Он говорил такой скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь. «Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки. Их государю передай после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо. Это премия тому, кто напишет историю Суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки. После меня читай для себя, найдешь пользу». Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно. «Все исполню, батюшка», — сказал он. «Ну, теперь прощай». Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. «Помни одно, князь Андрей, коли тебя убьют, мне, старику, больно будет». Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал. «А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно». — взвизгнул он. «Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка», — улыбаясь, сказал сын. Старик замолчал. «Еще я хотел просить вас», — продолжал князь Андрей, — «ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас. Пожалуйста». «Жене не отдавать», — сказал старик и засмеялся. Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя. «Простились? Ступай!» — вдруг сказал он. «Ступай!» — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш разговор.
10: Я начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон.
8: Это письмо Николая Гоголя Александру Пушкину. На календаре 1835 год. Роман и вправду окажется предлинным. Если хотя бы примерно определить период работы над легендарной поэмой, получится 17 лет из тех 23, которые Гоголь посвятил литературе. Ужас просто какой-то. Кстати, за 7 дней до своей смерти автор сжег рукопись второго тома. Для потомков остались только отдельные главы, которые опубликовали родственники великого писателя. Что стало причиной такого отношения к очень кропотливому труду, длившемуся многие годы? И где Гоголь писал второй том «Мертвых душ»? Сейчас узнаем.
11: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
7: Имя на карте.
12: Калуга. Памятник Гоголю. Он расположен в парке имени Циолковского, недалеко от Музея истории космонавтики. Место выбрано не случайно. Именно здесь, в середине 19 столетия, находился флигель губернаторской дачи, где часто останавливался Николай Васильевич, когда приезжал в гости к своей давней хорошей знакомой Александре Осиповне Смирновой-Россет, жене местного градоначальника.
13: Добро пожаловать в нашу глушь. Чем богаты, тем и рады. Вы уж не обессудьте.
7: Имя на карте.
12: Домик, в котором жил писатель, сгорел еще в 1928 году. Долгое время на месте бывшего пепелища стояла небольшая памятная стелла. Теперь здесь памятник. Но какой!
13: Сгорбленный Гоголь опирается на конторку для письма, словно на церковный аналой. Летом еще туда-сюда, а зимой слишком черен.
14: Что тут скажешь? Страшный Гоголь, что ужас! Какой-то скрюченный, горбатый. Только и думаешь, чтобы не ожил и поступью командора не пошел бы за тобой, потрясая манускриптом средь калужских пятиэтажек. Честное слово.
7: Имя на карте.
12: Известно, что Гоголь спал сидя, работал стоя. Именно таким его изобразил современный скульптор, стоящим за писательской конторкой. Рядом в чернильнице перо. Николай Васильевич смотрит вперед, вжав голову в плечи, словно выражая своей позой всю вселенскую скорбь.
15: Да нормальный такой памятник. Очень необычный, гротескный. Сделан смело, но, боюсь, не поймут. Выглядит скорее как шарж.
16: Посмотрел я на него и остолбенел. Взгляд в лицо Гоголя словно заставляет почувствовать какую-то ледяную хватку. Не то пневмонии, не то туберкулеза.
7: Имя на карте.
12: Невольным соавтором этой скульптуры по праву можно считать известного советского актера Валерия Золотухина. Когда-то на сцене Калужского драматического театра Он исполнил роль Городничего в пьесе «Ревизор». После спектакля артист приобрел у скульптора Александра Смирнова небольшую композицию «Гоголь за конторкой» и подарил ее местному художественному музею, ныне Музей изобразительных искусств. Вот она-то, эта миниатюра, и стала основой будущему памятнику высотой 2,5 метра.
17: Вся эта скульптура отражает, видимо, настроение последних 3 лет жизни Гоголя, когда он и бывал у нас в Калуге. Говорят, он здесь что-то сочинял. Да вот только не помню. Что?
12: 2-й том «Мертвых душ». Вот что. Возможно, именно поэтому Николай Васильевич и получился таким. Немного хмурым, но, как всегда, жутко интересным. Калуга. Памятник Гоголю.
7: Имя на карте.
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о литературе и времени. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
18: Пройдут столетия, и наши праздники,
19: и каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-то будет трудно.
20: Пред нами огромные разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Премьера на радио «Звезда».
21: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
8: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Александр Беляев.
2: Он имел огромный успех за границей. Там Беляева называли русским Жюлем Верном. Человек-амфибия, властелин мира, Ариэль, научно-фантастические шедевры. И, конечно, голова профессора Дуэля. Роман во многом автобиографичный.
1: На первый взгляд.
2: В подростковом возрасте Саша решил ощутить всю прелесть полета. Изготовил парашют из простыни, забрался на крышу дома и шагнул вниз. Приземлился неудачно, на спину. Травма стала роковой. В 31 год у Беляева обнаружили туберкулез позвоночника. Осложнение, вызванное детской травмой, паралич ног.
1: Где изюминка?
2: Писатель на 6 лет оказался прикованным к постели. Причем 3 года он лежал в гипсе практически неподвижно.
3: Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный, любимый, прекрасный мир вещей, который до этого я не замечал. И в то же время, как я хотел бы почувствовать свое тело, почувствовать себя.
2: В этот период жизни писатель сам себя иронично называл «рыцарем в гипсовых латах». Но у Александра Романовича было огромнейшее преимущество перед головой профессора Доуэля. Его руки все же двигались. Используя свой уникальный опыт, свои впечатления, Беляев не мог не рассказать о том, как воспринимает жизнь одна голова, лишенная туловища. И сделал это мастерски.
1: Александр Беляев. Человек с изюминкой.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
6: История одного прозвища.
7: Король Дании и Норвегии. При нем датчане первыми среди скандинавов официально приняли христианство. Умелый дипломат, расчетливый политик, а еще обладатель яркого прозвища – Харальд Синезубый.
6: За что же его нарекли таким именем?
7: По одной из версий, синими были все зубы монарха. Всему виной его любовь к ягодам. Есть еще предположение медиков, что Харальд страдал заболеванием щитовидной железы, которое и вызвало такую метаморфозу во рту.

0: Но, вероятнее всего, это была обычная бытовая травма. Зуб воспалился и со временем потемнел из-за кровоизлияния в пульпу. Наверняка сказался и возраст короля, который прожил, по некоторым данным, до 56 лет. Достаточно долго для средневековья. Вполне можно представить, какой к тому моменту была улыбка у Харальда Синезубова.
1: Не царское это имя! История одного прозвища.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Многие современные химические приборы появились благодаря алхимикам, которые изобрели перегонные кубы, реторты и методы дистилляции. Эти технологии позже стали основой лабораторной химии и фармацевтики.
2: Факт второй.
4: Великий физик Исаак Ньютон серьезно занимался алхимией. Он посвятил алхимическим исследованиям больше времени, чем физике.
2: Факт третий.
4: Порох был изобретен китайскими алхимиками случайно. Они смешали селитру, серу и древесный уголь в надежде получить эликсир бессмертия. А вместо продления жизни они получили взрывоопасную смесь, которая навсегда изменила военную историю человечества.
2: Факт четвертый.
4: Король Англии Генрих IV законодательно запретил создание золота алхимическим путем. Монарх всерьез опасался, что если алхимики преуспеют, приток дешевого золота разрушит экономику королевства.
2: Факт пятый.
4: Поиск эликсира молодости привел к изобретению фарфора в Европе. Алхимик Иоганн Бёдгер из города Мейсон случайно раскрыл секрет производства фарфора, который Китай веками держал в строжайшем секрете.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Граф де ля Фер?
11: Я. Yeah.
10: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
11: Я. Yeah.
10: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
11: Я. Yeah.
10: Аббат Дербле?
11: Я. Yeah.
10: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
12: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера».
11: Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В России создана правительственная комиссия по защите критической инфраструктуры и бесперебойной работы экономики. Орган из 22 представителей силового и экономического блоков возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. На стартовом заседании чиновники обсудили безопасность логистики, а Минпромторг подготовил список из 167 критически важных объектов. Новая структура учреждена вслед за президентским указом, допускающим временное государственное управление предприятиями при рисках террористических атак на объекты. Министерство обороны России сообщило об ударах беспилотниками по украинским объектам. В порту Одессы поражено

0: Непала эвакуировали из зоны разрушительных наводнений свыше 30 иностранных туристов, включая двоих россиян. Среди спасенных также граждане Индии, США, Южной Кореи и Европы. Впрочем, сами последствия стихии остаются катастрофическими. Число погибших превысило в четверг 360 человек. Списки пропавших без вести непрерывно растут и включают сотни людей, среди которых числится и 8 граждан России. Ушел из жизни бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, ему было 84 года. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге называл его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов войны. Например, после событий в 1995 году в Сребренице его обвинили в геноциде боснийских мусульман. Суд приговорил его к пожизненному заключению в 2017 году. На петербургских адмиралтейских верфях заложили новую дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Лада» «Малый Ярославец». Субмарины этого проекта самые современные в своем классе по тактическим и боевым возможностям, заявил на церемонии председатель морской коллегии Николай Патрушев.
1: Президентом Российской Федерации в стратегии развития военно-морского флота на период до 50-го года поставлены масштабные задачи укрепления военно-морской мощи Российской Федерации, развития научно-технологического и кадрового потенциала судостроительной отрасли. Одной из первостепенных задач является модернизация подводных сил.
0: Напомню, корабль стал пятым в серии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство выдуманный после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Фатовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: У Запада начался миротворческий зуд. Причина банальна. Армия России не просто добивает незалежную, но и готовится нанести стратегическое поражение киевскому режиму и его кураторам. Беспилотники обрушились на сухогрузы с имуществом ВСУ и топливные хранилища в портах Южный и Черноморск бывшей Украины. Мы добиваем остатки морской инфраструктуры киевского режима, которую еще недавно именовали «воротами НАТО». В районе оккупированного врагом Доброполья в ДНР по позициям боевиков работал наш «Град». В оккупированной Дружковке наши штурмовики-разведчики вообще без тяжелого вооружения ликвидировали живую силу противника. В целом группировка войск «Центр» за 10 дней освободила 5 населенных пунктов на Добропольском направлении. Донецкий фронт явно готовится к полному освобождению. «Украина проигрывает войну России», заявил журналистам Reuters экс-министр обороны Украины Федоров. Западные СМИ в формулировках также не церемонятся. Самый тяжелый год Зеленского, Sunday Times, поставила крест на просроченном президенте, а наш постпред в ООН Василий Небензи вовсе назвал главу киевского режима просроченным диктатором, а то, что раньше называлось Украиной, концлагерем имени Зеленского. Ну а глава украинского офиса президента, признанный в России террористом, Буданов пообещал, цитата, оживить тему переговоров. О них, мол, Буданов пообещал, цитата, о них, мол, мало слышно в Незалежной, потому что переговоры любят тишину. Под покровом тайны в Москву внезапно прибыл глава ЦРУ США Джон Рэдклифф. Это был его первый за прошедшие годы приезд в Россию. Кремль подобного визита не анонсировал. Считается, что американец привез обновленный со времени Анкориджа мирный план по украинскому конфликту. Примечательно, что днем ранее по внешнеполитической линии состоялась еще одна встреча пятилетия. В Москве впервые с начала спецоперации побывал представитель Ватикана, архиепископ Пол Галлахер. Провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Речь ожидаемо шла о мире на Украине. Этот август продолжает удивлять и растущей активностью Белого дома, и Римско-католического престола, и говорящими сами за себя действиями армии России, цитата, «бьем залпом». Это политинформация в эфире «Звезды». Я Анна Шафран, и сегодня с нами Джон Вароли, американский журналист и политолог. Джон, приветствуем вас.
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что вы с нами. И Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что же, давайте, коллеги, пожалуй, начнем с такого вопроса, главного вопроса этой недели. Зачем именно глава ЦРУ прилетел в Москву? Джон, как полагаете?
2: Я могу сразу говорить, посмотрите на события вчерашние. Два крупных терроратаки на Донбассе. Это привет от господина Рэдклиффа. Потому что он главный архитектор этой кампании, террористической кампании против России. Это он, который продвигал это все это полтора года. Это именно он, который стоит за этой страшной террористической кампанией против России, против гражданского населения, против гражданских объектов. Он открыто похвастался об этом. Поэтому я считаю, что он да, приехал в Москву, и он ушел, уехал сюда без ничем, без ничем. Пустыми руками.
1: Без ничего, с пустыми без ничего. Руками, да.
2: Он уехал сюда в ярости. Скорее всего, у него был ультиматум. Он приехал с ультиматум. Ну, предложение. Предложение ультиматум. Не получилось. Ваше руководство сказало нет. И вот вчера два крупных террористических атак. Это совпадение? Я считаю, что нет. Дальше, к сожалению, только хуже. Я абсолютно исключаю вариант западной прессы. Западная пресса, вы заметили? Они повторяют. Он приехал, чтобы предупредить президента Путина, не трогайте прибалтийские страны. Да? Вот, это я заметил, все западные СМИ повторяют эту версию. Тогда мы можем автоматически исключить эту версию. Это фейк. Это фейк, это сброс дезинформацию.
1: Дмитрий, а вы бы как на этот вопрос ответили?
3: Вообще вот очень интересно, что тихий визит Рэдклиффа наделал так много шума. Вот человек прилетел не на государственном самолете, прилетел на самолете военном, о чем-то долго говорил с Нарышкиным, и мне очень интересно то, как сам Сергей Нарышкин, глава СВР, прокомментировал свою встречу с Рэдклиффом. Он сказал, что, в общем, рядовой визит, на котором обсуждалось взаимодействие спецслужб в сфере терроризма и антитеррора. Но поскольку Сергей Нарышкин чрезвычайно умен, в отличие от многих государственных деятелей Запада, то в последней его фразе, наверное, был зашит главный смысл того, зачем он встречался с Рэдклиффом. Он сказал, что мы обсуждали вопросы национальной безопасности наших стран. Вот. И тут даже не надо читать между строк, потому что я убежден в том, что Рэдклифф, конечно, как мантру мог повторять какие-то требования, которые США и Запад выдвигают к России все время, но они прекрасно осведомлены о том, что это бессмысленно совершенно, что языком ультиматумов они хоть и продолжают разговаривать, но по инерции, потому что другого языка разговора с представителями, с лидерами других стран они просто не знают, они не умеют им пользоваться. Так было всегда, они выдвигали ультиматумы и разными способами добивались того, чтобы эти ультиматумы были приняты. Но на этот раз, вот, наверное, мы в ходе разговора к этому вернемся более подробно. Я думаю, что Рэдклифф приехал обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего связанную с Ираном. Потому что вот этот Гордиев узел, который затягивается все сильнее и сильнее, должен быть разрублен, а разрублен нами. И это тоже прекрасно понимает и Трамп, и Рэдклифф. Хотя Трамп, конечно, тут фигура второстепенное. Действиями Трампа, естественно, руководит сейчас вот это неоглобалистское мировое, как принято считать, руководство, которое не представляет транснациональные корпорации, а представляет поколение новых технофашистов. Это совершенно очевидно. И вот это обсуждение того, что, как будет выглядеть мир, когда Россия и США договорятся по поводу того, что будет на Ближнем Востоке, это сейчас самая горячая точка, даже не Украина, которая, события в которой предопределят движение человечества на ближайший период в 10-15 лет к либо к точке невозврата, когда будет большой ядерный взрыв, либо к тому, чтобы ситуация как-то разрешилась. И Рэдклифф приехал понять, может ли Россия пойти на уступки в иранском вопросе для того, чтобы не пришлось размахивать мечом над Гордиевым узлом прямо сейчас.
1: Дорогие друзья, обращаюсь к нашим слушателям, зрителям, подписчикам на тот же самый вопрос. Вы можете ответить прямо сейчас в наших соцсетях проекта «Звезда Аналитика». Их адресы вы видите у себя на экранах, а также присылайте свои вопросы, ремарки, замечания. Обязательно все они прозвучат в нашем эфире. Так или иначе, я попытаюсь их интегрировать в канву нашей беседы. Пишите «Звезда Аналитика» и подписывайтесь на наш канал в национальном мессенджере «Макс». Еще один момент. Это Финляндия, лидер новоиспеченного члена НАТО. Финляндия на неделе отличилась вообще такой значительной порцией отборной русофобии. Вначале заявил лидер Финляндии, что Россия проигрывает бывшей Украине, потому что последняя бьет по складам онлайн-магазинов. А затем Александр Ступ проанонсировал финно-украинское производство дронов, а потом заявил, что лучшим итогом войны Украины с Россией станет вступление незалежной в ЕС. А по итогам, в общем-то, этого потока сознания финского президента у местных журналистов появилось подозрение, что Ступ может быть не совсем в себе. Ну, а наш зампред Совбеза Дмитрий Медведев был очень конкретен, как он в последнее время конкретен в своих диагнозах и определениях, назвал Стуба моральным уродом и дураком, каким тот являлся и во времена работы в финском МИДе.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
10: Сегодня в 20.00 на радио «Звезда».
0: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: А вы бы как на этот вопрос ответили?
3: Ну, чем дольше я смотрю на публичные выступления Стуба, тем больше замечаю, что у него становятся все круглее и круглее глаза. Это такой... У меня... Я очень надеюсь на развитую психиатрию Финляндии, вот, может быть, они вовремя примут меры к тому, чтобы вот настолько человек не демонстрировал то, в чем его уличает Дмитрий Анатольевич Медведев. Противоречивые заявления всегда говорят о том, что у человека, как совершенно справедливо Джон подметил, нету собственной точки зрения и нет своей позиции. Возможно, Стуб даже понимает, какую околесицу он несет. Но у него нет выбора, потому что я не знаю, многие ли обратили внимание на то, что Финляндия постепенно из крепкой европейской северной державы стала дрейфовать в сторону унылых, убогих крыс государств Балтии. И сейчас роль Финляндии примерно такая же, как роль Эстонии или Литвы. Честно говоря, это очень жалкая историческая роль, уготованная Финляндии. И если какое-то следующее руководство этой страны все-таки придет в разум и сможет найти в себе силы сопротивляться повестке Брюсселя и Запада в целом, то вообще-то это их единственный шанс уцелеть как геополитическая единица и, между прочим, сохранить свою национально-этническую идентичность, язык, культуру и все остальное.
2: Можно что-то добавить? Я просто, ну, мы все прекрасно знаем, что, да, НАТО ведет войну против России. Я хочу, чтобы еще раз подчеркнуть, кто глава НАТО. Кто? Финляндия? Польша? Германия? Нет, они важны, союзники, но кто главный? США. США всегда был главный. Я хочу, чтобы мы, как экспертное общество, в общем, как мы, как общество, мы должны понимать, что это война США против России. Но я, как гражданин Америки, я... Это понятно, меня это очень беспокоит, очень тревожит, это позор, это ужасно, но это факт, к сожалению. Просто я это говорю, подчеркиваю постоянно, потому что, к сожалению, слишком много людей в Москве, я надеюсь, что меньше и меньше, доверяют Трампа и думают, что Трамп хочет мир. Нет, команда Трампа говорит с самого начала, с января 25 года, они говорят, наша главная цель – принудить Москву к миру на американские условия.
1: Хорошо, тогда продолжим эту беседу. Джеффри Сакс накануне что сказал? Я процитирую. «Европа процветала лишь благодаря экономическим отношениям с Россией. Европа, вопреки своим экономическим интересам, послушно в последнее время следовала фарватере американской политики, то, о чем вы, Джон, говорите, целью этой политики было не допустить углубления экономического сотрудничества с Россией. Очевидно, об этом заявил Джеффри Сакс в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Глену Дизину. Еще одну цитату дадим. Почему европейские лидеры не понимают самую важную основную реальность того, что их дом находится в Евразии, на огромном материке, который связывает их с Китаем? И поэтому следовать примеру США и некоторым антикитайским гневным заявлениям и риторике абсурдно. Но мы видим, что трезвые умы, они, конечно же, есть, но они продолжают пока оставаться в меньшинстве. Складывается, конечно же, стойкое ощущение, что не только пока, но и в ближайшие отдаленные перспективе. А как полагаете, Дмитрий, вот это действительно такая неразрешимая ситуация? Я про что? Про то, что мы постоянно задаемся вопросом, ну как же так? Почему они не понимают очевидного? Почему они идут в разрез с очевидной логикой? А западники, европейцы в данном случае продолжают упорно гнуть свою линию, делая вид, что все то, что они делают, это, в общем-то, единственный верный и возможный вариант. В чем здесь корень проблемы?
3: Ну, почему-то никого не смущает то простое обстоятельство, что в Брюсселе сидят люди, которые произносят русофобские речи, настаивают на войне, вооружают Европу до 30-го года, чтобы срочно воевать с Россией. Америке отводят эту роль на 40-е годы, эту роль главного воителя против России. И никого не смущает то, что политические партии, граждане, обыватели европейских стран не просто быстро прозревают, но они и в самом начале понимали, что происходит что-то не то, что информационное поле, в котором утверждают, что русские людоеды, дикари, это все-таки информационное поле, а не отражение действительности. И почему-то вот этот разрыв между ментальностью народов, населяющих Европу, и политическим руководством, которое сосредоточено в Брюсселе и рулит всеми процессами, этот разрыв чудовищный. А почему? Вот простой вопрос. Чей заказ выполняет руководство Евросоюза в Брюсселе? На кого они работают? На Евросоюз? Нет. На народы, населяющие Евросоюз? Нет. Почему вот год назад в этой студии мы сидели и говорили о том, я рассказывал о том, буквально цитирую Джеффри Сакса, который на заседании значит, в Брюсселе, Совета Европы, по-моему, возил их мордами по столу, европейских лидеров и лидеров Евросоюза, рассказывая, какие они идиоты, что они придерживаются такой экономической и политической линии в отношениях с Россией. Сакс разложил просто по полочкам всю ситуацию, которая вот настолько бесспорна и настолько очевидна, что я просто вам, Анна Борисовна, возвращаю вопрос. Ну, неужели они не понимают? Ну, конечно, понимают. Конечно, понимают. Вопрос не в том, насколько они понимают, насколько они готовы двигаться в своей позиции. Это по той самой поговорке, готов увяз все птички пропасть. Теперь ситуация может быть урегулирована только с одной стороны, со стороны России. Только безусловное поражение Европы и только безусловное принятие Соединенными Штатами нашего образа политической жизни может ситуацию в мире хоть как-то урегулировать. Я возвращаюсь к тому, зачем приезжал в Москву директор ЦРУ. Я абсолютно убежден в том, что он приезжал за предложением сделки. Конечно, значит, они с Нарышкиным не сидели, не вызывали дух анкориджа, да, чтобы реанимировать то, что давно сдохло, извините за прямоту. Может быть, он предлагал размен. Мы не будем угрожать инструментами НАТО на приграничных с Россией странах, а вы помогите нам выйти из ситуации с Ираном с Ближнего Востока. Почему? Потому что США прекрасно понимает нерепутационные потери США в этой войне. Отнюдь. Они понимают неэкономические потери США в этой войне. Тоже нет, потому что США слишком мощная индустриальная страна для того, чтобы расшатать ее экономику с помощью поражения войны в Ормузском проливе. Нет. Речь идет о системных отношениях на планете, где тот или иной образ жизни, образ мысли, образ философии народов может быть принят либо как единая конструкция, либо окончательно разведет человечество на людей и не людей. Об этом идет речь, по большому счету. И я надеюсь, что на Западе достаточно много здравомыслящих ученых, философов, общественных деятелей, которые эту мысль отчетливо понимают. Но как будет развиваться ситуация? Возможно, шаг за шагом, мы же не говорим о бесполезности анкорежской встречи. Нет, это был шаг необходимый. И, возможно, приезд... Понимаете, в чем дело? Почему вот такой русофоб и ястреб, да, Рэдклифф, почему именно он приехал? Ну, простой вопрос. Почему не какой-нибудь хотя бы чуть-чуть более лояльный,
1: да,
3: в политическом отношении?
1: Много.
3: А я знаю вопрос на этот ответ. Извините за самоуверенность, значит, мою. Потому что именно Рэдклифф явился знаком того, что независимо от политических убеждений, независимо от любви или нелюбви к какому-то народу или государству, дядя приехал решать деловой вопрос. Умный, жесткий, при силах, при анализе того, что происходит в мире, у него конкретная задача. Мы вас не любим, но мы все должны уцелеть. Давайте попробуем думать как.
2: Я согласен, но просто такие, как Рэдклифф, это представитель, не просто представитель, это серый кардинал, это самое глубинное государство, руководитель глубинного государства. И он, это человек, который разговаривает с языком ультиматумов. Он не будет... Давайте договоримся.
3: Речь не идет о том, что он приехал и говорит там Нарышкину: слушай, ну дело плохо, да, давай как-то вот обсудим это все. Мы все понимаем, как идут политические переговоры.
9: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
11: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В четверг наши вооруженные силы вновь нанесли удары по целям на Украине. В Киевской области разбили промышленное предприятие в Великоалександровке. Там производили разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы «Лють» и наземные дистанционно управляемые модули «Хижак». Кроме того, разбили транспортно-логистический центр в Броварах. Там хранили комплектующие для дронов. В Одесской области в порту «Измаил» били по танкеру, с него разгружали горюче-смазочные материалы. И еще поразили два резервуара с топливом для украинских формирований. А в порту Одесса 7 хранилищ с военным имуществом. Там же разбили цех по сборке беспилотников. В Санкт-Петербурге заложили дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Лада». Главком ВМФ Александр Моисеев отметил, что подводные лодки этого проекта самые современные в своем классе кораблей благодаря их тактическим и боевым возможностям. Новая подлодка получила имя города воинской славы в Калужской области Малоярославец. Она стала пятым серийным кораблем этого проекта, разработанного Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями южной группировки войск. Он отметил, что ее подразделения, наступая на широком фронте около 160 километров одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Кроме того, на левом фланге часть сил группировки продолжает активные наступательные действия в городских кварталах Алексеева-Дружковки, одного из главных узлов обороны противника на Северодонецком направлении.
2: Под нашим контролем находится около половины населенного пункта. Кроме того, идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки. Передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города. Всего за два прошедших месяца на Дружковском направлении освобождено более 100 квадратных километров территории.
1: Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи южной группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. На Камчатке морские тральщики Анатолий Шлемов и Петр Ильичев Тихоокеанского флота провели учения по предназначению. Военные моряки отработали действия по проводке кораблей через район с условной минной опасностью. Экипажи применили автоматические комплексы и гидроакустическую станцию. После обнаруженные мины уничтожили из артиллерийского комплекса АК-306. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
5: Шаг за шагом, здесь флажочек воткнул, там флажочек воткнул. А вот здесь вот мы можем о чем-то поговорить или нет? Даже сам по себе визит Рэдклиффа в Россию, визит именно ястреба, да, означает в этом раскладе сил очень многое, что приехал самый отъявленный гад, да, будем называть вещи своими именами, для того, чтобы поговорить с кем? Со своим прямым противником. С прямым, вот с тем, кто противостоит ему в его работе. Искать точки соприкосновения. И, между прочим, Нарышкин очень правильно сделал, что прокомментировал это в первую очередь как контакты спецслужб. Возможно, частью разговора, частью приема, как приблизиться друг к другу, чтобы хотя бы начать о чем-то говорить, речь шла идти и о заключенных, об обмене. Вы помните, сколько времени Россия потратила на то, чтобы выручить Виктора Бута и Константина Ярошенко. Сколько, да, это было? Сколько времени это заняло? Процесс сдвинулся, в этом сдвинулся. Может быть, он сдвинется в чем-то другом. Может быть, я не настаиваю на своей точке зрения, все-таки кто-то из тех, кто реально представляет власть США, решил сделать мирную паузу в отношениях с Россией для того, чтобы определиться, что делать дальше.
6: Я хотел бы это верить, но тогда почему две крупные террористические атаки против Донбасса вчера? Мы знаем, все такие атаки под руководством ЦРУ. Мы можем это говорить почти с 99% уверенностью. ВСУ, СБУ никогда не будут предпринимать такой страшной атаки без разрешения ЦРУ. Ну, тогда почему он дал добро? Почему Радков дал добро на такие атаки?
5: Да у них уже давно это разрешение есть. Я просто хочу напомнить, что вот сегодня по Донецку прилетело очень серьезно опять погибшие люди. Вчера прилетело по Луганску, причем две ракеты. Storm Shadow и Scalp. Две ракеты прилетели. Как известно, расчеты этих ракет не могут обслуживаться украинскими военными. Понятно, кто это запускает. Но ведь, Джон, дело в том, что удары они наносят по мирному населению, по нашим детям каждый день. Каждый день. И, ну, вот, честно говоря, прямой связи не просматриваюсь, да, что Рэдклифф сначала на промежуточной посадке в Риге распорядился нанести удар по Донецку, а потом прилетел со словами «гляди, что я сделал». Ну, я не думаю, что на самом деле это так. На самом деле речь может идти, что да, Рэдклифф относится к тем немногим людям, кто может это прекратить. Угу. И, возможно, есть какие-то у него намерения для того, чтобы донести эту мысль о том, что, братцы, от меня тоже что-то зависит. Давайте мы вот об этом поговорим, об этом и об этом. В любом случае, я бы считал вчерашний визит его в Москву весьма знаковым.
6: Ну да, однозначно.
7: Еще один вопрос. Евронато. На неделе представители ряда стран-членов встретились в Киеве в рамках так называемой коалиции желающих. В числе участников был и британский премьер. Энди Бёрнам пообещал укродиктатору передать технологии крылатой ракеты «Скальп» и даже помочь с ее серийным производством на остатках бывшей Украины. Как уже было с ударными беспилотниками, что сделал Лондон врагом номер один для Москвы? Вполне логично, что вскоре в английских СМИ вышли весьма примечательные материалы. Гражданам Британии рекомендовано запастись водой и консервами на случай чрезвычайных ситуаций. Это пишет Financial Times. Возможно, реакцию Москвы на враждебную политику Лондона. Мы, кстати, в прошлом выпуске политинформации обсуждали. Очень рекомендую, друзья, посмотреть или послушать в подкастах на ресурсах проекта «Звезда Аналитика». А сейчас вот что хочется прояснить. А какова, в принципе, вероятность того, что Россию намеренно подталкивают к прямому конфликту Западной Европой, а Лондон или тот же Хельсинки, который мы вспоминали сегодня, это всего лишь раздражитель. Ну так, моська, которая лает на слона. Как, Джон, вы полагаете?
6: Ну, как я уже сказал, мы находимся в такой момент истории, переломный момент истории, когда США хочет установить мировое господство. Это не конспирология, я здесь не преувеличиваю. Они открыто говорят, они хотят. Ну, я помню, в своем детстве, еще в моем детстве мы хотели установить свое мировое господство. И здесь ничего нету нового. Я помню прекрасно, я вырос в семье госслужащей. У меня до сих пор родственники, которые живут, работают в важной структуре, в Пентагоне. Они верят в это, они верят, что мы должны установить свой американский порядок по всему миру. Потому что мы сами лучше. Американская исключительность, американское превосходство. So, мы должны хорошо понимать это менталитет этих людей. Я уже говорю этих людей, потому что я уже не чувствую один из них. Потому что я абсолютно, как вы знаете, не согласен с этой американской имперской политикой. И я очень уважаю и ценю вашу доброту и ваше желание договориться с ними, с Америкой, и жить в мире. Но эти люди не хотят мир. Они видят только вассалы и враги. So, выбор перед Россией. Вы хотите быть вассалом или врагом? Еще я хочу добавить. Почему идет эта война, война США, война НАТО? Это США против России. Давайте вспомним, как плохо жили люди на Западе в 70-е, 80-е годы. Мое детство. Мы плохо жили.
7: Плохо жили?
6: Мы плохо жили. В общем, посмотри, страна на грань банкротства в 70-е годы, Европа на грань банкротства. Я жил и в Европе, и в Америке. Я помню, как Европа была такая бедная в 70-е, 80-е годы. И потом что? Просветание. Когда началось просветание? Когда был распад Советского Союза, когда Запад могет, ну, давай так скажем, разграбить, просто грабить Россию в 90-х. И потом вот пришел, как мы знаем, новый человек в власти, который начал прекратить это. И сейчас мы находимся тоже в такой ситуации, когда Запад на грани банкротства.
7: Если обратиться к действиям армии России на полях специальной военной операции, вот, пожалуйста, ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинскому ВПК, инфраструктуре портов продолжаются эти удары, поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности, логистические центры в городах Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичевка. Инфраструктура в портах Одесса, Черноморск и Рени использовалась для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов, которые были предназначены для ВСУ, ну и поражены объекты энергетики, которые обеспечивали функционирование портов в Одесской области. Это я все к чему? К тому, что очень последовательно армия России именно по этому направлению. И мы помним, как накануне Министерство обороны Российской Федерации опубликовало адреса тех заводов, где производится вооружение на территории Европы, кстати, в Канаде, в интересах Украины. Вот с точки зрения психологии, Джон, хотелось бы вот у тебя спросить, тебе задать этот вопрос. Если вдруг ситуация складывается таким образом, что действительно те объекты, где производится вооружение в интересах Украины, вооружение, которое используется против России, если вдруг они поражены со стороны Российской Федерации, насколько этот эффект был бы серьезен или вообще, в принципе, каков был бы этот эффект с точки зрения именно психологии, да, на наших западных противников сегодня?
6: Сложный вопрос, очень важный вопрос. Первый, да, реально есть паника. Есть паника в Белом доме, паника в Пентагоне, паника в Брюсселе, потому что ваша армия побеждает и идет вперед. И они понимают, что к концу года будет полностью освобожден, скорее всего, Донбасс и Запорожье. Ну, может быть, не все Запорожье, может быть, не сам город, но Донбасс точно будет освобожден. И это будет очень большой удар по репутации НАТО. Получается, НАТО проиграл. Даже есть понятно, что нет, НАТО и НАТО через свои прокси Украина, они будут воевать и дальше, и дальше. Они не могут, как они видят, они не могут проиграть, потому что это будет такой удар по их репутации, что это будет способствовать экономической и финансовой кризис на Западе. Но чтобы отвечать на ваш вопрос, если поразить такие объекты, которые снабжают террористический режим, и действительно получается, давай нельзя забывать, давай говорить четко, Запад сегодня, США, Англия, самый главный спонсор терроризма в мире. Терроризм. Это моя страна. Самый главный спонсор терроризма в мире. Вы понимаете, как мне это противно? Но если вы, если ваше государство будет использовать свои права, международные права, четко говорит, Россия имеет право наносить удар по любому объекту, который способствует терроризму. Какая будет реакция? Я думаю, на данный момент Запад, на самом деле, несмотря на то, что все они говорят, на самом деле они уверены, что вы не будете ударить. На самом деле. Не обращайте внимания на то, что они говорят. Но они уверены, что вы не будете. У вас нет красной линии. Мы и Запад можем делать все то, что хотим. У Москвы нет красной линии. Они будут терпеть. Русские будут терпеть. Но если будет такой удар, я думаю, такой шок будет. Они будут парализованы от страха. От страха они будут парализованы. Потому что, в конце концов, это НАТО. Это бумажный тигр. Реально, это бумажный тигр. США, да, США хочет победить. Они хотят вас победить. Но у них нет такой воли. У них, на самом деле, нет такой воли. У них нет такой решительности. У них нет такой смелости, храбрости. Это как... вы знаете, да, мы знаем, преступник, любой преступник, в конце концов, в глубине души, он трус. Он трус, он жуткий трус. И только немножко его сопротивляться, его немножко бить, и он сразу будет парализован от страха. Вот так, вы понимаете, но это не просто какой-то хайп или эмоции сейчас. Когда я называю западные элиты преступники, это факт, они преступники. Элиты Эпштейна, Эпштейн элита, да? Класс Эпштейна. Но кто они? Они настоящие преступники. Они совершают каждый день страшные преступления против своего народа, против вашего народа, против, между прочим, против украинского народа, который просто видит как мясо, которое они используют как прокси. И, между прочим, украинский народ, мы видим, поднимается, идет бунт, идет массовое волнение по всей Украине. Они в панике. Скоро конец. Это проект. И они уже не знают, что делать. Сейчас ситуация у Запада очень плохо. Очень плохо.
7: Так, теперь Украина, а точнее концлагерь имени Зеленского, как называют эту территорию некоторые, так охарактеризовал остатки этой территории наш постпред в ООН Василий Небензи на недавнем совбезе. Киеву не дают ракеты «Патриот», или, как признался сам Зеленский, поставляют совсем чуть-чуть. С желающими умирать за Киев, который, ну, де-факто уже провалился, тут проблемы, их еще меньше. И, очевидно, поэтому бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог предлагает Зеленскому начать мобилизовывать для войны с нами уже женщин, украинок. Цитата. «Считаю, что мобилизация женщин нужна, потому что они воюют ничем не хуже мужчин». Ну и, к слову, не так давно секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украинское Министерство обороны готовится принять радикальные меры для усиления мобилизации в стране. Вот к чему? На самом деле, сегодня готовится киевский режим с учетом нарастающих проблем на фронте, в тылу. Что это такое, Дмитрий?
5: Ну, во-первых, я хотел бы, вот если бы Кит Келлог меня слышал, что вряд ли, я бы посоветовал ему, он говорит, что у него жена и дочь, значит, воевали, жена в Ираке, а дочь в Афганистане, или наоборот, я не помню, на самом деле не воевали, это вранье, они там находились, это правда. Но если Киту Келлогу так хочется убить каких-нибудь женщин, вот пусть он своих на Украину пошлет, свою жену и свою дочь, это будет справедливо. А то, что режим в Киеве может действительно начать такую же принудительную мобилизацию женщин, да, это будет обставлено какими-то условиями, что мы не будем брать женщин, у которых больше 3 детей, там, например, еще как-то. Но поскольку мужчины кончаются, и все больше мужчин просто переходят, попав на фронт на сторону России, сдаются в плен, или пытаются застрять в странах Европы, не возвращаться на Украину, то воевать реально станет скоро некому. И, к сожалению, я не думаю, что в украинском обществе это может спровоцировать какие-то серьезные беспорядки. Вот смотрите, сколько времени эти душегубы ловят украинских мужчин, отправляют на фронт насильные. Только иногда кого-то удается отбить. Это локальные протестные действия, которые, тем не менее, никак не вызывают протестные действия на уровне общества. Когда люди выходят на улицу, начинают переворачивать, как во Франции, полицейские машины, например, да, бросаться на правоохранителей со словами «отстаньте, уже хватит». Нет никакого следующего Майдана. Нет никаких криков «хватит воевать, давайте говорить». Нет, и, что интересно, не будет. И поэтому шансы на то, что украинских женщин будут, к сожалению, также отправлять на убой, как мужчин, очень велики. И в этом трагедия Украины как нации, потому что у них нет ценностей, не осталось. Потому что вот это лживые лозунги, что Украина важнее всех, что... Это вот, кстати, лыка в строку, значит, мы копали Черное море, мы самые древние, там, от древних укров произошли казахи, там, вот вся вот этот набор всей этой чуши держит общество в состоянии, когда оно не может себя идентифицировать не по национальности, не по политическим убеждениям. А это общество не может себя идентифицировать как цивилизация. А поскольку они являются неразрывной частью русской цивилизации, оторванные ментальной дикой ложью и русофобией, привнесенной с той стороны, то общество украинское социально беспомощно. Оно не может выражать свои идеи и не может выражать собственное «я», собственные потребности украинского народа, потому что не сформулирована суть «мы кто?». Потому что вот эти лживые конструкции по поводу того, что Украина – это отдельный мир, что это не русский и все, вот эта конструкция не позволяет социальным протестам на Украине из себя выделить национального лидера, который более или менее отчетливо станет формулировать национальную идею, не националистическую, а национальную, объединяющую. Вот по этой причине они скоро будут и женщин хватать на улицах и отправлять на убой.
7: Еще вопрос. Да, пожалуйста.
6: Можно пару слов? Просто я хорошо помню, как американские элиты всегда, они ненавидели и до сих пор ненавидят всех славян. Неважно, русских, украинцев и поляков. Поэтому я давно, когда я еще знал украинцев, с ним общался, я всегда их предупредил. Вашингтон не ваш друг. Но это было еще до 20-го года. И поляков, о, как наши элиты не любят поляков. Вот поляки, думайте головой, американский элит вас не любит.
7: Почему американцы не любят поляков?
6: Просто ненавидят всех славян. И тоже давайте нельзя забывать, что господин Келлог, он финансово интересован в продолжении войны на Украине, потому что его семья, у них тесная связь с американской ВПК, они деньги зарабатывают, но это все эта связь очень известна. Вот это еще один важный момент.
7: Друзья, у нас вышло время нашего эфира. Спасибо вам большое за эту беседу. Всем, кто нам писал, тоже отдельное спасибо. Мы задавали вопрос в начале нашей беседы, зачем именно глава ЦРУ прилетел в Москву. Большинство, 43% наших подписчиков выбрали второй вариант ответа, выставил ультиматум накануне масштабного наступления армии России. Но почему именно такой вариант? Я полагаю, что действительно тот масштаб наступления, который сегодня демонстрирует Россия, российская армия, армия России, он, конечно, никого не может оставить равнодушным, и это тот самый ответ действием, а не словом, который все расставляет на свои места. Благодарю. Джон Вароли, американский журналист, международник, Дмитрий Лысенков, публицист и политолог, были сегодня с нами. Это «Политинформация на звезде». До новых встреч в эфире.
4: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка. Форма и содержание.
1: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
0: Треуголка.
1: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно.

0: Мундирование.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиер в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Посольство России в Непале сообщило, что 8 наших соотечественников предположительно находятся в зоне наводнения и не выходят на связь. 2 эвакуированные россиянки уже оформляют документы на возвращение домой. Сход стели в горах и последующее наводнение в долине Непала произошло в среду. Пропали свыше 1500 туристов. Предварительно жертвами природной стихии стали почти 400 человек. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что номинальный ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, достигнув уровня 102 триллиона рублей. Доходы бюджета превысили прогноз, составив почти 19 триллионов, а доля ненефтегазовых поступлений преодолела отметку 80%, подтверждая диверсификацию экономики. Ранее Владимир Путин назвал динамику скромной, но позитивной, подчеркнув устойчивость промышленности к внешнему давлению и необходимость укрепления экономического суверенитета. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в новой правительственной программе Россия больше не называется стратегическим союзником. А причина в том, что Москва отказалась участвовать в военной авантюре власти Армении против Азербайджана в Нагорном Карабахе 3 года назад. Президент России ранее объявил,

0: В нашей стране обеспечены все потребности в крови, ее компонентах и препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом. Она также отметила, что число доноров крови в стране с 2020 года увеличилось на 20%.
1: Мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови. И, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37%, более миллиона литров.
2: Сколько доноров у нас сейчас?
1: Больше 1,5 миллиона человек. А в базе у нас существенно большее количество, более 12 миллионов.
0: По словам Скворцовой, агентство создает крупную сеть межрегиональных хабов донорской крови. В этом году такие хранилища на 100 тысяч литров откроют в Курске и Ростове-на-Дону. И о погоде: в пятницу в Москве преимущественно без осадков и 19 градусов, в субботу солнечно и до 22 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: В эфире программа «Брат 2» на радио «Звезда». В студии ее постоянные ведущие Василий Щипков.
2: И Николай Щипков.
1: Сегодня мы поговорим про иностранные языки.
2: Ну, не просто про иностранные языки, про изучение иностранных языков в школах и как это устроено сегодня.
1: Недавно прошла новость, которая вызвала общественную бурную дискуссию. Была опубликована новость о том, что со следующего года в российских школах планируется сократить изучение иностранного языка аж на 100 часов.
2: Что довольно много по школьным меркам.
1: Да. Естественно, в большинстве случаев речь идет об английском языке. А второй язык в школах не является у нас обязательным. Он выбирается на усмотрение школ, особенно если это школы с таким филологическим иностранным лингвистическим уклоном.
2: Чаще всего это какой-то из европейских языков.
1: Но, по сути, практике. Речь идет о том, вот если так среднюю температуру взять, что сокращают преподавание английского языка, если упростить. Причем сокращают его на 100 часов. То есть, если сейчас это где-то вот в разных классах по-разному 3 часа, 3 занятия в неделю, то будет 2 занятия в неделю. А это время 1 час отдается под гуманитарные дисциплины, под другие.
2: И

0: Когда эта новость прошла, естественно, реакция была довольно сильная, потому что мнения разделились. Часть поддержала это введение.
1: Мол, давайте вообще, зачем нам иностранный язык, язык нашего противника?
0: Да, это язык противника.
1: И тем более сейчас русский язык онлайн-переводчики все нам переведут и без языка.
0: Вот именно, да, лучше пусть дети займутся более полезными. Может быть, больше там гуманитарных, может быть, больше точных,
1: естественно. Ну, в этом, как бы мы так с иронией говорим, но в этом тоже есть зерно, правда, кто мучился и помнит, или чьи дети мучаются с иностранным языком, когда приходят домой, им поручают, задают учить какой-нибудь текст наизусть и пересказывать. На это уходит там час-два времени, а на историю, окружающий мир, литературу, ну, там быстренько почерни, прочитай там, что
0: контурные
1: там
0: Кутузов, карты нарисуй,
1: Кутузов,
0: да.
1: Наполеон, ну, примерно там, ладно, потом фильм посмотришь, все. И в итоге оперативная память ребенка забивается английским языком, а хорошо было бы ему рассказывать про историю, про жизнь, про литературу, про культуру. Вообще очень много важного нужно успеть рассказать ребенку.
0: И другая позиция тоже, которую справедливости ради надо озвучить, про то, что как же вот, не зная в современном мире, не зная английского языка, человек лишается, хотя тоже, да, никто не говорит о том, что английский язык сейчас полностью исключат из школы, просто сократят. Вот, что не зная английского языка, человек лишается доступа к огромным пластам, объемам информации по любым наукам, да, и английский язык международного общения, и нельзя заниматься ничем, даже естественными науками сегодня, да, не обладая хотя бы рудиментарным знанием английского. И значит, соответственно, речь идет о том, что часто можно услышать такой аргумент, ну, вы тут сокращаете, а все равно, значит, сейчас на репетиторов нагрузка увеличивается, потому что, типа, английский язык,
1: да,
0: все равно
1: всем
0: нужен.
1: Что этот час вы будете платить репетитору. Ну, на самом деле, вот как знакомые мне говорят, начальный класс, классная руководительница говорит детям, говорит, поднимите руки, кто делает домашнюю работу с родителями, половина класса поднимает. Ну, третий класс, начальная школа. А учитель говорит, ну да, плохо, давайте вы уже самостоятельно должны делать сами. Вот, и тоже знакомые смеются, улыбаются, говорят, ну, наверное, те, кто руки не поднял, они, значит, делают не с родителями, а с репетиторами. Вот, понятно, что этого не было. Так, вот у нас вообще система образования школьного так поменялась по сравнению с давним уже советским периодом.
0: Я бы сказал, с периодом до ЕГЭ.
1: Ну, да, да,
0: ЕГЭ
1: особенно
0: тоже, ЕГЭ
1: период
0: тоже.
1: ЕГЭ, но и особенно если с советским брать периодом, даже если мы 80-е годы берем, позднесоветские. Тогда система была выстроена так, что нагрузка была ограниченная, и все школьник успевал делать, еще погулять. А нынешняя нагрузка, особенно если родители вкладываются в своих детей, они стараются отдать в школы, где вот больше конкуренция, где посложнее учиться. Хотя нагрузка в рамках академической нашей нагрузки, нет вот этих дополнительных заданий, там, внеклассных, вот просто по стандарту образовательному государству.
0: По ГОСТу, да.
1: По ГОСТу. Это очень большая нагрузка и много домашней работы. И, в общем-то, дети тяжелые портфели, много учебников, дети маленькие эти портфели не могут таскать. То есть из-за чего? Вот вообще скорость информационных потоков выросла, количество предметов выросло. Именно поэтому, кстати, некие противники такого нововведения новых предметов, там разговоров о важном или там усиления там, российской истории, ну вот этих правильных нововведений, они как раз ссылаются на этот аргумент и говорят, что, знаете, дети и так перегружены. Вот. Ну, дети действительно перегружены.
0: Дети действительно перегружены, но это не совсем честный аргумент, потому что, что бы ты ни менял, что бы ты ни добавлял, все, про все что угодно можно сказать, что дети перегружены. Почему тогда, убирая 100 часов английского языка, вот те же самые люди, которые были против увеличения, например, роли истории в системе школьного образования, те же самые люди, когда говорят, что дети перегружены, когда говорят о сокращении английского языка, не прибегают к своему же аргументу и не говорят, что да, хорошо, хорошо, вот дети перегружены, теперь не будут так.
1: Да, нет, я просто, да, как один из...
0: Здесь есть некое просто предпочтение.
1: Но мы фиксируем факт, что школьная программа насыщенная, она сложная. Если ее добросовестно исполнять, выполнять, проходить все учебники, работать с ребенком в классе, в школе, в зависимости от компетентности, усердия самого там руководителя классного, это очень большой большой объем информации. Он больше, чем это было в советские годы. Как это измерить в объемах там, этих знаний, знаков, я не знаю наверняка, как это измерялось. Вот, но это больше. Даже такой вот есть факт, что в школе теперь дети учатся 11 лет. Хотя раньше когда-то учились 10 лет.
0: 10, до этого 8, потом 10, 11.
1: Да.
0: И был вот даже период, когда говорили о том, что нужно 12 лет переходить.
1: Да, потому что когда я еще учился в школе, я учился 10 лет, но мы до 11 класса, но мы перепрыгивали 4 класс. Был такой период, я не знаю с исторической точки зрения, сколько он длился. Ввели 4 класс, но мы его перепрыгивали. Я из 3-го поступал сразу в 5-й. А потом 4-й, ну такой фиктивный был. Очевидно, как-то вот программу что ли адаптировали. Потом его все-таки добавили, это 4 класс, он уже, короче, стали учиться 11 лет. Иностранный язык. На самом деле, для того, чтобы ответить на вопрос, сколько часов иностранного языка нужно в школе, нужно не спорить вот,
0: о нагрузке школьника,
1: а нужно спорить и разговаривать о том, как и для чего преподавать иностранный язык. Какова цель? Когда мы, вот мы с тобой как преподаватели, поэтому как переходим уже на такое нам знакомое поприще, когда ты пишешь программу урока, дисциплины, ты всегда должен не просто там компетенции подстегивать, чтобы в ГОС попасть. С точки зрения профессиональной педагогики, ты должен поставить педагогическую цель.
0: Да, неважно, ты в школе или в высшей школе преподаешь, это, или репетиторствуешь, это абсолютно не важно.
1: Ты должен точно сказать, как, что ты получишь на выходе этого образовательного производства. Вот ты получаешь как бы вот некого человека, который не оформлен, у него нет знаний, или у него знания какие-то искаженные, либо они полные. Ты с ним производишь образовательные действия, ты его этим знанием нагружаешь, обучаешь, воспитываешь, передаешь. И вот у тебя есть, ты ведешь к чему-то, у тебя есть как бы проект. Да, вот как проект дома мы моделируем, строим и вот заказываем фирму, чтобы вот получилось так же, как на картинке. Вот в образовательном процессе точно так же мы фиксируем этот проект, договариваемся о нем и на выходе должны это получить. Так вот, на сегодняшний день очень назрел спор после разговора о едином учебнике там, по истории, о важности преподавания общества знания на более высоком уровне, или вообще о единых учебниках. Вот сейчас мы подходим к моменту, когда назревает спор, для чего мы преподаем детям в школе английский язык, если упростить.
0: Вообще ту или вообще это к любой дисциплине относится.
1: Что мы хотим получить на выходе?
0: Да.
1: Но для чего?
0: Английский язык, казалось бы, он вроде как самообъясняющаяся вещь. То есть если можно спорить там, об истории общества знаний, литературе, даже каких-то точных науках, количестве их там в школе, востребованности на современном рынке труда каких-то вещей, больше, меньше, то английский язык вроде как вещь, которая и не требует доказательств. Чем больше языков знаешь, тем лучше. Чем лучше знаешь язык, тем лучше.
1: Но мне кажется, тут есть подвох, и мы про это продолжим говорить через короткую паузу.
2: «Брат 2». Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Когда мы говорим про изучение иностранного языка в школе, мы говорим о том, что да, нужно нам точно понимать, какова цель этого процесса. И я сказал, да, что тут есть подвох. В чем подвох? Подвох в том, что язык как система – это не просто система коммуникации, это еще и ценностная система. Изучая иностранный язык, ты все равно изучаешь элементы этой культуры, этого, даже я бы сказал, не культуры, а типа мышления. То есть он формирует человека. А язык, на котором мы говорим, это часть нашего сознания, часть нашего мышления.
0: Да, изучая иностранный язык, мы проникаем вот в чужое мышление.
1: И у языка есть очень много уровней. А низший уровень – это уровень понимания. Чтобы я мог объясниться в магазине, там, как турист, так скажем, да, вот туристический уровень. Это уровень банального понимания. С этим, кстати, великолепно справляются современные онлайн-переводчики. Вот там можно говорить, он переводит твою речь в электронный
0: даже
1: голос. Да, в принципе, коммуникация великолепно может состояться уже. Вот. А есть второй и более высокие уровни, связанные с погружением в культуру, с погружением в образ мысли. И для этого недостаточно просто знать систему коммуникации, а нужно еще и понимать истоки и смысл этой системы коммуникации.
2: «Брат 2». «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
0: В эфире радио «Звезда», программа «Брат 2», в студии ее постоянные ведущие Николай Щипков.
1: И Василий Щипков.
0: Мы продолжаем говорить о сокращении английского языка в наших школах, про реакцию на это и про то, что такое вообще изучение иностранного языка. Вот ты поднял очень важную тему, что изучение языка – это погружение в культуру. Есть уровни вот этого языкового изучения. И действительно, последние десятилетия в России – мы были встроены во всевозможные международные программы, а, может быть, наши слушатели не знают, но изучение именно английского языка спонсируется, так сказать, из специальных фондов американцами, англичанами. Это довольно большие деньги. Ведь мы все знаем наличие престижных языковых экзаменов в английском языке, уровней.
1: Когда ты издаешь, ты повышаешь свой социальный статус в стране не англоговорящий.
0: Да,
1: то у меня есть... там такой-то уровень.
0: Уровень B1 у меня.
1: B1 да, или что-то такое, да.
0: Да. Вот. И, так сказать, ты вот поднялся по этой градации. Да, наличие огромного количества учебников английского языка.
1: То есть, есть заинтересованные политические силы, которые стараются сохранить статус английского языка как языка международного общения. Фиксируем.
0: Да, не только как языка международного общения, но еще и заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество людей знало английский язык. Вы спросите меня, да, ты можешь меня спросить, а что же в этом плохого? Ну, каждая страна заинтересована в том, чтобы ее язык был как бы
1: тут
0: более
1: очень важно
0: культурно
1: понимать,
0: значим.
1: Для чего, почему они заинтересованы. Когда все говорят на твоем языке, у тебя есть преимущество. Когда все расплачиваются долларами в разных странах, экономика Америки усиливается. Когда все разговаривают между собой, там, русский и поляк, да, очень близкие языки. Ну, вот есть русский, там, украинский вариант. Ну,
0: восточная группа, есть западная
1: группа. Да, хотя украинский тоже много разных. Вот мы сейчас берем таких ближайших соседей,
0: да.
1: И польский. Либо вот можно через Белоруссию пойти. Есть русский, есть белорусский такой, как русский, есть белорусский больше, как белорусский, а есть белорусский, как польский, по сути. Ну, вот такой западный, такой вот, типа националистический вариант, условно говоря. А вот взять русский и польский. Близкие языки, в принципе, если так в среде побыть, можно легко, ну, не легко, но начать понимать друг друга
0: через какое-то
1: без подготовки.
0: Время, да,
1: ты, понятно, не будешь грамотный, ты не сможешь читать литературу, но сможешь понимать слова. А как туристы общаются, которые в Польшу попадали или попадают, сейчас не знаю, как попасть там в Польшу, на английском языке? Язык международного общения.
0: Как русские с китайцами общаются? По-английски. У меня был случай, один мой товарищ, выпускник МГИМО, много лет учил китайский язык. Как вы понимаете, изучение китайского языка – это более трудозатратная вещь, чем изучение любого европейского для русского человека. Просто больше объем информации, другая
1: письменность. Да, китайцы говорят, не давай, говори по-английски. Да?
0: И он пошел работать в западную фирму, это еще было давно довольно, он пошел работать в немецкую фирму, которая торговала с Китаем. И он такой, я сейчас вот наконец-то, я 8 лет учил китайский язык, сейчас я его применю. И ему китайцы говорят, нет, давай по-английски говорить, нам самим нужно английский тренировать. Ну вот, что нам с тобой по-китайски говорить?
1: Да.
0: И он был вынужден говорить по-английски с ними.
1: В пространство СНГ, там, где русский язык затухает, выводится, отмирает среди молодого поколения, туда английский заходит? Да, то есть если старшее поколение в разных странах, да, вот берем постсоветское пространство в целом, вот как-то вот, ну ладно, возьмем страны Балтии, когда еще можно было перемещаться, молодежь русский, конечно, понимает, но уже очень плохо, ну все на английский переходит. А даже с близкими соседями, которые исторически мы могли бы общаться на русском языке как языке межнационального общения регионального, если
0: хотя
1: не сказать геополитического.
0: Русский язык – это язык, значит, официальный язык ООН.
1: Это официальный,
0: это один
1: это международный язык.
0: Вообще.
1: Конечно, безусловно. И вот английский вытесняет. Почему? Потому что, вот повторяю этот тезис, если на твоем языке говорят многие люди, то тебе это выгодно, потому что ты получаешь некие преимущества в организации процессов, производства, там даже не экономия на переводчиках.
0: На идеологическом влиянии.
1: На идеологическом влиянии.
0: И так далее, и так далее.
1: Люди, вот выходит учебник на китайском языке, на английском. Человек скорее возьмет ту же самую теорию на английском языке и получит, например, западную теорию управления, как нужно управлять коллективом, еще как брать кредиты.
0: Гуманитарную науку.
1: И, скорее всего, ему будет проще взаимодействовать с западным бизнесом и так далее. То есть язык выполняет, по сути, геополитическую функцию. Это для всех очевидно.
0: Я однажды был в гостях у очень известного, я, конечно, не буду называть имена, но очень известного преподавателя философии, вот такого маститого профессора, так сказать, в целом человека там, довольно патриотичного, но, значит, дома у него висел такой большой портрет, значит, английского философа Дэвида Юма. Это очень известный философ 18 века, классик, и так понятно, как преподаватель философии.
1: Британский философ.
0: Знал, британский философ. Но вот меня это поразило, потому что...
1: А он был историк русской философии?
0: Нет, он историк.
1: Ой, историк русской истории.
0: Он не историк русской философии, он историк европейской философии, но тем не менее.
1: Нет, история, не философия, история, да?
0: Нет, философия, да, он был профессор-философ. И меня поразило это, потому что я-то Юма читал, и Юм довольно, так сказать, был, ну, такой английский националист. Он даже специально писал, что на территории, значит, британских островов только англичане и английский язык, он должен иметь преимущество, потому что все остальное это варварские языки там, и так далее, и так далее. Даже так, ну, европейские языки тоже там есть, вот, но только, значит, на языке английском языке можно, значит, рассуждать о свободе и так далее. Вот откуда идет вся эта вот такая превозношение,
1: да, вот это очень
0: языка.
1: Важная фраза. Если на английском языке можно, только на английском языке можно рассуждать о свободе, это значит, что по-настоящему свободным человеком может быть тот, кто является носителем английского языка и признает верховенство английского языка над русским в данном случае, и английских философов над русскими, и английскую историю мысли, и вообще историю, и власть в конечном итоге над русской историей и русской властью.
0: Поэтому, и в конце концов, если мы говорим про философию, превосходство мысли английской над русской и приоритете. Превосходство даже верное слово, но вот, может быть, лучше говорить о таком ментальном приоритете, когда что ты приоритизируешь,
1: так
0: какую
1: что
0: идею.
1: Же, что же получается? Ну, это такой неоспоримый факт. Если мы тотально в наших школах преподаем детям английский язык, мы таким образом способствуем укреплению англосаксонской гегемонии в мире.
0: Безусловно. Ну, ментальной, безусловно.
1: С другой стороны, это уже язык международного общения. Вот сейчас у нас активное взаимоотношение с Африкой развивается. И представители МИДа очень часто этот аргумент озвучивают. Он говорит, слушайте, вот вы труды переводите на английский язык, пожалуйста. Вы не думайте, это не для Европы, не для Америки. Они не будут читать ваши труды. У нас есть Азия, у нас есть Африка. Им не хватает литературы. Вот, в частности, мою книгу про против секуляризма, она называется, по просьбе Марии Владимировны Захаровой мы перевели на английский язык.
0: Ее
1: распространяли
0: юга.
1: По нашим дипломатическим представителям, потому что есть потребность в такого рода литературе. И мне говорят, что вот, если вы напишете по-русски, они не могут читать. А по-английски африканские народы, азиатские народы, они могут почитать, им нужна эта литература.
0: Хотя сколько у нас было представителей африканских народов, целые институты в Москве были.
1: И здесь,
0: где русский язык они учили.
1: Еще раз, вот я этот вопрос озвучиваю о том, как преподавать английский язык, насколько его преподавать, какие цели ставить для того, чтобы была польза для нас и для того, чтобы не служить вот этой западной гегемонии, готовя наших ребят, детей в качестве будущих слуг этой глобальной системы англоязычных.
0: Мы продолжим беседу после небольшой паузы. Пока напоминаю, что проект «Звезда аналитика» теперь в национальном мессенджере «Макс». Канал очень легко найти через строку поиска. Просто набирайте «Звезда аналитика» через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски, подборку актуальных событий международной политики. И слушайте наши новые передачи.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В четверг наши вооруженные силы вновь нанесли удары по целям на Украине. В Киевской области разбили промышленное предприятие в Великоалександровке. Там производили разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы «Лють» и наземные дистанционно управляемые модули «Хижак». Кроме того, разбили транспортно-логистический центр в Броварах. Там хранили комплектующие для дронов. В Одесской области в порту «Измаил» били по танкеру, с него разгружали горюче-смазочные материалы. И еще поразили два резервуара с топливом для украинских формирований. А в порту Одесса 7 хранилищ с военным имуществом. Там же разбили цех по сборке беспилотников. В Санкт-Петербурге заложили дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Лада». Главком ВМФ Александр Моисеев отметил, что подводные лодки этого проекта самые современные в своем классе кораблей благодаря их тактическим и боевым возможностям. Новая подлодка получила имя города воинской славы в Калужской области Малоярославец. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями южной группировки войск. Он отметил, что ее подразделение, наступая на широком фронте около 160 километров одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Кроме того, на левом фланге часть сил группировки продолжает активные наступательные действия в городских кварталах Алексеева-Дружковки, одного из главных узлов обороны противника на Северодонецком направлении.
9: Под нашим контролем находится около половины населенного пункта. Кроме того, идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки. Передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города. Всего за два прошедших месяца на Дружковском направлении освобождено более 100 квадратных километров территории.
8: Подводя итоги, начальник генерального штаба отметил успехи южной группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. На Камчатке морские тральщики Анатолий Шлемов и Петр Ильичев Тихоокеанского флота провели учения по предназначению. Военные моряки отработали действия по проводке кораблей через район с условной минной опасностью. Экипажи применили автоматические комплексы и гидроакустическую станцию. После обнаруженные мины уничтожили из артиллерийского комплекса АК-306. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
10: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
11: Какие тут апельсинные деревья? Вся местность на Новгородскую губернию смахивает.
10: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
12: Реклама.
13: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: В эфире программа «Брат 2» на радио «Звезда». В студии ведущий Василий Щипков.
0: И Николай Щипков.
1: Мы говорим про то, что сокращается, планируется сократить количество преподавания английского языка в школах на один урок в неделю. Это достаточно сильное сокращение. И мы говорим о том, как преподавать английский язык, иностранный язык в русских школах, в российских школах. Какую цель ставить? Для чего мы это делаем? Вот мы поговорили о том, что то в мире существует гегемония английского языка, безусловно. Но, с другой стороны, английский язык является языком глобального такого межнационального общения, и он удобен для этих целей. Вот в преподавании языка, в частности, в России, существует два подхода. Сейчас доминирует один. И этот подход, на мой взгляд, уже захватил наше школьное образование. При советской власти существовал другой подход. Вот я их сопоставлю. Кого готовят в качестве, да, выпускников школ и тех людей, которые учили английский язык в школе? При советской власти я специально взял учебник советский, даже взял такой глубоко советский учебник 1953 года, сталинский учебник английского языка для 3 класса. И взял современный учебник, не буду называть название, чтобы не рекламировать, но они очень похожи. Это такие учебники формата А4, иностранные учебники, английские или американские, где все по-английски, там очень много картинок, знаете, там делают задания, соедини картинки, впиши слово.
0: Такие глянцевые западные учебники.
1: И топики, да, там 15 или 12 топиков. Ну, топик one, топик two.
0: По-русски темы, да.
1: Да, и там там, значит, vocation, family и другие разные там ситуации, holidays, ну и всякие вот такие. И там учишь слова, учишь животных, учишь там членов семьи, все вот по тем. Я сравнил то, как построен вот этот 53-го года советский учебник, и современный. Я сейчас не беру картинки, формат, оформление. Конечно, беря в руки учебник 53-го года, даже вот я его в руки не брал, я смотрел его сканы в интернете, скачал. Это как произведение искусства. Насколько детализировано, насколько приятно его держать в руках, вот по сравнению сравнению с этим таким глянцевым, гламурным и не очень хорошо оформленным вот этим ярким западным учебником, да, это как усилитель
0: вкуса. Когда-то это было там на рубеже 90-х и 2000-х, это было очень модно, да, это
1: сейчас
0: было
1: это
0: ярко.
1: Уже дешево. Вот этот учебник 3 класса 53-го года. Да, там есть идеологическая составляющая. Про Сталина, про 1 мая, вот все есть. Но я сейчас беру чисто филологическую составляющую. Начинается он от слов, букв, слов, словосочетаний, вот от азбуки. Потом слова, потом выражения, потом словосочетания, потом маленькие текстики, мама мыла раму, только по-английски, что-то такое. И в конце заканчивается очень короткими народными английскими стихотворениями, популярными, известные в английской культуре, детскими стишками. Они очень простые. Это стихотворение, в частности, я почему его запомнил, потому что вот Самуил Маршак, он все очень известные произведения свои, стихи детские, чаще всего он переводил с других, с английского языка. Его помните, стихотворение про котят, которые потеряли, многие из вас помнят, это стихотворение детское в книжках, котятки, которые потеряли свои перчатки, приходят домой, мама, прости, мы потеряли перчатки, мы не можем найти перчатки. Ну вот там стихотворение, не цитирую его буквально. Это перевод классической, старой, народной, народного стихотворения британского, которое начинается как-то так, three little kittens, they lost their mittens. Три маленьких котенка, они потеряли свои варежки. Очень милое британское стихотворение начала 19 века. Скорее всего, оно более древнее, но в начале 19-го, эпоху романтизма, с ростом интереса к народной культуре, его как-то вот положили на бумагу. Поэты...
0: Профессиональные
1: поэты той поры. Они зафиксировали это народное творчество, которое существовало. То есть вот перед моими глазами раскрывается картина от букв к стихотворению, которое погружает человека вот в традиционную английскую культуру. Берут учебник для третьего уровня, вот этот глянцевый, современный, наверное, американский или британский, наверное, скорее американский. Там вот эти топики. Животные, сафари, семья, там вот, как я уже сказал, там отпуск, что-то еще. Вот эти картинки. Там намного больше слов, там больше упражнений, там больше динамики, там просто ребенка погружают в круговорот всего и вся, и все очень разговорное. Нет ничего, я специально пролистал эту книгу, там даже нету цельных текстов. Там все тексты, которые детей заставляют учить дома и просят их выучивать, эти фразы, они все в форме диалогов. Там нет вот такого вот... Ну, есть текстики, но их очень мало. Для простоты и легкости восприятия. Я общался с преподавателями, кто преподает, репетиторы, преподаватели английский язык, вот на эту тему. У них разные позиции, но независимо от того, как они к этому относятся, они фиксируют. Современное преподавание английский язык нацелено на разговорную речь. То есть задача всех вот этих западных учебников сделать так, чтобы человек мог спокойно изъясняться.
0: Ну, я бы сказал, бегло изъясняться.
1: Бегло
0: просто.
1: Изъясняться. Угу. То есть вот школьный уровень, он готовит, так я уже своим языком говорю, готовит туриста. А уже уровень выше, он готовит человека, кто мог бы работать, да, очень, выполнять какие-то рабочие функции.
0: Ты очень, так сказать, корректно, мягко говоришь, он готовит туриста. Я бы сказал, что он, это в лучшем случае он готовит туриста. А так он готовит обслугу. Он готовит официантов, которые в Британии смогут вот обслуживать, значит...
1: Даже не в Британии, да, вот скорее даже, тут это, конечно, ирония, но где-то тут есть горькая правда, да, что большинство людей, которые учат английский язык, ну, мало кто ездит в Англию, в Америку, ну, в другие страны как путешествовать там. Ну, что-нибудь там разъясняться. А так, да, вот в каких-нибудь дорогих ресторанах эти официанты, они могут разговаривать с людьми,
0: как
1: иностранцами.
0: Страны молодежь,
1: это
0: стран
1: тоже нужно. Это тоже нужно, да. Но вот вопрос, нужно ли биться над ребенком 11 лет, вколачивать в него довольно большой объем текстов, терминологии, чтобы просто он мог объясняться.
0: Вот смотри, та советская система, которую ты апеллируешь, она не сама же появилась, она является наследником тех систем изучения языка, той классической, по сути, филологии, которая активно существовала и развивалась с 19 века. Да, советская система просто ее продолжала, потому что эти учебники, пусть они и сталинские, но их составляли и писали люди, получившие образование до революции, ученики тех старых
1: профессоров. Да, тут надо тезис, вот ты правильно говоришь, очень точно, верный тезис, что советская лингвистическая школа является наследником, по сути, императорской еще российской традиционной лингвистической школы.
0: Это просто та же самая русская филология. Логическая лингвистическая школа. Она непрерывно развивалась со своими сложностями, но тем не менее. А что это за система вообще, вот эта классическая филологическая? Для чего человек в ней учит язык? Он учит язык, чтобы читать тексты. Ты учишь ради текстов. Это все восходит к глубокой древности.
1: Надо пояснить, что такое текст. Текст – это первоисточники. То есть ты учишь тот же самый английский язык, чтобы читать классические произведения на английском языке.
0: Да, для чего вообще всегда кто...
1: И британские, и американские, и иные.
0: Кто учил всегда, кто был ученым на протяжении... Это вот мы живем во время, когда 90, там, почти 100% населения планеты умеет читать и писать. В традиционном обществе, в средние века и даже уже в раннее новое время, это было привилегией узкого круга людей. Но для чего была ученость нужна, образование? Для чего, например, средневековые монахи, как западные, так и русские, на Западе больше латыни учили, у нас учили греческий язык. Для чего? Для того, чтобы иметь доступ, как ты правильно сказал, к первоисточникам, к священным текстам. У нас, например, это было изучение там, трудов святых отцов, там, в оригинале по-гречески читать, переводить на русский. Так сказать, это ученость. И в новое время уже, когда вот светскость, секулярное время, естественно, да, акцент был сделан, может быть, на... чтение там литературы. Литература стала таким главным местом, где оттачивался язык. Поэзия, вот ты в пример привел, да, детское стихотворение. Но дальше в этой логике ты от детских стихотворений постепенно переходил ко взрослым стихотворениям. И погружаясь в язык, ты получаешь очень много. Ты получаешь знание, глубокое знание о чужой культуре. Уча вот по этим разговорным учебникам, ты получаешь только поверхностное.
1: Да, ты через язык, если тебя учат именно читать тексты, классические тексты, ты видишь, как мыслит эта культура.
0: Для тебя открывается некое ядро внутри этой культуры.
1: Потому что если ты можешь по-английски говорить как турист, ты не понимаешь, как эти люди думают.
0: Очень характерный момент. Люди, я знаю людей, которые, значит, хорошо выучили английский язык по этим учебникам, но как только они, например, открывают книгу по-английски, любую, даже просто написано. Литература 20 века американская, с очень простым языком. У них ступор. Не говорю уже о том, что никакого Шекспира они никогда по-английски не прочитают. В принципе, это для них невозможно. Не просто невозможно, в принципе, да? Им нужно заново учить язык для
1: этого. Потому что язык, он всегда... исходит из культуры. Вот, понимаете, вот для слушателя я приду такой пример. Я вот этих про котят привел, да, Three Little Kittens, да, и Lost, да, и Mittens. Mittens – это перчатки. Если я это слово увижу просто так, но я его запомню, посмотрю его транскрипцию, что это читается как не Mittens, не Mittens, а вот это Mittens. По-английски это сложно читать, там не так, как написано, надо читать, да. А вот если это Kittens, который ты знаешь, то там... там будет Mittens, потому что там рифма. Вот и в голове у носителя языка эти все паттерны глубокие, как слова занимают свои места, они, конечно, основаны на литературе. Даже если они там неграмотные собственную литературу не читают, в языке это присутствует, и они через язык эти все паттерны сохраняют. Так же, как и мы говорим на языке Пушкина. Хотя многие там Пушкина не перечитывают со школы и так далее. Но мы продолжаем на его языке говорить. Паттерны все есть классические. Так вот, если мы умеем читать классическую литературу на языке, и нас учат ее читать и понимать...
0: Если это цель обучения.
1: Цель вот обучения. Сказать, да. Мы, еще раз скажу этот тезис, что мы понимаем, как мыслят эти люди. Что это значит? Это значит, что мы можем влиять на их мышление. Если мы понимаем, как они мыслят, мы можем, выражаясь какой-нибудь такой терминологией другой, там, да, вести с ними более профессиональную информационную борьбу, да, в нынешних условиях СВО, санкций, борьбы Запада.
0: Во всяком случае, мы с ними находимся в равных позициях.
1: В равных. Мы получаем честных. Доступ к их культуре. И в этом смысле мы можем оттуда что-то брать, на нее влиять. А если же мы носители языка на уровне туриста или официанта, я специально утрирую, так, занижаю градус совсем уже, мы не можем повлиять. Получается, есть язык господ и есть язык обслуги.
0: Я бы так сказал, это один уровень, о котором ты говоришь, это колониальный уровень. Это то достаточное владение языком для колоний.
1: Да.
0: А второй уровень – это уже, так сказать, нормальное, реальное владение языком.
1: У нас не хватает времени, чтобы подробно поговорить, но мы обязательно посвятим еще одну передачу теме лингвоциду. Это как раз такой уровень языковой политики, который обслуживает колониальную общемировую систему.
0: Которая уничтожает другие языки, закрывает к ним доступ, изучение.
1: расскажу на нынешней, сегодняшней передаче, мы фиксируем этот факт, что при советской власти и до советской власти человека учили быть, владеть языком для того, чтобы он мог проникать в культуру этого языка. Ему как бы язык – это ключ туда.
0: Да, где ты понимаешь, обогащаешься, да. Ты можешь сортировать, это я беру, это я не беру и так далее.
1: И влиять на нее.
0: И влиять, конечно.
1: И в 90-е годы все это было зачеркнуто, было объявлено, что все это плохо, советская вся школа, и завезены эти учебники, которые учат такому языку, на котором ты можешь изъясняться, коммуницировать, но ты не можешь проникать и претендовать на то, чтобы проникать в культуру носителя этого языка.
0: И сколько бы часов в школе в неделю не было, если человек учит язык так, хоть 300, хоть 500 часов, он никогда его не выучит.
1: Именно поэтому я считаю, мое такое частное мнение, что сокращение английского языка там, с 3

0: часов в неделю до 2 часов, в рамках нынешней системы преподавания языка скорее благо,
1: чем негатив.
0: То есть мы ничего не потеряем, потому что тому, кому язык будет нужен, он и так его потом продолжает учить в институте или дорабатывает это с репетитором.
1: В эфире была программа «Брат 2» на радио «Звезда». В студии были ее постоянные ведущие Николай Щипков
0: и Василий Щипков.
1: А мы в завершение передачи напоминаем вам, что теперь канал «Звезда аналитика» есть в мессенджере «Макс». Призываем подписываться на него. Легко найти в строке поиска. Просто нужно набрать «Звезда пробел аналитика». И подписывайтесь, читайте, слушайте актуальную аналитику и новые выпуски наших передач. Всего доброго.
0: До свидания.
2: «Брат 2». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Уважаемые слушатели радио «Звезда», с вами Дмитрий Сосов, группа «Зверобой». Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит песня «Доброволец», автором которой я являюсь. Родина – это мать, давшая нам все, и мы всю жизнь отдаем наш сыновний долг. Мы ощущаем себя в одном ряду с предками, в их победах, как в зеркале, видим нашу будущую победу. Герой песни «Доброволец», уходя на войну, говорит жене самые важные слова, что защита Родины – это вопрос жизни, а победа – залог мира. Прийти на помощь по первому зову, не испугаться и победить подлого врага, спасти мир от войны – великая честь. И в этом заключается бескорыстный подвиг добровольца. И не меньший подвиг совершает его жена. Она ждет, она верит, она любит.

0: Шоу.
1: Время выбрало нас.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Многие современные химические приборы появились благодаря алхимикам, которые изобрели перегонные кубы, реторты и методы дистилляции. Эти технологии позже стали основой лабораторной химии и фармацевтики.
2: Факт второй.
4: Великий физик Исаак Ньютон серьезно занимался алхимией. Он посвятил алхимическим исследованиям больше времени, чем физике.
2: Факт третий.
4: Порох был изобретен китайскими алхимиками случайно. Они смешали селитру, серу и древесный уголь в надежде получить эликсир бессмертия. А вместо продления жизни они получили взрывоопасную смесь, которая навсегда изменила военную историю человечества.
2: Факт четвертый.
4: Король Англии Генрих IV законодательно запретил создание золота алхимическим путем. Монарх всерьез опасался, что если алхимики преуспеют, приток дешевого золота разрушит экономику королевства.
2: Факт пятый.
4: Поиск эликсира молодости привел к изобретению фарфора в Европе. Алхимик Иоганн Бёдгер из города Мейсон случайно раскрыл секрет производства фарфора, который Китай веками держал в строжайшем секрете.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов об алхимии.
1: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Евгений Моргунов. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Граф де ля Фер?
11: Я. Yeah.
10: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
11: Я. Yeah.
10: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
11: Я. Yeah.
10: Аббат Дербле?
11: Я. Yeah.
10: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
0: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: подешевели до 85 тысяч рублей, выведя Эмираты на второе место по доступности. Отдых в Турции с перелетом и системой «Все включено» стоит от 81 тысячи. Единственным подорожавшим направлением стал Египет. Он прибавил сразу 17%. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
2: Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Наука на чердаке.
5: Первое поколение людей, в жизни которых технологии заняли значительное место, уже приблизилось к солидному возрасту. Как использование гаджетов повлияло на их когнитивные способности? Самое время для хорошего исследования.
4: Научный журналист Егор Быковский.
5: О риске цифрового слабоумия, например, ухудшений памяти и внимания, ученые заговорили еще пару десятилетий назад. А вслед за ними заговорили и все остальные. В медиа это вообще просто стало общим местом. Гаджеты, мол, ведут нас к тупости и точка. Ученые связывали этот эффект с увеличивающимся потоком онлайн-информации, которая обрушивается на нас почти непрерывно. Некоторые исследователи даже обнаруживали уменьшение объема серого вещества и признаки структурных изменений мозга. Но результаты недавнего метаанализа, который я прочитал в журнале Nature Human Behavior, свидетельствуют о том, что угроза сильно преувеличена. Ученые проанализировали почти 60 исследований за последние 20 лет, в которых изучалась взаимосвязь использования цифровых технологий с когнитивными показателями. Респондентская база на минуточку 500 000 людей по всему миру. Средний возраст выше среднего, за 60. Ну и какой-то очевидный риск когнитивных нарушений при использовании цифровых технологий практически не обнаружился.
4: Наука на чердаке.
5: Разумеется, полученные данные нельзя интерпретировать однозначно. Это, мол, точно полезно. Прямой причинно-следственной связи здесь нет. Да ее нельзя найти в исследованиях такого рода. Слишком уж много факторов в нашей жизни, помимо смартфона в руке. Поэтому ученые не могут ответить, предохраняет ли использование технологий от деменции. Или, напротив, люди с хорошо сохранившимися к этому возрасту когнитивными способностями, наоборот, склонны к более частому использованию технологий. Либо, что тоже вероятно, результаты следует объяснить сочетанием этих двух факторов. Кроме того, в большинстве проанализированных публикаций не учитывали характер цифровой активности, а это же тоже очень важно. Так называемая смартфон-независимость тоже не рассматривалась. В то же время очевидно, ленивый скроллинг всяких дурацких картинок и видео в социальных сетях, онлайн-общение или работа со сложными компьютерными приложениями далеко не одно и то же, друзья. Тем не менее, авторы новой научной работы опровергли пугающие исследования о цифровом слабоумии, по крайней мере, в достаточно почтенном возрасте. По их данным, использование современных технологий, если и не напрямую полезно для здоровья мозга, то уж точно вряд ли наносит вред. Вот такой неожиданный, но вполне оптимистичный вывод сделали исследователи. Спасибо им.
4: Наука на чердаке.
3: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на «Радио Звезда».
6: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
7: Глава 72. Уже вторая.

0: И сутки Ивановы и Конурин сидели в поезде, мчащемся из Неаполя на север и везущем пассажиров в Венецию. Из Неаполя они выехали на следующее же утро после злополучной поездки на остров Капри. Морская болезнь дала себя знать, и Глафира Семеновна села в поезд совсем больная. Николай Иванович предлагал ей остаться еще на денек в Неаполе, дабы прийти в себя после морской качки, но она и слышать не хотела. До того ей опротивил Неаполь с его морем, так недружелюбно поступившим с ней во время путешествия на пароходе. Проснувшись наутро в гостинице «Бристоль», выглянув в окошко из своей комнаты и увидав вдали тихое и голубое море, она даже плюнула по направлению его. Вот до чего оно солоно ей пришлось после прогулки на Капри. Конурин, разумеется, поддерживал ее в деле немедленного отъезда из Неаполя. Он торжествовал, что его везут, наконец, обратно в Россию. Что по дороге придется теперь посетить только один итальянский город — Венецию, на пребывание в которой Глафира Семеновна клала только двое суток, и высчитывал тот день, когда он после долгих скитаний за границей встретится в Петербурге со своей супругой. При отъезде из гостиницы им предъявили просто грабительский счет. И за то, что они только один раз пользовались табльдотом в гостинице, взяли с них за комнаты полуторную против объявленной цены. Николай Иванович было возопиял на это, принялся ругаться с заведующими гостиницей, но Конурин стал его останавливать и говорил: «Плюнь, брось, пренебреги, пусть подавятся. Только бы выбраться поскорее из этой Италии. Немного уж им, шарманщикам, осталось издевательства над нами делать. Всего только одна Венеция впереди. Ведь только одна Венеция, барынька, нам осталась. А там уж и домой, в Русь православную», — отнесся он Глафире Семеновне.
1: «Домой, домой», — отвечала та.
0: «Слава тебе, Господи!» И Конурин даже перекрестился большим крестом. Поезд, везший Ивановых и Конурина в Венецию, делал большие остановки в Риме, во Флоренции и других городах, но Конурин почти не выходил даже в станционные буфеты. Питался сухоедением в виде булок с колбасой, сыром, бараниной и запивал все это вином «Чьянти», покупая его у итальянок-разносчиц на станционных платформах. Даже умыться на другой день пути не могла заставить его Глафира Семеновна. По дороге попадалось много интересного. Иванова то и дело обращали его внимание на что-нибудь на станциях, но он был ко всему апатичен и отвечал: «А что тут? Ни на что и смотреть не хочется. Только бы поскорей домой!» Он высчитывал не только дни, когда приедет в Петербург, но даже часы. То и дело шевелил он пальцами и говорил: «Сегодня у нас пятница, завтра суббота. Завтра утром, вы говорите, мы будем в Венеции?» — спрашивал он.
1: «Да-да»,
0: — отвечала Глафира Семеновна.
1: «В котором часу?» «Да говорят, рано утром, в 6 часов».
2: «В 6 часов в субботу в Венеции. Суббота и воскресенье на осмотр. В воскресенье вечером, стало быть, из Венеции выедем в Питер?»
1: «Иван Кондратич, да разве это можно так, наверное, сказать? Как понравится Венеция?»
2: «Позвольте».
3: «Позвольте, да что же в ней нравиться может? Город как город. Те же макаронники, я думаю, те же шарманщики, те же апельсинники».
1: «Вот это уж совсем напротив. Венеция совсем особенный город, нисколько не похожий на другие города».
3: «Да ведь вы, матушка, не видели его».
1: «Не видела? Но знаю по картинкам, знаю по описаниям. Другого подобного Венеции города нет в целом мире. Прежде всего, он весь на воде.
3: На воде? Да нечто мало вам эта самая вода-то надоела. Кажется, уж оттрепало так, когда мы с Ка приехали, что до новых веников не забудете.
1: Ах, Венеция совсем другое дело. Венеция стоит на каналах, и там никакой качки не может быть. На таких каналах, вот как наши петербургские, Крюков канал, Екатерининский канал, Мойка, только в Венеции их тысячи.
3: Тысячи? Ну, уже это вы.
1: Да, тысячи. Вы знаете, в Венеции совсем извозчиков нет. Одни лодочники.
3: Как извозчиков нет? Ну уж это не может быть.
1: Уверяю вас, что извозчиков нет. Там все на лодках, на гондолах. Выходишь из подъезда дома, и сейчас канал. Даже набережных нет. Прямо с подъезда садишься в лодку и едешь, куда тебе требуется.
3: А ежели мне требуется в театр, или в трактир, или в церковь?
1: В театр и в трактир прямо к подъездам на гондоле подвезут. В церковь надо, к паперти подвезут. Церковные паперти на воду выходят.
0: Конурин улыбнулся и сказал: «Зубы заговариваете, барынька?»
1: «А вот увидите, там нет земли».
3: «Позвольте, на чем ж дома отстоят?»
1: «На воде, так прямо из воды и выходит. Что вы смеетесь? Ведь я же видела на картинках. Удивляюсь, как вы-то не видали. Картин Венеции множество в Петербурге, и масляными красками есть писанные, и так, в журналах, в книгах».
3: «Где же видеть-то? Наш дел торговые, день-деньской в лавках. Книг совсем не читаем». «А я видел Венецию на картинках. Много раз видел», — похвастался Николай Иванович. «Ты, Конурин, с женой не спорь. Она правильна. В Венеции земли совсем нет, а только одна вода».
2: «Город без земли? Ох, трудно поверить», — покрутил головой Конурин. «А где же покойников-то у них хоронят, ежели земли нет?»
3: «Покойников-то?» — спросил Николай Иванович и замялся. «Глаш, где у них в самом деле покойников хоронят?» Отнесся он к жене.
1: «Да уж, должно быть, на лодках в какой-нибудь другой город хоронить увозят», — дала ответ Глафира Семеновна и прибавила: «Венеция из этих каналов самый интересный город. Вода, вода и вода вместо улиц».
3: «И травки нет, и садов нет», —
0: допытывался Конурин.
1: «Нет, нет и нет».
3: «Тьфу ты, пропасть! Надо будет жене письмо написать, что вот приехали в город без земли».
2: «Впрочем, что ж писать-то? Ведь уж скоро увижусь с ней. В субботу и воскресенье Венеции этой самой», — начал рассчитывать Конурин. «В воскресенье выйдем из нее. Во сколько дней из Венеции до Питера можно доехать?» — спросил он Глафиру Семеновну.
1: «Да дня в четыре. Только мы должны хоть день в Вене отдохнуть».
3: «Матушка-голубушка, поедемте домой без отдыха», — взмолился Конурин. «Какой тут отдых? В вагонах отдохнем.
2: В вагонах даже лучше. Обсидишься, прелесть».
3: «Надо, надо тебе Вену показать», — перебил его Николай Иванович. «Мы-то Вену видели в нашу прежнюю поездку за границу, а тебе надо».
2: «Ничего мне не надо, ничего. Ну ее, эту Вену, к черту. Помилуйте, при мне векселя. Мне на будущей неделе по векселям получать? На будущей неделе сроки? Нет, нет! Слышишь, ежели вы в Вене останетесь, сажай меня в вагон до русской границы, и я один поеду. Перстами буду в дороге разговаривать, ногами, глазами, а уж доеду как-нибудь. Что мне Вена? Да провались она! К жене, в Питер! О, что-то она, голубушка, там делает».
1: «Да что делает? чай пьет»,
0: — перебила его, улыбаясь, Глафира Семеновна.
2: «А вы почем знаете?» — спросил Конурин и, посмотрев на часы, прибавил. «Да, пожалуй, что теперь чай пьет. От Венеции до Питера, вы говорите, 4 дня. Понедельник, вторник, среда, четверг». Рассчитывал он по пальцам и вдруг воскликнул.
1: «В четверг дома с женой за самоваром буду сидеть. Ура! Через 6 дней дома! Чего вы кричите-то? Только срамитесь! Ведь вы не одни в купе!» Остановила его Глафира Семеновна. «Смотрите вон, итальянку-соседку даже шарахнула от вас в сторону. Плевать, что мне макаронница. Мало они у нас во время скитаний по Италиям жил-то вымотали. Матушка-голубушка, шарманщица моя милая, через 6 дней у жены буду!»
0: Подвинулся Конурин к соседке-итальянке и даже перед самым ее носом ударил от радости в ладоши, так что та, в полном недоумении смотря на него, забилась в самый угол купе.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
0: Глава 73. Проснувшись на другой день рано утром в вагоне, Глафира Семеновна выглянула из окошка и в удивлении увидала, что поезд идет совсем по воде. Она бросилась к окну на противоположную сторону вагона, и с той стороны перед ней открылась необозримая даль воды. Только узенькой полоской шла по воде земляная насыпь. На ней были положены рельсы, и по рельсам бежал поезд.
1: «Боже мой! Да ведь уж это Венеция!» — воскликнула она и стала будить мужа и Конурина, спавших крепким сном. «Вставайте! Чего спите? В Венецию уж приехали!» — говорила она. «По воде едем!»
0: Николай Иванович и Конурин встрепенулись, протерли глаза и тоже бросились к окнам.
3: «Батюшки, вода и есть! О, чтоб ее, эту Венецию!» — дивился Конурин и заговорил нараспев. «Кончен, кончен дальний путь, вижу край родимый!»
5: «Но, брат, до родимого-то край еще далеко!» — отвечал Николай Иванович.
1: «Все-таки уж это будет последняя остановка в Италии. Голубушка, Глафира Семеновна, не засиживайтесь вы, Бога ради, долго в этой Венеции!» — упрашивал Конурин.
6: «Нет-нет, только осмотрим город и его достопримечательности, и вон из него. Можете уж быть уверены, что после Капри на пароходе по морю никуда не поеду. Довольно с меня моря, только по каналам будем ездить».
1: «Ну вот и отлично, вот и прекрасно. Вода направо, вода налево», — дивился Конурин, посматривая в окна, и прибавил. «Тьфу ты пропасть! Да где же люди-то живут?»
6: «А вот сейчас приедем на какой-нибудь остров, так и людей увидим.
1: Сторожевых будок даже по дороге нет. Где же железнодорожные-то сторожа?»
6: «А лодочки-то с флагами попадались? На них должно быть железнодорожные сторожа и есть. Гондольер! Гондольер! Вон! Гондольер на гондоле едет!»
0: — воскликнула Глафира Семеновна, указывая на воду.
6: «Я его по картинке узнала. Точь-в-точь, как на картинке!»
0: Действительно, невдалеке от поезда показалось... типическая венецианская черная гондола с железной алебардой на носу и с гондольером, стоящим на корме и управляющим лодкою одним веслом.
1: «Как называется?» — спросил Конурин.
6: «Гондольер. Гондола. Вот это венецианские-то извозчики и есть. Они публику по каналам и возят».
3: «Зачем же он на дыбах стоит и об одном весле?»
6: «Такой уж здесь порядок.
1: никто на двух веслах не ездит. Гондольер всегда об одном весле и всегда на дыбах.
2: Указия. Что город, то норов, что деревня, то обычай.
0: Локомотив свистел, поезд подъезжал к станции. Вот он убавил пары и тихо вошел на широкий, крытый железом и стеклом, железнодорожный двор. На платформах толпилась публика, носильщики в синих блузах, виднелись жандармы. Глафира Семеновна высунулась из окна и стала звать носильщика.
1: «Факино! Факино! Иси!» — кричала она.
5: «Земли-то у них все-таки хоть сколько-нибудь есть», — говорил Николай Иванович. «Ведь станция-то на земле стоит. А я уж думал, что вовсе без земли, что так прямо из вагона на лодки и садятся».
0: Поезд остановился. В вагон вбежал носильщик.
1: «В гостиницу, то бишь в альберго», — говорила ему Глафира Семеновна. «Гондольер?»
5: «О, я, мадам, коммен зе мит», —
0: отвечал на ломаном немецком языке носильщик и, захватив вещи, повел их за собой.
5: «Что это? По-немецки уж говорит. Немецким духом запахло?» — спросил Николай Иванович жену.
1: «Да-да, это должно быть от того, что уж к немецчине подъезжаем. Ведь я вчера смотрела по карте. Тут после Венеции сейчас и Австрия».
0: Носильщик вывел их на подъезд станции. Сейчас у подъезда плескалась вода, была пристань и стояли гондолы. Были гондолы открытые, были и гондолы-кареты. Гондольеры в башмаках на босую ногу, в узких грязных панталонах, без сюртуков и жилетов, в шляпах с порванными широкими полями – кричали, размахивали руками, наперерыв приглашая к себе седоков, и даже хватали их за руки и втаскивали в свои гондолы. Ивановы и Конурин сели в первую попавшуюся гондолу и поплыли по каналу Гранде, велев себя вести в гостиницу. Вода в канале была мутная, вонючая. На воде плавали древесные стружки, щепки, солома, сено. Направо и налево возвышались старинные архитектуры дома с облупившейся штукатуркой, с полуразвалившимся цоколем, с отбитыми ступенями мраморных подъездов, спускающихся прямо в воду. У подъездов стояли покосившиеся столбы с привязанными к ним домашними гондолами. Город еще только просыпался. Кое-где заспанные швейцары мели подъезды, сметая ссоры и отбросы прямо в воду. В отворенные окна виднелась женская прислуга, стряхивающая за окна юбки одеяло. Гондола, в которой сидели Ивановы и Конурин, то и дело обгоняла большие гондолы, нагруженные мясом, овощами, молоком в жестяных кувшинах и тянущиеся на рынок. Вот и рынок, расположившийся под железными навесами, поставленными на отмелях, с десятками причаливших к нему гондол. Виднелись кухарки с корзинами и красными зонтиками, приехавшие за провизией. Виднелись размахивающие руками и голдящие на весь канал грязные торговки. Около рынка плавающих отбросов было еще больше, воняло еще сильнее. Глафира Семеновна невольно зажала себе нос и проговорила:
1: «Фу, как воняет! Признаюсь, я себе Венецию иначе воображала».
5: «А мне так и в Петербурге говорили про Венецию. Живописный город, но уж очень вонюч», — отвечал Николай Иванович.
2: «А я тогда живописного ничего не нахожу», — вставил свое слово Конурин, морщась. «Помилуйте, какая тут живопись. Дома разрушение какое-то. Разве можно в таком виде дома держать?
3: 25 лет они ремонта не видали. Посмотрите, вот на этот балкон. Все перила обвалились. А вон этот карниз. Ведь он чуть-чуть держится. И, наверное, не сегодня, так завтра обвалится. И кого-нибудь из проходящих по башке съездит.
1: Позвольте. Как здесь может карниз кого-нибудь из проходящих по башке съездить, если мимо домов даже никто и не ходит? — перебила Конурина Глафира Семеновна. — Видите, прохода нет. Ни тротуаров, ничего. Вода и вода.
6: А гондольер, стоя сзади их на корме и мерно всплескивая по воде веслом, указывал на здания, мимо которых проезжала гондола, и рассказывал, чьи они и как называются.
3: «Мария делла Салюте, Палаццо Джустиниан Лолин, Палаццо Фоскари», — раздавался его голос. Но Ивановы и Конурин совсем не слушали его.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
6: Глава 74. Плыли в гондоле уже добрых полчаса. Канал Гранде кончался. Виднелось вдали море. Вдруг Глафира Семеновна встрепенулась и воскликнула:
1: «Дворец Дожий! Дворец Дожий! Вот он, знаменитый-то дворец Дожий!»
5: «А ты почем знаешь?» — спросил ее муж.
1: «Помилуй, я его сейчас же по картинке узнала. Точь-в-точь, как на картинке. Разве ты не видал его у дяденьки на картине, что в столовой висит?»
5: «Ах, да, действительно. Теперь я и сам вижу, что это то самое, что у дяденьки в столовой. Но я не знал, что это дворец Дожий. Эти дожи-то, что ж такое?»
1: «Ах, я про них очень много в романах читала. И про дворец читала. Тут недалеко должен быть мост вздохов, откуда тюремщики узников в воду сбрасывали».
2: «Вздохов? Это что же обозначает?» — задал вопрос Конурин.
1: «Ах, многое, очень многое. Тут всякие тайны инквизиции происходили. Кто через этот мост переходил, тот делал на нем последний вздох и уж обратно живой не возвращался.
6: Да неужели ты, Николай Иванович, не упомнишь про это? Я ведь тебе давала читать этот роман. Ах, как он называется? Тут еще Франческа выведена, дочь гондольера. А потом Катерина де Медичи. Или нет, не Катерина де Медичи. Еще ей, этой самой Франческе, отравленное яблоко дали».
5: «Читал, читал. Но где ж все помнить?»
6: «Тут еще совет трех, и люди в полумасках, узники, тюремщик. Ужасно страшно и интересно. Я не понимаю, как можно забыть о мосте вздохов».
5: «Да ведь ты знаешь мое чтение. Возьму книжку, прилягу. Ну и сейчас сон. Наш дел торговое. День-то деньской все на ногах. Но тайны инквизиции я чудесно помню. Там, кажется, жилы из человека вытягивали, потом гвозди в подошвы вбивали».
1: «Ну да, да. Но как же моста вздохов-то не помнить? Потом Мария Дираган, это самая, или нет? Не Мария Дираган. Это из другого романа. Ах, сколько я романов про Венецию читала!»
5: «Постой. Венецианский мавр. Вот это я помню», — сказал Николай Иванович.
1: «Ну вот, мавр, что ты брешешь? Мавр — это совсем другое. Отелло или Венецианский мавр — это пьеса».
5: «А, да-да, опера. Отелло».
1: «Да не опера, а трагедия. Еще он ее подушкой душит, эту самую...»
5: «Ну вот, про подушку-то я и помню. Венецианский мавр.
1: «Ах, вот и львы! Знаменитые львы святого Марка на столбах!»
0: — восклицала Глафира Семеновна, указывая на высящиеся на левой стороне канала столбы с крылатыми львами, сияющими на утреннем солнце, когда они поравнялись с поражающим своей красотой зданием дворца Дожей. Налево начиналась набережная Рива-дель-Эскьявони. По ней уже основала публика. Пестрели цветные зонтики дам, проходили солдаты с петушьими перьями на кепи, бежали мальчишки с корзинками на головах, брели долгополые каноники в круглых черных шляпах с гладкими бритыми лицами.
1: «Ах, как все это похоже на то, что я видела на картинах!»
0: продолжала восклицать в восторге Глафира Семеновна.
1: «То есть точь в точь. Вон и корабли с мачтами, вон и остров с церковью. Две капли воды, как на картинке. А дворец-то Дожий, как похож. Это просто удивительно. Вот отсюда, по описанию, уж недалеко и до знаменитой площади святого Марка».
2: «Ага, стало быть, здесь и площадь есть», — сказал Конурин.
6: «А раньше вы говорили, что здесь в Венеции только одна вода до небеса».
1: «Есть, есть. И самая громадная площадь есть. Любовное-то свидание у Франчески с Пьетро и происходило на площади святого Марка. Тут-то старый доминиканец их и подкараулил, когда она кормила голубей».
2: «Какой доминиканец?» — спросил Конурин.
1: «Ах, боже мой! Да из романа! Ну что вы спрашиваете? Вы все равно ничего не поймете!»
5: «Какова у меня женат, Иван Кондратич! И не бывший в Венеции все знает!» — прищелкнул языком Николай Иванович.
1: «Да еще бы не знать!» — похвасталась Глафира Семеновна. «Книги, картинки... Я не серый человек. Я женщина образованная. Я про Венецию-то сколько читала».
2: «А что, здесь есть лошади? Мы вот едем, едем и ни одной не видим», — опять спросил Конурин.
1: «Да почему же здесь лошадям-то ездить?»
2: «Ну, вот все-таки набережная широкая, площадь, вы говорите, есть».
1: Лишеваль. «Эски вузаве иси шеваль»,
0: — обратилась Глафира Семеновна к гондольеру.
5: «Шевалла, кабалло», — пробормотал старичок-гондольер и прибавил смесью французского и немецкого языков. «О, нон, мадам, тверде нихт, шевалле нихт».
1: «Видите, совсем нет лошадей», — перевела Глафира Семеновна.
2: «Ну, город», — покрутил головой Конурин. — Собаки-то есть ли или тоже нет?
1: — Шьян, вузаве шьян.
0: Гондольер не понял вопроса и забормотал что-то по-итальянски с примесью немецких слов.
5: — Да ты спроси его, Глаш, по-немецки. Видишь, здесь немечут, а не французят, — сказал жене Николай Иванович.
1: «Постой, как по-немецки собака?» «Ах, да, хунд. Хунд хабензи ин Венеция?» —
0: переспросила гондольера Глафира Семеновна.
5: «О, я, мадам, о, я. Дас ис хунд».
0: И гондольер указал на набережную, по которой бежала маленькая собака.
2: «Ну вот, есть. Хорошо, что хоть собаки, то есть. А я думал, что совсем без животных тварей живут», — сказал Конурин.
0: Гондола между тем подплыла к каменной пристани с несколькими ступенями, ведущими на набережную. Грязный оборванный старикашка в конической шляпе с необычайно широкими полями подхватил гондолу багром и протянул Глафире Семеновне коричневую морщинистую руку, чтобы помочь выйти из гондолы. Наверху, на набережной, высился небольшой каменный трехэтажный дом с несколькими балконами и надписью «Отель Боривар».
2: «В гостиницу приехали?»
0: — спрашивал Конурин.
1: «Да, да, выходите скорее из лодки», — сказала Глафира Семеновна.
0: Из подъезда дома, между тем, бежали им навстречу швейцар в фуражке с позументом и прислуга в передниках.
1: «Де шамбр»,
0: — говорила Глафира Семеновна швейцару.
1: «Уи, уи, мадам»,
0: — заговорил швейцар по-французски и тотчас же сбился на немецкий язык.
5: «Цвай циммер. Митр дайбет, битте, мадам». «Но занемечили, хам-хам. Ничего больше. Прощай, французский язык», — заговорил Николай Иванович и хотел рассчитаться с гондольером, но швейцар остановил его. «Lassen Sie bitte, das wird bezahlt», — сказал он.
1: «Заплатят они за гондолу, заплатят», — перевела Глафира Семеновна, направляясь к гостинице.
0: Старикашка, причаливший багром гондолу к пристани, загородил ей дорогу и, сняв шляпу, делал жалобное лицо и кланялся.
1: «Макарони, монета!» — цедил он сквозь зубы.
5: «Ах, это нищий! Мелких нет, мелких нет!» — закричал Николай Иванович, отстраняя его от жены и идя с ней рядом.
0: Старикашка не отставал и возвысил голос.
5: «Прочь!» — крикнул на него Конурин. «Чего напираешь?»
0: Старикашка схватил Николая Ивановича за рукав пальто и уже кричал, требуя себе монету на макароны.
1: «Ах, батюшки, вот не отвязчивай ты, старик! Ну, нищие здесь!» — сказала Глафира Семеновна. «На, возьми, подавись!»
0: И она, пошарив в кармане, бросила ему в шляпу пару медных монет. Старикашка быстро переменил тон и начал низко-принизко кланяться, бормоча ей по-итальянски целое благодарственное приветствие.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 75. Из гостиницы, отправляясь обозревать город, Ивановы и Конурин вышли в полном восторге.
3: «Какова дешевизна-то?» — восклицала Глафира Семеновна. «За комнату с двумя кроватями, с балконом, выходящим на канал, с нас взяли 5 франков, тогда как мы нигде-нигде меньше 10 или 8 франков не платили, и, главное, не принуждают непременно у них в гостинице столоваться, где хочешь, там и ешь».
4: «Хороший город, совсем хороший, это сейчас видно», — сказал Николай Иванович.
5: «А мне уж пуще всего нравится, что англичан этих самых в дурацких зеленых вуалях на шляпах здесь не видать», — прибавил Конурин. «До чертей надоели».
2: Они шли по набережной Рива-дель-Эскьявони, направляясь ко дворцу дожей. Дома, мимо которых они проходили, были невзрачные, с облупившейся штукатуркой. Но перед каждым домом была пристань со стоявшими около них гондолами. Гондольеры, стоя на набережной, приподнимали шляпы и приглашали седоков. Налево был вид на остров Джорджио Маджори с церковью того же имени. По каналу быстро шныряли пароходики, лениво бороздили воду гондолы, состоявшими на корме гондольерами об одном весле. Конурин только теперь начал внимательно рассматривать гондолы и говорил:
5: «Смотрю я, смотрю и надивиться не могу, что за дурацкие эти самые лодки у них. Право слово, дурацкие. Лодочник на дыбах стоит. Одно весло у него, на носу лодки какой-то железный топор. Ну к чему этот топор?»
4: «Такая уж присяга у них, ничего не поделаешь. У наших ялечников сзади на корме на манер утюга вытянуто, а у них венец и спереди на носу на манер топора», — отвечал Николай Иванович.
2: Подошли ко дворцу дожей. Глафира Семеновна остановилась и опять начала восторгаться им. Вместе с мужем и Конуриным она обошла его кругом и поминутно восклицала:
3: «Ну, то есть точь-в-точь, как на картинках?»
4: «Да что тут удивительного, что дворец точь-в-точь, как на картинках? Ведь картинки-то с него же сняты»,
2: — заметил Николай Иванович, которому уж надоело осматривание дворца.
3: «Молчи, что ты понимаешь? Ты вовсе ничего не понимаешь», — накинулась на него жена и продолжала восторгаться, спрашивая себя: «Но где же тут знаменитый мост вздохов-то? Ведь он должен выходить из дворца дожей. Неужели и этот мостишка, на котором мы стоим, и есть мост вздохов?»
2: Они стояли на мостике Понта де ла Палья, перекинутом через маленький канал.
3: «Мост вздохов. Спросить разве кого-нибудь?» — бормотала Глафира Семеновна. «Как мост вздохов-то по-французски? Ах, да, мост пон, вздох супир».
4: «Супир? Это, кажется, перстень. Перстенек, супирчик», — заметил Николай Иванович.
3: «Ах, боже мой! Да отстань ты от меня, пожалуйста, со своими невежествами. Я очень хорошо знаю, что вздох — супир. Пон — супир. Ое пон супир, месье!»
2: Обратилась она к проходившему молоденькому офицерику в узких лилово-серых брюках. Тот остановился.
6: «Пон де супир. Пон те де соспире. Вуаля, мадам!» произнес он и указал на видневшийся вдали с моста, на котором они стояли, другой мост, в вид крытого перехода, соединяющий дворец дожей с другим древним зданием — тюрьмой.
3: «Селя?
2: — удивленно указала Глафира Семеновна на мост.
5: «Уи, уи, мадам, c'est le pont de soupir!»
2: Кивнул офицер, улыбнулся и пошел далее. Глафира Семеновна забыла даже поблагодарить офицера за указание. До того она была поражена ничтожным видом знаменитого по старинным романам «Моста вздохов».
3: «И это мост вздохов? Тот мост, на котором происходили все эти зверства? Ну, признаюсь, я его совсем иначе воображала. Да он вовсе и не страшен. Так, так себе маленький мостишка. Николай Иванович, видишь мост вздохов-то?»
4: «Вижу, вижу, матушка», — зевал муж. «Действительно, на наш Николаевский мост не похож, и на Аничкин мост тоже не смахивает».
3: «Да вы совсем дурак!»
2: — огрызнулась Глафира Семеновна и прибавила.
3: «Ах, как трудно быть в компании образованной женщине с серым мужем!»
4: «Да чем же я сер-то? Позволь тебя спросить».
3: «Молчите!»
2: Они пошли далее. Вот и обширная площадь Святого Марка. Прямо перед ними была знаменитая древняя башня часов с бронзовыми двумя вулканами, отбивающими часы молотами в большой колокол. Направо был собор Святого Марка, поражающий и пестротою своей архитектуры, и пестротою внешней отделки.
5: «Скажи на милость, какая площадь-то?» — дивился Конурин.
6: «Ведь вот и площадь здесь есть, а вы, Глафира Семеновна, говорили, что только одни каналы и каналы, а из воды дома и церкви торчат».
2: Глафира Семеновна не отвечала.
5: «Что это? Часы? Батюшки! Да что же у них циферблат-то о 24 часах? Смотрите, на циферблате не 12, а 24 цифры», — продолжал Конурин.
4: «И то 24, — подхватил Николай Иванович. «Глаш, что же это обозначает?»
3: «Ах, боже мой, да почем же я-то знаю?»
4: 24. Фут ты пропасть! Вот город-то! 10 часов, однако, стрелки теперь показывают. Когда же у них бывает 18-й или 19-й час, Глаш?»
3: «Ничего не знаю, ничего не знаю», — дивилась и сама Глафира Семеновна.
4: «Сама ж ты сейчас хвасталась, что ты женщина образованная. Стало быть, должна знать».
3: «Конечно же, образованная. Но только про часы ничего не знаю».
4: «Так спроси. Вон сколько праздно шатающегося населения шляется».
2: К ним подскочил босой мальчишка с плетеной корзинкой, наполненной мокрыми еще от тины розовыми и желтыми раковинами.
3: «Фрутти ди маре», —
2: предлагал он, протягивая к ним корзинку.
4: «Брысь!» —
2: отмахнулся от него Конурин. Мальчишка не отставал и, улыбаясь и скаля белые зубы, назойливо продолжал что-то бормотать по-итальянски. Наконец взял одну раковину, раскрыл ее, оторвал черепок, сорвал с другого черепка прилипшую к нему устрицу и отправил к себе в рот, присмакивая губами.
3: «Фу, какую гадость жрет!»
2: Поморщилась Глафира Семеновна и тут же обратилась к мальчишке, указывая на часы.
3: «Се горлош, кескю се са, вен катрер?
5: Торо дель орологио, мадам», — отвечал тот.
3: «Пуркуа нон дузер?»
2: — допытывалась Глафира Семеновна, но добиться так-таки ничего и не могла насчет часов. Мальчишка, не продав ей раковин, запросил себе монету на макароны.
3: «Возьми и провались!»
2: — кинула она ему монету.
4: 24 часа! Ах, чтоб тебе!» — дивился Николай Иванович и прибавил, обратясь к Конурину. «Ну, Иван Кондратич, непременно сегодня давай выпьем, когда будет 24 часа показывать. Выпьем за здоровье твоей жены, и ты ей пошлешь письмо. В 23 часу сели за стол, ровно в 24 часа пьем за твое здоровье. Вот удивится твоя благоверная, прочитав это. Прямо скажет, что ты с ума спятил».
2: «Давай, давай напишем», — обрадовался Конурин и поднял голову на часовую башню. Статуи бронзовых вулканов начали в это время отбивать молотами в колокол 10 часов.
1: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
7: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Княгиня Екатерина Дашкова. Записки. Читает Надежда Винокурова.
1: Было 6 часов. Я приказала подать себе парадное платье и поспешно отправилась в Летний дворец, где предполагала найти Екатерину. Трудно сказать, как я добралась до нее. Дворец был окружен множеством народа и войск, со всех концов города, стекавшихся и соединившихся с измайловцами. Я вынуждена была выйти из кареты и пешком пробиваться сквозь толпу. Но как только меня узнали некоторые из офицеров и солдат, я была поднята на руки и отовсюду слышала приветствие как общий друг и осыпана тысячами благословений. Наконец я очутилась в передней, со вскруженной головой, с изорванными кружевами, измятым платьем, совершенно растрепанная вследствие своего триумфального прихода, и поторопилась представиться государыне. Мы были тут же в объятиях друг у друга. Слава Богу! Вот все, что мы могли сказать в эту минуту. Потом она рассказала о своем побеге из Петергофа, о своих опасениях и надеждах перед этим ударом. Я слушала ее с биением сердца и, в свою очередь, описала ей проведенные мной в то же время тоскливые часы, которые были тем тягостнее, что я не могла встретить ее и следить за успехом ее судьбы, блага или бедствия всей России. Мы еще раз обнялись, и я никогда так искренне, так полно не была счастлива, как в этот момент. Заметив, что императрица украшена лентой святой Екатерины, еще не надела Андреевской, высшего государственного отличия, женщина не имела права на него, но царствующая государыня, конечно, могла украситься им. Я подбежала к Панину, сняла с его плеч голубую ленту и надела ее на императрицу, а Екатерининскую, согласно с ее желанием, положила в свой карман. После легкого завтрака государыня предложила двинуться в голове войска в Петергоф и пригласила меня сопутствовать ей. С этой целью, желая переодеться в гвардейский мундир, она взяла его у капитана Талызина, а я, следуя ее примеру, достала себе у лейтенанта Пушкина, двух молодых офицеров нашего роста. Эти мундиры, между прочим, были древним национальным одеянием Преображенского полка со времени Петра Великого, впоследствии замененных прусскими куртками, введенными Петром III. Замечательно, что едва императрица вошла в город, гвардейцы будто по команде сбросили с себя иностранный мундир и оделись в свое старое платье. Когда императрица стала готовиться к своему походу, я уехала домой переодеваться, а по возвращении застала ее в совете, рассуждавшем о будущем манифесте. С ней находились те сенаторы, которые были тогда в городе, и Теплов, призванный в качестве секретаря. Так как известие о побеге императрицы из Петергофа и обо всех других событиях этого дня уже могло дойти до Петра III, я думала, что он двинется к Петербургу, чтобы остановить восстание войск. Под влиянием этого впечатления я решила сообщить свое мнение государыне. Двое офицеров, стоявших на часах у дверей совета, вероятно, удивленные моим смелым движением или полагавшие, что я имею право всегда являться на глаза Екатерины, беспрепятственно пропустили меня в комнату. Я подошла к государыне и на ухо сообщила ей свою мысль, советуя принять всевозможные меры против прихода Петра III. Теплову тотчас же было приказано написать указ и разослать его копии вместе с другими инструкциями в 2 главные части, которые должны были охранять 2 подступа к городу. По воде — единственные незащищенные пункты. Мое нечаянное появление в совете изумила почтенных сенаторов, из которых никто не узнал меня в военном мундире. Екатерина, заметив это, сказала им мое имя, прибавив, что она обязана моей дружбе указанием в эту минуту на одну очень необходимую предосторожность, которую она совершенно упустила из виду. Сенаторы единодушно встали со своих мест, чтобы поздравить меня. При этом я покраснела и отклонила от себя честь, которая так мало шла мальчику в военном мундире. Когда заседание кончилось и были отданы приказания относительно безопасности столицы, мы сели на своих лошадей и по дороге в Петергоф осмотрели 12-тысячное войско, кроме волонтеров, ежеминутно стекавшихся под наше знамя. В Красном Кабачке, в 10 верстах от Петербурга, мы отдохнули немного, чтобы дать отдых пехотному войску. Да и нам необходим был покой, особенно мне, ибо последние 15 ночей я едва смыкала глаза. Когда мы вошли в тесную и дурную комнату, государыня предложила, не раздеваясь, лечь на одну постель, которая при всей окружающей грязи была истинной роскошью для моих измученных членов. Едва мы расположились на постели, завешанной шинелью, взятой у полковника Кара, я заметила маленькую дверь позади изголовья императрицы. Не зная, куда она ведет, я попросила позволения выйти и увериться, все ли безопасно. Удостоверившись, что эта дверь сообщалась тесным и темным коридором со внешним двором, я поставила у нее 2 часовых, приказав им не трогаться с места без моего позволения. Потом я возвратилась к императрице, которая перебирала какие-то бумаги. Так как мы не могли заснуть, она прочитала мне копию будущего манифеста. Мы на досуге рассуждали о том, что надо делать, полные восторга, от которого далеко отлетала всякая тревожная мысль об опасности.
0: Мы читали фрагмент из записок княгини Екатерины Дашковой.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В России создана правительственная комиссия по защите критической инфраструктуры и бесперебойной работы экономики. Орган из 22 представителей силового и экономического блоков возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. На стартовом заседании чиновники обсудили безопасность логистики, а Минпромторг подготовил список из 167 критически важных объектов. Новая структура учреждена вслед за президентским указом, допускающим временное государственное управление предприятиями при рисках террористических атак на объекты. Министерство обороны России сообщило об ударах беспилотниками по украинским объектам. В порту Одессы поражены 7 хранилищ с военным имуществом для украинских вооруженных формирований. В порту Измаил поражен танкер с горюче-смазочными материалами. А за минувшие сутки в Киевской области атакован транспортно-логистический центр «Броварах», где хранились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Власти Непала эвакуировали из зоны разрушительных наводнений свыше 30 иностранных туристов, включая 2 россиян. Среди спасенных также граждане Индии, США, Южной Кореи и Европы. Впрочем, сами последствия стихии остаются катастрофическими. Число погибших превысило в четверг 360 человек. Списки пропавших без вести непрерывно растут и включают сотни людей, среди которых числится и 8 граждан России. Ушел из жизни бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 84 года. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге называл его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов войны. Например, после событий в 1995 году в Сребренице его обвинили в геноциде боснийских мусульман. Суд приговорил его к пожизненному заключению в 2017 году. На петербургских адмиралтейских верфях заложили новую дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Лада» «Малый Ярославец». Субмарины этого проекта самые современные в своем классе по тактическим и боевым возможностям, заявил на церемонии председатель морской коллегии Николай Патрушев.
2: Президентом Российской Федерации в стратегии развития военно-морского флота на период до 50-го года поставлены масштабные задачи укрепления военно-морской мощи Российской Федерации, развития научно-технологического и кадрового потенциала судостроительной отрасли. Одной из первостепенных задач является модернизация подводных сил.
1: Напомню, корабль стал 5-м в серии. Максим Челиков, служба информации.

0: интересное. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Вся приплыли».
1: Джомолунгма, в переводе с тибетского языка «богиня снегов». Сагармадха, в переводе с непальского «вершина неба» или «божественная мать». А есть еще, например, вот такие названия. Английское «Пик-15» и китайское «Шэнму-фэн». И все вместе это один и тот же географический объект, наивысшая горная вершина земного шара «Эверест». А кто такой Эверест и за что ему такие почести? Сейчас расскажу. Валиец Джордж Эверест, он, кстати, дядей приходится известной писательнице Этель Лилиан Войнич, автору романа «Овод». Так вот, этот самый дядя Эверест возглавлял где-то во второй половине 19 столетия английское топографическое управление. Любимое выражение чиновника – «спасибо за высокую оценку моей работы». Сразу оговорюсь, в этой фразе два ключевых слова – «моя» и «работа». Работу выполняли подчиненные Эвереста, а все успехи и достижения он приписывал себе любимому. А любил себя Эверест нещадно. Есть, кстати, такой тип мужчин. Женщины, которые отдыхали когда-нибудь у моря, подтвердят. Вот как подобный Homo sapiens из того самого моря выходит. «Мама дорогая, вы только посмотрите, гордая, медленная походка, рассекающая бурные волны, бицепсы, трицепсы сверкают на солнце, но не дать не взять, Ихтиандр на берег вышел или Геракл. Сам бы себя целовал в эти руки и плечи». Таким и был Джордж Эверест, самовлюбленным до безрассудства. Подчиненные его боялись и назвали в честь шефа наивысшую точку земли между Тибетом и Непалом. А ведь этот самый Эверест в Индии даже не был. В Бенгалии, к примеру, был, а в Индии нет. Он даже гору эту не видел ни разу. Он был бумажным червем и карьеристом. А что в результате? А в результате на свет появился очередной географический курьез. Кстати, в 1954 году английские ученые, хорошо понимая необоснованность такого названия, как Эверест, захотели вдруг переименовать гору в честь королевы Елизаветы. Однако ее величество подарок не приняла. Спрашивается, почему? Есть одна мысль. Именем Елизаветы уже были названы земли, острова и так далее и тому подобное. Так вот, побывать на собственном острове королева могла бы запросто и когда угодно. А вот самостоятельно забраться на самую высокую гору планеты вряд ли. Так что в отказе Елизаветы был и остается здравый смысл, что не может не радовать. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
5: Под китайской стеной. Постройка китайской стены, отделяющей Китай-город от Белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного Елена Глинская назвала эту часть города Китай-городом в воспоминании своей родины, Китай-городка на Подолии. В начале прошлого столетия, в 1806 году, о Китайгородской стене писал Валуев: «Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников. К

0: И нам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни. Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастионы ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург. Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки. После этого, как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому. И вдобавок на старой площади между Ильинскими и Никольскими воротами открылся толкучий рынок, который в половине 80-х годов был еще в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил Владимир Маковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в 80-х годах, но следы ее остались. Она развела трущобы в самом центре города, которую уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной – Лубянская площадь с ее трактирами-притонами и знаменитой Шиповской крепостью. В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Николая Ивановича Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шипову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному. Он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться поскольку угодно человек в квартире, и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось. Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшимися отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно. Обитатели Шиповской крепости делились на две категории. В одной беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый, пьяный народ, ищущий здесь убежище от полиции. Категория вторая – люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения – никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые скаторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они. Но молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны. Первая категория исчезает днем для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит. Вторая категория днем спит, а ночью работает по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли Иванами, а впоследствии деловыми ребятами. И вот когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи Иваны заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они, вооруженные, бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, врывавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налет Иванов снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве. Иваны, являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитую проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочке старой и новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые ваза пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя. Лавочки мрачны даже днем, что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждый из этих лавочек как бы имеет свою специальную небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой старую чиненую обувь, в третьей шерсть и бумагу, в четвертой лоскут, в пятой железный и медный лом. Но все это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавочках принималось все, что туда не привозилось и не приносилось, от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника. Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную 10-пудовую пушку, украденную из Кремля. Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек, от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами от Иванов ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, Иваны шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в Ад на Трубу или в Поляков трактир. Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а Иваны к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных коморках, тырбанили слам, делили добычу, и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщикам. В дни существования Шиповской крепости главным разбойничьим притоном был близ Яузы Поляков трактир, наполненный отдельными коморками, где производился дележ награбленного и продажи его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались. В одной из этих коморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей. Здесь же на чердаке были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах. После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные Иваны не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут фортунка и судьба, и, конечно, шулера. Трактир Полякова продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шипова приобрело императорское человеколюбивое общество. И весьма нечеловеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так. Нахлынули в темную ночь солдаты, тишина и мрак во всем доме. Входят в первую квартиру. Темнота, зловоние и беспорядок. На полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое, хозяин да его сын, мальчишка. В другой та же история, в третьей на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы и ни одного жильца. А у всех выходов солдаты, уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы, нашли только несколько человек, молчаливых как пни, и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории, а Иваны первое время поразбрелись, а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейка в Сухом овраге. Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и также тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого. Целые квартиры заняли портные особой специальности – раки. Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленной управы. Раками их звали, потому что они вечно, как раки на мели, сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки.
1: Вы слушаете Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
0: Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными коммерсантами, неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя. Коммерсантами, сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое. Смело можно сказать, что ни один домовладелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съемщики квартир и приемщики краденого. В этом громадном трехэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевен, кабака в нижнем этаже и одного притона трактира, вся остальная площадь состояла из мелких грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями. Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки. В такой квартире в трех-четырех разгороженных комнатках жило человек 30 вместе с детьми. Летом с 5, а зимой с 7 часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелек, грязные и оборванные бегут на толкучку, на промысел. Это съемщики квартир, которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными черт знает из какого табаку. Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают. Квартиры загрязнены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или за редким исключением не больше 2 раз в году убирают свои квартиры, населенные ворами, пьяницами и проститутками. Эти съемщицы тоже торгуют хламьем, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями. Первая категория торговок являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запастись свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателей, и всякий совал, что у него есть, и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье. Все это рваное, ленючее, ползет чуть ли не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными, черное пальто окажется серо-буромалиновым, на фуражке после первого дождя выступит красный околыш, у сюртука одна пола окажется синей, другая желтой, а пол спины зеленой. Белье расползается при первой стирке. Это все произведение первой категории шиповских ремесленников, выдержавших экзамен в ремесленной управе. Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из Шипова дома, а из желающих продать столичная беднота, лишившиеся места чиновники, приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником, бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу, голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка, и жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу. Вот эти-то продавцы от горькой нужды самые выгодные для базарных коршунов. Они стаей окружали жертву, осыпали ее насмешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку. «Почем?» 4 рубля, отвечает сконфуженный студент, никогда еще не видавший толкучки. «4! А рублевку хошь?» Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле, и каждый бросал свое едкое слово. «Хапанный! Покупать не стоит, еще попадешься!» Студент весь красный, слезы на глазах, а те рвут, рвут. Плачет голодная мать. «Может, нечистая еще какая?» И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены. «Должно быть краденый», — замечает старик-барышник, напрасно предлагавший купчихе 3 рубля за самовар, стоящий 15. А другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлела от ужаса: «За будочником бы спосылать». Эти приемы всегда имели успех. Исконфуженные студенты, горемыка, мать и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости. Только видавший виды чиновник равнодушно твердит свое, да еще заступается за других, которых маклаки собираются обжулить. В конце концов он продает свой собачий воротник за подходящую цену, которую ему дают маклаки, чтобы только он не отсвечивал. Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще опохмеляется. Но вот выползает и она. Площадь меняет свое население, часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших и свое, и чужое добро, чтобы только добыть на опохмелку. Это типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты приноровлен, потому что эти продавцы – народ несовестливый и нетрусливый. Их и не запугаешь, и не заговоришь. На одно слово 10 в ответ, да еще родителей, да прабабушки помянут. Сомнительного продавца окружают маклаки. Начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет – и приступают к торгу, предлагая свою цену. 2 рубля? 1,5. Гляди сам, больше не стоит. Сказал 2, меньше ни копья. Но без четверти бери, леший ты упрямый. 2, безапелляционно отрезает тот. Ну, держи деньги, что с тобой делать, как бы нехотя говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь. Тот начинает считать деньги, и вместо 2 у него оказывается 1,5. «Давай полтину, ведь я за 2 продавал!» Торговка стоит перед ним невозмутимо. «Отдай мою вещь назад!» «Да бери, голубок, бери, мы ведь силы не отнимаем», — говорит торговка, и вдруг с криком ужаса: «Да куда же это делось-то? Ах, батюшка Света, ограбили! Среди белого дня ограбили!» И с этими словами исчезает в толпе. Жаждущие опохмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть. Нутро горит. Начиная с полдня, являются открыто уже не продающие ничего, а под видом покупки проходят в лавочки, прилепленные в китайской стене на старой площади, где за исключением 2-3 лавочек все занимаются скупкой краденого.
1: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
0: На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели, бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были 2 такие же старокнижные лавки, а дальше уж до закрытия толкучки в любую можно сунуться с темным товаром. Толкучка занимала всю старую площадь между Ильинкой и Никольской и отчасти новую между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону китайская стена, по другую ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями, в верхних этажах конторы и склады, а в нижних лавки с готовым платьем и обувью. Все это товар дешевый, главным образом русский. Шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Было, впрочем, и мадье с претензией на шик, сшитое теми же портными. Лавки готового платья. И здесь, так же, как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателей. Около входа всегда галдеж от десятка зазывал, обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье. Да мне не надо платья, отбивается от двух молодцов в поддевках, ухвативших его за руки, какой-нибудь купец или даже чиновник. Помилуйте, вы ж здоровье, или, если чиновник, воскобродие, да вы только поглядите товар. И каждый не отстает от него, тянет в свою сторону к своей лавке, а если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера. Великие мастера были зазывалы. «У меня только в лавку зайди, не надо да купит, уговорю», скажет хороший зазывала. И действительно, уговорит. Такие же зазывалы были и у лавок с готовой обувью на Старой площади и в закоулках Ямского приказа на Москворецкой улице. И там, и тут торговали специально грубой привозной обувью, сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. В 70-х годах еще практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога, но уж таковы были девизы и у купца, и у мастера: на грош пятаков, и не обманешь, не продашь. Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря зазывалам было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет 2-3 улицы по лужам в дождливую погоду, глядь, подошва отстала, и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку. Зазывалы уж узнали зачем, и на его жалобы закидают словами, и его же выставят мошенником. Пришел, мол, халтуру сорвать. Купил на базаре сапоги, а лезешь к нам. Ну, в какой лавке купил? Стоит несчастный покупатель, растерявшись. Глядит, лавок много. У всех вывески и выходы похожи, и у каждой толпа зазывал. Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки. Был в 60-х годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжачему всучили на Старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на Старую площадь к самому крупному оптовику-торговцу привезли несколько вазов обуви из Кимр. Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на Старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с вазов сваливали обувь в склады. Арестованы были все, и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Кимр с вазами скупщики и продавцы обуви. Опечатав товары склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар. Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы. И действительно, кимряки стали работать по чести. О бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877-1878 годов не слышно было. Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были вовлечены в невыгодную сделку, как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазали по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах и гибли от простуды. И опять с тех пор пошли бумажные подметки на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «На грош пятаков и не обманешь, не продашь». Только с уничтожением толкучки в конце 80-х годов очистилась Старая площадь, и Шипов дом принял сравнительно приличный вид. Отдел благоустройства Москомунхоза в 1926 году привел Китайгородскую стену, этот памятник старой Москвы, в тот вид, в каком она была 500 лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения. Вспоминается бессмертный Гоголь. Возле того забора навалено на 40 телег всякого сора. Что за скверный город? Только поставь какой-нибудь памятник или забор. Черт их знает, откуда вы и нанесут всякой дряни. Такова была до своего сноса в 1934 году Китайгородская стена, еще так недавно находившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совершенно разрушена. В других чуть не на 2 метра вросла в землю. Башни изуродованы поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство, дачи не надо. Возле древней башни на стенах старинных были чуть не пашни. Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Тайны Неглинки. Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне. И заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это от того, что никогда не чищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом, Театральной площадью и под Александровским садом вплоть до Москвы-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. Это было положительно бедствием, но отцы города не обращали на это никакого внимания. В древние времена здесь протекала речка Неглинка. Еще в екатерининские времена она была заключена в подземную трубу. Набили свай в русло речки, перекрыли каменным сводом, положили деревянный пол, устроили стоки уличных вод через спускные колодцы и сделали подземную клоаку под улицами. Кроме законных сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того, чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве до устройства канализации. И все эти нечистоты шли в Москву-реку. Это знала полиция, обо всем этом знали гласные домовладельцы, и все, должно быть, думали, не нами заведено, не нами и кончится. Побывав уже под Москвой в шахтах артезианского колодца и прочитав описание подземных клоак Парижа в романе Виктора Гюго «Отверженные», я решил во что бы то ни стало обследовать Неглинку. Это было продолжение моей постоянной работы по изучению московских трущоб, с которыми Неглинка имела связь, как мне пришлось узнать, в притонах Грачевки и Цветного бульвара. Мне нетрудно было найти двух смельчаков, решившихся на это путешествие. Один из них – беспаспортный водопроводчик Федя, пробавлявшийся паденной работой, а другой – бывший дворник, солидный и обстоятельный. На его обязанности было опустить лестницу, спустить нас в клоаку между самотекой и трубной площадью и затем встретить нас у соседнего пролета и опустить лестницу для нашего выхода. Обязанность Феди – сопутствовать мне в подземелье и светить. И вот в жаркий июльский день мы подняли против дома Малюшина близ самотеки железную решетку спускного колодца, опустили туда лестницу. Никто не обратил внимания на нашу операцию. Сделано было все очень скоро. Подняли решетку, опустили лестницу. Из отверстия валил зловонный пар. Федя, водопроводчик, полез первый. Отверстие сырое и грязное было узко. Лестница стояла отвесно, спина шаркала о стену. Послышалось хлюпанье воды и голос, как из склепа. «Лезь, что ли?» Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоявшей качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец послышался шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне виден был только четырехугольник голубого яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная до костей пронизывающая сырость охватила меня. Наконец я спустился на последнюю ступеньку и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды. «Опускайся смелее, становись, неглубоко тутотка», — глухо гробовым голосом сказал мне Федя. Я встал на дно, и холодная сырость воды проникла сквозь мои охотничьи сапоги. «Лампочку зажечь не могу. Спички подмокли», — жалуется мой спутник. У меня спичек не оказалось, Федя полез обратно. Я остался один в этом замурованном склепе и прошел по колено в бурлящей воде шагов 10, остановился. Кругом меня был мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку. Даже страшно стало. Тихо было. Только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слыхал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину. Я обернулся. В руках его была лампочка в 5 рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого мрака. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Я вспомнил подобный грохот при моем путешествии в тоннель артезианского колодца, но здесь он был несравненно сильнее. Все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо, приходилось нагибаться. И все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было. Да и до того ли было? Дошагали в этой воне до первого колодца и наткнулись на спущенную лестницу. Я поднял голову, обрадовался голубому небу. «Ну, целый, вылазь!» — загудел сверху голос. «Мы пройдем еще, спускай через пролет». «Ну что ж, уж глядеть так глядеть!» Я дал распоряжение перенести лестницу на 2 пролета вперед, она поползла вверх. Я полюбовался голубым небом и, через минуту утопая выше колен в грязи и каких-то обломках и переползая уличные отбросы, мы зашагали дальше. Опять над нами 4-угольник ясного неба. Через несколько минут мы наткнулись на возвышение под ногами. Здесь была куча грязи, особенно густой, и, видимо, под грязью было что-то навалено. Полезли через кучу, осветив ее лампочкой, я ковырнул ногой, и под моим сапогом что-то запружинило. Перешагнули кучу и пошли дальше. В одном из таких заносов мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Особенно трудно было перебраться через последний занос перед выходом к трубной площади, где ожидала нас лестница. Здесь грязь была особенно густа, и что-то все время скользило под ногами. Об этом боязно было думать. А Феде все-таки прорвало. «Верно говорю, по людям ходим». Я промолчал. Смотрел вверх, где сквозь железную решетку сияло голубое небо. Еще пролет, и нас ждут уже открытая решетка и лестница, ведущая на волю. Мои статьи о подземной клоаке под Москвой наделали шуму. Дума постановила начать перестройку Неглинки, и дело это было поручено моему знакомому инженеру Левачеву, известному охотнику, с которым мы ездили не раз на зимние волчьи охоты. С ним уже во время работ я спускался 2-й раз в Неглинку, около Малого театра, где канал делает повороты, где русло было так забито разной нечистью, что вода едва проходила сверху узкой струйкой. Здесь и была главная причина наводнений. Наконец, в 1886 году Неглинка была перестроена. Репортерская заметка сделала свое дело. А моего отчаянного спутника Федю Левачев взял в рабочие, Как-то устроил ему паспорт и сделал потом своим десятником. За десятки лет после Левачевской перестройки снова грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте канала под Китайским проездом около Малого театра. Во время войны наводнение было так сильно, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения. Но никаких мер сонная хозяйка столицы городская дума не принимала. Только в 1926 году взялся за Неглинку Моссовет и, открыв ее от Малого театра, под которым тогда подводился фундамент, до половины Свердловской площади, вновь очистил загрязненные русла и прекратил наводнение. Я как-то шел по Неглинной и против Государственного банка увидал посреди улицы деревянный барак, обнесенный забором, вошел в него, встретил инженера, производившего работы. Оказалось, что он меня знал и на мою просьбу осмотреть работы изъявил согласие. Посредине барака зияло узкое отверстие, из которого торчал конец лестницы. Я попробовал спуститься, но шуба мешала. А упускать случай дать интересную заметку в вечернюю Москву, в которой я тогда работал, не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз. Знакомый подземный коридор, освещенный тусклившимися сквозь туман электрическими лампочками. По всему желобу был настлан деревянный помост, во время оттепели все-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончились, весь ил был убран, и подземная клоака была приведена в полный порядок. Я прошел к Малому театру, и, продрогший, промочив ноги и нанюхавшись запаха клоаки, вылез по мокрой лестнице. Надел шубу, которая меня не могла согреть, и направился в редакцию, где сделал описание работ и припомнил мое старое путешествие в клоаку. На другой день я читал мою статью, уже лежа в постели при высокой температуре. От гриппа я, в конце концов, совершенно оглох на левое ухо, а потом и правое оказалось поврежденным. Это было эпилогом к моему первому подземному путешествию в бездны Неглинки 40 лет назад.
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гиляровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Казаков. Рассказ «На полустанке». Читает Егор Серов.
1: Была пасмурная, холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез. У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост на сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз. Должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала. Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок, красный, короткопалый рукой, угрюмо смотрел в землю. Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледным и усталым, не было уже ни надежды, ни желания. Оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих, темных глазах ее притаилось что-то болезненно невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботинках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь, смотрела на белое хрящеватое ухо парня. Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем. Потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко.
2: «Вот она! Жизнь-то как повернулась, а!» — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. «Теперь мое дело порядок. Чего мне теперь в колхозе-то? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается. Не жалко. Я в области явлюсь. Сейчас мне тренера дадут. Опять же, квартиру. Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал. Самолучшие еле на первый взгляд идут. А я вон норму мастера жеманул запросто, чуешь?»
1: «А я как же?» — тихо спросила девушка.
2: «Ты-то...» — парень покосился на нее, кашлянул. «Говорено было. Дай гляжусь, приеду. Мне сейчас некогда. Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду. Я им там дам жизни. Мне вот одного жалко. Не знал я этой механики раньше. А то бы давно. Как они там живут-то? Тренируются. У меня сила натренная. Ты погоди маленько. Я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду. Жетуха начнется, дай бог. Да. Так тебе приеду. Я потом это напишу».
1: Вдали послышался слабый, неясный шум поезда. Унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягущий гудок. Дверь станции хлопнула. На перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом в красной фуражке с темными пятнами мазута. Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил: «Какой вагон?» Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.
2: «Девятый, а что?»
3: «Ну-ну», — пробормотал начальник станции и снова зевнул. «Девятый, говоришь? Так, девятый. А погода сволочь».
1: Отвернулся, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку, та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.
2: «А ну, хватит!» — проворчал парень, нагибаясь за чемодан. «Слыхала? Хватит, я говорю!»
1: Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь: «Ты там берегись, слишком-то не подымай, а то жила какая-нибудь лопнет. О себе подумай, не надрывайся. Я что? Я ждать буду. В газетах про тебя искать буду. Ты обо мне не мечтай. Так я это люблю тебя, вот и плачу, думаю».
2: «Ну, брось», — сказал парень, — «сказано, приеду».
1: Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленнее и медленнее пошли усталые вагоны. Один, другой, третий.
2: «Вон девятый», — быстро сказала девушка. «Подождем».
1: Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый, небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно. Он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал: «Девушка, это какая станция?»
2: «Лунданка», — сипро сказал проводник.
1: «Базар есть?»
2: — спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку. «Нету базара», — опять отозвался проводник. «Две минуты стоим».
1: «Как же так?» — изумился пассажир, все еще глядя на девушку.
2: «Закройте окно», — попросили из вагона капризным голосом.
1: Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину. Потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился. Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке. «Ну, прощай, что ли?» — тяжело проговорил он и сунул руки в карманы. У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо. «Скучно мне будет», — шептала она. «Пиши почаще-то, слышишь? Пиши, ведь приедешь».
2: «Ну, сказано уже», — неохотно, испуганно говорил парень. «Оботри слезы-то, ну».
1: «Да я ничего», — шептала девушка, задыхаясь, быстро, побелича, стирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. «Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то».
2: «Я помню. Мне что?» — хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.
1: «А мне? Я всю жизнь для тебя. Ты знай это».
2: «Сказано», — буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.
1: Два раза натреснуло, жидко ударил колокол.
2: «Гражданин, попрошу в вагон, останетесь», — сказал проводник и первым полез торопливо на площадку.
1: Девушка побледнела, схватилась рукой за рот.
2: «Вася!»
1: — закричала она с невидящим взглядом, посмотрела на пассажиров. Те сразу отвернулись. «Вася, поцелуй же меня!»
2: «Ничто!» —
1: пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно закончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки. Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и также сдавленно отозвалось из леса короткое гулкое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись, заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:
2: «Слышь! Я не приеду больше, слышь!»
1: Он оскалился, сильно втянул себя в воздух, сказал еще что-то непонятное, злое, и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур. Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову. Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она, пристально не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами, снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя, все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манила, притягивала оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нетерпимо болевшему сердцу. Робкие, почти еще детские губы ее все белели.
2: «Берегись!» —
1: раздался вдруг дикий крик над ее головой. Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завыла по бабье, качаясь, будто пьяная. «Уехал!» Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.
2: «Уехал?» — спросил он. «Да, нынче все едут». Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевок ногой. «Скоро «Я уеду», — забормотал он, — «на юг подамся. Тут скука, дожди, а там на юге теплынь, эти, как их, кипарисы». Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботинки, спросил негромко и равнодушно: «Вы не из Красного маяка будете, а?» «Да, вот оно что! А погода-то, сволочь, факт!» И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи. Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела. Ни темного мокрого леса, ни тускло блестевших рельсов, ни бурой, никлой травы. Видела она рябое и грубое лицо парня. Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге. Девушка сидела, не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.
0: Мы читали рассказ Юрия Казакова «На полустанке».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Посольство России в Непале сообщило, что 8 наших соотечественников предположительно находятся в зоне наводнения и не выходят на связь. 2 эвакуированные россиянки уже оформляют документы на возвращение домой. Сход стеля в горах и последующее наводнение в долине Непала произошло в среду. Пропали свыше 1500 туристов. Предварительно жертвами природной стихии стали почти 400 человек. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что номинальный ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, достигнув уровня 102 триллиона рублей. Доходы бюджета превысили прогноз, составив почти 19 триллионов, а доля ненефтегазовых поступлений преодолела отметку 80%, подтверждая диверсификацию экономики. Ранее Владимир Путин назвал динамику скромной, но позитивной, подчеркнув устойчивость промышленности к внешнему давлению и необходимость укрепления экономического суверенитета. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в новой правительственной программе Россия больше не называется стратегическим союзником. А причина в том, что Москва отказалась участвовать в военной авантюре власти Армении против Азербайджана в Нагорном Карабахе 3 года назад. Президент России ранее объяснял, условия участия в ОДКБ не предусматривали то, что Россия будет вмешиваться в конфликт. Соглашением было предусмотрено оказание помощи в случае агрессии в адрес страны-участницы договора, а на территорию Республики Армения никто не покушался, что не давало России никакого права принимать участие в боевых действиях. В нашей стране обеспечены все потребности в крови, ее компонентах и препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом. Она также отметила, что число доноров крови в стране с 2020 года увеличилось на 20%.
2: Мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови, и, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37%, более миллиона литров.
3: Сколько доноров у нас сейчас?
2: Больше 1,5 миллиона человек. А в базе у нас существенно большее количество, более 12 миллионов.
1: По словам Скворцовой, агентство создает крупную сеть межрегиональных хабов донорской крови. В этом году такие хранилища на 100 тысяч литров откроют в Курске и Ростове-на-Дону. И о погоде: в пятницу в Москве преимущественно без осадков и 19 градусов, в субботу солнечно и до 22 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Граф де ля Фер?
5: Я.
4: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
5: Я.
4: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
5: Я.
4: Аббат Дербле?
6: Я.
4: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать!

0: Что вы говорите?
1: Небо. Оно уникально настолько же, насколько уникален отпечаток пальца. Не бывают одинаковыми ни его цвет, ни рисунок облаков на нем. Иногда оно поражает нас своей глубиной и необъятностью, а в другой раз становится жестким, почти колючим. Кто именно придумал слово «небо» и как это случилось, выяснить не получится. И без лишних объяснений понятно, что пространство над головой надо было как-то называть и тысячу, и пять тысяч лет назад. И хотя в словарях мы обязательно найдем упоминание о церковнославянском происхождении существительного неба, поиски источника придется продолжить. Самое близкое – древнеиндийское «набхас». Тут и небо, и туман в одном слове. Есть латинское «небула», которое дало название медицинскому прибору небулайзеру. Помните, что он делает? Распыляет лекарственный раствор, превращая жидкость в облако микроскопических капель. А кто-то вспомнит древнеирландское слово «нем». И да, это все то же самое «небо». О чем нас заставляют задуматься слова «мама», «дом», «небо»? В том или ином виде они встречаются по всей планете. Так что же это? Основа некоего общего для всего мира языка? Пожалуй. А может, заимствование? И это тоже правда. Слова в наш лексикон попадают не просто так, а выживают только те, что добавляют речи новые смыслы и краски. Это наша неразрывная связь с другими народами. У нас одна планета на всех. И небо тоже одно.
0: Да что вы говорите? А вот была история.
2: Однажды президент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин предложил избрать в почетные члены Академии влиятельного вельможу, которого боялась вся Россия, Алексея Андреевича Аракчеева. Конференц-секретарь Александр Федорович Лабзин спросил, какое отношение сей государственный муж имеет к искусствам? А Ленин замялся. Вы же знаете, Аракчеев – самый близкий человек к государю-императору Александру Павловичу. Лабзин на это заметил. Если эта причина достаточна, то давайте изберем кучера Илью Байкова. Он не только близок к государю, но и сидит впереди него.
0: Да уж, была история.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
5: Глава 16. О том, как канцлер Сигье не мог найти колокола, чтобы ударить в него по своему обыкновению. Трудно даже представить себе, какое впечатление эти слова произвели на Людовика XIII. Он вспыхнул, но тут же краска сбежала с его лица, и кардинал сразу понял, что одним ударом отвоевал потерянные позиции.
6: «Герцог Бекингем в Париже?» — воскликнул король. «Зачем же он приезжал сюда?»
7: «Надо полагать, чтобы вступить в заговор с вашими врагами, испанцами и гугенотами».
6: «Нет, клянусь, нет! Чтобы в заговоре с госпожой де Шеврес, госпожой де Лонгвиль и всеми конде посягнуть на мою честь!»
7: «Ваше Величество, как можете вы допустить такую мысль? Королева так благоразумна, а главное, так любит Ваше Величество!»
6: «Женщина слаба, господин кардинал. Что же касается большой любви, то у меня свое мнение на этот счет».
7: «Тем не менее, — сказал кардинал, — я утверждаю, что герцог приезжал в Париж с целями чисто политических.

0: человеческими. «А я уверен, что с совершенно другими целями. Но если королева виновата, то горе ей».
1: «В самом деле», — произнес кардинал, «как не тяжко мне допустить даже мысль о такой возможности. Ваше Величество напомнили мне одну вещь. Госпожа де Лануа, которую я, следуя приказу Вашего Величества, несколько раз допрашивал, сегодня утром сообщила мне, что в позапрошлую ночь Ее Величество очень поздно не ложились, что сегодня утром королева много плакала и что весь день она писала».
0: «Все понятно!» — воскликнул король. «Писала, разумеется, ему. Кардинал, добудьте мне все бумаги королевы».
1: «Но как же достать их, Ваше Величество? Мне кажется, что ни я, ни Ваше Величество не может взять это на себя».
0: «А как поступили с женой маршала Данкра?» — воскликнул король в порыве неудержимого гнева. «Обыскали ее шкафы и, в конце концов, ее самое!»
1: «Жена маршала Данкра? Всего лишь жена маршала Данкра, какая-то искательница приключений из Флоренции, тогда как августейшая супруга Вашего Величества Анна Австрийская, королева Франции, то есть одна из величайших владетельных особ в мире».
0: «Тем страшнее ее вина, герцог. Чем легче она забыла высоту своего сана, тем ниже она пала. Да, кроме того, я давно уже решил положить конец всем этим интригам, политическим и любовным. При ней, если не ошибаюсь, состоит некий Лапорт,
1: которого, я должен признаться, считаю главной пружиной в этом деле», — вставил кардинал.
0: «Значит, и вы так же, как я, думаете, что она обманывает меня?»
1: «Я думаю и повторяю, Ваше Величество, что королева в заговоре против власти короля, но я не сказал против его чести».
0: «А я вам говорю, в заговоре против того и другого. Я вам говорю, что королева меня не любит, что она любит другого. Я вам говорю, что она любит этого подлого Бекингема. Почему вы не арестовали его, когда он был в Париже?»
1: «Арестовать герцога? Арестовать первого министра, короля Карла Первого? Да что вы, Ваше Величество, какой шум! А если бы, в чем я по-прежнему сомневаюсь, а если бы подозрения Вашего Величества сколько-нибудь оправдались, какая страшная огласка, какой неслыханный позор!»
0: «Но раз он сам подвергал себя опасности, как какой-нибудь бродяга или вор, нужно было...»
1: Людовик XIII умолк, сам испугавшись того, что готово было сорваться с его уст, и Ришелье, вытянув шею, напрасно ожидал этих слов, застывших на королевских устах. «Нужно было...» «Ничего», — произнес король, — «ничего. Но в течение всего времени, что он был в Париже, вы не выпускали его из виду?» «Нет, Ваше Величество».
0: «Где он жил?»
1: «На улице Лагарб, номер 75».
0: «Где это?»
1: «Недалеко от Люксембургского дворца».
0: «И вы уверены, что он не виделся с королевой?»
1: «Я считаю королеву слишком преданной своему долгу».
0: «Но они в переписке. Это ему королева писала весь день. Герцог, я должен получить эти письма».
1: «Ваше Величество, а разве...»
0: «Герцог, чего бы это ни стоило, я хочу получить эти письма».
1: «Но я должен заметить, Вашему Величеству,
0: неужели и вы предаете меня, господин кардинал? Вы все время противитесь моим желаниям. Неужели и вы в сговоре с испанцами и англичанами, с госпожой де Шеврес и с королевой?»
1: «Ваше Величество», — со вздохом произнес кардинал, — «мне казалось, что я огражден от таких подозрений».
0: «Господин кардинал, вы слышали меня. Я хочу иметь эти письма».
1: «Есть только один способ».
0: «Какой?»
1: «Поручить эту миссию канцлеру, господину Сигье. Это дело целиком по его части».
0: «Пусть за ним немедленно пошлют.
1: Он должен быть у меня. Я как раз вызвал его к себе, а, отправляясь в Лувр, я распорядился, чтобы он, когда явится, подождал меня.
0: Пусть за ним немедленно пошлют.
1: Воля вашего величества будет исполнена, но...
0: Что за «но»?
1: Но королева, возможно, откажется подчиниться.
0: Подчиниться моим приказаниям?
1: Да, если она не будет уверена, что это приказание исходит от короля.
0: Ну так вот, чтобы она не сомневалась, я сам предупрежу ее.
1: Ваше Величество, надеюсь, не забудете, что я сделал все возможное, лишь бы предотвратить разрыв.
0: Да, герцог, я знаю, что вы крайне снисходительны к королеве. Может быть, даже чересчур снисходительны. Мы еще вернемся к этому позже, предупреждаю вас.
1: Когда будет угодно вашему величеству. Но я всегда буду горд и счастлив принести себя в жертву во имя мира и согласия между вами и королевой Франции.
0: Прекрасно, кардинал, прекрасно, но пока что пошлите за господином канцлером. Я пройду к королеве.
1: И Людовик XIII, открыв дверь, вышел в коридор, соединявший его половину с апартаментами Анны Австрийской. Королева сидела в кругу своих придворных дам, госпожи де Гито, госпожи де Сабле, госпожи де Монбазон и госпожи де Гемене. В углу пристроилась и камеристка Донья Эстефания, приехавшая вместе с королевой из Мадрида. Госпожа де Гемене читала вслух, и все внимательно слушали чтицу, за исключением королевы, затеявшей это чтение лишь для того, чтобы иметь возможность предаться ходу своих мыслей, делая вид, будто она слушает. Мысли эти, хоть и позлощенные последними отблесками любви, все же были полны печали. Лишенная доверия своего супруга, преследуемая ненавистью кардинала, который не мог ей простить того, что она отвергла его нежные чувства, Анна Австрийская имела перед глазами пример королевы-матери, которую эта ненависть терзала в течение всей ее жизни. Хотя Мария Медичи, если верить мемуарам того времени, вначале и дарила кардиналу то счастье, в котором так упорно отказывала ему королева Анна. Анна Австрийская видела, как падают ее самые преданные слуги, самые доверенные друзья, самые дорогие ее сердцу любимцы. Как те несчастные, что наделены роковым даром, она навлекала несчастье на все, к чему прикасалась. Ее дружба была роковой и влекла за собой преследование. Госпожа де Шеврес и госпожа де Верне были сосланы, и даже Лапорт не скрывал от своей повелительницы, что с минуты на минуту ожидает ареста. Королева была целиком погружена в эти мрачные размышления, когда дверь вдруг раскрылась, и в комнату вошел король. Чтица сразу умолкла, все дамы встали со своих мест, и наступило мертвое молчание. Не считая нужным поздороваться, король сделал несколько шагов и остановился перед королевой.
0: «Сударыня», — произнес он изменившимся голосом, — «сейчас к вам зайдет господин канцлер. Он сообщит вам нечто такое, о чем я поручил ему поставить вас в известность».
1: Несчастная королева, которой непрерывно грозили разводом, ссылкой и даже судом, побледнела, несмотря на свои румяна.
2: «Но чем вызвано это посещение, ваше величество?» — не в силах сдержаться, спросила она. «Что скажет мне господин канцлер, чего не могли бы мне сказать вы сами?»
1: Король, не отвечая, круто повернулся на каблуках, и почти в ту же минуту дежурный гвардейский капитан Гито доложил о приходе канцлера. Когда канцлер вошел, короля уже не было в комнате. Он успел выйти через другую дверь.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
1: Канцлер вошел красный от смущения, но с улыбкой на устах. Ввиду того, что нам, вероятно, еще предстоит встретиться с ним по ходу нашего повествования, не лишним будет нашим читателям уже сейчас ближе познакомиться с ним. Канцлер был лицо довольно любопытное.
0: де Рош-Лемаль, каноник собора Богоматери, бывший некогда камердинером кардинала, рекомендовал господина де Сегье, его высокопреосвященству, как человека всецело преданного. Кардинал поверил этой рекомендации, и ему не пришлось раскаиваться. О господине де Сегье ходили самые разнообразные слухи. Между прочим, рассказывали следующую историю. После бурно проведенной молодости он удалился в монастырь, чтобы там, хоть в течение некоторого срока, искупить безумство своей юности. Но, вступая в эту святую обитель, бедный грешник не успел достаточно быстро захлопнуть за собой дверь и помешать страстям, от которых он бежал, ворваться в нее вслед за ним. Он беспрестанно подвергался искушениям. И настоятель, которому он поведал об этом горе, посоветовал ему, чтобы отгонять демона-искусителя, хвататься в такие минуты за веревку колокола и звонить, что есть мочи. Услышав этот звон, монахи поймут, что соблазны обуревают одного из их братьев, и все братство станет на молитву. Совет этот пришелся будущему канцлеру по душе. Он заклинал злого духа с помощью целого потока молитв, творимых другими монахами. Но дьявол не так-то легко отступает с однажды занятых им позиций. По мере того, как усиливались заклинания, дьявол усиливал соблазны. Так что колокол оглушительно гудел день и ночь, возвещая о страстном желании кающегося умертвить свою плоть. Монахам не оставалось ни минуты отдыха. Днем они только и делали, что поднимались и спускались по лестнице, ведущей в часовню. Ночью сверхобычных молитв им приходилось по 20 раз соскакивать с коек и простираться ниц на полу своих келий. Неизвестно, отступился ли дьявол или дело это надоело монахам, но по прошествии 3 месяцев кающийся вновь появился в свете, где пользовался репутацией самого страшного одержимого, какого когда-либо видели на земле. По выходе из монастыря он принял судейское звание, занял место своего дядюшки, став президентом в парламенте, перешел, что доказывало его редкую проницательность, на сторону кардинала, был назначен канцлером, служил верным орудием в руках его высокопреосвященства, в его ненависти к королеве-матери и в его происках против Анны Австрийской, натравливал судей в течение всего дела Шале, поддерживал великого вешателя Лафема во всех его начинаниях и, в конце концов, полностью завоевав доверие кардинала, доверие, достойно заслуженное им, он взял на себя необычное поручение, для выполнения которого явился сейчас к королеве. Королева, когда он вошел, все еще стояла, но, увидев его, сразу опустилась в кресло, знаком приказав своим дамам занять места на подушках и пуфах. Затем она гордо повернулась к вошедшему. «Что вам угодно, сударь?» — спросила Анна Австрийская. «И с какой целью вы явились сюда?»
5: «По поручению короля, невзирая на глубокое уважение, которое я имею честь питать к вашему величеству, я вынужден произвести тщательный обыск среди ваших бумаг».
0: «Как, сударь?» — воскликнула королева. «Обыск у меня? У меня? Какая неслыханная низость!»
5: «Прошу извинить меня, ваше величество, но сейчас я лишь орудие в руках короля. Разве его величество не были только что здесь и не просили вас быть готовы к этому посещению?»
6: «Ищите же, сударь. Я преступница, надо полагать. Стефания, подайте ключи от всех моих столов и бюро».
0: Канцлер для виду порылся в ящиках, хотя и был уверен, что королева не там хранит важное письмо, написанное днем. После того, как канцлер 20 раз выдвинул и вновь задвинул ящики бюро, ему все же пришлось, преодолев некоторую нерешительность, сделать последний шаг в этом деле. Другими словами, обыскать королеву. Канцлер повернулся к Анне Австрийской.
5: «Сейчас», — произнес он тоном, в котором сквозили растерянность и смущение, — «мне остается приступить к главной части обыска».
6: «Какой?» — спросила королева, которая не понимала или не желала понять намерений канцлера.
5: «Его Величество знает, что сегодня днем королевой было написано письмо. Его Величеству известно, что это письмо еще не отослано по назначению. Этого письма не оказалось ни в вашем столе, ни в бюро, между тем оно где-нибудь спрятано».
0: «Но осмелитесь ли вы коснуться вашей королевы?» — произнесла Анна Австрийская, выпрямившись во весь рост и устремляя на канцлера взгляд, в котором вспыхнула угроза.
5: «Я верный слуга короля и выполняю все, что приказывает его величество».
0: «Что ж, это правда», — сказала Анна Австрийская. «И шпионы господина кардинала сослужили ему верную службу. Я действительно написала сегодня письмо, и письмо это не отправлено. Письмо здесь».
6: И королева положила свою прекрасную руку на грудь.
5: «В таком случае дайте мне это письмо, ваше величество», — сказал канцлер.
0: «Я отдам его только королю, сударь», — ответила Анна.
5: «Если бы король желал лично получить от вашего величества это письмо, он бы сам попросил его у вас. Но, повторяю вам, он поручил мне потребовать у вас письмо с тем, что если вы откажетесь...»
0: «Продолжайте».
5: «Он мне же поручил взять его у вас».
0: «Как? Что вы хотите этим сказать?»
5: «Что мои полномочия идут далеко, и мне, чтобы найти эти бумаги, дано разрешение произвести даже личный обыск вашего величества».
0: «Какой ужас!» — вскричала королева.
5: «Поэтому прошу вас, сударыня, не проявить уступчивость».
0: «Ваше поведение неслыханно грубо, понимаете ли вы это, сударь?»
5: «Король приказывает, ваше величество. Прошу извинить меня».
0: «Я не потерплю этого. Нет, нет, лучше смерть!» — вскричала королева, в которой вскипела гордая кровь повелителей Испании и Австрии.
6: Канцлер низко поклонился, затем с явным намерением не отступать ни на шаг в исполнении порученной ему задачи, точно так, как сделал бы это палач в застенке, он приблизился к Анне Австрийской, из глаз которой сразу же брызнули слезы ярости. Королева, как мы уже говорили, была очень хороша собой. Рискованно поэтому было дать кому-либо такое поручение, но король, весь во власти своей ревности к герцогу Бекингему, уже ни к кому другому не ревновал. Надо полагать, что канцлер Сигье в эту минуту искал глазами веревку пресловутого колокола, но, не найдя ее, протянул руку к тому месту, где, по собственному признанию королевы, было спрятано письмо. Анна Австрийская отступила на шаг и так побледнела, словно готова была умереть. Чтобы не упасть, она левой рукой оперлась на стол, стоявший позади нее, а правый вынула из-за корсажа письмо и подала его канцлеру.
0: «Возьмите, сударь, это письмо!» —
6: воскликнула королева голосом, прерывающимся от волнения.
0: «Возьмите его и избавьте меня от вашего мерзкого присутствия!»
6: Канцлер, дрожа от вполне понятного волнения, взял письмо и, поклонившись до земли, вышел. Не успела дверь закрыться за ним, как королева почти без чувств упала на руки своих дам.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Канцлер отнес письмо к королю, не заглянув в него. Рука короля, протянутая за письмом, дрожала. Он начал искать адрес, которого не было, страшно побледнел, медленно развернул письмо и с первых же слов, увидев, что оно обращено к испанскому королю, быстро пробежал его до конца. Это был полный план нападения на кардинала. Королева предлагала своему брату и австрийскому королю, которые чувствовали себя оскорбленными политикой Ришелье, постоянно стремившегося унизить австрийский королевский дом, пригрозить объявлением войны Франции и поставить условием сохранения мира отставку кардинала. О любви в этом письме не было ни слова. Король, сразу повеселев, послал узнать, во дворце ли еще кардинал. Ему ответили, что его высокопреосвященство в кабинете и ожидает распоряжений его величества. Король немедленно отправился к нему.
3: «Представьте себе, герцог», — сказал король, — «правы оказались вы, а не я. Вся интрига действительно политического свойства, и о любви нет и речи в этом письме. Но зато в нем очень много говорится о вас».
2: Кардинал взял письмо и прочел с величайшим вниманием. Дойдя до конца, он перечел его вновь. «Ну что же, ваше величество», — сказал он, — «вы видите сами, до чего доходят мои враги. Вам угрожают двумя войнами, если вы не удалите меня. На вашем месте, ваше величество, я, право же, уступил бы столь мощным настояниям. Я же со своей стороны был бы безмерно счастлив уйти от дел».
3: «Что вы говорите, герцог?»
2: «Я говорю, ваше величество, что здоровье мое разрушается в этой чрезмерно напряженной борьбе и бесконечных трудах. Я говорю, что, по всей видимости, буду не в силах выдержать утомление при осаде Ла-Рошели, и лучше будет, если вы назначите туда господина де Конде или господина Бассомпьера, для которых ведение войны есть их прямое дело, а не меня, служителя церкви. Мне не позволяют отдаться моему призванию, заставляя заниматься делами, к которым у меня нет никакой склонности. Это обеспечит вам счастье в вашей семейной жизни и, я не сомневаюсь, укрепит вашу славу за рубежом».
3: «Будьте спокойны, герцог», — ответил король. «Я все понимаю. Все лица, поименованные в этом письме, понесут должную кару. Не избежит ее и королева».
2: «Ах, что вы говорите, ваше величество? Да упаси бог, чтобы королева претерпела из-за меня хоть малейшую неприятность. Королева всегда считала меня своим врагом, хотя, ваше величество, сами можете засвидетельствовать, что я постоянно горячо заступался за нее даже перед вами. О, если бы она оскорбила честь вашего величества изменой, тогда другое дело. Я первый бы сказал, нет пощады виновной. К счастью, об этом и речи нет, и ваше величество могли вновь в этом убедиться».
3: «Это верно, господин кардинал», — сказал король. «И вы, как всегда, были правы. Но королева, тем не менее, заслужила мой гнев».
2: «Вы сами, ваше величество, виновны перед ней. И было бы вполне понятно, если бы она разгневалась на вас. Ваше величество, обошлись с ней чересчур сурово».
3: «Вот именно. Так я всегда буду обходиться с моими врагами, а также и с вашими, какое бы высокое положение они ни занимали и какой бы опасности я ни подвергался, проявляя такую строгость».
2: «Королева — враг мне, но не вам, ваше величество. Напротив, она преданная супруга, покорная и безупречная. Позвольте же мне вступиться за нее перед вашим величеством».
3: «Так пусть она пойдет на уступки. Пусть сама сделает первый шаг».
2: «Напротив, ваше величество, подайте вы добрый пример. Ведь виновны были вы, заподозрив королеву».
3: «Мне сделать первый шаг?» — воскликнул король. «Ни за что».
2: «Ваше величество, умоляю вас».
3: «И кроме того, как найти подходящий повод?»
2: «Сделав что-нибудь, что могло бы доставить ей удовольствие».
3: «Что же именно?»
2: «Дайте бал. Вы знаете, как королева любит танцы. Ручаюсь вам, что ее гнев не устоит перед таким проявлением внимания».
3: «Господин кардинал, ведь вам известно, что я не любитель светских развлечений».
2: Раз она знает, какое отвращение вы питаете к таким забавам, она тем более будет вам благодарна. Да к тому же ей предоставится случай приколоть прекрасные алмазные подвески, которые вы ей недавно поднесли ко дню рождения и с которыми она еще нигде не успела появиться».
3: «Увидим, господин кардинал, увидим», — проговорил король, наслаждаясь сознанием, что королева оказалась виновной в преступлении, мало его беспокоившим, и невинной в том, чего он больше всего опасался, и поэтому готовый помириться с ней.
2: «Увидим. Но, клянусь честью, вы слишком снисходительны». «Ваше Величество», — ответил кардинал, — «предоставьте строгость министрам. Снисходительность — добродетель королей. Прибегните к ней, и вы увидите, что это пойдет на пользу».
3: Вслед за этим, услышав, что часы пробили 11, кардинал с низким поклоном попросил разрешения удалиться и простился с королем, умоляя его помириться с королевой.
2: Анна Австрийская, ожидавшая упреков после того, как у нее отобрали письмо, крайне удивилась, заметив на следующий день, что король делает попытки к примирению. В первые минуты она была готова отвергнуть их. Гордость женщины и достоинство королевы были так глубоко уязвлены, что она не могла сразу забыть обиду. Но, поддавшись уговорам своих придворных дам, она в конце концов постаралась сделать вид, будто начинает забывать о случившемся. Король, воспользовавшись этой переменой, сообщил ей, что в самом ближайшем будущем предполагает дать большой бал.
3: Бал представлял собой такую редкость для несчастной Анны Австрийской, что при этом известии, как и предполагал кардинал, последний след обиды исчез, если не из сердца ее, то с лица. Она спросила, на какой день назначено празднество, но король ответил, что на этот счет еще нужно будет сговориться с кардиналом. И в самом деле король каждый день спрашивал кардинала, когда будет устроено это празднество, и каждый день кардинал под каким-нибудь предлогом отказывался твердо назвать число. Прошла неделя. На 8-й день после описанных нами событий кардинал получил письмо, отправленное из Лондона и содержавшее только следующие строки. «Я достала их, не могу выехать из Лондона, потому что у меня не хватит денег. Вышлите мне 500 пистолей, и, получив их, я через 4 или 5 дней буду в Париже». В тот самый день, когда кардинал получил это письмо, король обратился к нему с обычным вопросом. Ришелье посчитал по пальцам и мысленно сказал себе: «Она пишет, что приедет через 4 или 5 дней после получения денег, дней 5 пройдет, пока деньги прибудут в Лондон, и дней 5, пока она приедет сюда, всего, значит, 10 дней. Нужно принять в расчет противный ветер, всякие досадные случайности и недомогания, предположим, 12 дней».
2: «Ну как же, герцог, вы рассчитали?» — спросил король.
4: «Да, ваше величество, сегодня у нас 20 сентября. Городские старшины устраивают 3 октября празднество. Все складывается великолепно. Никто не подумает, что вы идете на уступки королеве».
2: Помолчав, кардинал добавил: «Не забудьте, кстати, накануне праздника сказать королеве, что вы желали бы видеть, к лицу ли ей алмазные подвески».
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Очерк «Архипелаг Робинзонов». Читает Роман Шахов.
1: Архипелаг Хуан Фернандес, расположенный в нескольких сотнях миль от побережья Чили в Тихом океане, прославился многочисленными и необычными робинзонадами. В 1704 году английская галера «Синкпортс», крейсировавшая в южных морях, зашла в Хуан-Фернандес, чтобы забрать на острове Масатьера ранее оставленное продовольствие. Но склад оказался разграбленным. Работами по захоронению продовольствия в тайнике руководил боцман Александр Селкрик. По этому поводу между ним и капитаном галеры произошла ссора. В запале боцман решил покинуть судно. Селкрика высадили на берег, оставив ему ружье, небольшой запас пуль и пороха, топор, нож, котел и Библию. Первые месяцы робинзонады оказались самыми ужасными. Одиночество угнетало. Целыми днями моряк бродил по берегу, всматриваясь в горизонт с надеждой, что за ним вернутся. Но напрасно. Росла тревога за свою судьбу. Появились первые признаки душевного расстройства. Селкрик разговаривал сам с собой, пугался каждого шороха, рева морских животных. Часто посещала мысль о самоубийстве, и моряк еле сдерживался от безумного желания наложить на себя руки. Наступил сезон дождей. Поневоле пришлось позаботиться о крыше над головой. Невзгоды растворились в работе. Селкрик сколотил две хижины, одну для жилья, другую под склад. Занялся охотой. На острове в изобилии расплодились дикие козы. Постепенно обживая свои владения, моряк пришел к выводу, что природа не враг ему, наоборот, надежный помощник в борьбе за выживание. Новая жизнь в необычных экстремальных условиях со временем обрела предсказуемость и упорядоченность. Но по ночам сильно одолевали крысы. Наглые твари забирались в дом, грызли на спящем человеке одежду, хватали острыми зубами за пальцы ног. Тогда боцман приручил компанию диких кошек, предки которых некогда сбежали с заходящих иногда на Масатьера кораблей. С тех пор, окруженный мяукающей охраной, шотландец спал спокойно. Одомашнил он и стадо диких коз. Проблем с питанием не было. Животные давали мясо, молоко, на острове росли репа, капустная пальма, водились черепахи, море снабжало раками и съедобными моллюсками. Селкрик прожил на острове 4 года и 4 месяца, пока на остров не зашли два английских корабля под командой капитана Вудса Роджерса. На берегу поднялся к небу густой скрученный столб дыма. Выяснить, кто жжет костры на острове, капитан отправил двух лейтенантов. Офицеры вернулись с диким, заросшим волосами человеком в козьей шкуре. Слова он произносил с трудом и только наполовину. В одиночестве Селкрик почти разучился говорить, но уже через 2 недели снова обрел дар речи. Вернувшись в Англию, Роджерс опубликовал книгу о своем плавании, в которой целую главу посвятил жизни Александра Селкрика на необитаемом острове. Эта история произвела огромное впечатление на писателя Даниэля Дефо и легла в основу его романа «Робинзон Крузо», одной из самых читаемых книг в мире. В 1540 году на пути в Перу во время жестокого шторма затонул испанский корабль «Глория». В живых остался только один матрос Педро Серрано, которому посчастливилось ухватиться за деревянный обломок корабля. Несколько часов его носило по океану, силы моряка подходили к концу, но он продолжал бороться за жизнь. Наконец, море сжалилось над несчастным и выбросило его на сушу. Из последних сил он отполз подальше от воды и потерял сознание. Когда Серрано очнулся, светило солнце, небо было чистым, море спокойным. Моряк поднялся на ноги, чтобы осмотреться. Его взору предстала безрадостная картина. Остров представлял собой песчаную 8-километровую косу, лишенную пресной воды и всякой растительности. Всюду валялись сухие водоросли и обломки деревьев, которые выбрасывал на берег океан. На поясе новоявленного робинзона висел нож, который вместе со штанами и рубахой составлял все его имущество. Серрано решил, что судьба спасла его от смерти лишь для того, чтобы продлить его мучения и бросила ему вызов еще более страшный. Остров Масатьера, на котором робинзонствовал Селкрик, в сравнении с этим клочком суши был настоящим курортом. Мучимый голодом испанский моряк поковырялся в прибрежном песке, добыл на обед несколько невкусных и соленых креветок. Появилась жажда, но где взять воду в этом богом забытом месте? До самого вечера он копал яму в надежде, что на дне блеснет влага. В сумерках моряк заметил, как на берег выползают огромные морские черепахи, чтобы отложить яйца. Сирано перевернул несколько черепах на спину, лишив их возможности передвигаться. Потом перерезал им горло и напился крови. Утром разрезал мясо на ломтики, разложил их вялиться под солнцем. Оказалось, что черепахи регулярно приплывают на остров. Из их панцирей Робинзон изготовил емкости, в которые собирал дождевую воду. Чтобы она не испарялась, хранил ее в выкопанных ямах, накрывал наполненный панцирь пустым и засыпал песком. Днем при ясном небе немилосердно палило солнце. Чтобы не получить ожоги, большую часть дня Сирано отсиживался в море. Все это время его не оставляла мысль об огне. Метр за метром он исследовал весь свой остров, но даже не нашел гальки, о которую можно высечь искру. Тогда он принялся за поиск камней на морском дне, но и там был один песок. Наконец, после долгих поисков в полумиле от берега, а это 800 метров, на большой глубине он заметил несколько небольших камней. С риском для жизни он достал их со дна. С бьющимся сердцем собрал сухие водоросли, ударил по камню тупым концом ножа, из-под лезвия посыпались искры. Занялось пламя, над островом взвился столб дыма. От радости Сирано закричал и заплакал. Теперь в его меню появилась черепашина, жареная и вареная. Моряк заготовил на берегу кучу водорослей и дров, чтобы вовремя подать сигнал дымом костра проходящему кораблю, если он появится. Но горизонт оставался чист. Из веток, выброшенных на берег деревьев и пустых панцирей черепах, Сирано сложил себе ветхое убежище, где укрывался от солнца и дождя. Прошло 3 года. Однажды, проснувшись утром после ночного шторма, он отправился к яме с водой, чтобы напиться. И остановился как вкопанный. На берегу, в штанах и рубашке, стоял человек. Заметив друг друга, они с криками ужаса бросились бежать в разные стороны. Человек в одежде показался Сирано дьявольским наваждением, а тот принял Робинзона, голого и заросшего, за дикого невиданного зверя. Но, услышав, как дикий зверь читает на берегу молитвы и призывает на помощь Бога, незнакомец крикнул: «Если ты христианин, остановись!» Случилось настолько редкое событие, что ему нет аналогов в истории мореплавания. В прошедшую ночь затонул еще один испанский корабль, и единственного спасшегося моряка море выбросило на тот же остров. Радости моряков не было границ. Теперь их было двое. Они вместе охотились на черепах, собирали плавник, готовили пищу, а по вечерам вели долгие задушевные беседы, мечтали о возвращении домой. Когда все темы для разговоров были исчерпаны, общение свелось к нескольким фразам за день. Появились обиды и упреки по самым ничтожным поводам, выливавшиеся в оскорбления и ссоры. Надоев друг другу, Робинзоны поделили остров на 2 равные части, и каждый зажил отдельно в своем государстве. Прошло несколько месяцев, пока островитяне не поняли всю бессмысленность мелочных дрязг в той ситуации, в которой оказались. Они помирились и вновь объединили территории. Минули годы. И вот однажды на горизонте показались паруса. Сирано с товарищем начали бросать в костер охапки сухих водорослей, чтобы привлечь внимание показавшегося корабля. Густой столб дыма заметили, судно повернуло к острову. Когда с него начали спускать шлюпку, друзья Робинзоны заплакали от радости. Хотя корабль оказался испанским, встреча чуть не обернулась для островитян трагедией. Когда шлюпка подошла к берегу достаточно близко, чтобы сидевшие в ней моряки сумели рассмотреть 2 страшных косматых и совершенно голых существ, они приняли их за нечистую силу. Шлюпка неожиданно развернулась и поплыла обратно. Существа упали на колени и громко запели молитву. После некоторого колебания испанские моряки снова повернули к берегу. Спустя 2 месяца испанский корабль, снявший с песчаной косы 2 робинзонов, бросил якорь в порту Севилья. Приятель Сирано, не выдержав нервного потрясения, умер по дороге домой. А Педро Сирано стал на родине героем. Толпы людей собирались, чтобы посмотреть на него, прожившего на небольшой песчаной косе 7 лет. Молва о моряке достигла столицы. По приказу короля его доставили в Мадрид. Выслушав рассказ Робинзона, король подарил ему 4000 унций золота, или 113 килограммов.
0: Радиозвезда. Мы читаем очерк Ивана Медведева «Архипелаг Робинзонов».
1: В 1687 году известный в прошлом английский пират Эдвард Дэвис запретил на своем корабле азартные игры. Но 5 матросов, страстные игроки, не подчинились приказу капитана, продолжая тайком бросать кости. Однажды Дэвис застал их с поличным, разгневался и приказал высадить провинившихся матросов на остров Массатьера. Островитянам оставили все необходимое для жизни. И поскольку им не пришлось бороться за свое существование, они с радостью вернулись к своей пагубной страсти. Правда, денег у них не было, да и какой в них толк на необитаемом острове. Моряки поделили остров на 5 равных частей и принялись играть на свои владения. Ставками в игре были ручьи, заливы, гнездовья птиц, деревья, пещеры, вершины и долины острова. Играли ежедневно, от восхода до захода солнца, без выходных. Проигравшийся охотился и готовил еду, чтобы заработать на клочок земли. И снова ставил его на кон. Когда через 3 года и 9 месяцев Дэвис, надеявшийся, что за это время провинившиеся матросы изменили свои привычки, вернулся за ними, они все еще продолжали бросать кости. Причем наотрез отказались возвращаться на корабль, пока не закончат игру. Каждый из них был одержим страстью выиграть весь остров. На этот раз капитан остро нуждался в матросах, и поэтому приказал азартных игроков силой притащить на корабль. В феврале 1891 года английское китобойное судно «Звезда Востока» вело промысел на кашалотов в районе Фолклендских островов, Южная Атлантика. Заметив в море фонтан, моряки спустили на воду 2 вельбота. Приблизившись к огромному животному на достаточно близкое расстояние, с одного из них метнули гарпун. Раненый кашалот стремительно ушел на глубину. Раскрутившись, катушка прочного линя на минуту замерла, потом в воде мелькнула тень всплывающего кашалота. Обезумевший от боли мастодонт торпедой врезался в днище вельбота, разнеся его в щепки. 8 матросов, совершив затяжной кульбит в воздухе, оказались в воде. Кашалот в предсмертных судорогах яростно хватал пастью обломки вельбота. Мощными шлепками бил хвостом по волнам, пока не подошел 2-й вельбот и не добил морского исполина. Из 8 матросов, принявших холодную ванну, не досчитались 2. Команда решила, что оглушенные беснующимся кашалотом, они утонули. Что ж, такова жизнь моряка. Профессия китобоя – одна из самых опасных на море. Китовую тушу отбуксировали к борту судна и приступили к разделке. Рано утром следующего дня капитан разбудил взволнованный боцман. Бывалый моряк настолько был чем-то потрясен, что не мог связать 2 слов и только повторял «Бартли, там Бартли!» и тыкал пальцем в сторону двери. Джеймс Бартли – один из накануне утонувших матросов. Ничего не понимая, капитан поднялся на мостик. Команда молча стояла на палубе и изумленно на что-то глазела. Капитан подошел ближе. Внутри наполовину разделанного желудка кашалота, подтянув ноги к подбородку, покрытый отвратительной слизью, лежал пропавший вчера моряк Джеймс Бартли.
2: «Чего рты раззявили? Вытаскивайте его!» — приказал капитан.
1: Судовой врач пощупал пульс. Проглоченный кашалотом матрос был жив. Через несколько минут он пришел в себя, никого не узнавая, бессвязно забормотал.
2: «Он в шоке или сошел с ума?» — определил врач.
1: Бартли отмыли морской водой и отнесли в каюту капитана. К концу 3-й недели к нему вернулся рассудок, и матрос поведал следующую жуткую историю. «Меня выбросило из вельбота, и я оказался в воде. Почти сразу же все вокруг померкло. Я заскользил ногами вперед по судорожно сжимающейся слизистой трубе, проскочил в какой-то темный душный мешок, встал на ноги и стал искать выход наружу. Мои руки всюду натыкались на теплую, осклизлую, упругую стену, по которой стекала вонючая вязкая жидкость. Я не мог понять, куда попал. Когда до меня дошло, что я нахожусь в желудке кашалота, от ужаса осознанного потерял сознание. Еще через неделю Бартли окончательно оправился и приступил к исполнению своих обязанностей на судне. В целом, этот фильм ужасов наяву прошел для него без тяжелых последствий, если не считать сильно побледневшую и сморщившуюся кожу лица, шеи и кистей рук, которые не были защищены одеждой от желудочного сока кашалота. Завершив плавание, «Звезда Востока» вернулась в Англию. История Бартли попала на первые страницы газет. Его сравнивали с библейским Ионой, который провел в чреве кита 3 дня и 3 ночи. В своем родном городе Глостере Бартли стал редкой достопримечательностью. Толпы людей приезжали посмотреть на него. Пережив столь кошмарные приключения, моряк решил оставить опасный для жизни промысел. Но, устав от внимания публики и оказавшись в стесненных материальных обстоятельствах, снова нанялся на китобойное судно. На рубеже 18-19 веков в далекой французской колонии Иль-де-Франс, остров Маврикий, Индийский океан, проживал скромный инженер Этьен Боттино. Время от времени в разговорах с коллегами и друзьями он предсказывал за несколько дней появление кораблей у берегов острова. Сначала островитяне не придавали этому значения, считая, что инженер получает информацию в порту от моряков, повстречавших названные суда еще в море на подходе к Иль-де-Франс. Но Боттино объяснял, что движущееся судно производит в атмосфере зеркальный эффект. «После упорных тренировок я научился видеть отражение больших движущихся предметов за десятки миль непосредственно от объекта», утверждал инженер, называя свое открытие «наускопией» — морским видением. Сначала все смеялись.
2: «У Этьена явно не все дома, он перегрелся на солнце».
1: Тогда Боттино предложил пари и заработал кучу денег, называя корабли, приближающиеся к Иль-де-Франс. В 9 случаях из 10 он оказывался прав. Редкие ошибки инженер объяснял тем, что корабль просто прошел мимо острова, не заходя в порт. Но, как известно, нет пророка в своем отечестве. И большинство сограждан расценивало удивительные способности инженера как изощренный и ловкий фокус. Ведь люди более склонны верить в сверхъестественные способности какого-нибудь заморского афериста, чем признать их у своего соседа. Все изменилось тогда, когда Боттино за несколько часов предсказал пронесшийся над островом торнадо. Только после этого власти обратили внимание на удивительное явление. Губернатор колонии Декан отправил донесение в Париж. Морской министр Франции маркиз де Кастри отписал в далекую колонию распоряжение официально регистрировать прогнозы инженера. За период 1778-1782 годов Боттино предсказал появление сотен судов за 300-600 морских миль от берега. Это 550-1100 километров. На предложение губернатора Декана раскрыть свой секрет, ушлый Боттино потребовал вознаграждение в сумме 100 тысяч ливров и ежегодное пособие 1200 ливров. Сумма по тем временам немалая. Урегулировать меркантильные вопросы инженер отправился в Париж, но не смог добиться аудиенции у морского министра. Ради заработка ему пришлось за небольшую плату развлекать публику в портовых городах. После прихода к власти Наполеона Боттино писал письма императору, в которых предлагал использовать свой редкий дар в многочисленных войнах, которые вела Франция. Например, в разведывательных целях. Вовремя полученная информация о перемещениях войск или флота противника бесценна. Судьба этих посланий неизвестна. Любопытно, читал ли их Бонапарт? И если да, то не сделал ли он роковую ошибку, отмахнувшись от назойливого корреспондента? Ведь тогда битва при Ватерлоо, лишившая Наполеона короны, могла сложиться совсем иначе. До сих пор феномен Боттино никто толком не объяснил.
0: Мы читали очерк Ивана Медведева «Архипелаг Робинзонов». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойной работы отрасли экономики России провел Денис Мантуров. Первый вице-премьер обсудил защиту объектов логистики и торговли. Специалисты Минпромторга подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных. Основные задачи подкомиссии – мониторинг, выработка инженерных решений, резервирование ресурсов. В заседании участвовали главы регионов и представители ведомств. Организация, работающая в Крыму и Севастополе, получит отсрочку по уплате страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Эта льгота станет доступна для обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных, строительных компаний, также для гостиниц и санаториев, детских оздоровительных лагерей и сферы общественного питания. Такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников.
1: Михаил Мишустин также заявил, что правительство выделит более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Российская армия нанесла удар по производству боевых роботов в Киевской области. В Великой Александровке уничтожено предприятие «Укр Дефенс Кампани», выпускавшее наземные роботизированные комплексы «Людь» и пулеметные турели с искусственным интеллектом «Хижак». Кроме того, наши вооруженные силы поразили логистический центр противника в Броварах, где хранились и распределялись комплектующие для беспилотников. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, разрешающий военнослужащим и их супругам в отдаленных гарнизонах участвовать и удостоверять у командиров согласие на сделки с недвижимостью. Документ приравнивается к нотариальному, об этом пишет агентство ТАСС. Мера касается частей труднодоступной местности, где нет нотариусов. Необходимость связана с постановлением Конституционного суда и проблемами при военных ипотечных сделках. В преддверии начала осеннего сезона резко подешевели пляжные туры. По данным Ассоциации туроператоров России, минимальные цены на отдых в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах в начале сентября снизились на 20%. Туры в Дубай подешевели до 85 тысяч рублей, выведя Эмираты на второе место по доступности. Отдых в Турции с перелетом и системой «Все включено» стоит от 81 тысячи. Единственным подорожавшим направлением стал Египет. Он прибавил сразу 17%. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Толстой. Море Лаптевы.
1: Имя на карте. Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойка, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
0: Имя на карте.
1: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
2: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
1: Почти два месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников-камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам. Вырубали в скалах площадки для орудий и вручную, по крутым склонам сопок, затаскивали пушки. Успели. Приготовились встретить врага достойно.
0: Имя на карте.
1: В англо-французскую эскадру входили 6 военных кораблей, 218 пушек и 2500 человек бойцов. Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек-защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась 2 дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики 2 высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
3: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
1: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойко.
0: Имя на карте.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Автор новейшей всемирной географии, известный немецкий ученый профессор Сиверс, утверждает в своей «Азиен», что честь окончательного исследования Азии принадлежит русским

путешественником конца XIX столетия. Но наряду со знаменитыми русскими исследователями настоящего времени, народ наш с благодарностью вспоминает славный ряд имен русских путешественников второй половины прошлого, то есть 18-го и начала этого столетия, и среди них знаменитых кругосветных путешественников Крузенштерна, Коцебу, Беллинсгаузена, Головнина и других. Василий Михайлович Головнин занимает в ряду наших известнейших мореплавателей совершенно особое место уже потому, что плавания его не только увенчались блестящими результатами научного и практического характера, но вместе с тем сопряжены были со множеством высшей степени интересных приключений и событий. Благодаря этому обстоятельству Головнин по настоящее время один из популярнейших географических авторов в русской литературе. А некоторые из его сочинений и, между прочим, предлагаемые здесь приключения в плену у японцев, которыми мы, ввиду повышенного ныне интереса к Японии, решились заменить его кругосветное плавание, переведены почти на все культурные языки. Василий Михайлович родился в 1776 году, 8 апреля, в Рязанской губернии, в довольно незаметной, хотя и благородной семье. Он воспитывался в морском корпусе в Кронштадте, по окончании курса, в котором в 1792 году оставлен был по молодости лет еще на один год. Этот год не прошел, однако, для него даром. Он посвятил свои досуги с большой настойчивостью изучению новейших языков и усовершенствованию в наиболее излюбленных им морских и естественных науках. В 1793 году он произведен был в мичманы и тотчас же вступил на службу в военном транспорте, отправлявшемся с графом Румянцевым в Стокгольм. С 1795 по 1796 годы он служил во вспомогательном флоте в Англии под начальством вице-адмирала Ханыкова, а затем 3 года в Англии же, как адъютант и переводчик при главнокомандующем флотом вице-адмирале Малахове. По рекомендации последнего, он в 1802 году поступил на иждивение государя-императора в английский флот для усовершенствования в морском искусстве. На английских судах он плавал по различным европейским морям и в Индию. Такова была подготовка Василия Михайловича, когда он в 1806 году призван был на русскую службу, и когда ему, несмотря на его молодость и незначительный чин лейтенанта, поручено было командование шлюпом «Дианой», предназначенным в дальнее плавание. Целью посылки этого судна в Камчатку было сопровождать, или, лучше сказать, конвоировать судно российско-американской компании «Нева», доставить морские снаряды в Охотск и описать малоизвестные острова между Северо-Восточной Азией и Северо-Западной Америкой. Что касается выбора судна, хотя наш автор, как истый моряк, относится к нему с искренней любовью и с гордостью упоминает о том, что это было первое чисто русское, а не иностранное по своему происхождению судно, отправившееся в столь далекое плавание, мы все же не можем скрыть, что «Диана», сооруженная на реке Свири, была в сущности предназначена для весьма прозаических целей, а именно для перевозки леса, так что переделка судна потребовало немало хлопот. Диана покинула Кронштадт 25 июля 1807 года. Стоянка в Портсмуте оказалась из-за проволочек со стороны английских поставщиков и таможенных чиновников не в меру долгой, да и на пути туда непогода задерживала судно в такой степени, что Диана прибыла в Портсмут только на 46-й день. Со злополучным городом экспедиция рассталась 1 ноября. Но и далее судно преследовали бури и неудачи. Недаром Головнин говорил о том, что он никогда не испытывал столько горести и душевного прискорбия, как на этот раз, когда моряки прощались с мысом Лизардом, последней европейской землей. Новый 1808 год экипаж отпраздновал на море близ Тринидада. В Бразилии Диана остановилась в порту острова Святой Екатерины и затем направилась к прославленному своими бурями мысу Горн. Действительно, непогода здесь была такова, что Василий Михайлович рассудил за лучшее направиться на отдых к мысу Доброй Надежды, чтобы дать экипажу, среди которого начала развиваться цинга, поправиться и запастись свежими припасами. Вместо предполагаемого отдыха и дружественного приема

0: на который мог рассчитывать Головнин как старый английский служака, он совершенно неожиданно попал в плен. Дело в том, что к этому времени уже вполне определился разрыв между Россией и Англией. Если же Головнин, не знавший ничего о происшествиях в Европе и забравшийся как бы по своей воле в ловушку, не был взят формально в плен и Диана не была объявлена законным призом, то это можно было объяснить только тем обстоятельством, что он, в бытность свою в Англии, запасся английским паспортом. Тем не менее, власти решились его не выпускать. Ему объявлено было, что его задержат впредь до получения распоряжений из Лондона. Однако же эти распоряжения не прибывали. Почта из Англии не приносила ни малейшего ответа на запросы относительно русских. Между тем, англичане систематически стесняли русских, держали их впроголодь и заставляли русских матросов работать на английских судах. Месяцы проходили за месяцами. Тогда Головнин решился на отчаянный и вместе с тем геройский поступок. Выждав бурную ночь, когда англичане, по-видимому, не были готовы к тому, чтобы тотчас же пуститься в преследование, он, несмотря на то, что Диана поставлена была в дальнем углу залива возле адмиральского корабля и окружена многочисленными другими судами, велел сняться с якоря, прошел между английскими судами и на другое утро уже плыл под всеми парусами в открытом море. Изумительный подвиг этот, которым Василий Михайлович освободил себя и своих людей от плена, продолжавшегося 1 год и 25 дней, он рассказывает с бесхитростной простотой истинного героя, очевидно, не придавая ему особенного значения. Не можем не упомянуть о том, что наши мореплаватели во время своего невольного пребывания на мысе Доброй Надежды совершенно неожиданно столкнулись с одним из местных колонистов, выдававшим себя за француза, жившего в России и носившего странное прозвище Ганс Рус. Действительно, при ближайшем знакомстве он оказался совсем русским, не знавшим и 5 слов по-французски. Это был нижегородец по имени Иван Степанов, сын винного компанейщика. История его странствований по Турции, Франции, Индии, Японии и так далее была довольно сомнительна. Но во всяком случае, наш простой русский крестьянин промышлял на мысе Доброй Надежды продажей кур, картофеля, зелени и изюма. Давно желанным и вполне заслуженным отдыхом воспользовались наши мореплаватели на острове Тана, описание которого тем более ценно, что Головнин всюду сравнивает свои впечатления с описаниями знаменитого натуралиста Георга Форстера, сопровождавшего Кука при его посещении этого острова. На Камчатку Диана прибыла в сентябре 1809 года. В 1810 году Головнин посетил русско-американские владения, а в 1811 году описал по поручению правительства Курильские острова. К этой же эпохе относятся исполненные драматизма события, изложенные в предлагаемой книге и относящиеся к продолжительному плену Головнина у японцев. К эпохе 1817-1819 годов относится, наконец, известное кругосветное плавание Головнина, прекрасное, притом весьма обстоятельно описанное им в обширном двухтомном сочинении «Путешествие вокруг света». Вторая часть этого сочинения посвящена исключительно вопросам мореплавания. Первая содержит описание путешествия. На этот раз Василий Михайлович располагал отлично снаряженным судном и мог по собственному усмотрению выбрать себе экипаж в 130 человек. Среди молодых офицеров, взятых им в плавание, мы встречаем имена столь прославившихся впоследствии исследователей крайних северных стран барона Врангеля и Литке, бывшего в последние годы своей жизни президентом Императорской академии наук. Задача экспедиции сводилась к доставке грузов в Охотск, обозрению российско-американских колоний и исследованию Северо-Западной Америки. 26 августа 1817 года, в памятный день Бородинской битвы, судно «Камчатка» покинуло Кронштадт. Время, в которое Головнину предстояло совершить свое далекое плавание, не было благоприятным для подобных экспедиций. Наполеон I уже прикован был к острову Святой Елены. Но волнения, возбужденные этим дивным человеком, далеко еще не улеглись. В особенности бурно выражались они в Америке, где в это время происходила кровопролитная борьба между Испанией и ее колониями. Корсары, вроде, например, отчаянного Бушара, французского беглеца, который удерживал своих людей в повиновении с плетью в одной руке и с пистолетом в другой, наводили панику на мирных мореплавателей. Однако же и военным судам приходилось быть настороже. Достаточно сказать, что в Северном Атлантическом океане под 13 градусами северной широты Камчатка и какое-то неизвестное судно долгое время следили друг за другом, пока не выяснилось, что это английское военное судно под командой бывшего сослуживца Головнина, и что как англичане, так и русские, несмотря на все сигналы, усматривали друг в друге испанских корсаров. Осторожность Головнина в этом случае была тем более основательнее, что корсары считали русских за союзников испанского короля. На 71-й день плавания наши моряки достигли Рио-де-Жанейро, причем всего 10 дней ушло на стоянки. Плавание это можно было считать по тогдашним временам в высшей степени удачным, хотя ныне даже медленные пароходы употребляют на проезд от Антверпена до Рио-де-Жанейро всего каких-нибудь 29 дней.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: В эпоху прибытия наших моряков этот город стал уже столицей, так как в 1807 году португальский король Иоанн VI, теснимый и французами, бежал в Бразилию и избрал Рио-де-Жанейро своей резиденцией. По сравнению с прежними впечатлениями своими, наши моряки, конечно, не могли отказать бразильцам в некотором успехе. Достаточно сказать, что Бразилия, благодаря прибытию португальских королей, выступила из своей прежней замкнутости и стояла накануне более или менее существенных реформ, из которых главнейшей было, конечно, отпадение Бразилии от Португалии, последовавшее в 1822 году. Прием, оказанный русским, как королем, принявшим Головнина в очень милостивой аудиенции, так и португальскими чиновниками, был вполне почетный. В особенности щедры оказались бразильцы на обещания, хотя в то же время русским приходилось самим возить к себе воду на грибных судах. Что же касается сведений их о русских, то они поистине достойны были удивления. Увидав в каюте капитана распятие, адъютант короля спросил с изумлением: «Так вы веруете во Христа?» «Конечно», — отвечал Головнин. «И все русские веруют?» — воскликнул вновь адъютант. «Никогда не слыхивал», — заявил он, — «чтобы русские были христиане. Я всегда почитал их греками». «Он верно полагал», — прибавляет Василий Михайлович, — «что мы, греки-идолопоклонники, и веруем в Юпитера, Марса и прочее». У мыса Горн экипаж встретил новый 1818 год. Причем обход этого опасного места совершен был вполне благополучно. В феврале Василий Михайлович уже принят был испанским вице-королем в Лиме. В кратких, но сильных чертах набрасывает он нам картину печального, или, правильнее говоря, возмутительного упадка, в котором находились испанские колонии накануне своего освобождения. Страницы, посвященные нашим авторам этим мрачным картинам, имеют крупное значение для истории колоний. Прежние баснословные богатства были расхищены. Всюду воцарилась бедность, известный недостаток обнаруживался даже в обстановке вице-короля. Уже в начале 19-го столетия перуанцы, по рассказам Головнина, увлекались по преимуществу исканием кладов и точно так же уклонялись от всякой работы, как и их потомки конца века. В мае 1818 года судно прибыло в Камчатку, совершив все плавание за 8 месяцев и 8 дней, из которых всего 34 дня проведено было в портах. Страшное захолустье, представляемое Петропавловским портом, в то время до известной степени оживилось благодаря стараниям энергичного Рикарда, с которым читатели этой книги ближе познакомятся из описания приключений в плену у японцев. Головнин называет его одним из справедливейших людей и рассказывает о том, как он в бытность свою начальником края не только изменил город до неузнаваемости, но и позаботился о судьбе несчастных туземцев-камчедалов, которым он доставлял в случае голода муку, облегчал возможность по сравнительно дешевой цене покупать порох и свинец. Затем он позаботился об устройстве врачебной части в крае и завел ремесленную школу в Петропавловской гавани, которая должна была увеличить число столь необходимых и в то же время редких в крае слесарей и кузнецов. Чтобы представить себе, в какой глуши жил в это время Рикард, мы приведем замечание Головнина о том, какое впечатление произвели парные дрожки, привезенные им вместе с фортепиано для супруги Рикарда. «Это был еще первый экипаж на колесах в Камчатке от сотворения мира», — говорил он, «и потому жители смотрели на него несравненно с большим удивлением, нежели у нас стали бы смотреть на того, кто по Петербургу поехал бы на собаках». Отсюда судно направилось к Алеутским островам, посетив на пути острова Беринга и Медный. Как ни пустынны и печальны эти скалистые острова, на которых снег сохраняется еще в июне, и как ни суровы воспоминания, знаменитый мореплаватель Беринг погиб здесь почти со всем своим экипажем от цинги и голода. Но и тут в течение долгих лет жили, хотя и невольно, русские промышленники. 11 человек – этих несчастных людей, высаженных на берег российско-американской компанией, пребывали здесь в течение 7 лет и уже считали себя погибшими, когда в 1812 году за ними прибыл штурман Васильев. Восторг их был беспределен. Они целовались, плакали и молились, когда настал час их свободы. Еще ужаснее было положение промышленника Якова Манькова, который один оставался на Беринговом острове для охраны собранной пушнины. Своеобразному Робинзону этому пришлось испытать все ужасы человека, лишенного пищи, крова и одежды, и предоставленного исключительно самому себе. На Кадьяке Головнин находился уже в июне 1818 года, старательно описав целый ряд островов на пути своем. Затем он направился в Калифорнию, при описании которой ему опять-таки приходилось немало возмущаться хозяйством испанцев. Внимание достойно, что наш опытный моряк говорил о гавани Сан-Франциско. «Залив Святого Франциска есть один из превосходнейших портов в свете. Вход в него безопасен. Имея в ширину менее 2 верст и будучи подвержен сильному стремлению прилива и отлива, он позволяет малыми средствами укрепить его так, что неприятельские суда не могут пройти оным. Более того, порт можно сделать неприступным. Строевой лес на берегах дает возможность устроить здесь верфи. Ныне у испанцев ничего этого нет, и управление их находится в самом жалком и презрительном состоянии». Весьма обстоятельно описаны Василием Михайловичем Сандвичевы острова. Прелестно по своему юмору характеристика добряка-короля, старичка, одетого по-европейски, только весьма запросто, а именно в бархатных светло-зеленых панталонах, простой белой рубашке с шелковым платочком на шее и в кофейном шелковом жилете. Это был обычный костюм Тамиамея, в котором его изображают европейские путешественники того времени. Головнин прекрасно понял характер Тамиамея и не смущается тем, что старик, как ребенок, не мог равнодушно видеть чужих вещей и, несмотря на свое богатство, выпросил у Василия Михайловича поношенные английские башмаки. С другой стороны, наш автор сразу отмечает, что король был, что называется, себе на уме и отдает полную честь его умению справляться с иностранцами и со своими беспокойными подданными. Нельзя также не отметить, что король отличается большой воздержанностью, тогда как народ и ближайшие к нему сановники, родственники его и даже жены, предавались пьянству самым отчаянным образом. От Сандвичевых островов судно «Камчатка» пустилось через Мариинские и Филиппинские острова в Индийский океан. Обогнув мыс Доброй Надежды, памятный нашим морякам по их плену в 1818 году, они направились к острову Святой Елены. Нечего говорить и о том, что Головиным руководила тайная мысль увидеть знаменитого пленника, заключенного англичанами на этом печальном и, безусловно, нездоровом острове. Это была предательская тюрьма, которая должна была незаметно подточить силы страшного колосса. По свидетельству Головина, на английском военном корабле «Конкуэрор», завоеватель, в первый год его пребывания на острове умерло более 100 человек. Среди солдат смертность тоже была чрезвычайно значительна, хотя продажа столь вредных в том климате спиртных напитков на острове запрещена. О том, чтобы видеть Наполеона, не могло быть, однако, речи. Англичане оберегали его с величайшей подозрительностью. Высадка на берег разрешалась только в исключительных случаях. За островом зорко следили сторожевые суда. Дом, в котором жил Наполеон, днем оцеплен был многочисленными часовыми, наблюдавшими за ним в почтительном отдалении с горных высот при помощи подзорных труб. С наступлением сумерок часовые постепенно приближались к дому. Когда же было уже достаточно темно, чтобы Наполеон не мог их видеть, они подступали к самым окнам его жилища. Головнину разрешили оставаться на острове в течение 2 дней из уважения к тому, что здесь находился русский правительственный комиссар граф Бальман. Хотя и самого графа не допускали к Наполеону, так как последний не хотел его принять официально. Англичане вечно опасались бегства Наполеона и имели на это некоторые основания, так как не подлежало сомнению, что их пленник, несмотря на все меры предосторожности, находил какие-то таинственные способы для сношений с внешним миром. Вслед за этой остановкой Головнин отправился через остров Вознесения, Азорские острова и Англию в Кронштадт, закончив таким образом свое весьма удачное, не только с точки зрения научных исследований, но и в высшей степени счастливое с внешней стороны кругосветное плавание. В 1821 году Василию Михайловичу пришлось променять завидную долю моряка-исследователя на пост администратора. Он назначен был капитан-командиром и помощником директора морского корпуса. В 1823 году воспоследовало его назначение генерал-интендантом флота, и в этой многотрудной и ответственной должности он вполне проявил свою замечательную энергию, точность и последовательность, а также свой богатый опыт, приобретенный в Англии и в многолетних плаваниях. Василий Михайлович является создателем нашего Балтийского флота, сильно пострадавшего в памятном по своему наводнению 1824 году. В течение 6 лет, благодаря энергии Василия Михайловича, на Балтийских и Архангельских верфях сооружено было 23 линейных корабля, 21 фрегат, 24 шлюпа и брига, 13 шхун и яхт, 8 пароходов, 14 транспортов, 52 канонерские лодки, 21 перевозной бот, и весь этот флот снаряжен, вооружен и снабжен запасами. Однако эта напряженная и плодотворная деятельность Василия Михайловича была внезапно прервана. 29 октября 1831 года он скончался от холеры, свирепствовавшей в то время в Европе. Смерть эта, несмотря на общую панику перед страшной эпидемией, произвела в свое время сильнейшее впечатление. Василий Михайлович был не только выдающийся государственный деятель, не только даровитый человек, ученый и замечательный труженик, но вместе с тем редкий по благородству и прямоте начальник, душевный товарищ и примерный семьянин. Помимо его путешествия на шлюпе «Диана», сокращенных записок о плавании Дианы для описи Курильских островов, записок в плену у японцев и кругосветного плавания на Камчатке, Василий Михайлович издал еще описание примечательных кораблекрушений, сочинение Дункана, перевод с английского в 3 частях и описание кораблекрушений, претерпенных российскими мореплавателями. Полное собрание его сочинений издал в 1864 году сын покойного, Александр Васильевич, бывший в свое время министром народного просвещения. Как автор, Василий Михайлович имеет многочисленных почитателей, увлекающихся искренностью и безыскусственностью его рассказа. В этой правдивости и простоте лежит действительно известное обаяние, заставляющее нас забывать некоторое многословие и излишнюю точность автора. С научной точки зрения, однако, труды Василия Михайловича в особенности ценны именно благодаря его обстоятельности и тому, что автор к описанию своих личных впечатлений всегда прибавляет законченные образы посещенных им областей, составленные на основании доступных ему литературных материалов.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: В апреле месяца 1811 года, командуя императорским военным шлюпом «Дианой», находившимся тогда в Камчатке, я получил от морского министра предписание, коим по высочайшей воле повелевалось мне описать точнейшим образом южные Курильские острова, Шантарские острова и Татарский берег от широты 53 градуса 38 минут с севера до Охотска. Шлюп «Диана» под моей командой отправлен по именному повелению императора Александра I из Кронштадта в 1807 году с особенными поручениями, из коих главнейшие были открытие и опись малоизвестных земель восточного края Российской империи. В 1809 году он прибыл в Камчатку, а в 1810 плавал к западным берегам Северной Америки. Описание сих путешествий издано особой книгой. В повелении господина министра было упомянуто о двух бумагах, содержавших в себе подробное описание возложенного на меня поручения и посланных сонным повелением в одно время из адмиралтейств коллегий и из адмиралтейского департамента. Но сих бумаг я не получал, да и получить их в Камчатку, прежде будущей осени, зная здешние почтовые учреждения, никакой возможности не предвидел. Для получения нынешним летом упоминаемых бумаг оставалось мне одно средство – идти со шлюпом в Охотск. Предмет сей, без всякого сомнения, был весьма важен, хотя по предписанию морского министра мне вполне известна была воля его императорского величества. Я знал, какие места должен был описывать, и что государю-императору угодно, чтобы он им сделано было точнейшее описание. Но каким образом подобно было произвести в действо высочайшую волю, в том я должен был руководствоваться наставлениями Государственной Адмиралтейств коллегий. Равным образом и инструкция Государственного Адмиралтейского департамента, хотя служила только дополнением к той, которую я уже имел, однако же могла содержать в ней предписания и наставления, без коих при описи я мог сделать, по неопытности и по недостатку столь обширных сведений о здешнем крае, какие имеет департамент немаловажные упущения. Я очень жалел, что не получил прежде упомянутых бумаг вместе с повелением министерским и чувствовал все неудобства, от неприсылки он их произойти могущие. Но, с другой стороны, ясно предвидел потерю времени, убыток для казны и невозможность сделать что-либо порядочное, стоящее издержек и трудов, словом сказать, совершенное упущение целого лета, безо всякой значащей пользы по предмету предпринятой экспедиции, если бы я пошел сначала в Охотск. Сие мнение мое основывалось на следующих причинах. Первое. Судя по времени года, когда открывается с моря доступ к Охотскому порту, и прибавив к тому время, нужное на перевоз провизии, на запас пресной воды, дров и прочего, и на переход от Охотска к Южным Курильским островам, я не мог со всякой поспешностью и благоприятством ветров быть на том месте, с которого надлежало начинать опись, прежде первых чисел июля месяца. Следственно, май и июнь потеряны. Второе. Состояние шлюпа и некоторым образом команды требовало, чтобы он зимовал в порте, где можно было бы его осмотреть, очистить и исправить, потому что с самого отправления нашего из Кронштадта в 1807 году я не имел случая его разгрузить и осмотреть внутренние и наружные подводные повреждения, ибо в Петропавловской гавани едва достает кое-каких дурно выстроенных амбаров для помещения провианта, принадлежащего гарнизону, а для посторонних вещей нет никакого строения, и потому все провизии и материалы хранились на шлюпе в течение обеих зим. Отсего завелось невероятное множество крыс, поедавших провиант и портивших запасные паруса, армяк, бочки и все, что только им попадалось. Чтобы истребить их, непременно нужно было шлюп совсем очистить. Да и гнилых членов мы нашли много в тех местах, кои могли осмотреть. Сверх того, люди износили все почти свое платье и обувь, и нужно было их обмундировать, чего без помощи Охотского порта невозможно было сделать. Все сии причины понуждали меня необходимо зимовать в Охотске, куда надобно было прийти в исходе сентября или, по крайней мере, в начале октября. Следственно, всего времени для описи оставалось около 3 месяцев, самых неблагоприятных, кроме июля, для сего дела. Все мореплаватели, бывшие в здешних морях, жалуются на необыкновенные туманы и мрачные погоды, препятствовавшие им видеть и близко приходить к берегам для осмотра и описи оных. Идучи в прошлом году в Америку и возвращаясь оттуда в Камчатку, вдоль гряды Алеутских островов, по южную сторону их, я сам испытал то же. Кроме сих препятствий, останавливающих мореплавателей в описи берегов и островов всего края, они бывают здесь подвержены еще другим, гораздо большим и опаснейшим затруднениям. Находясь между Алеутскими или Курильскими островами, от чрезвычайно быстрых течений и неудобо измеримой глубины подле самых берегов сих островов, из коих у многих в расстоянии от берега 3 миль, 150 или 200-саженным лотлинем дна нельзя достать. Лот в большей части морей, служащий верным и надежным показателем приближения к земле, недействителен, а это в соединении с беспрестанными почти туманами делает плавание по здешним водам весьма опасным. Сие обстоятельства были мне известны и заставили меня стараться о выборе лучшего и удобнейшего времени для исполнения данных мне поручений. На сей конец я рассматривал описание путешествий известных мореплавателей, кои посещали край сей. Вот как они об нем относятся. В 1779 году английские королевские суда Resolution и Discovery, по смерти капитанов Кука и Кларка, доставшиеся в команду капитана Гора, отправились из Авачинской губы 9 октября по новому стилю с намерением, между прочими открытиями, относившимися к цели их вояжа, осмотреть Курильские острова. Но им удалось видеть только первый и второй из сих островов – Сумшу и Парамушир. Прочих же, несмотря на все их старания приблизиться к оным, они не видали по причине частых сильных ветров с западной стороны. Первую землю после упомянутых 2 островов они увидели на восточном берегу Японии в широте 40 градусов 5 минут 26 октября. Капитан Гор нетерпеливо желал осмотреть южные Курильские острова, но почти беспрестанные бури в том ему препятствовали. Авачинскую губу оставил он по старому стилю в исходе сентября. И так можно заключить, что сентябрь и октябрь – суть неудобные месяцы для списывания Курильских островов.
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Лаперус, пройдя пролив между островом Сахалином и островом Мацмаем, после названный его именем, в половине августа 1787 года от мыса Анива до мыса Тру острова Штатенландии, никакой земли не видал, и, усмотрев сей мыс 19 августа по новому стилю, видел после Компанейскую землю и Марикан, между коими прошел, назвав сей пролив именем своего фрегата «Ла Буссоль». Но почти беспрестанные густые туманы препятствовали ему производить дальнейшую опись Курильских островов, и он нашелся принужденным, оставив свое намерение идти в Камчатку. На сём пути не видал он по причине туманов ни одного Курильского острова, кроме 3 вышеупомянутых. Это было по старому стилю в первых числах сентября. Капитан Сарычев, в изданном им путешествии по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, пишет, что из Авачинской губы отправились они 6 августа по старому стилю 1792 года с намерением описывать Корейское море и шли вдоль Курильской гряды, но сырые туманы препятствовали им видеть землю до 20 числа, а тогда, будучи в широте 47 градусов 28 минут, увидели они, как господин Сарычев полагает, остров Марикан и некоторые другие. Они хотели осмотреть их, но туманы помешали. Позднее время принудило их оставить намерение описывать Корейское море и возвратиться в Охотск. На обратном пути видели они 7-й остров и пик на 12-м острове, Потом видели южный край второго острова и верхи трех сопок пятого. Но все это являлось в тумане, так что они не могли определить географического сих мест положения. Английский капитан Броттон в 1796 году, оставив вулканический залив, находящийся на южном краю Мацмая, плыл по восточную сторону сего острова, прошел между островами Кунаширом и Итурупом, приняв первый из них за часть Мацмая, потом, идучи вдоль северо-западного берега острова Итурупа, штат Инландии, видел лишь первую половину его протяжения и северо-восточную оконечность, не зная, что они составляют один и тот же остров. Потом, пройдя вдоль западной стороны Урупа, компанейской земли, и Симусира, Марикана, доходил до острова Кетоя. Оттуда, воротясь, проходил по южную сторону Урупа, Итурупа и Кунашира, не сделав никаких примечаний о берегах сих островов. Сколько, впрочем, невелико было желание капитана Броттона точнейшим образом осмотреть сии столь малоизвестные земли, но он не успел в своем намерении по причине туманов, крепких ветров и вообще неблагоприятной погоды. Плавание капитана Броттона по водам Южных Курильских островов происходило в октябре месяце. Капитан Крузенштерн в 1805 году, возвращаясь из Японии в Камчатку, находился у Курильских островов в последних числах мая и в первых июня. Потом, идучи к острову Сахалину, проходил он мимо них в первой половине июля, а на обратном пути – в исходе августа. Мне это известно было по карте, приложенной к вояжу капитана Крузенштерна, которую я получил вместе с некоторыми другими от подштурмана Курицына, командира одного из судов американской нашей компании. Но не читавший второй части его вояжа, я не знал, какие погоды он встретил у Курильских островов. Впрочем, кроме сих знаменитых мореплавателей, у коих я, так сказать, заимствовал советы в моем деле, старался я также и здесь, в Камчатке, отыскать людей, бывавших в местах, предназначенных мне для описи, и расспрашивал их о всех обстоятельствах с большой подробностью. Но от людей, не знающих мореплавания и вообще с весьма ограниченными понятиями, каковы камчатские промышленные, которые одни только вместе с гражданскими чиновниками ездят на ближние обитаемые Курильские острова для сбору ясаков и прочего, мало можно получить нужных мореплавателю сведений.
3: Они знают только, что летом бывают ясные дни и хорошие погоды, но как часто и в каких месяцах более, обстоятельно сказать не могут. Ибо при переездах через проливы одна необходимость заставляет их примечать состояние и перемены погоды и ветров, а там, добравшись до курильских жилищ, им мало нужды до атмосферы, и они не заботятся о метеорологических замечаниях. Добыча и сбор ясаков составляют все их упражнение.
2: Но некто подштурман Андреев, человек с порядочными по своему званию сведениями, бывший с лейтенантом Хвостовым на компанейском судне у Южных Курильских островов в первых числах июня, уверял меня, что тогда погоды стояли хорошие. В прошлом году я шел с Камчатки в Америку в июне месяце, а возвращался в августе и сентябре. В оба раза имел я очень часто пасмурные погоды и туманы, а горизонт почти всякий день был покрыт мрачностью. Итак, все вышесказанное мною о погодах на Восточном океане уверяло меня, что сему морю свойственны туманы, что оные бывают здесь часто и продолжительны во всех месяцах без исключения, только в одних чаще, нежели в других, и что здесь нет такого времени года, в котором бы стояли по неделе сряду хорошие и ясные дни. Это самое заставило меня думать, что для описи такого пространного берега непременно нужно употребить целое лето, с начала мая по октябрь. Для сего надобно стараться, сколько возможно, держаться ближе берегов, если ветер позволяет, во всякую погоду, и когда выяснит или туман прочистится, тотчас подходить к ним вплоть. Иначе в три года едва ли можно кончить сию опись, если только употреблять на то средние летние месяцы, то есть июнь и июль. Сии заключения понудили меня приступить к делу, как возможно, ранее. Здесь упомяну кратко о моем плане, как производить опись. Он состоял в следующем. Из мореплавателей имевших средства определять долготу места на море астрономическими наблюдениями, видели Курильские острова Гор, Лаперус, Сарычев, Бротон и Крузенштерн. Капитан Гор видел только два первые от Камчатки острова – Сумшу и Парамушир. Лаперус видел и Туруп, штат Инландию, Уруп, Компанейскую, и Симусир, Марикан. Господин Сарычев не упоминает в своем путешествии об определенном им географическом положении островов, кои он видел. Бротон видел часть Мацмая, Кунашир и Туруп, Уруп, Симусир и Китой издали. Капитан Крузенштерн проходил три раза Курильскими островами. И, судя по трактам, его положенным на карте, надобно думать, что он видел с разных сторон все острова от мыса Лопатки до острова Расшуа, который, по его карте, 13-й из островов Курильских. Следовательно, нет сомнения, чтобы все сии острова, виденные капитаном Крузенштерном, по широте и долготе не были положены во всех отношениях с величайшей точностью. Что же касается до южных островов, виденных Лаперусом и Бротоном, то они не со всех сторон ими осмотрены. Следовательно, сии мореходцы не могли определить настоящего их местоположения, а притом они не занимались описью оных, и кроме Нортона, на который капитан Бротон один раз посылал шлюпку, не посещали ни одного из них. Что же касается до старых наших мореплавателей и промышленных, учащавших своими посещениями Курильские острова, то стоит только сравнить карту капитана Крузенштерна северных Курильских островов с прежними картами, изданными с повествования сих господ, чтобы увериться в недостатке их описей. Некоторые острова в двух местах положены под разными именами. Другие, маленькие, ничего не значащие, увеличены в 5 или в 10 раз против настоящей своей величины. Одни между собою сближены, другие, напротив, отдалены. Словом, множество разных грубых ошибок наполняют все старые карты Курильских островов.
3: По сим причинам я положил, оставив Камчатку, идти прямо к проливу Надежды между островами Матуа и Расшуа, где, поверив в свои хронометры, по положению оных, если лунные обсервации сделать сего не позволят, пуститься вдоль южной гряды Курильских островов, начав опись с острова Китоя, которого Крузенштерн не видал, и продолжать описание каждого острова одного за другим по порядку до самого Мацмая.
2: Потом пройти между островами Кунаширом и Мацмаем и описать всю северную сторону сего последнего до самого Лаперусова пролива, а оттуда пойти в виду восточного берега острова Сахалина до самого места в широте 53 градуса 38 минут, откуда должна начаться опись Татарского берега, и кончить лето описанием всего берега и Шантарских островов. Составив таким образом план свой, я немедленно стал приготовляться к походу. Мы прорубили в Петропавловской гавани лед и 25 апреля вывели шлюп из сей гавани в Авачинскую губу, а 4 мая отправились в путь. 14 мая достигли мы пролива Надежды, то есть предела, откуда, по расположению моему, должна была начаться опись. Не стану описывать ни плавания нашего между Курильскими островами, ни того, каким образом мы производили опись, для сего предмета назначена особая книга. Скажу только, что до 17 июня, то есть до дня, когда мы случайно имели первое наше с японцами свидание, невзирая на то, что почти беспрестанные густые туманы и сильные неправильные течения много препятствовали в нашем деле, мы успели описать из числа Курильских островов 13-й Расшуа, 14-й Ушисир, 15-й Китой, 16-й Симусир или Марикан, 17-й два Черпоя и Макантор, и западную сторону 18-го или Урупа. Теперь, прежде нежели я приступаю к описанию сношения нашего с японцами и последовавшего потом со мною несчастья, за нужное почитаю сказать нечто о существовавшем тогда политическом отношении между Россией и Японией, как оно мне было известно. Слишком за 30 лет перед сим на Алеутском острове Амчитке японское торговое судно претерпело кораблекрушение. Спасшийся с него экипаж, в числе коего находился начальник того судна Кодай, был привезен в Иркутск, где несчастные сии японцы жили около или более 10 лет. Наконец, блаженной памяти императрице Екатерине Великой благоугодно было приказать отправить их в отечество из Охотска и с тем вместе попытаться о восстановлении с японским государством торговли ко взаимной выгоде обеих держав. Высочайшее именное повеление по сему предмету, данное сибирскому генерал-губернатору Пилю, заслуживает особенного внимания. В нем, между прочими наставлениями, именно предписано было генерал-губернатору отправить в Японию с посольством малозначащего чиновника и подарки от своего имени, как от пограничного генерал-губернатора, а не от императорского лица. И притом замечено, чтобы начальник судна был не англичанин и не голландец. В исполнение сей высочайшей воли генерал-губернатор Пиль отправил осенью 1792 года в Японию из Охотска поручика Лаксмана на транспорте «Екатерина» под командою штурмана Ловцова. Лаксман пристал к северной части острова Мацмая и зимовал в небольшой гавани Немуро, а в следующее лето, по желанию японцев, перешел в порт Хакодаде, находящийся на южной стороне помянутого острова при Сангарском проливе, откуда сухим путем ездил в город Мацмай, отстоящий от Хакодаде к западу на 3 дня ходу, где и имел с чиновниками, присланными из японской столицы, переговоры. Следствием их было следующее объявление японского правительства. Первое. Хотя по японским законам и надлежит всех иностранцев, приходящих к японским берегам, кроме порта Нагасаки, брать в плен и держать вечно в неволе, но как русским сей закон был неизвестен, а притом они привезли спасшихся на их берегах японских подданных, то сей закон над ними теперь не исполнен и позволяется им возвратиться в свое отечество без всякого вреда, с тем, чтоб впредь к японским берегам, кроме Нагасаки, не приходили, и даже если опять японцы случатся быть в России, то их не привозили. В противном случае помянутый закон будет иметь свое действие. Второе. Японское правительство благодарит за возвращение его подданных в отечество, но объявляет, что русские могут их оставить или взять с собою, как им угодно, ибо японцы по своим законам не могут их взять силою, предполагая, что люди сии принадлежат тому государству, к которому они занесены судьбою и где спасена жизнь их при кораблекрушении. Третье. В переговоры о торговле японцы вступить нигде не могут, кроме одного, назначенного для сего порта Нагасаки. И потому теперь только дают Лаксману письменный вид, с которым один русский корабль может прийти в помянутый порт, где будут находиться японские чиновники, долженствующие с русскими договариваться о сём предмете. С таким объявлением Лаксман возвратился в Охотск осенью 1793 года. По отзыву его видно, что японцы обходились с ним дружелюбно и с большой вежливостью, оказывали ему разные по своим обычаям почести, офицеров и экипаж содержали на свой счет во все время пребывания их при берегах японских и при отправлении снабдили съестными припасами без всякой платы, сделав им разные подарки. Он жалуется на то только, что японцы, исполняя строго свои законы, не позволяли русским свободно ходить по городу и держали их всегда под присмотром.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В России создана правительственная комиссия по защите критической инфраструктуры и бесперебойной работы экономики. Орган из 22 представителей силового и экономического блоков возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. На стартовом заседании чиновники обсудили безопасность логистики, а Минпромторг подготовил список из 167 критически важных объектов. Новая структура учреждена вслед за президентским указом, допускающим временное государственное управление предприятиями при рисках террористических атак на объекты. Министерство обороны России сообщило об ударах беспилотниками по украинским объектам. В порту Одессы поражены 7 хранилищ с военным имуществом для украинских вооруженных формирований. В порту Измаил поражен танкер с горюче-смазочными материалами. А за минувшие сутки в Киевской области атакован транспортно-логистический центр «Броварах», где хранились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Власти Непала эвакуировали из зоны разрушительных наводнений свыше 30 иностранных туристов, включая 2 россиян. Среди спасенных также граждане Индии, США, Южной Кореи и Европы. Впрочем, сами последствия стихии остаются катастрофическими. Число погибших превысило в четверг 360 человек. Списки пропавших без вести непрерывно растут и включают сотни людей, среди которых числится и 8 граждан России. Ушел из жизни бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 84 года. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге называл его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов войны. Например, после событий в 1995 году в Сребренице его обвинили в геноциде боснийских мусульман. Суд приговорил его к пожизненному заключению в 2017 году. На петербургских адмиралтейских верфях заложили новую дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Лада» «Малый Ярославец». Субмарины этого проекта самые современные в своем классе по тактическим и боевым возможностям, заявил на церемонии председатель морской коллегии Николай Патрушев.
2: Президентом Российской Федерации в стратегии развития военно-морского флота на период до 50-го года поставлены масштабные задачи укрепления военно-морской мощи Российской Федерации, развития научно-технологического и кадрового потенциала судостроительной отрасли. Одной из первостепенных задач является модернизация подводных сил.
1: Напомню, корабль стал 5-м в серии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
5: Часть 10. Мой процесс. Глава 31. Мой первый арест. С началом войны не оказалось ни одной страны, в которой не говорили бы о недостаточной подготовке к походу. Даже немцы стояли на том, что они к последней войне не были вполне готовы, несмотря на то, что с 1871 года, то есть 43 года, на это у них было достаточно времени. После турецкой войны 1878 года прошло 26 лет, но после японской кампании, ко времени Всемирной войны, всего 9 лет, из коих в должности военного министра я пробыл всего 4,5 года. В одном из писем Сабурову граф Милютин описывает, какие укоры посыпались на военное министерство, когда понадобилось выдвинуть часть армии против турок. Условия русской индустрии, финансов и культуры таковы, что нам очень трудно быть независимыми и не отставать от Запада. Граф Милютин тогда еще осознавал наше тяжелое положение, обратил на него внимание и писал: «Чего же можно ожидать в будущем, если Россия будет вовлечена в большую европейскую

годы сделать то, что привело противников в изумление. Русская армия в таких превосходных силах и такой боевой готовности появилась на полях сражений, что немцы, стоявшие уже под Парижем, отступили и спешили соответствующими мерами спасти свое положение на Восточном театре военных действий. Кроме того, никто не ожидал возможности такой продолжительной войны, которая длилась бы более 4-6 месяцев. Труднее всех оказалось положение России, которой могла помочь лишь обрабатывающая промышленность, которая у нас была сравнительно ничтожной и вследствие этого с большим трудом поддавалась мобилизации, тогда как германцы при всех их преимуществах в этой области завладели еще Бельгией со всеми находящимися там заводами, а затем еще и всей нашей фабричной индустрией левого берега Вислы. К этому естественному недочету России прибавилось еще и неискусное руководство армией великим князем Николаем Николаевичем. В Восточной Пруссии наши операции велись так, что мы потеряли две армии. Затем, по совершенно непонятным соображениям, предприняли наступление на Карпаты, тогда как прямая дорога от Кракова на Берлин существенно короче, лучше и менее опасна, нежели через Карпаты. В горах потеряли еще одну армию и после того без оглядки побежали назад, оставив противнику без сопротивления крепости, массу запасов и всякого имущества. Хотя меч кует кузнец, а действует им молодец, но в данном случае одного кузнеца привлекли к ответственности. Чтобы сдвинуть скалистую глыбу, которая должна была меня сокрушить, целая масса рычагов была приведена в движение. Находили недостаточным нападать на меня в печати и в Государственной Думе, критиковать и дискредитировать мои мероприятия. Недостаточно было тех обильных интриг между ведомствами и внутри них, которые в петербургском воздухе были обычным понятным делом. Вторглись в мою частную жизнь. Затронули даже благотворительную деятельность моей жены в пользу действующих войск, чтобы меня задеть и уничтожить в общественном мнении». Из писем несчастной императрицы Александры Федоровны к мужу я вижу, что и она, хоть и помимо своей воли, приняла в этом участие. В воскресенье 26 ноября 1914 года моя жена, потратив много времени, организовала сбор в пользу раненых. Царица по этому поводу пишет, два дня после того, своему мужу, находящемуся вместе со мной на фронте. «Я не желаю Сухомлинову зла, наоборот». Но его жена в самом деле очень мове жанр и всех, в особенности военных, очень озлобила, так как она меня подвела своим 26-го. Она говорила, что этот день очень подходит, и что певцы хотят даром петь в ресторанах, чтобы собрать деньги для ее склада. И я позволила. К моему ужасу, я увидела в газетах объявление, что во всех ресторанах и кабаре с дурной репутацией будут продавать напитки в отдел ее склада, мое имя помещено большими буквами, до 3 часов утра. Теперь все рестораны закрываются в 12. Будут танцевать танго и другие танцы в ее пользу. Это произвело убийственное впечатление. Ты запрещаешь, слава богу, вино, а я, выходит, способствую пьянству ради склада. Это ужасно, и все имели право быть в ярости, раненые также. А адъютанты министра должны были собирать деньги. Уже не было возможности остановить это, поэтому мы просили Оболенского приказать, чтобы рестораны были закрыты в 12, за исключением только приличных. Это, троеточие, вредит своему мужу и ломает себе шею. Она принимает деньги и вещи на мое имя, а выдает их от своего имени. Она очень ему вредит, так как он ее слепой раб. И все это видят. Были сильные статьи в газетах по этому поводу. Незадолго до моего увольнения императрица еще раз возвращается к моей жене, которая находилась в то время во Львове, вскоре после его занятия, и раздавала подарки. Царица пишет. «Вчера я видела мадам Гартвик. Она рассказала мне много интересных вещей о том, как они оставили Львов и печальные впечатления о солдатах, приунывших и говоривших, что они больше не вернутся, чтобы драться с врагом голыми руками». Ярость офицеров против Сухомлинова безмерна. Бедняга, они ненавидят самое его имя и жаждут, чтобы его прогнали. Ну, в его собственных интересах, прежде чем поднимется скандал, было бы лучше так и сделать. Эта авантюристка-жена совершенно разрушила его репутацию. Он страдает из-за ее взяточничества и так далее.

0: Говорят, что это его вина, что нет снарядов. А теперь это наша гибель, проклятие. Я тебе говорю, чтобы показать тебе, какие впечатления она привезла. Незадолго до того, как это второе письмо государю должно было прибыть в главную квартиру, председатель Государственной Думы Радзянко был у великого князя Николая Николаевича. Настроенный Гучковым, он изобразил внутреннее положение в таком виде, что будто бы в стране сложилось мнение, что можно одним взмахом разрешить вопрос снабжения моим увольнением и назначением вместо меня Поливанова. Николаю Николаевичу, которому Поливанов в свое время за счет государственного казначейства за моей спиной делал угождение, это было бы безусловно приятно. В тот самый день, когда великий князь сообщал государю требования председателя Государственной Думы, прибыло второе письмо императрицы, которое являлось точно голосом из армии. Обработанные таким образом с двух сторон, из опасения быть вынужденным сложить оружие перед императором Вильгельмом, государь пожертвовал мной, несмотря на то, что внутренне был на моей стороне и доверял мне больше, нежели Поливанову. Может быть, он даже рассчитывал на возможность моего возвращения к нему. Сама ставка времени не теряла. Начальник полевого штаба взял лично на себя труд найти средства, чтобы неудобного военного министра принести в жертву общественному настроению. Один из возвратившихся из плена офицеров доложил, что немцы его подкупили убить верховного главнокомандующего, взорвать мост на Висле и посредством одного известного офицера сообщить им сведения о русской армии. В главной квартире этому обрадовались и распорядились ликвидацией этого офицера, на которого пало подозрение. Офицером этим должен был оказаться Мясоедов. Без всякого наблюдения за ним, без попыток выяснить, каким именно путем через фронт быстро могли передаваться известия противнику, Мясоедова арестовали. Затем был отдан приказ немедленно предать его полевому суду, дело быстро и энергично ликвидировать и приговор привести в исполнение, не представляя на конфирмацию. Так и поступили. Подробнее об этом скажу дальше. Для объяснения карпатской катастрофы прибегли к содействию тоже военно-полевого суда при оборудовании дела Кочубинским, который инсценировал с этой целью мое знакомство с Альтшиллером, как перед этим использовали с той же целью Мясоедова. В этих видах предстояло очернение военного министра и одновременное обеление великого князя, для чего потребовалась довольно сложная организация. План ставки заключался, очевидно, в следующем. Преемником увольняемого военного министра назначить его личного врага. Затем составить комиссию, которая, являясь его послушным орудием, установила бы, что вследствие бездействия бывшего военного министра он по мере возможности действовал в интересах противника. Налицо не было никаких снарядов. Поливанов в действительности занялся распоряжениями по делу бывшего военного министра. Таким образом, три органически связанные группы работали на том же поприще моего личного уничтожения и достижения своих целей, хотя и совершенно разнородных. Великий князь, чтобы спасти свою славу полководца и, если бы удалось провести свой честолюбивый план, стать самому царем, Гучков, чтобы подготавливать пути в Государственную Думу для демократии, а Поливанов — личная жажда мести». Все три группы были единодушны в одном, а именно, что необходимо общественное мнение и всеобщее озлобление направить к одному пункту. Этим пунктом являлся я.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
0: Ставка подготавливала против меня материал, как изложено выше. Поливанов создавал инструмент, тот аппарат, который вел бы к моему уничтожению, Верховную комиссию для расследования причин недостатка боевого снабжения. Председателем избран был генерал Петров, который при своих 80 годах давно уже потерял не только всякую связь с военным делом, но и всякое понятие о нем. Для какого-либо самостоятельного ведения дела при своем преклонном возрасте он был совершенно не способен. Членом комиссии был и товарищ председателя Государственного совета, действительный тайный советник Голубев, точно такой же престарелый человек, который в своей жизни никогда не держал в руках никакого оружия. Точно в насмешку ему поручено было расследование причин недостаточного снабжения пехоты штыками и о норме запасных штыков к наличному количеству винтовок. Затем, по рекомендации генерала Поливанова, в эту комиссию был назначен товарищ председателя Государственной Думы Варун Секрет, который клеветническими статьями в «Новом времени» возбуждал против меня общественное мнение. Вся эта бессовестная интрига против меня в комиссии не была раскрыта, потому что нападающая на меня сторона имела возможность орудовать совершенно беспрепятственно, тогда как я лично, вследствие лишения свободы, не мог ничего предпринять для своей защиты. Уволенному Поливанову с 1905 по 1912 годы, стоявшему именно во главе тех отделов военного ведомства, которые занимались образованием запасов для военного времени, особенно важно было следы своей деятельности или бездеятельности стереть. В комиссии, например, меня обвиняли в том, что я в течение войны приказал 400 тысяч старых ружей забраковать. В свое время это дело поступило в Государственную Думу в таком виде, что я незадолго перед войной приказал 400 тысяч ружей уничтожить. В действительности не я, а мой в то время помощник, генерал Поливанов, и не в 1914, а в 1910 году решил этот вопрос об оружии, и притом вследствие выраженного желания Государственной Думы очистить склады от устаревшего оружия, чтобы поместить в них новое. Это, несомненно, показательная подробность. С трибуны Государственной Думы я обвиняюсь чуть ли не в государственной измене. А тот, кто это обстоятельство вершил и которого поэтому оно ближе всего касалось, в роли моего преемника совершенно спокойно выслушивал это, вместо того, чтобы отдать честь истине и сказать правду. Всем тем, кто желал воспользоваться случаем, чтобы свести со мной вновь свои старые счеты, дана была возможность подавать доносы, наполненные клеветой и сплетнями. Для этого из Верховной комиссии выделена была специальная комиссия, которая весь этот материал получала и разрабатывала. И действительно, в эту вторую комиссию все, буквально все, что только люди могли придумать против меня, стекалось в общей массе. Даже семейные обстоятельства развода моей жены с ее первым мужем были сюда предоставлены. Басня о моем мнимом состоянии из многих миллионов, о люстре из севрского фарфора, который будто бы у меня купили за невероятно большую сумму с целью подкупа, равно как и о бессмысленных тратах моей жены и всякие другие глупости, поступали в общую кучу на рассмотрение этой комиссии. В довершение всего к услугам комиссии находился и весь государственный аппарат. Новый министр начал свою деятельность с увольнения моих старых сотрудников. Военная цензура тоже не пропускала ни одной строки в мою защиту. В Государственной Думе Поливанов, не стесняясь, высказывался, что Верховная комиссия — это начало предания суду военного министра. Он самолично вел газетную кампанию против меня и даже находил время заниматься корректурой в гранках статей, направляемых против меня. И все это в такое время, когда можно было думать, что, собственно, 24 часов в сутки было недостаточно, чтобы справиться с работой по обороне страны, которая лежала на плечах военного министра. Этим описанным способом обрабатывалось общественное мнение, что казалось необходимым для достижения скрытых целей. К отделам ведомства, в которых я легко мог найти материал для личного моего оправдания, а также и всего военного ведомства, я не имел никакого доступа. Создали даже мнение, что я шпион. И все это совершалось в самой бестактной форме, бессердечно, из мести и к величайшему вреду для страны. Это поведение нового министра в тяжелое время войны, после роковой победы великого князя надо мной, содействовало второму крупному шагу по пути крушения военного ведомства и должно было, соответственно, вредно отразиться на армии, и привести в конечном результате к полному ее развалу. После 9 или 10-месячной работы последовал домашний обыск и мое заточение в Петропавловской крепости. В то время как я после письма государя, совершенно успокоенный, не ожидал ничего дурного и петербургскими сплетнями вообще не интересовался, Варун Секрет и Гучков, со своей стороны обслуживавшие моего преемника Поливанова и князя Андроникова, систематично заражали атмосферу, из уст в уста нашептывая утверждение, будто бы я через мою жену получил громадные суммы денег, и этим подкупом оплачен, и нахожусь в сговоре с противником, у которого состою главным шпионом. Лишь много месяцев спустя в тюрьме я мог составить себе понятие о размерах и бессовестности этой позорной работы. Когда закулисные деятели признали, что настроение против меня достаточно подготовлено, из Верховной комиссии выделена была подкомиссия Постникова, в которую тогда и потекли всякие инсинуации и грязь. Собиралось все, что только насплетничали на меня. Сама же Верховная комиссия, ни разу меня, главу затронутого военного ведомства, не спросившая, тихо и незаметно стушевалась. 20 апреля 1916 года я вышел погулять по офицерской улице и обратил внимание, что под воротами соседнего дома собирается партия полиции, что, чего доброго, готовится обыск по какому-либо преступлению или для предупреждения недозволенного какого-либо собрания. Но оказалось, что дело касается меня лично. Как только я вошел в переднюю, сейчас же, через парадный и черный вход, появилась вооруженная полиция и заполнила все мои комнаты. Домашний обыск. Это было уже показателем, что протоколы судебному следователю доставлены, и настало время дело мое передать прокурору. Судебное следствие производили сенаторы Кузьмин и Носович. Началась одна из оскорбительнейших процедур, якобы отправление правосудия, когда у ни в чем не повинного человека, а в настоящем случае еще и заслуженного офицера, хорошо всем известного, злоупотребляя законом, всюду суют свой нос, все раскрывают, роются, как в своем собственном кармане. Этот домашний обыск производили Носович и сенатор Богородский. Хорош был Носович, ходивший у меня по кабинету, засунув руки в карманы и подслеповато рассматривавший фотографии, группы и портреты на стенах. «У нас уже все предрешено», словно говорила его физиономия. А бедный старикашка Богородский, запряженный в это постыдное дело, среди развала, учиненного у меня, отпуская понятых, обратился к ним и городовым, сказав: «Прошу никому ничего не говорить о том, что здесь происходило». Все уже, казалось, закончилось, как какой-то юнец с золотыми пуговицами на вицмундире набрел в прихожей на блюдо с визитными карточками, которые он из усердия принес к одному из старших чинов. Но тому, вероятно, самому стало противно, и он в моем присутствии резко сказал ему: «Бросьте». Вся эта процедура длилась с раннего утра до 4 часов пополудни. В каком состоянии были нервы моей жены и мои, я думаю, всякому понятно. Надо было много выдержки и характера, чтобы все это оскорбление во имя закона перенести спокойно. По заранее составленной программе должен был состояться арест. Уже и генерал Григорьев прибыл, а между тем обыск не дал для этого решительно никакого материала и повода. Я ждал, чтобы все эти непрошенные мои гости покинули нас скорее, но они не уходили. После непродолжительного совещания мне было объявлено, что теперь приступят к допросу. Я просил отложить допрос до следующего дня, тем более, что было уже поздно, нервы мои взвинчены, и никаких обстоятельных показаний при таких условиях быть не может. Носович, опасаясь, что Богородский чего доброго на это согласится, отрицательно мотал головой, и согласия не последовало. Богородский даже рассердился, заявив мне, что если я откажусь сейчас от показаний, то он вынужден меня лишить свободы, так как предъявляемые мне обвинения чрезвычайно серьезны. Поэтому после бестолкового опроса, который другим и не мог быть, Богородский прочел мне постановление, в котором значилось, что мои показания не разубедили его в тех обвинениях, которые на меня возводятся, а потому он прибегает к высшей мере пресечения, а именно аресту, так как опасается, что я могу уклониться от суда. Учинив все это, юстиция удалилась, оставив меня на руки полицмейстеру, который просил немедленно с ним ехать, все готово. Расставание с семьей и так тягостно, а удлинять болезненные минуты бесцельно. Я простился. Мы с женой перекрестили друг друга, и к 8 часам вечера я очутился в Петропавловской крепости, где заведующий арестованными в Трубецком бастионе полковник Иванишин сообщил, что помещение для меня уже 3 дня как приготовлено, а именно камера номер 43. В тот день никакой пищи у меня во рту не было, так как в крепости уже ничего не полагалось, а дома и стакана воды выпить не пришлось. В дополнение к этому у меня с собой никаких вещей не было. Мое душевное состояние, которое я испытывал, отвечало тому, как если бы меня заперли в настоящем каменном гробу. Камера моя в Трубецком бастионе была сводчатой постройки и имела в длину 11 и ширину 6 шагов. Цементированные стены и пол. Под потолком продолговатое неширокое окно, в котором виднелся кусочек неба. С противоположной стороны дверь, совершенно гладкая, открывающаяся с особенным, действующим на нервы лязгом только с наружной стороны. В ней открывалась отдельно небольшая форточка для передачи кушанья и имелся так называемый глазок, застекленная щель, закрытая тоже снаружи, в которую можно было наблюдать, что делает заключенный. Посредине камеры стояла вделанная в продольную стену головной стороной железная кровать. Для матраца были устроены железные полосы в переплете, скрепленные болтами в местах соединения, своими головками значительно выступавшими. На этот переплет клался грубый холщовый мешок, игравший роль матраца, слегка набитый соломой, перемоловшейся в труху, вследствие чего выступающие болты давали себя знать лежащему на нем узнику. В таком роде была и подушка. Полагалась всего одна простыня и байковое солдатское одеяло. Мебели решительно никакой. А у постели, к стороне окна, на кронштейне, в стену вделана была железная, довольно узкая доска, которая заменяла стол, над которым помещался корабельный фонарь с круглым, толстым стеклом и рефлектором с электрической лампочкой, дававшей неприятный отраженный свет. Кроме того, в углу у двери имелась раковина и водопроводный кран, а также ватер-клозет. Между двумя камерами в стене имелась печь с отоплением из коридора и лишь душниками в номера. Вот и вся обстановка, основная мысль которой была, чтобы заключенный не имел возможности лишить себя жизни. При поступлении у арестованного решительно все отнималось. Ни подтяжек, ни ремней, не говоря уже о перочинных ножах и тому подобном, ему не оставляли. Давали днем полотенце, но в 9 часов вечера и оно отбиралось. На нем можно повеситься. Но к чему его привязать?
1: Радиозвезда. Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
0: Первую ночь я провел, конечно, не раздеваясь. В апреле месяце, но было холодно. А я не имел ничего своего, что смягчило бы хоть сколько-нибудь суровую обстановку, в которую я так неожиданно попал. Походив довольно долго из угла в угол, изображая тигра в клетке зоологического сада, я лег на настоящее прокрустово ложе, причем на первых порах болты из-под матраца дали себя сильно знать, и мне казалось, что я не засну. Каково же было мое изумление, когда я проснулся лишь утром и сразу не мог сообразить, где я. Тогда пришло мне в голову, что прав тот мудрец, который изрек, что чистая совесть — самая лучшая подушка. И утешал себя мыслью, что ни Кузьмин, ни Носович спокойно спать не должны на мягких своих одрах. Летом, когда предстоял ремонт камер нашего коридора, меня перевели в номер 55, в котором было несколько больше света и меньше сырости. Вследствие того, что он был угловой, стена, окружающая каземат, отходила здесь дальше. Кроме того, у этого номера не было соседних камер, а помещались с одной стороны цейхгаус, а с другой — библиотека. Последняя составилась из пожертвований, главным образом бывших заключенных, и при значительном количестве книг была довольно содержательна, не исключая и сочинений на иностранных языках. Обстоятельно составленный каталог давал возможность удобно пользоваться этой литературой. Более 100 своих книг и я внес в него. На продовольствие от казны полагалось всего 40 копеек в сутки. 3 раза в день подавали кипяток в чайнике. При отсутствии собственных средств у заключенного приходилось довольствоваться из котла команды крепости. Но оставшаяся тогда на свободе моя жена на другой же день моего заключения энергично принялась хлопотать о том, что можно сделать, чтобы облегчить мое положение и протестовать против небывалого произвола. Как оказалось, многим была совершенно ясна подкладка всего затеянного против меня, и жене удалось поэтому кое-что выхлопотать. Мне разрешен был свой матрац и постельное белье, складной столик и кресло. Во время этих хлопот обо мне шофер нашего автомобиля обратил внимание жены, что какой-то автомобиль настойчиво за ними следует. Жена зайдет в магазин, Автомобиль этот останавливается недалеко, а какой-то господин подходит и заглядывает в окно, что жена там делает. Во время одной такой остановки жена подозвала к себе этого господина и пригласила его сесть в наш автомобиль. Никак этого не ожидая, он растерялся и сел. А жена привезла его быстро в департамент полиции. Надо же было случиться, чтобы в это время на подъезде был сам директор, которого она знала. Она сдала таким образом преследовавшего ее господина с рук на руки. Его арестовали, и выяснилось, что это сыщик, так сказать, приватный, председателя Совета министров, господина Штюрмера. Даже департамент полиции поразился таким усердием. Большим утешением были свидания, хотя очень краткосрочные, в присутствии полковника Иванишина. Причем не разрешалось говорить ни о деле, ни о политике, ни о газетах, вообще о том, что не касается семейных дел и дома. Ежедневно на полчаса меня пускали на прогулку в небольшой садик внутри пятиугольного бастиона, а когда заключенных было совсем мало, одно время чуть ли не я только один, то и по часу, и даже два раза в день. Ко мне слетались голуби, и я кормил их хлебом и зерном, приручив до того, что, когда только показывался из дверей, они окружали меня целой стаей, садились на плечи, велись над головой. Я приучил их ходить за мной по пятам. Посреди садика находилась баня, которая отапливалась один раз в две недели. Наблюдательная команда состояла из 24 человек, половина — жандармов Петербургского губернского жандармского управления и другая половина — специально крепостных нижних чинов. Люди эти неуклонно исполняли все правила, установленные для наблюдения за арестованными, но делали это человечно, не позволяя себе ни в чем ухудшать и без того тяжелые условия узников. Наоборот, что только было допустимо, толковалось в пользу заключенных. Несколько раз навещал меня комендант крепости, мой старый знакомый, бывший командующий войсками Одесского военного округа генерал Никитин. В церковь не пускали, но священник для исповеди и причастия приходил в бастион. Для него отводилась пустая камера, куда приносились образа и аналой. Довольно долго не являлся ко мне для допроса сенатор Кузьмин, но, наконец, появился вместе с Носовичем и секретарем. Являясь в Трубецкой бастион, Кузьмин напомнил мне Акакия Акакьевича аккуратным обращением своим с канцелярскими принадлежностями и формалистикой заурядного чиновника, будучи слепым к существу дела до такой степени, что для краткости пропускал смысл. Протоколы писал всегда собственноручно, тщательно выводя любимые им буквы. А в один из них вставил, не стесняясь, целую фразу, которой я не говорил, но которая ему тоже нравилась. В то время, что я сидел в крепости, жене моей пришлось еще раз удостоиться домашнего обыска. Всеми способами ограничивали меня в средствах для защиты. Арест во всех отношениях значительно ухудшил все мое положение. Я не имел возможности ответить на все клеветнические нападки, раздававшиеся с трибуны Государственной Думы и появлявшиеся на страницах печати. При обыске по распоряжению сенатора Кузьмина у меня взята была и упомянутая выше записка 1909 года, которая была возвращена по окончании следствия. На ней имеется пометка следственной власти «приобщить». Очевидно, имелось в виду учесть содержащиеся в ней данные, но когда выяснилось, что записка может свидетельствовать лишь в мою пользу, то приобщение не состоялось. Для характеристики, чем оканчивались мои попытки получать иногда справки, могу указать на такие курьезы. Прошу официально сообщить мне копии журнальных постановлений Военного Совета о предуказаниях 1904 года, которые, очевидно, относились к вопросу снабжения снарядами. Не скоро, конечно, однако получаю копию о снабжении, но не снарядами, а биноклями. Прошу справку о снарядах через следователя, сенатора Кузьмина, который мне пишет, что предоставляет обратиться непосредственно в ведомство. Пишу военному министру, ссылаясь на указание сенатора Кузьмина. Долго не имею ответа. Оказывается, что военный министр Шуваев спрашивал министра юстиции Добровольского, который ответил со ссылкой на разные статьи закона, что мне, как частному лицу, выдавать справок не полагается, но что я могу обратиться через сенатора Кузьмина. Просил через председателя Верховной комиссии генерала Петрова справку о поставке автомобилей. Очень скоро получил ответ, что распоряжение сделано, но с 1915 года по настоящее время этой справки я не получил. Она представляла большой интерес, так как после моего ухода цена по поставке грузовиков с 8,5 тысяч рублей возросла сейчас же до 18,5 тысяч. Мне не удалось, конечно, узнать и о поставке более миллиона ружейных лож к винтовкам членом военно-промышленного комитета Михаилом Владимировичем Радзянко, для чего он покупал березовую рощу у помещицы Хитрово близ села Кончанского Новгородской губернии. А интересно было бы знать, сколько времени потребовалось на превращение рощи в ружье и во что это обошлось. Так состоялось мое обвинение. Два сенатора, Кузьмин и Носович, с усердием, заслуживающим более достойного дела, записали свои фамилии на черную доску нашей юстиции рядом с прапорщиком Кочубинским, несомненным провокатором, процесс этот оборудовавшим и подготовлявшим. Этот скандал в благородном семействе всероссийской юстиции осуществлял третий сенатор, Николай Степанович Таганцев, который основных принципов истинного отправления правосудия не признавал. Полгода таким образом продержали меня в заточении, несмотря на то, что были приняты меры, чтобы я лишен был средств для защиты от клеветы, правда стала пробиваться. Даже Кузьмин вынужден был составить постановление, очень для него тягостное, потому что, несмотря на консилиум врачей, меня освидетельствовавших и признавших вредным пребывание мое в каменном мешке, в свое время он не освобождал из заключения, а в конце концов приписал «По ходу дела признаю возможным заключение заменить домашним арестом». Незадолго до этого я получил по почте от какого-то доброго человека серебряный образок Корсунской Божьей Матери с запиской «Верю в вашу невиновность. Если эти строки попадут ему на глаза, пусть он примет мою горячую благодарность за тот целительный бальзам, которым его слова и образок были тогда для наболевшей души моей». Получив от следователя постановление о моем освобождении, комендант Петропавловской крепости, добрейший генерал Никитин, пришел сам объявить эту действительно радостную весть. В октябре, через 6 месяцев, я возвратился к себе на квартиру. По соглашению с Министерством внутренних дел, домашний арест обставлен был таким образом, что из губернского жандармского управления по очереди дежурили офицеры, сменяясь в 12 часов пополудни. Верещагин, Лавренко, Казак, Игнатьев, Белопольский, Ширшов, Тучемский и Собещанский. По-видимому, дежурства эти не были для них тягостны, а меня они не могли стеснять после того, что я испытал в одиночном заключении. За полгода я так отстал от всех событий и одичал, что потребовалось время, чтобы освоиться с моим новым положением и обстановкой полусвободного человека. Из того, что я узнавал, в какой массе людей пришлось разочароваться и убедиться, кто был истинным другом. В несчастье это познается весьма определенно.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Глава 32. Подготовка к моему процессу. Говорят, дурная слава по большой дороге валит, а добрая по тропинкам пробирается. Со слов тех, кого я видел после освобождения из крепости, для меня было ясно, что по тропинке кое-что уже пробирается. В печати начали выясняться по мясоедовскому делу некоторые подробности. Так, например, в «Новой жизни» господин Александр Гойхборг сообщает следующее. «Верховное командование, желая снять с себя вину за отступление нашей армии, решает объяснить это отступление существованием обширной шпионской организации. Для этой цели инсценируется вопрос о шпионстве. Набираются с бору до сосенки разные обвиняемые, в большинстве евреи, из которых многие никогда и не видели Мясоедова. Собирается подходящий материал, и по поручению верховного главнокомандующего следствие поручают следователю по особо важным делам в Варшаве Матвееву, который вместе с прокурором Жижиным начинает готовить дело. Но верховному главнокомандующему не терпится. Он приказывает закончить дело быстро и решительно, незаконно приказывает передать дело особо образованному военно-полевому суду. Следователь, вопреки закону, не окончив следствие, отсылает дело в военно-полевой суд. Военно-полевой суд, скоро решительный, на основании оговора, сумасшедший, покончивший с собой до суда, приговаривает трех обвиняемых евреев Бориса Фрейдберга и братьев Зальманов к смертной казни, трех обвиняемых еврея Давида Фрейберга, купца Ригера и крестьянина Микулиса к каторге, а остальных восемь человек оправдывает. Этот приговор на следующий день, 17 июня, был утвержден, а в отношении смертников приведен в исполнение. Но такое малое количество смертных приговоров, опровергавшие легенду об обширной шпионской организации, погубившей армию, по-видимому, вовсе не понравилось инициаторам этих организованных убийств. Хотя оправданных судом вторично судить нельзя, но не насытившийся тремя убийствами, тремя смертями, Николай Николаевич Романов отдает новый неслыханный приказ. Считать приговор утвержденным только относительно казненных, а всех остальных, то есть и тех, кто уже вошедшим в законную силу приговором военно-полевого суда были признаны невиновными, вновь судить другим судом, военно-окружным, так как, по его мнению, они все-таки шпионы. В приказе сказано: безусловно, не допуская гражданских защитников, и принять все меры к формированию надлежащего состава суда и назначению опытного обвинителя. Этот приказ был равносилен приказу приговорить к смерти еще несколько человек. Это был приказ подстрекателя убийцам. Двинский военно-окружной суд вновь осудил 11 человек, из которых 8 были, по решению военно-полевого суда, заведомо невиновными и приговорил к смертной казни, кроме трех стариков, прежним судом приговоренных только к каторге, также и трех оправданных – евреев Фалька, 58 лет, барона Гродгуса и Мясоедова. Всем обвиняемым опять, вопреки закону, было объявлено, что на это решение нельзя принести никакой жалобы. Приговор – явно незаконный был утвержден, но барону Гродгусу и Мясоедову заменен каторгой. Вполне возможное при таких условиях прекращение моего дела грозило завершиться крупным скандалом для многих, принимавших недобросовестное участие в этой грандиозной провокации. Но закулисные мастера Поливанов и Гучков не зевали. Надо было спасать положение. Кузьмин и Носович поехали в Тифлис и допрашивали Янушкевича. Из этого ничего не вышло. Нельзя было решительно ничего придумать, что могло бы меня сокрушить окончательно. Поэтому пришло в голову использовать явно ложное показание Бутовича, опровергаемое лицом, на которое тот ссылался, и предъявить мне новое обвинение в том, будто бы в германском банке в Берлине помещены мои миллионы, и, кроме того, впутать мою жену, предъявив и ей обвинение. Начались опять допросы. И мы с женой уже ездили в Министерство юстиции, где была штаб-квартира нашего следователя. И после шестимесячного заключения началось наше ознакомление со следственным материалом. Можно было с ума сойти от всей той наглой лжи, клеветы, провокации и всего нагроможденного в нем. Бессовестно при этом понукали нас, чтобы мы скорее читали всю эту груду в 30 или 40 томов. Что выяснили эти акты? Может быть, читателю трудно будет поверить следующему, но я утверждаю, что излагаемое мною взято из обвинительного акта. Я убежден, что найдутся русские юристы и писатели, которые эти документы еще раз пересмотрят, чтобы восстановить добрую славу русского правосудия исследованием, свободным от возражения и ничем не связанным. Как раз в то самое время, когда специалисты военного дела начали резко критиковать стратегические эксперименты великого князя, которые стоили нам трех армий, входящие в состав штабов господа взяли на себя труд все несчастье объяснить недостатком боевого снабжения. Этого обвинения было, пожалуй, достаточно для того, чтобы убедить государя в необходимости меня уволить. Но боевую славу великого князя спасти этим не могли. Это в Ставке скоро поняли. Положение великого князя стало бы не очень завидным, если бы энергичное расследование было предпринято для выяснения вопроса о несправедливом увольнении военного министра и по каким именно побудительным причинам. Если не сам великий князь, то Янушкевич должен был ожидать возможности возникновения подобного дела. Допустить это было опасно, поэтому решили использовать обычную психологическую особенность на войне при неудачах – охотное и болезненное доверие ко всяким слухам об измене. Нужен был для этого кое-какой материал, а главное – юристы, с этикой своей корпорации не считающиеся и от всего сердца холопствующие. Нашлось и то, и другое. В результате же получились два приговора военно-полевых судов, которые послужили поводом создать чудовищное обвинение меня в измене. Это были приговоры полевого суда над Мясоедовым в Варшаве и Ивановым в Бердичеве. Варшавский приговор состоялся вследствие ложного доноса, возвратившегося из плена подпоручика Колоковского. Он заявил, что немцы его отпустили с условием, чтобы он организовал убийство великого князя Николая Николаевича и уничтожение мостов на Висле. Что же касается передачи сведений о наших войсках немцам, то это он может исполнить через Мясоедова, находящегося в связи с военным министром, у которого, между прочим, с 1912 года он уже не находился. Это заявление мне доложено было своевременно, и я сейчас же направил его в главную квартиру. В Ставке не потрудились в достоверности этого сообщения убедиться и выяснить, каким путем с фронта могли доставляться сведения противнику. Более того, полевым судом был отдан приказ немедленно ликвидировать полковника Мясоедова. После неудачи в Восточной Пруссии генерал Янушкевич писал мне: «Дело Мясоедова будет, вероятно, ликвидировано окончательно в отношении его самого не сегодня-завтра. Это необходимо ввиду полной измены и для успокоения общественного мнения до праздников». Долго не могли получить подлинное дело полевого суда в Александровской цитадели в Варшаве и дали его для просмотра мне только в последние дни предварительного следствия – в 1917 году. Оказалось, что по двум главным обвинениям Мясоедов был оправдан, а именно в том, что будто сообщил о 20-м корпусе неприятелю и что полученные сведения о германских войсках в Мариамполе скрыл от штаба. Виновным же признан в том, что первое, сообщал сведения иностранному государству в 1907-м, 1911 и 12 году, причем в деле нет никаких данных, чтобы судить, на чем это основано. И как мог в 1915 году разобраться в этом полевой суд, которому повелено было покончить дело быстро и решительно. Второе. Собирал сведения для сообщения агентам германских властей о наших войсках и сообщал ли он действительно, не установлено. Третье. Замародерство. Собственно, за последнее осужден потому, что сам в этом сознался. Что же касается обвинения в преступлениях, совершенных будто бы Мясоедовым в мирное время, в 1907, 11 и 12 годах, то оно сверх всего не подлежало суждению полевым судом. Мнимый немецкий шпион, освобожденный поручик Колоковский, между тем в последующих своих показаниях сознался, что о покушении на великого князя он сочинил чтобы обратить на себя больше внимания. В отношении же Мясоедова сперва показывал, что никогда о нем не слыхал, а затем, что, будучи в военном училище, читал о дуэли Мясоедова с Гучковым. Всенародно об этом, конечно, не было известно, и до праздников 1915 года общественное мнение могло успокоиться, что виновник неудач найден и осужден.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Ярослав Шипов. Рассказ «Царственная». Читает Станислав Федосов.
1: Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви старинного дворянского рода. Была отменно красива. И хотя облик ее с годами претерпевал естественные изменения, красота ни на мгновение не ускользала. Так что в детстве о ней говорили «сказочное дитя», в юности «очаровательная барышня», в зрелом возрасте называли «потрясающей женщиной», а в старости «очень красивой старухой». Однако, кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах еще не перевелась и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством куда более редким, исключительным, можно сказать. Она была царственной. Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно. Свойство это сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность. Царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все отмечали ее осанку, поворот головы, а в особенности способ передвижения. Елена Павловна ходила не так, как другие. Она будто несла себя, несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто лишена надменности или высокомерия. С людьми общалась на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной работы. Елены Павловны я не застал. Мне рассказывали о ней ее внучки, дамы вполне сознательного возраста. Родилась их достославная бабушка в 1900 году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы ее до конца жизни принимали за филолога, историка или искусствоведа. Почему она не уехала из России, никто не знает. Возможно, из-за любви, соединившей ее с молодым врачом. Тайком обвенчавшись, они бежали из Москвы в провинциальные дебри. Там у них родились 4 дочери. Несмотря на сложности тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить. Когда началась война, муж был направлен на фронт. 2 года оперировал в полевых госпиталях, затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна вернулась на родину. Добавилась еще одна дочка, поскребышек. А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек, и лишь одного мальчишку. Семьи поразъехались, но детишек то и дело привозили к старикам. Младший из внучек рассказывала, как бывало подберется к бабушке и с восхищением глядит на нее, а та либо пластинку с классической музыкой слушает, либо читает. Русскую литературу очень любила. Наконец заметит, повернет голову, спина прямая, шея лебединая, подбородок высоко, и спрашивает: «Ты кто есть?» «Я Люся». «Люся», — бабушка задумывается, — «а ты чья?» «Мамина и папина». «Ну, это понятно. А маму твою как зовут?» «Мама Наташа». «Так ты, наверное, Натальина младшенькая». «Ну, ступай, ступай». И дочери, и внучки жаловались, что с внуком Андрюшкой она общается охотнее, чем с ними. «Неудивительно», — отвечала бабушка, — «с мужчинами интереснее. Я у них всю жизнь обучаюсь».
2: «Чему же ты у них обучаешься, если ты, можно сказать, идеал женственности?» —
1: Не идеал, не идеал, но этой самой женственности и учусь. Учиться не обязательно копировать. Глядя на мужа, я собирала в себе качества, необходимые для того, чтобы вместе мы составили единое целое. А у Андрюшки ты чему учишься? Ему же только 5 лет. Вы, красавицы, в 5 лет могли говорить лишь про бантики, а он спрашивает, почему его не назвали Георгием Константиновичем, как Жукова. Я ему все объясняю про отчество, про то, что он может быть только Николаевичем, а он послушал, да и говорит, ну тогда Александром Васильевичем. Как Суворова. Подумаешь, у нас бантики, а у них ружья. Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было обращено, как правило, на самих себя и прежде всего на свою внешность. А он только освоился печатные буквы складывать, сразу в храме записку подал. Там и Александр, и Георгий, и еще 2 десятка имен. Спросила, кто это, он все объяснил. И Нахимов там есть, и атаман Платов Матфеем зовут. Дело не в мальчишеском интересе к воинству, а в том, что интерес этот может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить. А когда ее спрашивали, что особо примечательного находила она в дедушке, рядовом хирурге, Елена Павловна отмечала 2 обстоятельства. Во-первых, чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она совершенно справедливо считала главным богатством мужчины, а во-вторых, полетность. Значение этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую увлеченность. Бабушка рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошел всю страну. Вы теперь, кроме курятины, «никакой дичи не знаете», — говорила Елена Павловна внучкам. «А меня и ваших матушек дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами, и все это он добывал сам». А еще они каждую неделю ходили в консерваторию, водили и дочерей, и даже обучали их игре на фортепиано. Те с отличием оканчивали музыкальную школу, но, выходя замуж, про музыку забывали и через 5 лет уже не могли подобрать одним пальцем простенькую мелодию. Впрочем, это обычная история. После кончины супруга Елена Павловна нанялась в дом работницы к солисту оперы Большого театра. Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности на плечи детей навыка не имела. В доме певца часто бывали гости. Его супруга охотно помогала старушке и накрывала на стол. Иногда глава семьи проделывал шутку. Просил, чтобы Елена Павловна принесла то или это. Облаченная в фартук, она появлялась в дверях, и гости вставали. «Царственная!» — восхищался хозяин. Когда Елена Павловна приставилась, он взял на себя все заботы. Прощаясь, сказал, «Не было в моей жизни другого такого человека и не будет». Дочери плакали, а внучка вспоминала. «Подойдешь, бывало, засмотришься на нее», а она повернет голову эдак и спрашивает, «Ты кто есть?»
0: Мы читали рассказ Ярослава Шипова «Царственная радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Посольство России в Непале сообщило, что 8 наших соотечественников предположительно находятся в зоне наводнения и не выходят на связь. 2 эвакуированные россиянки уже оформляют документы на возвращение домой. Сход сели в горах и последующее наводнение в долине Непала произошло в среду. Пропали свыше 1500 туристов. Предварительно жертвами природной стихии стали почти 400 человек. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что номинальный ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, достигнув уровня 102 триллиона рублей. Доходы бюджета превысили прогноз, составив почти 19 триллионов, а доля нефтегазовых поступлений преодолела отметку 80%, подтверждая диверсификацию экономики. Ранее Владимир Путин назвал динамику скромной, но позитивной, подчеркнув устойчивость промышленности к внешнему давлению и необходимость укрепления экономического суверенитета. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в новой правительственной программе Россия больше не называется стратегическим союзником. А причина в том, что Москва отказалась участвовать в военной авантюре власти Армении против Азербайджана в Нагорном Карабахе 3 года назад. Президент России ранее объяснял, условия участия в ОДКБ не предусматривали то, что Россия будет вмешиваться в конфликт. Соглашением было предусмотрено оказание помощи в случае агрессии в адрес страны-участницы договора, а на территорию Республики Армения никто не покушался, что не давало России никакого права принимать участие в боевых действиях. В нашей стране обеспечены все потребности в крови, ее компонентах и препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом. Она также отметила, что число доноров крови в стране с 2020 года увеличилось на 20%.
2: Мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови, и, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37%, более миллиона литров.
3: Да, сколько донорах она сейчас?
2: Больше 1,5 миллиона человек. А в базе у нас существенно большее количество, более 12 миллионов.
1: По словам Скворцовой, агентство создает крупную сеть межрегиональных хабов донорской крови. В этом году такие хранилища на 100 тысяч литров откроют в Курске и Ростове-на-Дону. И о погоде: в пятницу в Москве преимущественно без осадков и 19 градусов, в субботу солнечно и до 22 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757. 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: Глава 5. Капитан Пырский имел предписание Нижегородской архиерейской канцелярии. До раскольничьего жительства дойти секретно, так, чтобы не зажглись. А будя в скиту своем или часовне запрутся, то команде стоять около того их пристанища денно и ночно со всяким остерегательством, неоплошно ратным строем, и смотреть и беречь их накрепко, и жечься им отнюдь не давать, и уговаривать, чтоб сдались и принесли вину свою, весьма обнадеживая, что будут прощены без всякого озлобления. И будь сдадутся, то всех переписать и положая им на ноги колодки, или, что может, за благо приобретено быть, чтоб в дороге утечки не учинили, и со всеми их пожитками при конвое отправить в Нижний. А будь по многому увещанию повиновения не принесут и учнут сидеть в запоре упорно, то потеснить их и добывать как возможно, чтобы конечно тех воров переимать и распространению воровства их не допустить, и взять бы их взятьем или голодом выморить без кровопролития. А будь они свои воровские пристанища или часовню зажгут, то вам бы те пристанища заливать водою и, вырубя или выломав двери и окна, выволакивать их живыми». Капитан Пырский, храбрый старый солдат, раненый при Полтаве, считал разорение скитов кляузной выдумкой долгогривой попытки.

0: виде от него капитана страх. Он объяснил, что раскольники не от страха, а от замерзелости своей умирают, понеже надуты страшную злобою и весьма нас имеют от падших от благочестия, и объявляют, что стоят даже до смерти и переменять себя к нынешнему обыкновению не будут, столь надуты и утверждены в такой безделице. Но объяснений этих не слушали, и архиерейская канцелярия требовала: «Понеже раскольники чинят самосожжения притворные, чтобы не платить двойного оклада, на самом же деле в глухих местах поселяются и, скрывшись там, свободно предаются своему мерзкому злочестию, то светским командирам надлежит по требухам сгоревших сосчитывать и, сосчитав, в реестр записывать». Того для, что требуха в пожаре хотя бы в каком великом строении в пепел сгореть не может. Но капитан, полагая это для военного звания своего унизительным, требуху считать не ездил и получил зато новый выговор. В долгих мхах решил он быть осторожнее и сделать все, что возможно, чтобы не давать раскольникам жечься. Перед наступлением ночи, приказав команде отойти подальше от срубы и не трогаться с места, подошел к часовне один, без оружия, оглядел ее тщательно и постучался под окном, творя молитву по-раскольничьи. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Никто не ответил. В срубе было тихо и темно, как в гробу, кругом пустыня. Верхушки деревьев глухо шумели, подымался ночной свежий ветер. «Если зажгутся, беда», — подумал капитан, постучал и повторил: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Опять молчание, только карастели на болоте скрипели, да где-то далеко завыла собака. Падучая звезда сверкнула огненной дугою по темному небу и рассыпалась искрами. Ему стало вдруг жутко, как будто в самом деле стучался он в гроб к мертвецам. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — произнес он в третий раз. Ставня на окне зашевелилась, сквозь узкую щель блеснул огонек. Наконец окно открылось медленно, и голова старца Корнилия высунулась. «Чего надобно? Что вы за люди и зачем пришли?» «По указу Его Величества, государя Петра Алексеевича, пришли мы вас увещевать. Объявили бы вы о себе, какого вы звания, чина и роду? Давно ли сюда в лес пришли и с какими отпусками из домов своих вышли? И по каким указам и позволениям жительствуете? И ежели на святую восточную церковь и тайны ее, какое сумнительство имеете, о том показали бы письменно и наставников своих выдали бы для разглагольствования с духовным начальством без всякого страха и озлобления? Мы... крестьяне и разночинцы собрались здесь все во имя Иисуса Христосика, и жены детей своих уберем и упокоим», — ответил старец тихо и торжественно. «Хотим умереть огнесожжением за старую веру, а вам, гонителям, в руки не дадимся, понеже де у вас вера новая. А ежели кто хочет спастись, тот бы с нами шел сюда гореть. Мы ныне к самому Христу отходим».
1: «Полно, братец», — возразил капитан ласково. «Господь с вами, бросьте вы свое мерзкое намерение сжигаться. Разойдитесь-ка по домам, никто на вас не подымет руки своей. Заживите по-старому в деревнях своих припеваючи. Будете лишь дань платить, двойной оклад».
0: «Но, капитан, ты, сказывая это малым зубочным ребятам, а мы таковые обманы уже давно знаем. По усам текло, да в рот не попало».
1: «Честью клянусь, всех отпущу, пальцем не трону», — воскликнул Пырский. Он говорил искренно, он в самом деле решил отпустить их вопреки указу на свой собственный страх, ежели они сдадутся.
0: «Да чего нам с тобою глотку-то драть? Охрипнем», — прибавил он с доброй улыбкой. «Вишь, высоко до окна не слышно. А ты вот что, старик, вели-ка выкинуть ремень, я подвяжусь,
1: а вы меня к себе подымайте в окно.

0: окошко. Только не в это, в другое пошире, а то не пролезу. Я один, а вас много, чего вам бояться? Потолкуем, даст Бог, и поладим.
1: Что с вами говорить? Куда же нам, нищим и убогим, с такими тягаться? Усмехнулся старец, наслаждаясь, видимо, своей властью и силой. «Пропасть великая между нами и вами утвердилась», — заключил он опять торжественно. «Якода хотящие прийти отсюда к вам не возмогут, ниже оттуда к нам приходят».
0: «А ты ступай-ка прочь, капитан, а то, смотри, сейчас загоримся». Окошко захлопнулось, опять наступило молчание. Только ветер шумел в верхушках деревьев, да коростели на болоте скрипели. Пырский вернулся к солдатам, велел им дать по чарке вина и сказал: «Драться мы с ними не станем. Мало де слышу у них мужиков, а все бабы да дети. Выломаем двери и без оружия голыми руками всех переловим». Солдаты приготовили веревки, топоры, лестницы, ведра, бочки с водою, чтобы заливать пожар, и особые длинные шесты с железными крючьями, кокоты, чтобы выволакивать горящих из пламени. Наконец, когда совсем стемнело, двинулись к часовне, сперва обходом по опушке леса, потом по полянке, крадучись ползком в высоких травах и кустах, словно охотники на облаву зверя. Подойдя вплотную к срубу, начали приставлять лестницы. В срубе все было темно и тихо, как в гробу.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Вдруг окошко открылось, и старец крикнул: «Отойдите! Как начнет селитра и порох рвать, тогда и вас побьет бревнами!» «Сдавайтесь!» — кричал капитан. «Все равно с бою возьмем! Видите, у нас мушкеты да пистоли!» «У кого пистоли, а у нас дубинки Христовы!» — ответил чей-то голос из часовни. В задних рядах команды появился поп с крестом и стал читать увещание пастырское от архиерея. «Аще кто беззаконно постраждет, окаяннейший есть всех человек, и временное свое житие мучением погубит, и муки вечной не избегнет». Из окошка высунулось дуло ветхой дедовской пищали, и грянул выстрел холостым зарядом. Стреляли не для убийства, а только для устрашения гонителей. Поп спрятался за солдатские спины, а вдогонку ему старец, грозя кулаком, закричал с неистовой яростью: «Адские преисподние головни! Содомского пламени останки! Разоренного вавилонского столпотворения семя! Дайте только срок, собаки, не уйдете от меня, я вам и лучшим наступлю на горло о Иисусе Христе, Господе нашем! Все приидет скоро, и брань сотворит с вами мечом уст своих, и двигнет престолы, и кости ваши предаст псам на съедение, якош и Езавелины. Мы горим здешним огнем, вы же огнем вечным и ныне горите, и там гореть будете. Куйте же мечи множайшие, уготовляйте муки лютейшие, изобретайте смерти страшнейшие, да и радость наша будет сладчайшая. Зажигайся, ребята, с нами Бог!» В окно полетели порты, сарафаны, тулупы, рубахи и чуйки. «Берите их себе, гонители, метайте жребий, нам ничего не нужно. Нагими родились и представим нагими перед Господом. Да пощадите же хоть детей своих, окаянные!» — воскликнул капитан с отчаянием. Из часовни послышалось тихое, как бы надгробное пение. «Взлезай! Руби, ребята!» — скомандовал Пырский. Внутри сруба все было готово, поджога прилажена, кудель, пенька, смолье, солома и береста навалены грудами. Восковые свечи перед образами прикреплены к паникадилам так слабо, что от малейшего сотрясения должны были попадать в желоба с порохом. Это всегда делали нарочно, для того, чтобы самосожжение походило как можно меньше на самоубийство. Ребят-подростков усадили на лавки, одежду их прибили гвоздями, так, чтобы они не могли оторваться. Скрутили им руки и ноги веревками, чтобы не метались, рты завязали платками, чтобы не кричали. На полу в череповой посуде зажгли ладан фунта с три, чтобы дети задохлись раньше взрослых и не видели самого ужаса Гарри. Одна беременная баба только что родила девочку. Ее положили тут же на лавке, чтобы крестить крещением огненным. Потом, раздевшись до нога, надели новые белые рубахи-саваны, а на голову бумажные венцы, списанными красным чернилом осьмиконечными крестами, и стали на колени рядами, держа в руках свечи, дабы встретить жениха с горящими светильниками. Старец, воздев руки, молился громким голосом: «Господи Боже, презри на нас, недостойных рабов Твоих! Мы слабы и немощны, того ради не смеем в руки гонителям вдатися. Презри на сие собранное стадо, тебе, доброму пастырю, последующее, волка же лютого, антихриста убегающие. Спаси и помилуй, ими же веси судьбами своими, укрепи и утверди на страдание огненное. Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Всякого бо ответа, недоумевающие сию ти молитву, яко владыце грешные приносим, помилуй нас, умираем за любовь Твою пречистую». Все повторили за ним в один голос, и жалок и страшен был этот вопль человеческий к Богу: «Умираем за любовь Твою пречистую». В то же время по команде пырского солдата, окружив со всех сторон часовню, взлезая на лестницы, рубили толстые бревенчатые стены сруба, запуски и слеги на окнах, щиты на дверях. Стены дрожали, свечи падали, но все мимо желоба с порохом. Тогда, по знаку старца, Кирюха схватил пук свечей, горевших перед иконой Божьей Матери, бросил прямо в порох и отскочил. Порох взорвало. Поджога вспыхнула, огненные волны разлились по стенам и стропилам. Густой, сперва белый, потом черный дым наполнил часовню. Пламя задыхалось, гасло в нем, только длинные красные языки выбивались из дыма, свистя и шипя, как змеиные жала, то тянулись к людям и лизали их, то отпрядывали, словно играя. Послышались неистовые вопли, и сквозь вопли горящих, сквозь грохот огня звучала песнь торжествующей радости: «Се жених грядет во полунощи!» С того мгновения, как вспыхнул огонь, и до того, как Тихон потерял сознание, прошли 2-3 минуты, но он увидел и навеки запомнил все, что делалось в часовне. Старец схватил новорожденную, перекрестил во имя Отца, Сына и Духа Святаго и бросил в огонь первую жертву. Иванушка-дурачок протянул руки к огню, как будто встречая грядущего Господа, которого ждал всю жизнь. На Киликее кликуша-рубаха затлела, и волосы вспыхнули, окружая голову ей огненным венцом. Она, не чувствуя боли, окаменела широко раскрытыми глазами, как будто видела в огне великий град, святой Иерусалим, сходящий с неба. Петька же зла кинулся в огонь вниз головой, как веселый купальщик в воду. Тихону тоже чудилось что-то веселое, пьяное в страшном блеске огня. Ему вспомнилась песня: «В печи растет трава-мурава, цветут цветочки лазоревы». Казалось, что в прозрачно-синем сердце огня он видит райские цветы. Синева их, подобное чистому небу, сулила блаженство нездешнее. Но надо было пройти через красное пламя, красную смерть, чтобы достигнуть этого неба.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Осаждавшие выбили 2-3 бревна. Дым хлынул в полое место. Солдаты, просунув кокоты, стали выволакивать горевших и отливать водой. Столетнюю мать Феодулию вытащили за ноги, обнажив ее девичий срам. Старица Виталия уцепилась за нее и тоже вылезла, но тотчас испустила дух. Все тело ее от обжогов было как один сплошной пузырь. Отец Спиридон, когда его вытащили и схватил спрятанный за пазухой нож и зарезался, он был еще жив 4 часа, непрестанно на себе двоеперстный крест изображал, ругал Никониан и радовался, как сказано было в донесении капитана, что так над собою учинить ему удалось смертную язву. Иные после первых обжогов сами кидались к пробоине, падали, давили друг друга, лезли вверх по груди свалившихся тел, как по лестнице, и кричали солдатам: «Горим, горим, помогите, ребятушки!» На лицах ангельский восторг сменялся зверским ужасом. Бегущих старались удержать оставшиеся. Дедушка Михей ухватился обеими руками за край отверстия, чтобы выскочить, но 17-летний внук ударил его бердышом по рукам, и дед упал в огонь. Баба урвалась из пламени, сынишка за нею, но отец ухватил его за ноги, раскачал и ударил головой о бревно. Тучный скитский келейник, упавший навзничь в лужу горящей смолы, корчился и прыгал, точно плясал. «Карась на сковороде», — подумал Тихон с ужасным смехом и закрыл глаза, чтобы не видеть. Он задыхался от жара и дыма. Темно-лиловые колокольчики на кроваво-красном поле закивали ему, зазвенели жалобно. Он почувствовал, что Софья обнимает его, прижимается к нему. И сквозь полотно ее рубахи савана свежесть невинного тела, как бы ночного цветка, была последней свежестью в палящем зное. А голоса живых раздавались все еще сквозь вопли умирающих. «Се жених грядет!» «Жених мой, Христос мой возлюбленный!» — шептала Софья на ухо Тихону. Ему казалось, что огонь, горящий во теле его, сильнее огня красной смерти. Они поникли вместе, как будто обнявшись, легли жених и невеста на брачное ложе. Жена, огнезрачная, огнекрылая, уносила его в пламенную бездну. Жар был так силен, что солдаты должны были отступить. Двух спалило, один упал в сруб и сгорел. Капитан ругался: «Ах, дурачки! Дурачки окаянные! Легче со шведом и с туркой, чем с этою сволочью!» Но лицо старика было бледнее, чем когда лежал он раненый на поле полтавского боя. Раздуваемое бурным ветром пламя вздымалось все выше, и шум его подобен был грому. Головни летели по ветру, как огненные птицы. Вся часовня была, как одна раскаленная печь, и в этой печи, как в адском огне, копошилась груда сваленных, скорченных, скрюченных тел. Кожа на них лопалась, кровь клокотала, жир кипел. Слышался смрад паленого мяса. Вдруг балки обвалились, крыша рухнула, огненный столб взвился под самое небо, как исполинский светоч. И землю и небо залило красное зарево, точно это был в самом деле последний пожар, которым должен истребиться мир. Тихо начнулся в лесу, на свежей росистой траве. Потом он узнал, что в последнее мгновение, когда лишился он чувств, старец с Кирюхою подхватили его вдвоем на руки, бросились в алтарь часовни, где под престолом была дверца вроде люка в подполье, спустились в этот никому неведомый тайник и подземным ходом вышли в лес, в самую густую чащу, где не могли отыскать их гонители. Так поступали почти все учители самосожжения. Других сжигали, а себя и ближайших учеников своих спасали для новой проповеди. Тихон долго не приходил в себя. Долго старец с Кирюхою отливали его водою, думали, что он умрет. Обжоги, впрочем, на нем были не тяжкие. Наконец, очнувшись, он спросил: «Где Софья?» Старец посмотрел на него своим светлым и ласковым взглядом: «Не замай себя, дитятка, не горюй, сестрица-невестушки. В царстве небесном душенька пречистая, купна с прочими святыми страдальцами». и, подняв глаза к небу, перекрестился с умиленной радостью. «Рабам Божиим, самовольно сгоревшим, вечная память! Почивайте, миленькие, до общего воскресения, и о нас молитеся! Да и мы ту же чашу испием, о Господи, егда час наш приидет! А ныне еще не пришел, поработать еще надо Христу. Прошел и ты, чадо, искус огненный, — обратился он к Тихону, — умер для мира, воскрес для Христа. Подчися же сию вторую жизнь не себе прожить, но Господу. Облекись в оружие света, стань добре, будь воина Христе Иисусе, в красной смерти проповедник, яко же и мы грешны». И прибавил с почти резвой веселостью: «На океан гулять пойдем, в пределы поморские запалим и там огоньки, да учиним похрабрее, прижжем батюшек миленьких поболее. Ревнуя же нам, даст Бог, России вся погорит, а за Россией вселенная». Тихон молчал, закрыв глаза. Старец, подумав, что он опять впал в забытье, прошел в землянку, чтобы приготовить травы, которыми лечил обжоги. А Тихон, оставшись один, отвернулся от неба, все еще пылавшего кровавым заревом, припал лицом к земле. Сырость земли утоляла боль обжогов, и ему казалось, что земля услышала мольбу его, спасла от огненного неба красной смерти, и что снова выходит он из чрева земли, как младенец рождающийся, мертвец воскресающий. И он обнимал, целовал ее, как живую, и плакал, и молился: «Чудная царица Богородица, земля, земля, мать и сырая!» Через несколько дней, когда старец уже собирался в путь, Тихон от него бежал. Он понял, что церковь старая не лучше новой, и решил вернуться в мир, чтобы искать истинной церкви, пока не найдет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Книга 10. Сын и отец. Глава 1. Церковь перестала быть церковью для царевича с тех пор, как узнал он о царском указе, которым нарушалась тайна исповеди. Ежели Господь допустил такое поругание церкви, значит, он отступил от нее, думал царевич. По окончании московского розыска в канун Благовещения 24 марта Петр вернулся в Петербург. Он занялся своим парадизмом, постройкой флота, учреждением коллегии и другими делами так усердно, что многим казалось, будто розыск совсем кончен и дело предано забвению. Царевича, однако, привезли из Москвы под караулом вместе с прочими колодниками и поместили в особом доме рядом с Зимним дворцом. Здесь держали его как арестанта, никуда не пускали, никому не показывали. Ходили слухи, что он помешался в уме от безмерного пьянства. Наступила страстная. Первый раз в жизни царевич не говел. К нему подсылали священников уговаривать его, но он отказывался слушать их, все они казались ему сыщиками. 13 апреля была Пасха. Светлую заутренню служили в Троицком соборе, заложенном при основании Петербурга, маленьком, темном, бревенчатом, похожем на сельскую церковь. Государь, государыня, все министры и сенаторы присутствовали. Царевич не хотел было идти, но по приказу царя повели его насильно. В полутемной церкви над плащаницею канон Великой Субботы звучал, как надгробное пение. «Содержай вся на кресте, вознесся и рыдает вся тварь, того видяща наго, висяща на древе, солнце лучи сокры и звезды отложиша свет». Священнослужители вышли из алтаря еще в черных великопостных ризах, подняли плащаницу, внесли в алтарь и затворили царские врата. Погребли Господа. Пропели последний тропарь полуночницы. «Егда снисшел еси к смерти животе бессмертный». И наступила тишина. Вдруг толпа зашевелилась, задвигалась, будто спешно готовясь к чему-то, стали затепливать свечи одна о другую. Церковь вся озарилась ярким тихим светом, и в этой светлой тишине было ожидание великой радости. Алексей зажег свечу, а свечу соседа, Петра Андреевича Толстого, своего Иуды-предателя. Нежное пламя напомнило царевичу все, что он когда-то чувствовал во время светлой заутренни, но теперь заглушал он в себе это чувство, не хотел и боялся его, бессмысленно глядя на спину стоявшего впереди князя Меньшикова. Старался думать только о том, как бы не закапать воском золотого шитья на этой спине. Из-за царских врат послышался возглас диакона. «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех!» Врата открылись, и оба клира запели. «И у нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славите!» Священнослужители уже в светлых пасхальных ризах вышли из алтаря, и крестный ход двинулся. Загудел соборный колокол, ему ответили колокола других церквей, начался трезвон и грохот пушечной пальбы с Петропавловской крепости. Крестный ход вышел из церкви. Наружные двери закрылись, храм опустел, и опять затихло все. Царевич стоял неподвижно, опустив голову, глядя перед собой все так же бессмысленно, стараясь ничего не видеть, не слышать, не чувствовать. Снаружи раздался старчески слабый голос митрополита Стефана. «Слава святей и единосущней и животворящей, и неразделимой Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. И сначала глухо, тихо, точно издали послышалось: «Христос воскресе из мертвых!» Потом все громче, громче, все ближе и радостней. Наконец двери церкви раскрылись настежь, и вместе с шумом входящей толпы грянула песнь, как победный вопль, потрясающий небо и землю. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!» И такая радость была в этой песне, что ничто не могло устоять перед ней. Казалось, вот-вот исполнится все, чего ждет мир от начала своего. Совершится чудо. Царевич побледнел, руки его задрожали, свеча едва не выпала из них. Он все еще противился, но уже подымалась, рвалась из груди нестерпимая радость. Вся жизнь, все муки и самая смерть перед ней казались ничтожными. Он заплакал неудержимо, и, чтобы скрыть свои слезы, вышел из церкви на паперть. Апрельская ночь была тиха и ясна. Пахло талым снегом, влажную корою деревьев и не распустившимися почками. Церковь окружал народ, и внизу, на темной площади, теплились свечи, как звезды, и звезды мерцали, как свечи вверху на темном небе. Пролетали тучки легкие, как крылья ангелов. На Неве шел лед. Радостный гул и треск ломающихся льдин сливался с гулом колоколов. Казалось, что земля и небо поют «Христос воскресе!». После обедни царь, выйдя на паперть, христосовался со всеми, не только с министрами-сенаторами, но и с придворными служителями, до последнего истопника и поваренка. Царевич смотрел на отца издали, не смея подойти. Петр увидел сына и сам подошел к нему. «Христос воскресе, Алеша!» — сказал отец с добрую, милую, прежней улыбкой. «Воистину воскресе, батюшка!» И они поцеловались трижды. Алексей почувствовал знакомое прикосновение бритых пухлых щек и мягких губ, знакомый запах отца. И вдруг опять, как бывало в детстве, сердце забилось, дух захватило от безумной надежды. Что, если простит, помилует? Петр был так велик ростом, что, целуясь, должен был почти для всех нагибаться. Спина и шея у него заболели, он спрятался в алтарь от осаждавшей толпы. 6 часов утра, когда уже рассвело, перешли из собора в сенат, мазанковое низенькое длинное здание, вроде казармы, тут же рядом на площади. В тесных присутственных палатах приготовлены были столы с куличами, пасхами, яйцами, винами и водками для разговенья. На крыльце сената князь Яков Долгорукий догнал царевича, шепнул ему на ухо, что Ефросинья на днях будет в Петербург и, слава богу, здорова, только на последних сносях не сегодня-завтра должна родить. В сенях встретился царевич с государыней. В голубой андреевской ленте через плечо с бриллиантовой звездою, в пышном раброне из белой парчи с вышитым спереди жемчугом и алмазами двуглавым орлом, слегка нарумяненная и набеленная, казалась Катенька молодой и хорошенькой. Встречая гостей, как добрая хозяйка улыбалась всем своею однообразную жеманную улыбкою, улыбнулась и царевичу. Он поцеловал у нее руку, она похристосовалась в губы, обменялась яичком и хотела уже отойти, как вдруг он упал на колени, так внезапно посмотрел на нее так дико, что она попятилась. «Государыня, матушка, смилуйся, упроси батюшку, чтобы дозволил на Ефросинье жениться. Ничего мне больше не надо, видит Бог, ничего. И жить-то чай недолго, только бы уйти от всего, умереть в покое. Смилуйся, матушка, ради светлого праздника!» И опять посмотрел на нее так, что ей стало жутко. Вдруг лицо ее сморщилось, она заплакала. Катенька любила и умела плакать. Недаром говорили русские, что глаза у нее на мокром месте, а иностранцы, что когда она плачет, то что хотя и знаешь, в чем дело, все-таки чувствуешь себя растроганным, как на представлении Андромахи. На этот раз она плакала искренне. Ей в самом деле было жаль царевича. Она склонилась к нему и поцеловала в голову. Сквозь вырез платья увидел он пышную белую грудь с двумя темными прелестными родинками или мушками. По этим родинкам понял, что ничего не выйдет. «Ох, бедный, бедный ты мой! Я ли за тебя не рада, Алешенька? Да что пользы? Разве он послушает? Как бы еще хуже не вышло!» И быстро оглянувшись, не подслушал бы кто, и, приблизив губы к самому уху его, прошептала торопливым шепотом: «Плохо твое дело, сынок, так плохо, что, коли можешь бежать, брось все и беги!» Вошел Толстой. Государыня, отойдя от царевича, незаметно смахнула слезинки кружевным платком, обернулась к Толстому с прежним веселым лицом и спросила, не видал ли он, где государь, почему не идет разговляться. Из дверей соседней палаты появилась высокая, костлявая, праздничная и безвкусно одетая немка с длинным узким лошадиным стародевическим лицом. Принцесса Остфрисландская, гофмейстерина покойной Шарлотты, воспитательница двух ее сирот. Она шла с таким решительным, вызывающим видом, что все невольно расступились перед ней. Маленького Петю несла на руках, четырехлетнюю Наташу вела за руку. Царевич едва узнал детей своих. Так давно их не видел.
3: «Me saluez donc, monsieur votre père, мадемуазель?»
2: «Поздоровайтесь же с вашим батюшкой, мадемуазель», подталкивала немка Наташу, которая остановилась, видимо, тоже не узнавая отца. Петя сперва уставился на него с любопытством, потом отвернулся, замахал ручонками и разревелся. «Наташа, Наташа, деточка!» — протянул к ней руки царевич. Она подняла на него большие, грустные, совсем как у матери, бледно-голубые глаза, вдруг улыбнулась и бросилась к нему на шею.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: Вошел Петр. Он взглянул на детей и сказал принцессе гневно по-немецки: «Зачем их сюда привели? Им здесь не место. Ступайте прочь». Немка посмотрела на царя, и в добрых глазах ее блеснуло негодование. Она хотела что-то сказать, но, увидев, что царевич покорно выпустил Наташу из рук, пожала плечами, яростно встряхнула все еще ревевшего Петю, яростно схватила девочку за руку и молча направилась к выходу с таким же вызывающим видом, как вошла. Наташа, уходя, обернулась к отцу и посмотрела на него взглядом, который напомнил ему Шарлотту. В этом взгляде ребенка было такое же, как у матери, тихое отчаяние. Сердце царевича сжалось. Он почувствовал, что не увидит больше детей своих никогда. Сели за стол. Царь между Феофаном Прокоповичем и Стефаном Яворским. Против них князь-папа со Всешутейшим собором. Там уже успели разговеться и начинали буянить. Для царя был праздник двойной. Пасха и вскрытие Невы. Думая о спуске новых кораблей, он весело поглядывал в окно на плывущие, как лебеди, по голубому простору в утреннем солнце белые льдины. Зашла речь о делах духовных. «А скоро ли отче патриарх наш поспеет?» — спросил Петр Феофана. «Скоро, государь, уж рясу дошиваю», — ответил тот. «А у меня шапка готова», — усмехнулся царь. Патриарх был священный синод, ряса — духовный регламент, который сочинял Прокопович, шапка — указ об учреждении синода. Когда Феофан заговорил о пользе новой коллегии, в каждой черточке лица его заиграло, забегало как живчик, Что-то слишком веселое. Казалось иногда, что он сам смеется над тем, что говорит. Коллегиум свободнейший дух в себе имеет, нежели правитель единоличный. Велико и сие, что от соборного правления не опасаться отечеству бунтов, ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но великого высочайшего пастыря честью и славою удивляемый помышляет, что таковой правитель есть второй государь самодержцу равный или больше его. И когда услышится некое между оными распря, все духовному паче, нежели мирскому, последуют, и за него поборствовать дерзают, и льстя себя окаянные, что по самом Боге поборствуют, и руки свои не оскверняют, но паче освящают, аще бы и на кровопролитие устремились. Изречь трудно, каликое отсюда бедствие бывает. Вникнуть только в историю Константинопольскую ниже Иустиниановых времен, и много того покажется. Да и папа не иным способом превозмог, и не токмо государство римское пополам рассек и себе великую часть похитил, но и прочие государства едва не до крайнего разорения потряс. Да не вспомянутся подобные и у нас бывшие замахи. Таковому злу в соборном духовном правительстве нет места. Народ прибудет в кротости и весьма отложит надежду иметь помощь к бунтам своим от чина духовного. Наконец, в таком правительстве соборном будут аки некая школа правления духовного, где всяк удобно может научиться духовной политике. Итак, в России помощью Божией скоро и от духовного чина грубость отпадет. И надеяться должно впредь всего лучшего. Глядя прямо в глаза царю с усмешкою подобострастную, но вместе с тем такую хитрую, что она казалась почти дерзкую, заключил архиерей торжественно: «Ты еси, Петр, камень, и на сем камени созижду церковь мою». Наступило молчание. Только члены всепьянейшего собора галдели, да праведный князь Яков Долгорукий бормотал себе под нос, так что никто не слышал: «Воздадите Божие Богови и Кесарева Кесареви». «А ты, отче, что скажешь?» — обернулся царь к Стефану. Пока говорил Прокопович, Стефан сидел, опустив голову, смежив глаза, как будто дремал, и старчески бескровное лицо его казалось мертвым. Но Петру чудилось в этом лице то, чего боялся и что ненавидел он больше всего. Смиренный бунт. Услышав голос царя, старик вздрогнул, как будто очнулся, и произнес тихо: «Куда уж мне говорить о таликом деле, Ваше Величество? Стар я да глуп. Пусть говорят молодые, а мы послушаем». И, опустив голову еще ниже, еще тише прибавил: «Против речного стремления нельзя плавать». «Все-то ты, старик, хнычешь, все куксишься», — пожал царь плечами с досадой. «И чего тебе надо? Говорил бы прямо». Стефан посмотрел на царя, вдруг съежился весь, и с таким видом, в котором было уже одно смирение, без всякого бунта, заговорил быстро-быстро и жадно, и жалобно, словно спеша и боясь, что царь не дослушает: «Государь премилостивейший, отпусти ты меня на покой, на безмолвие. Служба моя и трудишки единому Богу суть ведомы, а отчасти и вашему величеству, на которых силу здравия, а близко того и житие погубил. Зрение потемнело, ноги ослабли, в руках персты хирагма скривила, камень замучил. Одначе во всех сих бедствиях моих единую токмо милостью царскую и благопрезрением отеческим утешался, и все горести сахаром тем усладился. Ныне же вижу лицо твое от меня отвращено, и милость не по-прежнему. Господи, откуда измена сия?» Петр давно уже не слушал, он занят был пляской к князь игумень Ержевской, которая пустилась в присядку под песню пьяных шутов «Заиграй, моя дубинка, заваляй, моя волынка». «Отпусти меня в Донской монастырь, либо где будет воля и произволение вашего величества», — продолжал хныкать Стефан. «А ежели имеешь об удалении моем какое сумнительство, кровь Христа да будет мне в погибель, аще помышляю, что лукавое. Петербург ли, Москва ли, Рязань, везде на мне власть самодержавия вашего. От нее же укрыться не можно и нет для чего укрываться. Кому бо пойду? От духа твоего и от лица твоего, кому бегу?» А песня заливалась: «Заиграй, моя волынка, свекор с печи свалился, за колоду завалился. Кабы знала, возвестила, я повыше подмастила, я повыше подмастила, свекру голову сломила». И царь притопывал, присвистывал: «Ой, жги, ой, жги!» Царевич взглянул на Стефана, глаза их встретились, старик умолк, как будто вдруг опомнился и застыдился. Он потупил взор, опустил голову, и две слезинки скатились вдоль дряхлых морщин. Опять лицо его стало как мертвое. А Феофан, румяно-рожий селен, усмехался. Царевич сравнивал невольно эти два лица. В одном прошлое, в другом — будущее церкви. В низеньких и тесных палатах было душно. Петр велел открыть окна. На Неве, как это часто бывает во время ледохода, поднялся холодный ветер с Ладожского озера. Весна превратилась вдруг в осень. Тучки, которые казались ночью легкими, как крылья ангелов, стали тяжелыми, серыми и грубыми, как булыжники. Солнце жидким и белесоватым, словно чахоточным. Из питейных домов и кружал, которых было множество по соседству с площадью, в гостином дворе и далее, за Кронверком, на съестном и толкучем рынке, доносился гул голосов, подобных звериному реву. Где-то шла драка, и кто-то вопил: «Бей его, гораздо, он, Фома, жирен!» И, врывавшийся в окна вместе с этим пьяным ревом, оглушительный трезвон колоколов казался тоже пьяным, грубым и наглым. Перед самым сенатом среди площади, над грязную лужей, по которой плавали скорлупы красных пасхальных яиц, стоял мужик в одной рубахе, должно быть, все остальное платье пропил. Шатался, как будто раздумывал, упасть или не упасть в лужу. И непристойно бронился и громко на всю площадь икал. Другой уже свалился в канаву, и торчавшие оттуда босые ноги барахтались беспомощно. Как ни строга была полиция, но в этот день ничего не могла поделать с пьяными. Они валялись всюду по улицам, как тела убитых на поле сражения. Весь город был сплошной кабак. И сенат, где разговлялся царь с министрами, был тот же кабак. Здесь также галдели, ругались и дрались. Шутовской хор князя Папы заспорил с архиерейскими певчими, кто лучше поет. Одни запели «Христос воскресе из мертвых», а другие продолжали петь «Заиграй, моя дубинка, заваляй, моя волынка». Царевич вспомнил святую ночь, святую радость, умиление, ожидание чуда. Ему показалось, что он упал с неба в грязь, как этот пьяный в канаву. Стоило так начинать, чтобы кончить так. Никакого чуда нет и не будет, а есть только мерзость запустения на месте святом.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I» и «Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роман Лукич Антропов. Фрагмент из книги «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Читает Владимир Левашов.
1: Было около 10 часов утра. Я в шлафроке сидел за кофе, как вдруг раздался звонок, и в переднюю торопливо вошел любимый сторож-курьер Путилина. «От Ивана Дмитриевича спешное письмецо!» — подал он мне знакомый синий конвертик. Я быстро распечатал его и пробежал глазами записку. В ней стояло: «Дружище, приезжай немедленно, если хочешь присутствовать при самом начале нового необычайного происшествия. Дело, кажется, не из обычных. Твой Путилин». Нечего и говорить, что через несколько минут я уже мчался на гнедой лошадке к моему гениальному другу. «Что такое?» — ураганом ворвался я в кабинет Путилина. Он был уже готов к отъезду. «Едем, некогда объяснять. Все распоряжения сделаны?» «Все, ваше превосходительство», — ответил дежурный агент. «На сенную», — отрывисто бросил Путилин кучеру. Дорогой, правда, мой друг не проронил ни слова, он о чем-то сосредоточенно думал. Лишь только мы выехали на Сенную, мне бросилась в глаза огромная черная толпа, запрудившая всю площадь. Особенно она была многочисленна у церкви Спаса. «К церкви!» — отдал отрывистый приказ Путилин. «Поди, поди!» — громко кричал кучер. Проехать сквозь эту живую стену, однако, было не так-то легко. Того гляди, кого-нибудь задавишь. Но чины полиции, заметив Путилина, принялись энергично расчищать путь нашей коляски. «Осади! Назад подайся! Что вы, черти, прямо под лошадей прете? Расходитесь!» «Что случилось?» — стояла передо мной загадка. Мы остановились, вылезли из коляски. Толпа расступилась, образуя тесный проход. Путилин быстро прошел по нему и остановился около темной массы, лежащей почти у самых ступенек паперти. Тут уже находилось несколько должностных лиц: судебный следователь, прокурор, судебный врач и другие. «Не задержал?» — здороваясь с ними, проговорил Путилин. «Нисколько, мы только что сами приехали». Я подошел поближе, и неприятно жуткий холодок пробежал по моей спине. На мостовой, лицом кверху, лежал труп красивой молодой девушки, просто одетой, в черной накидке и в черной, смоченной кровью косынке. Откуда шла кровь, сначала понять было мудрено. Меня поразили только ее руки и ноги, они были разбросаны в стороны. «Следственный осмотр трупа уже произведен?» — спросил я моего знакомого доктора. «Конечно, поверхностный, коллега». «И что вы обнаружили?» — полуобернулся Путилин к полицейскому врачу. «Девушка, очевидно, разбилась. Перелом спинного хребта, руки и ноги переломлены. Похоже, что она упала на мостовую с большой высоты». Путилин поднял глаза вверх. «Разве вы не допускаете, доктор, что тут, возможно, не падение, а переезд девушки к каким-нибудь ломовым, везшим огромную тяжесть?» — задал вопрос судебный следователь. «Я вместе с моим приятелем-врачом повторно производили осмотр трупа». «Нет», — в один голос ответили мы, — «здесь, при этой обстановке, неудобно давать вам, господа, подробный отчет о нашей экспертизе. Отвезите труп, мы еще раз осмотрим его, произведем вскрытие, и тогда все вам будет ясно». Толпа глухо шумела. Народ все прибывал и прибывал. Несмотря на увещевание полиции, нас страшно теснили. В ту минуту, когда труп еще лежал на мостовой, к нему протиснулся горбун. Это был крохотного роста человек-урод. Огромная голова, чуть не с полтуловища, над которой безобразным шатром вздымалась копна рыже-бурых волос. Небольшое в кулачок лицо. Один глаз был закрыт совершенно, другой представлял собою узкую щелку, сверкавшую нестерпимым блеском. Лицо его, точно лицо скопца, было лишено какой бы то ни было растительности. Несуразно длинные цепкие руки, одна нога волочащаяся, другая короткая, огромный горб, подымался выше безобразной головы. Это подобие человека внушало ужас и отвращение. «Куда лезешь?» — одернул его полицейский чин.
2: «Ваше превосходительство! Дозвольте взглянуть на упокойницу!»
1: Сильным голосом, столь мало идущим к его уродливо тщедушной фигурке, взволнованно произнес страшный горбун. На него никто из властей не обратил внимания. Никто, за исключением Путилина. Он сделал знак рукой, чтобы полицейские не трогали горбуна, и, впиваясь в его лицо взглядом, мягко спросил: «Ты не знал ли, покойный и почтенный?»
2: «Нет», — быстро ответил урод.
1: «Так почему же ты интересуешься мертвой?»
2: «Так-с, любопытно. Шутка сказать, перед самой церковью и вдруг эдкое происшествие».
1: Путилин отдернул покрывало холст, которым уже накрыли покойницу. «На, смотри».
2: «О, Господи!»
1: Каким-то всхлипом вырвалось из груди урода горбуна.
0: Мы читали фрагмент из книги Романа Лукича Антропова «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин.
3: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойной работы отрасли экономики России провел Денис Мантуров. Первый вице-премьер обсудил защиту объектов логистики и торговли. Специалисты Минпромторга подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных. Основные задачи подкомиссии – мониторинг, выработка инженерных решений, резервирование ресурсов. В заседании участвовали главы регионов и представители ведомств. Организация, работающая в Крыму и Севастополе, получит отсрочку по уплате страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил